0: Билл Нельсон, отец Эрика. Мы должны принять это. Это называется вера.
1: Врач сказал нам об этом еще 5 лет назад.
2: Она хочет развестись.
3: Не могу дышать. А что, если Бог пытается мне что-то сказать?
4: Извините, сэр, вы не могли бы нам что-то дать?
2: Я говорю, что у нас есть громадный дом и все это барахло. Но при всем при этом я почти потерял семью. Думаю, нам нужно нечто большее, чем просто это.
3: Раз тебе не нужны деньги, возможно, тебе стоит освободить офис.
2: Мне в офисе ничего не нужно. Я знаю, это сложно, но все будет в порядке.

0: makes...
1: Когда я только встречался со своей будущей женой, однажды она взяла мою машину и поехала к родным, жившим в Канзасе, в 120 километрах от нашего колледжа. Она пробыла там всего день, а я уже заскучал и твердо решил поехать к ней. Посреди ночи я разбудил своего соседа по комнате и объяснил всю сложность ситуации. Но у него не было машины, потому мы решили поехать к моей будущей жене через весь штат Канзас на велосипедах. Это было долгое путешествие, и мой велосипед был не очень приспособленным к таким дальним поездкам. Это был дорожный велосипед, а не спортивный. И когда ты едешь 120 километров против встречного ветра, ты думаешь, почему у меня оказался именно этот велосипед? Мы проехали примерно 30 километров и больше уже не могли. Мы положили велосипеды у обочины, а сами решили вздремнуть. Только мы уснули, как мимо случилось проезжать патрульному, который решил узнать, в чем у нас дело. И вот как он меня разбудил. Он поставил ботинок на мое плечо и толкнул меня. Его первые слова были: «Ребята, что вы курили?» Он хотел знать, что мы делаем на велосипедах в такой глуши. Я начал ему объяснять, что моя девушка поехала в город, в 90 километрах отсюда, и что я скучаю за ней. Он закатил глаза, покачал головой, а потом ушел. Любовь заставляет вас делать сумасшедшие вещи. Человек готов на все ради нее. Он даже готов к жертве ради кого-то, кого любит. В Луки 9:23 Иисус говорит: «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной». Выражение «идти за» более всего подходит к описанию романтического влечения. Именно так хочет Иисус, чтобы мы следовали за Ним. Это влечение должно подчинить себе все наши мысли, всю нашу энергию. Он хочет, чтобы мы отдали все этим отношениям. Не только изучили все Его высказывания, не только делали то, что Он повелевал делать, не только знали о Нем, но знали Его и любили Его. Именно этим отличается зритель от ученика.
2: Я уже водила.
3: Попробуй день их свадьбы.
2: А какая дата?
3: Что вы делаете? Мы пытаемся подобрать комбинацию от отцовского сейфа. Думаете, сейчас это подходящее время? Маме нужно свидетельство о браке. Почему бы вам не спросить комбинацию у нее? Спросили.
2: Она не знает. Мы пробовали его день рождения, ее, даже наши.
3: 11, 17, 87. Это дата их свадьбы. 11, 17, 87.
2: Нет.
3: Попробуйте 4, 11, 46. Не оно. А что это за день? Это мой день рождения. Как Анна восприняла переезд?
4: Тяжело ей сейчас.
3: Я не обвиняю ее за это.
4: Я тоже.
3: Женщине нужно знать, что мужчина заботится о ней. То же самое касается детей. Библия говорит, что кто о домашних своих не печется, тот хуже неверного.
4: Я пекусь. И мне нравится новая работа, она лучше старой.
3: Правда? Тебе и платят в два раза меньше.
4: Ты хоть раз ко мне на работу зайди и посмотри, тогда перестанешь говорить мне такие вещи.
3: Знаешь, люди, с которыми ты работаешь, не получили твоего воспитания. Я всю жизнь вкалывал, чтобы ты и твоя сестра имели все самое лучшее. Нужно использовать всякую возможность. Кому дано много, много и потребуется.
4: Да, ты прав, папа. От меня очень много потребуется.
3: Люди, с которыми ты работаешь, всю жизнь так и проживут. А ты усердно работай и будь всегда наверху. Таковы правила игры. Все благие намерения не стоят того, чтобы отказываться от этих правил.
2: Дедушка, ты как?
3: Я в порядке. Я...
1: Многие зрители часто предпочитают следовать каким-то правилам, а не следовать за Иисусом. В первой книге Царств говорится, что Бог смотрит не так, как смотрит человек. Люди смотрят на внешнее, а Бог смотрит на сердце. Думаю, многие зрители просто не могут этого понять. Они заняты какими-то внешними вещами. Они думают, что Бог будет впечатлен тем, как они блюдут все религиозные ритуалы и традиции. И в самом по себе здесь нет ничего плохого. Проблема появляется только, когда мы пытаемся делать это не потому, что хотим следовать за Иисусом и иметь с Ним отношения, а потому, что тем самым мы хотим измерить собственную духовность. Лидеры во времена Иисуса часто принимали вид благочестия и набожности, вместо того, чтобы впустить в свое сердце Бога. Иисус говорил о них: «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Их проблемой было не посвящение или желание. Проблемой было то, что они пытались следовать внешнему, вместо того, чтобы обратить внимание на внутреннее.
2: Пап, смотри!
0: Билл, все в порядке?
3: Да. А где Лили?
2: Она здесь больше не живет. Она уже встала на ноги.
3: На днях она была еще здесь.
2: Она приходила в гости, а после поехала домой.
3: Почему?
5: Ну, ей нужно было укладывать сына спать.
3: Пап, это ты кому принес? Будущей мамочке.
4: Кому? Лили?
3: Нет, другой беременной девушке. Где Наталья ее нашла?
4: Это не она, это я. Мать выгнала ее из дому, и, учитывая ее положение, я подумал, что она может пожить пока с нами.
3: Тебя не волнуют их отношения с Натальей?
4: Ну, поначалу было немного сложно, но потом они хорошо поладили.
3: Именно об этом я и говорю. Именно это меня и беспокоит.
4: Что ты имеешь в виду?
3: Ты не думал, что она может плохо на нее повлиять?
4: Как раз наоборот. Я думаю, что она ходячий пример того, насколько важно целомудрие.
3: Что ж, шути. А раньше такого стыдились. Библия говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Думаю, кто-кто, а ты должен это знать.
4: Лили осознала свою ошибку. Сейчас ей тяжело, но... Она пытается принять правильное решение. Я думаю, это хороший урок для всех нас.
3: Правильно Лили сделала, что оставила ребенка.
2: Да, правильно.
3: Классный у нее пацан.
2: Да.
3: Надеюсь, она скажет ему, как сильно его любит.
2: Конечно. Она постоянно об этом ему говорит.
3: Хорошо. Это хорошо.
1: Многие зрители стараются следовать за Иисусом.
5: Пойдем в дом, Билл.
1: Но, как и в случае с фарисеями, их приоритеты неправильно расставлены. В 23 главе Евангелия от Матфея евангелист приводит нам слова Иисуса, касающиеся религиозных лидеров того времени. Иисус обвиняет их в том, что они всего лишь зрители, чья вера не искренна, и кто полон лицемерия внутри. В 3 стихе Иисус говорит: «Они говорят и не делают». И далее в этой главе Иисус сравнивает их с гробами окрашенными, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. В стихах 11 и 12 Иисус четко объясняет разницу между зрителями и настоящими учениками. Зрители самоправедны и осуждают других. Они на всех смотрят свысока. Ученики же скромны. Они всегда готовы поделиться той благодатью, которую получили от Иисуса Христа. Иисус говорит: «Больше из вас, да будет вам слуга». И что тот, кто хочет возвыситься, должен прежде унизить себя.
5: Вот, выпей это.
0: Ты ел?
3: Нет, нет, я не голоден.
0: Тебе нужно поесть. К тому же ты поможешь нам съесть всю эту еду.
4: Эй, хотите зайти внутрь? Там хороший выбор блюд.
3: Нет, Ким нужно. Ким нужно поехать домой и отдохнуть.
4: Да, я помню, каково это. Анна спала как пожарник, когда ходила беременная Натали.
3: Мы просто... Ким хочет тебе кое-что сказать.
4: Что?
2: Я потеряла ребенка.
4: О, Ким. Мне так жаль. Ричард уже знает?
2: Он сейчас летит домой.
4: Слушай, ты можешь остаться у нас, хочешь? Пока он не приедет.
3: Я уже пригласил ее к себе.

0: В такие моменты мы должны полагаться на Него. В такие моменты Бог испытывает нас и видит, какие мы на самом деле. Лучше всего сейчас попросить Его показать нам, что мы сделали не так, раз это случилось с нами.
1: Что? Что ты только что сказал?
0: Я сказал, что ничего не происходит просто так.
1: Ким, подожди нас внутри. Все в порядке. Ты можешь пожить пока у нас, хорошо? Посиди внутри.

0: Это то самое знаменитое терпение?
1: Правила дают ложное чувство безопасности. Люди часто думают, что Бог действует по некому шаблону, что если ты делаешь что-то хорошее, то и Бог будет тебе отвечать тем же. А если с нами происходит нечто плохое, то это потому, что мы недостаточно хороши, и Бог поквитался с нами. Библия учит нас, что у греха есть естественные последствия. И это одна из причин, почему Бог говорит нам пребывать в Писании. Это самое лучшее для нас. Но думать, что вся боль и все страдания в этом мире — это божественное воздаяние, это непонимание Божьей милости и благодати. Библия учит, что более всего мы должны считать Бога любящим Небесным Отцом, Отцом, который хочет самого лучшего для своих детей. Потому в минуты, когда ваша жизнь, кажется, разваливается на куски, вы можете быть уверены, ничто не может отделить вас от Бога.
0: А ну вернись! Не смей отворачиваться от меня, я твой отец.
2: Я не хочу наговорить тебе того, о чем пожалею.
0: Хочешь одержать моральную победу?
2: Это ты у нас любитель таких вещей.
0: Ты всю жизнь бежишь от Бога и точно так же поступаешь сегодня.
2: Я бежал от Него, думая, что Он похож на тебя, что у Него тоже одни запреты и правила. Потому я и бежал от Него. Но, обернувшись, я услышал Его слова. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Его слова: «Кто из вас без греха первый брось в нее камень?»

Слова того, кто сказал: «Отцы, не раздражайте детей ваших». И я читал, и читал, и читал. Так много мест, о которых ты не сказал ни слова. Сколько бы

0: Благодать Иисуса достигает тех, кто устал выполнять бесчисленные правила и ритуалы. Иисус призывает тех, кто устал, кто носит на себе бремя вины или страх перед религией, и говорит им: «Приди ко мне». «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Возможно, об этом приглашении вы никогда и не задумывались. Вы просто были научены следовать за Иисусом. Вам говорили, что Бога нужно бояться, а любить совсем не обязательно. Вы старались соблюдать все правила, предписания, старались быть хорошими, надеясь, что не попадете в ад. Вас научили соблюдать различные традиции и правила, но вы никогда по-настоящему не влюблялись в Иисуса. Вы стали зрителем.
1: Не знаешь, как влиться в наше веселье, пап?
2: Зачем ты меня пригласил?
1: А зачем ты пришел?

0: Слушай, то, что я тебе сказал на днях...
1: Да ничего.
0: Нет. Я вдруг понял, что не был для тебя хорошим сыном очень долгое время. Я часто был неблагодарен. И часто принимал все как само собой разумеющееся. Но я надеюсь, что ты видишь, я изменился. Тот день, когда я оказался в больнице. Это был самый великий день моей жизни. Через это я узнал, что Бог простил меня. Он пригласил меня следовать за Ним и обрести настоящую жизнь. Надеюсь, ты простишь меня за все эти годы. Попробуешь хотя бы.
1: Да.
0: Я люблю тебя, папа.

0: Что? Что это такое?
1: Это дневник. Папа. Какая была комбинация?
0: 10 августа 2004 года. Он говорил, что это был самый великий день в его жизни. А я так и не сказал ему, что люблю его.
2: Он знал, Билл.
0: Нет. Тем вечером он сказал, что любит меня, а я ничего не успел ему ответить. Ничего не сказал. Он умер. И это моя вина.
2: Нет. Нет, Билл, это не твоя вина.
0: У всего есть свои причины. Почему ты забрал у меня моего мальчика? Разве не делал я то, что ты от меня хотел? Почему? Почему ты так меня караешь?

Мне часто приходится говорить с верующими родителями, которые расстроены или обеспокоены тем, что их дети, став совершеннолетними, уже не следуют за Иисусом. Родители обычно хотят знать, как такое могло получиться. Они хотят знать, что они делали не так. На этот вопрос трудно ответить. Тут есть много вариантов. И что можно здесь сделать? Это просто выслушать такую историю, укрепить их и помолиться за детей. Недавно я выступал в Хьюстоне, штат Техас. И после моего выступления ко мне подошел крепкий мужчина с большой такой пряжкой на ремне. В глазах у него были слезы. И он начал мне рассказывать историю своей блудной дочери, которая ушла из дому, далеко ушла от веры и больше не следует за Иисусом. Он не спрашивал меня, что произошло. Он не искал каких-то объяснений происходящего. Всего одним предложением он рассказал мне, что же было, по его мнению, не так. Он сказал, «Мы растили ее в церкви, но не растили ее в Иисусе». Вам приходилось ходить к врачу и делать прививку? Смысл ее заключается в том, что вам вводят немного вируса и стараются тем самым выработать у вас иммунитет к настоящей болезни. Думаю, такое происходит с большинством зрителей. Они получают немного Иисуса, немного дома, немного в школе, немного в церкви, немного Иисуса и целый набор правил. Немного Иисуса и кучу традиций. Но одна из самых убийственных вещей, которые могут с вами произойти, это получить немного Иисуса. Мы растили ее в церкви, но не растили ее в Иисусе. Мы так часто поступаем. Мы учим людей обращать внимание на внешнее, но что там внутри? Мы хотим убедиться, что все следуют установленным правилам, но как насчет отношений с Иисусом? Мы заставляем людей испытывать чувство вины из-за греха, но что сказать об изумительной благодати Божьей и Его невероятной любви? Потому у нас много зрителей, но мало учеников. Не стоит смешивать безжизненные ритуалы и мертвую религию с преизобильной жизнью, которую Бог хочет дать вам в Иисусе Христе. Не стоит говорить «да» Иисусу только губами. Скажите это всей своей жизнью.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви Оливисты Юля Ненемяги. Приветствую, Юля!
1: Здравствуйте!
0: Ну, добро пожаловать на Life TV!
1: Очень приятно!
0: Это уже не первая наша с тобой программа, и хочется эту атмосферу церкви Оливисты принести сюда. Это благословение, это пробуждение. Мы очень любим эту церковь. Это наша святыня. Это одна из самых красивейших церквей нашей Эстонии. Я знаю, что ты в молодости еще был там, в этом пробуждении.
1: Точно.
0: И ты был молодой такой музыкант, да?
1: Молодой хиппи, который уже обратил к Господу длинными волосами сперва.
0: Тебя пускали с длинными волосами?
1: И с бородом. Да, пускали.
0: Никто не прогонял?
1: Не прогоняли, нет.
0: И расскажи, как Господь действовал в те времена, и как

0: это сегодня.
1: Господь пыл дам. Господь пыл дам, так что пресвитер Ольвик, как он мне показал кресту, сказал, Иисус носил твое наркотики на кресту. Тогда он молился за меня, и я сам молил. Прости мне, Господи, такому, как я есть. Прости мне все. В это время Дух Святой падал. Еще не было время Духа Святого, но это было так сильно, где-то полминуты от меня тысячи разные стороны. Вся грех, вся нечистая убежала. Я стала снова, я родился свыше. Там, впереди алтаря, олевисты, где Иисус распят.
0: И ты уже точно знал, что ты будешь служить Богу? Ты принял это решение?
1: Я про служение Богу ничего не знал. Я даже не знал, как Его служить. Я только знал, что я хочу жизнь новую. Эта жизнь, которой я жил, была нехорошей. Наркотики, милиция, такие моменты, где я близко смерти, как я хотел много-много раз себя кончить с тобой, повесить и прыгать из церковного пастня нигулиста. Это была внутренняя такой борьба. Ты ищешь любовь. Ты готова жениться каждому первому, кто скажет, я люблю тебя. Я не нашел. Хотя был с хиппи вместе.
0: Ты такую серьезную музыку слушал, тяжеленькую.
1: Ну да, мы слушали, да. Лед Цеппелин, Урая Хипп, и там Джимми Хендрикс, и Yes, и Deep Purple, такие, King Crimson, ну, такие разные группы в то время мы слышали с хиппими вместе. Да.
0: Что основное, что происходило в это время, это чудеса, исцеления, и люди все это помнят. Но не было никакого такого учения, никто не заставлял ничего делать, просто люди сами приходили.
1: Чудеса начали как-то контрабандом принесли Духа Святого. Дух Святой у нас был. Вы видите, финские братья, которые строили гостиницу «Виру», один из них пришел к пастору Рейну и сказал, я хочу вам учить от Духа Святого. И он начал все про Духа Святого, как креститься Духом Святым. И маленькие по маленьким люди стали креститься Духом Святым. И, конечно, стали молиться за людей. Но большие чудеса, они начали только тогда, когда пророчество Катрина Кульмана совершилось. Катрин Кульман сказал 1974 году в Иерусалиме на конференции, которую я сам видел. Скоро это, что вы видите тут. Все люди, как за них молились, падали на спину. Падали на спину. От силы Духа Святого. Скоро это будет во всем мире. Это будет в Финляндии. И через Финляндию в Советском Союзе. Три года позже Бог избрал пятидесятнички пастора Нила Уливайна, который был 80% инвалид. Но Бог его избрал. И наполнил его Духом Святым. И как он начал говорить, люди стали в зале падать. Везде. Чудеса стали совершиться. И как сразу, как эта сила проявилась там, один мужчина, Тойво Ренканен, Финн, простой брат, он принял все, что Бог дает. И он приехал в Советский Союз, и старого друга Александра Попова встретил. И следующий, они пришли в Олевисто. Я был в этом служении, был в Сихиппе. И мы были собраны, и тогда дверь откроется. Мы молились. Бог, посели Духа Святого, спаси Таллин, спаси Эстонию. И как мы там молились, приходят два мужчины. Первого я знал, Александр Попова, хорошо знал, он с нами молился часто. И той Боринканин с ним. И первые слова, которые он говорит, это как прямо из Нового Завета, к римлянам. Я прихожу к вам полным благословением Божьим. Первый раз я слышал, кто-то так скажет. И он недолго говорил про Духа Святого, немножко говорил. Все стулья ложили к стену и предлагали, кто хотят, что молиться за Духом Святым. Кто хочет наполниться Духом Святым. Вот тогда это случилось. Я был второй или третий, я не помню, но первый человек, которого он молился, он так упал сразу. Я был совсем легкий. Я как нес вверх и падал так мягко, так сильно помазание, так сильная святость, так сильная доброта, любовь, такое блаженство, как ты там лежишь, ты не хочешь никуда не идти, никогда вставать, потому что такая сила на тебя. Первое, и мы все получили, и брат Рей получил тот самый. Вот после этого, как брат Рейн и его сотрудники тоже в этот вечер получили помазание, новые помазания, прямо из пробуждения Финляндии. И вот тогда, следующий вечер евангельский, который Эфата хора пел, люди свидетельствовали, вот следующий вечер люди стали у нас тоже упасть. Как молились они, они упали. Упали и селились. Мы, конечно, говорили, что не важно, что ты упадешь. Важно, что ты встретишься с Богом. Важно, что ты исцелишься. Важно, что ты наполнишься. Но люди все равно, они все принимали это. И где-то две недели после этого, как Духа Святого секретно принесли нам в Эстонию, мы были молитва у брата Рейна в доме. Молились, что вечером, Господи, покажи свою славу. Покажи свою славу, наполни все. И звонят. ГКБ стал знать, что люди из Украины прибыли и окружают вся церковь Олевисто, хотят получить внутрь. Посылайте человека, кто может их пропустить, потому что было не очень теплое время. И я помню, мы быстро кончили там молитву. У Рейна быстро кушали суп, который варил Эйника, УМС, жена Рейна. И приехали в Олевисто, и мы их пустили. Должны были начинать служение 6, но их было так много. Они были так голодные, и они хотели Бога. Они хотели встретиться с Богом.

0: И мы начали служение для них 2 часа дня. И брат Рейн и другие братья, которые служили молитвы, они впереди. Им было так мало места, что хоть вся мебель была выведена, на них прижимали люди. Рейн начал говорить им проповедь, которую нам говорил Лаймон Ситилукс из Австралии. Они привезли такую новую мысль, что самый главный Иисус. Вот если ты пустыня, воду тебе нет ни капля, ты будешь молиться. Господи, дай мне стакан воды. Но если ты будешь молиться, я хочу Иисуса, тебе все есть. Итак, многие предметы разные Рейн учил их. Как Дух Святой показывает одному человеку. Рейн очень хорошо говорил по-русски. И Дух Святой показывает на одного мужчину, который стоит 2 костылями. Говорит, скажи ему, встань и ходи. Рейн говорит, против Духу Святому. Как я ему скажу, встань и ходи, он уже встает. Дух Святой сказал, все равно скажи, встань и ходи. И так он сказал, встань и ходи. Это тогда случилось после этого. Это как бомба Духа Святого. Сила Божия так внезапно, так сильно падала на всех. Нападала на этого человека, который костылями. Он начал пробовать одну ногу, поднимать вторую ногу, пробовать и костыль вверх. И начал и прыгать, и танцевать, и всех обнимать. И костыли вверху подняли. И так все эти люди единодушно стали кричать так сильно славу, как я никогда в мире не слушал раньше. Эта слава была «Слава Богу! Аллилуйя!» И так от всего душу, от всего силу Богу они 20 минут так звали славу, славу, славу. И люди вокруг всего церкви слышали где-то 2-3 километра. Это был самый сильный звук, который люди когда-то в мире делали, который я слышал. Это самая сильная слава. Это было как 120 паровоза одновременно свистят. Это был такой слава, как водопад. Это на всех Дух Святой падал так сильно. Я помню это. Потом выяснилось, что эти люди, которые пришли, они многие были подпольным церкви. И что у них пророки стали там петь. «Мой любовь, Таллин! Мой любовь, Таллин! Мой народ, езжайте в Таллин! Мой любовь, Таллин! Вижу большого церкви! Езжайте в Таллин!» Они стали искать, где Таллин. И нашли карты в Советском Союзе, в Эстонии. И туда железная дорога ходит. Конечно, они пришли. Я был в этом первый раз, и я был и второй, и третий раз. И это, что случилось там, это было самое большое пробуждение, которое через 70 лет в Советском Союзе где-то случилось. Это было такое пробуждение, что люди везде исцелялись, когда пришли в церковь, уже исцелялись, когда ушли, исцелялись, и на месте исцелялись.
1: Мне так нравится, что с разных мест приезжали в нашу Эстонию.
0: Да, из Сыктывкара, из Владивостока, из Грузии, Армении, из Многие

0: mjesta Ukrajina, ljudi, hoće mnogo Ukrajinca. Celami selami oni prišli.
1: И люди не думали, где они будут жить, где они будут ночевать. Они вообще не думали
0: ни о каком... Да, места не было, нигде не было.
1: Никакого комфорта не было.
0: Нет, нет. Некоторые могли быть у верующих наших братьев и сестер, но большинство было просто в Балтийском вокзале, постелили газеты, и там они лежали.
1: В этом зале ожидания?
0: Да, в зале ожидания. Они... Потому что церковь у нас... Каждый день 11.
1: Закрывалась?
0: Закрывалась.
1: И открывалась утром во сколько?
0: И утром, когда служение было. Только во время служения можно было открывать. А сила Божья очень сильно работала. Очень сильно.
1: Интересно, что мы не видели всего этого, что происходило в Оливисте. Но по вашим рассказам, по вашим книгам, мы верим, и мы все это сопереживаем. Мы прославляем Бога за это время и верим, что оно вернется. Потому что на Live TV мы тоже мечтали всегда, чтобы разные народы поклонились Иисусу, чтобы они пришли и сказали: «Иисус Господь», прославили Его. Вот эта атмосфера, которая была там, она, конечно, была прекрасна и чудесна.
0: Конечно, потому что, например, там были звуковые эффекты, можно так сказать. Там было так, что как стрелял кто-то из револьвера. И все люди смотрели, где это было. И там один очень высокий осет, где-то почти 2 метра. Он стал себе повернуть, голову повернуть. И сказал: «Нету, нету, нету, нету, нету», говорит всем. И все смотрели, что, чего нету. Выяснилось, у него была такой большой опухоль сюда сзади. Так он мог свою шею повернуть, как волк, вот всем телом. Не мог так голову повернуть. Так, как это, как стрельба была, моментально он исцелился. Он был так счастлив, он так радовался, и все люди радовались. В другой раз Бог не хотел после первого молитвы Рейна исцелить человека. Почему-то не исцелил. Брат Рейн вместе с одним пастором из Июма, там Эно Тулик, была с ним в тот раз. И придет папа с 10-летним мальчиком, глухонемой. Возложите руки на сына. Они возложили и помолились. Ничего не случилось. А там из этого села было еще людей. Они держали очередь и пустили молодого юноша такой впереди, так что он скоро был обратно у Рейна с папой вместе. И ничего не случилось второй раз. И тогда они нашли еще одного человека в очереди, кто дал им место. И они скоро опять у Рейна были. И у Эно Тулика. Помолитесь за моего сына, глухонемой. Папа говорит. Теперь Рейн стала очень сердитым. Но Дух Святой ему сказал: не сердись. Бесплатно получили, бесплатно дайте. И как Дух Святой это сказал, Рейн сказал: ну что будем делать? Будем молиться. И он как сказал: во имя Иисуса Христа, дух немощи, выйди! И тот раз они ушли. Они пошли туда, где старые задние двери, Мария зала. И там этот юноша говорит папу: батя, пойдем домой. Стала говорить, стала слышать одновременно. Бог так делал тоже. Это стало известно во всем в этом селе. Я не

0: помню, как назывались это село, где они жили. Но следующий евангельный вечер, весь село, все люди, маленькие, большие, все приехали, потому что все знали этого юноша. Не может говорить, не может слышать. Все его знали, молодого. И теперь он говорит, исцелен.
1: Столько чудес было, люди с инвалидных колясок вставали. Люди начинали видеть, которые были, может, кто-то слепой.
0: Слепые видели, правильно.
1: И бросали свои костыли.
0: Да,
1: это было просто невероятно. И ведь это время Советского Союза.
0: У нас был пресвитер Уло Мерило. И он был такой наполненность любви человек. И он ходил туда КГБ. И как ему сказали, сейчас все запретить, молодежную работу, все кончит, эвата вечера кончит, все молитвы кончит. Так он, после этого, как его очень нажимали, очень ему говорили, он придет, зовет Рейна Уэмэса к себе, не надо с вами говорить. И они говорили, как два друга, ничего не сказали. Так что это не случилось. Я помню, как КГБ майор Тимуск приходил раньше, как начался этот вечер один раз. Он пришел туда, взял Марию, всех выгонил. Только я остался, и там Леа, который на рояле играл. И это майор стало кулаком так махнуть, и ругать, и говорить, мы вас всех делаем дураками, мы кончим, мы закроем церковь, мы все это разрушим. Но он был так красный с лицом, так ярость наполнена гневом. После этого брат Рейн должен был начинать вечер, честно что. Говорит, теперь мы смотрим на Бога. Мы пойдем во имя Иисуса. И они пошли и служили людей. Так что надо было, что начинается Олимпия. Хотели чистить Сталин. И в 80-м году, 1980 году, они тогда сказали, что нашим законодательством написано, это эстонский церковь, только на эстонском могут тут говорить. Как и бы сказал, церковь будет закрыта, если еще говорят по-русски. Я помню, как тяжело это было всем. Рейн послал меня на двери, Мария часовня, Мария зал, и сказал, ты скажи каждому, тут сегодня по русскому языке не будут служить. Я помню этот день. Я помню, много раз мы клонились на колени, просили, Боже, Боже, помоги. Прости, что мы сделали. Прости, что мы слушали. Прости, что мы кончили пропущение. Что мы слушали власти. Много-много раз Рейн это открыто покаялся. Мы все другие. Но мы знаем, что пророчество, которое дали пятидесятники, сестры, в 1942 году было пробуждение у нас в Таллине маленький. И сестра пятидесятники получили слово от Бога. Один сестра стала говорить, в церкви Олевисте будет пробуждение, мой народ. Но это огонь погаснет. Когда это время погасения кончится, тогда опять огонь сойдет вверх. Теперь 45 лет от этого, как этот огонь погасили. И мы ждем, что опять видно будет огонь. И будет такое пробуждение, которого раньше не видели. И тогда придет Иисус. А такое пророчество было в 42 году, что начинается пробуждение. В 42-м сказали, но 30 лет позже это наполнилось.
1: Я верю, что это неважно, на каком ты языке говоришь.
0: Этот язык Господь избрал, чтобы весь Советский Союз слушал о таллинских движениях.
1: Сегодня уже написано несколько книг о пробуждении воли Веста. Расскажи, пожалуйста, какие книги уже написаны сегодня?
0: Написана первая книга «Большое советское пробуждение». И это Том Кройтер, американский автор, пришел. Мы с ним ходили, многим свидетелям. Мы переводили эту книгу. И туда еще добавили чудеса, которые наши люди записывали на магнитофонные пленки. И оттуда мы слово на слово все писали, и мы поставили добавку, эстонскую книгу, где только чудеса, только чудеса, только чудеса, которые люди говорили у микрофона. В разных языках есть это. Очень много людей получили благословлено из этих книг. То есть там много истории написано и какое время было и как это все начало.
1: Я хочу еще поговорить о твоем личном служении. Ты продолжаешь служить воле Весты.
0: Да.
1: Остаешься таким верным,
0: да,
1: простым, веселым и всегда доступным.
0: Да.
1: И ты служишь воле Весты уже сколько лет?
0: Как пастор из 1993 года. Но я был один из первых, который на полное время приходил уже работу раньше, в 88 году, я уже как диаконом. Тогда везде мы на улицах вели пробуждение и поклонились на Ратушной площади, везде с людьми, многие-многие мы звали к Господу. В 1988, а в 1993 меня руку положили, и Рейну, пасторам, благословили нас.
1: Это чудесно, что Оливисты и сегодня остается очень важной.
0: Он был и раньше важный, потому что там в Оливисты всегда был дух такой, где люди искали Бога. Уже несколько сотни лет раньше у нас есть материалы, где Воле Висте проповедует, и многие люди придут наполнять Воле Висте. И там такой дух ревности, дух искания Бога. Пастор Рейн сказал, как вам это пробуждение началось? Что ваш секрет? Он сказал, такое жажда. И я желаю эту жажду каждому, кто нас смотрит и слушает.
1: Да, и аминь. И хочется верить, что это придет опять.
0: Этот огонь поднимается опять. Это слово пророческое, которое дали в 1942 году, как это время погасения кончится, огонь пламенит опять.
1: Я попрошу тебя помолиться прямо в камеру за людей, которые хотят этого огня.
0: Дорогой зритель, поставь свои руки вперед и скажи: Господу обратись, приди Дух Святой, наполни меня от головы до ног, приди Дух Святой, полностью отдам тебя к тебе, наполни меня Духом Святым, наполни меня Духом Святым, милеем, наполни меня от головы до ног, я все принимаю, все сила, все помазание, все принимаю, я принимаю Твою славу, я принимаю Твое Слово, принимаю Тебя всем телом, всем существом моим. Я принимаю Тебя, Дух Святой, приди, живи мне. Наполни меня от головы до ног. Наполни тело чудеса. Кто хочет исцелиться сейчас, время исцеления. Ария, молфе, бедекер, минола, майалата. Принимай сейчас Твое исцеление. Нога, спину, ухо. Глаза, везде, кто у тебя есть, немощи, принимай. Принимай здоровье, принимай жизнь в изобилии, Дух Святой. Зайди на всех, которые даже не слушают сейчас. Зайди на всех, наполни, спаси, покажи свою славу. От головы до ног наполни всех. Наполни все, и мы славим Тебя, что Ты даешь Духа Святого не по меру, а без меры. Мы принимаем Дух Святой, и огонь будет опять везде, везде. Пробуждение, огонь пробуждения везде, везде, везде. Я вижу Бога Великого на троне благословлено. Благослови всех. Аминь.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. И Божьих благословений вам. И до свидания.
0: До свидания.

0: Здравствуйте. Клуб 700 – одна из самых продолжительных программ в истории телевидения. На протяжении многих лет мой отец брал интервью у звезд и известных людей. Вот несколько лучших моментов из его легендарной карьеры. Мы у золотых ворот Иерусалима. Их еще называют восточными. Это ворота, через которые Иисус Христос вошел в город. Он сошел с Елеонской горы и заехал в город. Люди восклицали: «Осанна! Блажен грядущий во имя Господне!» Франклин, рад снова видеть тебя в Клубе 700. Что ты чувствовал, когда на инаугурации молился во имя Отца, Сына и Святого Духа? Я знал, что может подняться дискуссия. Но на двух республиканских съездах я молился во имя Господа Иисуса Христа. Они знали, кого приглашают. Я служитель Евангелия. Нет другого имени, через которое я могу приблизиться к престолу Божьему, только Христос. Поприветствуйте в Клубе 700 прекрасную Дженнифер О'Нил из Малибу, Калифорния. Добро пожаловать! Рад тебя видеть.
1: И я рада видеть тебя.
0: Ты начала свою карьеру в 15 и словно не изменилась. Как тебе это удается? Что ты делаешь?
1: Я много тренируюсь, работаю и... кое-кто присматривает за мной.
0: Да, это точно. Со мной в студии один из величайших питчеров всех времен, Орел Хершайзер. И он научит меня правильно подавать, а я, возможно, покажу ему рецепт шейка против морщин. Вот это да. Итак, что нужно делать? Я брошу мяч. И мы посмотрим, что покажет радар. Хорошо. Он так далеко? Это не слишком далеко? Да, далековато. Хорошо, сейчас брошу. Давай, бросай. Что показывает радар? 75. Хочешь бросить? Хочу. У меня тут есть мяч. Ты взял его для меня. Ты бросал ранее? Да, но не так, как ты. Хорошо. Итак, что нужно? Нужно собраться и бросить. Ты бросил намного сильнее меня. Каким-то образом радар показал 99. Я не понимаю, как. Ты говоришь, что сейчас больше людей приходят к Господу, чем ранее. Да, мы видим, как они приходят к Господу. Но наша задача — их наставить, чтобы они развивались как христиане. Я считаю, что это очень важно. Мы должны молиться за тех, кто учит и ведет Божьих детей, чтобы они были учениками, и чтобы мы все вместе могли собрать урожай. Шон, рад видеть тебя в Клубе 700. Пэт, мы поменялись ролями. Да. Это ты постоянный гость в нашей студии. Я считаю, что лучшие моменты — это когда ты и Аллен спорите по поводу великих моральных проблем современности. И вы отлично это делали. Спасибо, что пригласили меня. Иди сюда. Вот так, так. Ну ладно, хватит. Поприветствуйте Эми Грант, которая споет песню «Эль Шаддай».

0: Эми, я так рад видеть тебя.
1: Давно не виделись.
0: Это правда. Помню, как ты записала свой первый кроссовер-альбом. Ты тогда спросила мое мнение. Это было здорово. Бог благословил тебя.
1: Да,
0: мне позвонили и сказали, мы хотим, чтобы вы выступили перед кабинетом президента Рейгана. Я ответил, всегда хотел увидеть фарфор Нэнси. И мне очень повезло. Я встречался с президентом Рейганом несколько раз. А потом мне предложили выступить перед кабинетом Буша. Я тогда спросил, в каких-каких кустах я должен быть? Рады представить в клубе 700...

0: Роберта Дюваля. Рад видеть тебя. Здесь есть несколько твоих фанатов. Прежде чем мы поговорим о фильме, скажи вот что. Сейчас мы в Вирджинии. И я читал статью, в которой говорилось, что у тебя есть ферма в 200 акров, а в другой написали, что там 350. Что из этого правда? 360. То есть все были неправы. Как прошел твой полет? Потрясающе. Моя жена купила билеты эконом-класса. Я прилетел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк за $8. Хочу сказать вам, что за эти деньги вас никто не будет обслуживать. Когда пилоты поднимаются на борт, то говорят, что вас ждет чудесный полет. А потом они 15 минут рассказывают о том, что во время полета ты можешь погибнуть. Это расслабляет всех.
1: Мы с тобой давно знакомы.
0: Да, ты была еще в старом здании, в Портсмуте.
1: Да, ты назвал его тортильей.
0: И не только.
1: Когда мы ужинали с тобой и с моей дочерью Дороти после свадьбы Дасти, ты сказал, Господь сказал мне, что у меня будет христианская сеть с множеством станций. А потом мы сняли с тобой тот выпуск. И я сказала себе, он либо величайший провидец, которого я только видела, либо чудак.
0: Есть люди, которые до сих пор не знают наверняка.
1: Лично мы с Беном остановились на провидце.

0: Я помню это. Когда Рой Роджерс и Дейл Эванс приезжали в наш город, то обязательно заходили в студию. А я сразу становился важным человеком среди одноклассников. Все хотели услышать мои истории о них.
1: Это были чудесные дни. Как приятно вспоминать всех людей, которых Бог приводил сюда. Это люди веры. Им нравилось то, что твой отец делал для них. Они приходили и рассказывали о том, в кого верили.
0: Когда я просматриваю эти чудесные моменты, вспоминаю еврейскую молитву об умерших. Пусть память о нем будет благословением. И когда мы вспоминаем отца, нас переполняют чувства, связанные с его необыкновенной жизнью.
1: Да, я даже не представляю, как это — расти со всем этим. Уверена, у тебя осталось множество воспоминаний. Далее мы расскажем о пробуждении в прямом эфире, которое засняли наши камеры. Вы узнаете о незабываемом потоке чудес от людей, которые пережили их лично. 5 лет Шейла Уолш сидела в этой студии рядом с Пэтом Робертсоном в роли ведущей клуба 700. Она рассказала нам о мужчине, который был не просто соведущим. Для нее Пэт был наставником, учителем, другом и отцом, о котором она мечтала.
0: Бог любит вас, и Его сила безгранична. Мы хотим познать Иисуса Христа. Обратитесь к Господу от всего сердца.
1: Я помню, как жила в Лос-Анджелесе. Я поехала с Билли Грэмом в Крусейд в Канаду. А когда вернулась, то на автоответчике было сообщение. Ты бы не хотела приехать в Вирджиния-Бич, чтобы 3 дня вести клуб 700 с доктором Пэтом Робертсоном? Я понятия не имела, что это такое. В Шотландии, откуда я родом, не было христианского телевидения. Я была современной христианской певицей. Помню, как включила телевизор посмотреть «Клуб 700». Я поняла, что у меня нет подходящего наряда, пошла в торговый центр и сказала, «Мне нужно 3 христианских платья и как можно скорее». Я купила их и полетела в Вирджиния-Бич. Сначала мне было страшно. Есть импозантные люди, вроде доктора Билли Грэма. Пэт был таким же. Я помню, как сидела рядом с ним, когда нам давали отчет до выхода в эфир, и молилась о возвращении Христа. Я думала, Господи, это идеальный момент для того, чтобы прийти и спасти этот день.

0: Это Клуб 700. Приветствуем всех, кто присоединился к нам. Мы рады видеть Шейлу Уолш, нашу новую ведущую Клуба 700. Мы рады, что ты с нами. Мне очень приятно.
1: Спасибо, я счастлива быть здесь.
0: И я рад, что ты здесь.
1: Хорошая программа — это когда ты можешь говорить о чем-то с глубоким уважением. И я ни на секунду не забывала об этом. Я очень уважала Пэта за те годы, что он изучал Слово Божье. За то количество времени, что он проводил в молитве на коленях перед тем, как прийти в студию. Даже если он опаздывал, я знала, что он встречался с Богом перед съемками. Я считаю, что это был один из величайших даров Божьих. Он позволил мне быть соведущей Пэта. Я многому научилась у него.
0: В обществе существует разрыв. Одна группа становится очень богатой, у них денег больше, чем можно мечтать. А вторая группа все глубже погружается в бедность. Мы рассмотрим некоторые причины.
1: Я знала, что могу быть самоуверенной. Но он проявлял благодать. Помню, как однажды после эфира сказала Пэту, что не согласна с тем, что он сказал. Он ответил, «Ты можешь не соглашаться со мной, если подкрепишь свою точку зрения Писанием». Это было весьма любезно с его стороны. Я многому научилась.
0: Мы посмотрим на беженцев из Мозамбика и на саму страну. Тысячи людей рискуют жизнью, чтобы обрести свободу.
1: Тяжело сосчитать, сколько раз Пэт выходил в прямые эфиры. Без посвящения невозможно понять, что нужно для того, чтобы каждый день быть готовым к съемкам. Я никогда не думала, что Пэт занимался всем этим только ради зрителя. Бывали моменты, когда было трудно. Бывали моменты, когда идеи и темы были непопулярными. И критиковались. Если бы он делал это только для себя, для всей своей семьи, то было бы легко отчаяться и все бросить. Но если ты знаешь глубоко внутри, что Бог неба и земли призвал тебя ради этого времени, то ты будешь каждый день верно приходить и делать то, к чему Он тебя призвал. Это не то, о чем можно сказать, вот пять моментов, в которых Пэт был прав. Повторяйте их. У Пэта было призвание, дар и помазание, и я не видела, чтобы кто-то еще имел подобное. Он был лучшим.
0: Внутри вас есть дух, который будет жить даже после того, как ваше тело умрет. Ваш дух будет жить вечно. Где он будет? У вас есть только один выбор. Вы можете либо выбрать Господа, принять Его и навеки быть с Ним в славе, либо отвергнуть Его и заплатить цену за то, что вы сделали на земле. И это будет неприятно, это будет вечное отделение от Бога.
1: Пэт играл разные роли в моей жизни. Он был чудесным наставником и учителем. Я помню, как в первую неделю он сказал, «Я советую тебе подписаться на «Экономист», «Тайм» и «Ньюсвик», потому что ты абсолютно не разбираешься в текущих событиях». Он был добр ко мне, несмотря на то, что я говорила в программе. Кроме того, он играл роль отца в моей жизни. Я желала этого. Я потеряла отца, когда мне было всего 5 лет. Я считаю, что отец позволяет тебе стать настоящей собой. Проявляется твоя серьезная, нежная, добрая и веселая часть. Пэт всегда давал мне волю. Часто случалось, что после съемок операторы или продюсеры говорили мне, «Сегодня тебя точно уволят, тут нет вариантов, только увольнение». А Пэт просто смеялся и говорил, «До встречи».
0: Божье слово пребывает вовек.
1: Аминь.
0: Тебе это нравится?
1: Да.
0: Хорошо.
1: Надеюсь, что...
0: Я бы хотел, чтобы остальные
1: не
0: так думали.
1: Не спеши.
0: Ну, знаешь ли.
1: Вот дает.
0: А что еще?
1: Иногда летели искры. Потому я так сильно уважаю его. Нельзя просто сидеть и кивать головой.

0: головой.
1: Пэт — это один из тех, кто знал, что делает. Но это не всегда видно на телевидении. Все видели его серьезным, разбирающимся в актуальных событиях, хорошо знающим Божье Слово. Но Пэт также был очень веселым человеком. У него было чудесное чувство юмора. Он любил смеяться. Мне нравилась эта его сторона. Мне нравилось, что он разрешал мне быть собой. И это позволяло ему показать ту сторону, о которой не все знали. Людям это нравится.
2: У меня слезы наворачиваются на глаза.
1: Особенно подходит под штаны.
2: Только посмотрите.
1: Когда я думаю о наследии клуба 700, невероятной привилегии быть частью его истории, то думаю о маленькой девочке из рыбацкой деревни на западном побережье Шотландии, которая случайно попала в клуб 700 и оказалась рядом с такой легендой, как Пэт Робертсон. Только Бог мог придумать такое.
2: Отче, во имя Иисуса, благослови всех, кто здесь. Касайся людей по всей стране, в нашей студии и где бы нас ни смотрели. Касайся нас своим духом во имя Иисуса. Аминь.
1: Мне тяжело произносить «вспоминайте Пэта». Моя жизнь навеки изменилась из-за него. Очень много моментов не попали в камеру. Я хочу, чтобы люди помнили Пэта как сильного, благочестивого, преданного Царству Божьему слугу, который нес послание за пределы студии в Портсмуде или Вирджиния-Бич, по всему миру. Я хочу, чтобы они знали, что его волновала операция благословения. Это было важно для него. Он хотел, чтобы бедные люди, о которых никто не знал и не хотел заботиться, увидели, что Христос видит их и любит. Я хочу, чтобы все знали, что он был веселым и добрым человеком и одним из моих лучших друзей. Такое точное и подробное описание. Гордон, больше всего меня коснулись ее слова о том, что никогда не забывал о том, почему начал заниматься этим. Многие люди получают видение, а затем забывают о нем. Но он всегда говорил об этом. Вы должны знать путь на небо.
2: Его секрет был в том, что каждое утро он проводил на коленях в молитве. Я помню это с раннего детства. Я просыпался, занимался делами на ферме и шел в школу. Но когда я вставал, он уже не спал. Он стоял на коленях. Он становился на колени, клал Библию на стул. Он ежедневно встречался с Богом. Это позволяет не забывать об изначальном призвании. Если пребывать в смирении перед Господом Богом, то не нужно ни о чем волноваться. Одна из главных вещей, которым он научил меня. Гордон, есть лишь одно положение, которое никто не может забрать у тебя, когда ты стоишь на коленях. Я запомнил это на всю жизнь.
1: Вот это да, мудрые слова для всех нас. Ведь именно близость с Богом дает победу.
2: Она решает все. И мы видим это вокруг нас, в нашей студии, во всем мире. Мы видим это в том наследии, которое Он оставил нам.
3: В мире много печали. Только добрая весть может согреть сердца, вернуть утерянную надежду и печаль превратить в радость. Мы несем весть о Божьей любви тем, кто в ней больше всего нуждается. Присоединяйся к проповеди Евангелия. CBN Эммануил.
2: Это был 1968 год. Америка горела. Бунтовщики жгли наши города, во Вьетнаме шла война. Казалось, что надежды нет, но Бог показал, что Он остается во главе. Началось пробуждение, и множество чудес происходило в прямом эфире. Пэт Робертсон запустил марафон, чтобы собрать деньги на международную программу «Клуб 700». И когда команда готовилась к тому, чтобы нести Евангелие по всему миру, началась вторая волна пробуждений, прямо здесь, в студии. Нам начали поступать деньги, мы сказали, мы достигли цели, но давайте молиться за людей. И когда мы начали это делать, сошло помазание. Мы провозглашали, во имя Иисуса, будь исцелен, во имя Иисуса, прозри, пусть рак уйдет. И происходили чудеса. Вы смотрите и слушаете марафон CBN 1968 года. Звоните нам прямо сейчас. Только что 10 человек приняло Господа, а один заново посвятил ему свою жизнь. Слепая женщина, которой 63 года. Многие годы была слепа. После молитвы в CBN вдруг сказала: «Слава Богу, я вижу». Мы только что помолились, и теперь этот человек может садиться. Кто говорил про проблемы со спиной? Вот ответ на молитву. Руби звонила нам 2 недели назад, у нее были проблемы с глазом. После молитвы 3 врача подтвердили, что ее глаз полностью здоров. Друзья, я ощущаю необычное помазание духа, мир в духе. Я верю, что Бог обращается к людям по домам, призывая их ко спасению. 39-летний мужчина сказал Господу. Только что кто-то принял Христа по телефону. Он отдал свою жизнь Иисусу. Иисус пришел в Tidewater. Это дни славы. Это дни, когда мы можем вкусить небеса. Когда слава Божья наполняет дома. Семьи принимают Иисуса Христа как Спасителя. Сила Божья сошла на эту местность. Это было удивительно. Один человек позвонил и спросил, «Это второе пришествие Иисуса?» Мы сказали, «Нет, это просто пробуждение». Однажды сила Божья пришла в такой силе, что я не мог управлять аппаратурой, направлять камеру. Я начал со слезами, а потом полилось. Еще больше слез, я уже не видел экрана. Это навсегда изменило меня. Позвонила одна женщина. У ее ребенка была косолапость. Папа начал молиться о ней, а она начала кричать. «Я слышу попкорн! Слышу попкорн! Я слышу попкорн!» Кости девочки начали щелкать, и ноги пришли в норму прямо на глазах у мамы. Как-то в студию привели человека, мужчину. Когда мы с Пэтом были на сцене, он был практически слеп. Они начали молиться о нем, чтобы он прозрел. Камера была направлена на него. Затем Пэт сказал ему: «Брат, поднимись и подойди во имя Иисуса». Через 2 минуты глаза мужчины начали фокусироваться, и он прозрел. Я видел это, он прозрел. Это не было идеальное зрение, но он перестал быть слепым и мог пойти. Эти события разожгли огонь в общине. И мы продолжаем это делать. Как приятно видеть чудеса после молитвы. Мы молимся с уверенностью, полагаясь на Иисуса, на Его обетование. Вы увидите чудеса. Это было великое излияние, с которого началось молитвенное служение Клуба 700. Мы с Терри будем молиться о вас. Ожидайте чуда. Ожидайте, что Бог исполнит свое обещание. Когда вы приходите к Нему в молитве, веря в обетование, не полагаясь на себя, на свои дела, на свою доброту, все это не имеет никакого значения. Важно лишь то, что Иисус сделал на кресте. И когда вы полагаетесь на это, вы получаете чудеса.

0: Приветствую всех. Мы возвращаемся к нашей теме «Лицемерию нет». И сегодня хотелось бы поднять такую неоднозначную тему, как самооговор. И рассмотреть это с точки зрения не такого интересного вида лжесвидетельства.
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
0: Мы говорили тогда, что вот в 9-й заповеди речь идет о ложном свидетельстве в суде. И самооговор, ну давайте, может быть, кто-нибудь прочтет определение, что это такое?
2: Это ложное обвинение самого себя, принятие на себя чужой вины. Вот есть еще такое подлиннее определение. Это заведомо ложное показание подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, данное с целью убедить органы предварительного расследования.

0: и суд в том, что именно им совершено преступление, что в действительности не было.
1: Угу. Действует благородно, но, наверное, неправильно, да?
2: Да, вот...
1: А благородство всегда вызывает восхищение.
2: И поэтому про неправильно сразу забывают, да?
1: Ну да, хочется сказать, что здесь такого.
3: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
1: Вот уже прозвучало у нас здесь, может быть, за кадром, что это, как вот Виталий Семенович, вы говорите, это...
4: Я говорю простить вообще. Что значит простить? Вообще простить человека, простить ближнего. Что это значит?
5: Виталий Бахтин, священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
4: Простить. Это значит взять чужую вину на себя и возместить все убытки.
2: В некотором роде может и так, но, знаете, смотря с какой стороны посмотреть.
0: Зачем брать чужую вину на
2: потому
0: себя?
2: Потому что я не простил. Когда человек...
4: Это и означает простить.
0: Почему?
4: Именно, простить значит взять чужую вину на себя и возместить все убытки.
2: Хорошо,
4: потому
2: пример.
4: Что меня обокрали.
1: Кто-то должен ответить, да. В смысле, да?
4: За
1: сделанное...
4: Я прощаю. Преступника, который меня обокрал, я его прощаю. И эту вину я беру его на себя. И убытки, которые он принес, я возмещаю. Это означает
2: позвольте
4: простить.
2: Позвольте мне согласиться.
4: Пожалуйста.
2: Вы берете на себя убытки, но вы не берете на себя вину. Вы не становитесь виноватыми в том, что вас обокрали. Виноват в том, что обокрали он. Но вы взяли на себя возмещение убытков. То есть вы простили убытки.
4: Что, это получается тоже самооговор?
2: Нет, вы просто так. Отпустили его с миром, вы простили
4: с
2: его убытки.
4: Простил и возместил их.
2: Возместили убытки.
4: И это означает простить человека вообще. Так поступил Христос.
2: Я соглашусь.
4: Так поступил Христос. Он взял все грехи всего рода человеческого на себя и возместил все убытки собою на Голгофском кресте. Да вообще вся его жизнь на земле – это самопожертвование. И, если хотите, самооговор.
2: А вот этот как раз-то нюанс и хотелось бы поподробнее. Потому что ну вот сначала, просто не, может быть, не привлекая сюда жертву Христа, потому что это будет что-то вообще особенное в этой теме, сам по себе самооговор – это лжесвидетельство или нет? Вот хотелось бы вот этот пунктик сначала осветить. Является ли это ложным свидетельством?
4: Ну, вот... Против ближнего никак. Против себя самого.
2: А почему против ближнего никак?
4: А как? Наоборот, он выгораживается. И, наверное, у этого человека, которому вина которого берется на другого, он сам добровольно ее берет на себя. Угу. Есть отклик благодарности. И, наверное, всю свою жизнь он будет помнить о том, что сделано ему. А за него находится в тюрьме совершенно другой человек. Он должен быть там. Вот тут никак нельзя обойтись без жертвы Христа. Как хотите. Потому что жертва Христа – это не только Голгофский крест. Это вся его жизнь на земле, это жертва его. Ну что означает ему, Богу, оставить природу свою, вездесущность, изначально безначальное бытие, так оставить богатство и славу? Это что? Ради кого? Ради чего? Да ради людей. Он пошел на это. Другого пути нет.
0: Я все-таки считаю, что самооговор по определению и то, что сделал Христос, это похожее. Но это не одно и то же.
3: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
0: Просто самооговор подразумевает, что человек говорит, ну, берет на себя вину, да, и он говорит, я, например, украл. Да, и вот здесь вот вопрос, обман это или не обман. Хотя на самом деле он не украл. Едет муж с женой за рулем, да? Жена за рулем попадает в аварию. А муж говорит, я был за рулем. Угу. Он говорит, я был за рулем, да? Вот здесь вот ложь это или нет? А у Христа не так было. Ведь Христос сделал по-другому. Да, Христос взял нашу вину, но он нигде не говорит, что я эту аварию сделал, я украл, я убил. Он нигде это не говорит. Наоборот, везде в Библии говорится, что он был без греха, но взял наш грех. Поэтому мы и говорим о жертве Христа как о великом самопожертвовании, да, и о великой жертве искупления, но самоговор немножечко все-таки
4: имеет другое. Ну а здесь что? Не самопожертвование, если муж говорит, милая и дорогая.
0: Это самопожертвование.
4: Самопожертвование.
0: Но вот вопрос, который
4: если,
0: задал...
4: Если ты пойдешь в тюрьму, дети останутся без матери.
2: Ну или без отца. Велика разница.
4: Разница большая. Все же таки мать есть мать. Потом, пребывание в тюрьме для мужчины и женщины – разные вещи.
2: Да, абсолютно.
0: Вопрос-то понятно, все это понятно.
4: А если
0: просто
4: понятно, вопрос,
0: ложь это или
4: есть
0: нет?
4: Пусть
0: это ложь это или
4: как
0: нет?
4: Угодно. Может быть, это ложь. Как
2: вот в этом-то и вопрос.
0: Вот в этом и вопрос.
4: Как говорил святой Амвросий? Вот мы к терминам вот так прибегаем, да?
2: Да.
4: Как говорил святой Амвросий? Христос, будучи творцом закона, не повинуется закону, но творит закон, подчиняясь закону сочувствия. Вот этот закон сочувствия должен быть выше любых законов в этом мире.
2: Ну, если следовать логике Амвросия, то получается, существует два закона. Один закон, который Бог дал людям, и другой закон, по которому он живет сам. И это разные законы.
4: Один
2: то
4: и
2: есть
4: тот же
2: одному
4: закон.
2: Он не подчиняется, а другому он подчиняется. Если это один и тот же закон, то там не может быть две противоположности, которые вы назвали из его фразы. Этому закону он не подчиняется, а вот этому закону он подчиняется. Значит, это два разных закона.
4: Это один и тот же закон. Только с точки зрения интерпретации человека он может стать разным. На самом деле один, потому что в основе этого закона лежит любовь.
2: Поэтому...
4: А сочувствие – это не что иное, как любовь, сострадание, снисхождение к человеку.
2: Вы обратили внимание, что вот мы в этих темах наших «Лицемерию нет» начинаем с того, что сначала разбираемся с определениями. Потому что если мы не пришли к одному знаменателю в определении терминов, которыми мы пользуемся, мы потом не сможем ничего дальше обсудить как следует. Вот. И изначально мы давали термин определению лицемерия. Потом мы давали термин вот в 9-й заповеди, который говорит о ложном свидетельстве, что это такое. Вот. Обман – это не обман. И мы выяснили, что обман – это нечто другое, ложное свидетельство – это нечто другое. И сейчас мы вот говорим о том, что такое самооговор. И почему я говорю, давайте не будем забегать наперед, чтобы мы же сами себя не запутали. Если самооговор – это лжесвидетельство или нет? Если это лжесвидетельство, то почему, каким образом мы это узнаем? И после этого мы сможем перейти обсуждать смерть Христа и выяснить, было ли это лжесвидетельство, был ли это самооговор, или было это что-то другое, принципиально иное, хотя, может быть, в некотором роде и похожее.
4: Понятно, что мотивы в основе того или иного поступка лежат мотивы. Вот Дмитрий привел пример аварии, да? Муж берет вину жены на себя.
2: Когда какой идет мотив? Определение, мотивы ни к чему.
4: Ну как мотив? Ну, без мотива мы не разберемся.
2: Без мотива...
4: Мотив должен
2: понимаете,
4: быть.
2: Я не хочу сейчас выяснить, кто прав, кто виноват в той ситуации. Ну, взять тот же пример с аварией, да? Мне сейчас принципиально все равно, прав муж, что пытается выиграть жену, или не прав. Мне принципиально важно то, что он сделал, противоречит ли законодательству или нет. И в данном случае речь идет о заповеди, которая говорит, не произноси ложного свидетельства.
4: На ближнего твоего.
2: На ближнего твоего.
4: Когда вопрос касается жизни и смерти ближнего.
2: Да.
4: Так?
2: Кстати, о жизни и смерти в заповеди не было.
4: Но...
2: Не произноси ложного свидетельства.
4: На
2: когда
4: ближнего.
2: Вопрос касается суда. На
4: суда, а на суде как раз и решаются эти вопросы. Порой жизни и смерти тоже.
2: Пришли
4: правда?
2: Они на суд. И на суде судья спрашивает, кто был за рулем. Угу. Муж говорит, я. Это истина или ложь? Это ложь. Спрашивают ее, допустим, перекрестный там допрос, и спрашивают, вы были за рулем? Она говорит, нет. Он говорит, нет, она не была за рулем. Он свидетельствует о ней ложь. Она была за рулем. Это истина. Он свидетельствует, она не была. Это ложь. Он свидетельствует ложно о ней. Это лжесвидетельство или нет?
1: Я считаю, что лжесвидетельство это, конечно, раз он говорит неправду. Но только вот это лжесвидетельство всегда вызывает как раз не презрение, а наоборот восхищение. Да,
2: потому что мы видим мотив, он такой яркий.
1: Яркий.
2: Ну вот, и человек движим любовью. И нам хочется любовью. Видеть в этом...
4: Законодательство
2: не должно быть эмоций.
1: Ну, правда.
2: В суде не должно быть эмоций. В суде должно быть
4: вот. В таком случае, по законодательству, по Божьему закону, нам всем предопределена смерть.
2: Вот.
4: Без исключения.
2: Да.
4: Если следовать вашей логике, получается, Богу не нужно было вообще вмешиваться. Натворили, разгребайте сами.
2: А мы и не говорим, что нужно было.
4: Вот как. Тогда бы у нас никого не было, мы за столом один бы не сидели.
2: Да.
4: Если бы так поступил Бог.
2: Да.
4: Если следовать этой вашей логике, Богу не нужно было вообще вмешиваться, вторгаться в такое жизненное пространство, как планета, система, имя которой Земля. Зачем? Нагребли, разгребайте. Что посеешь, то и пожнешь. Но Бог берет на себя вину всего человеческого рода. Почему? Да потому что Он имеет сочувствие, а сочувствие и любовь – это, как кто-то сказал, одно и то же.
2: Ну, сочувствие и любовь. Что сочувствие,
4: но не совсем, но они тоже перекликаются между собой. И когда мать или отец, например, готовы пожертвовать собой ради блага своего дитя, это восхищает? Восхищает. Здесь что во главе угла стоит? Любовь? Любовь. Но она ведет и к сочувствию, обязательно. Без сочувствия никуда мы не денемся здесь. Поэтому самооговор, тогда давайте будем говорить о Боге. Он оговорил сам себя, взял чужую вину на себя, более того, принял наш облик человеческий.
1: Ну вот в случае с жертвой Христа, вот уже было в самом начале сказано, он никого при этом же не обманывал. Он же сказал, что я беру на себя грех этого мира.
2: Вот вам разница.
1: Но я не виноват. Ну, как бы я сам этого не совершал, но я беру на себя грех этого мира. И все знают, читая Библию, слушая проповедников, все знают, что Бог невиновен.
4: Ну, при как этом берет... все? 150 миллионов атеистов, например, не знают.
2: Но они, в принципе,
1: миллиард... не хотят.
4: Один миллиард. Да. 90 миллионов мусульман тоже не знают.
1: Ну, не хотят.
4: Язычники, и их миллионы в этом мире тоже не знают. Так что они все знают. Знают только христиане, которые иной раз тоже бывают непоследовательны, зная об этом.
1: Но, понимаете, то, что они не знают, это не говорит о том, что сам факт того, что сделал Христос, но он не является...
2: Он сделал его открыто, скажем так.
1: Да, да. Но он же сделал это открыто. То, что они не знают, это их право. Они не хотят знать, они отвергают эту правду, они отказываются от нее, но правда остается правдой.
4: Факт так остается вот об этом фактом. Говорит святой Амвросий. Как раз Христос, будучи творцом закона, не подчиняется, не повинуется закону, возмездие за грех смерть,
0: а какие...
4: но творит закон, подчиняясь закону сочувствия, то есть отбрасывает эти позиции он. Он убирает из своих рук жезл правления, а идет на смерть. Юридически это правильно, это грамотно или неграмотно, правильно или неправильно, получается неправильно.
0: А какие могут быть вообще мотивы у человека, совершающего самооговор? Потому что мы вот весь разговор ведем в контексте, ну вот именно за чужую вину понести ответственность. Угу. А какие еще мотивы могут быть?
1: Самооговоры?
0: Да.
1: Ты больше, наверное.
2: Ну, бывает выгода.
0: Да, может быть, человек делает это из выгоды какой-то.
2: В житейских случаях полно ситуаций, когда это выгодно человеку. Ему, например, хочется, чтобы его осудили и отправили в места лишения свободы, потому что там ему будет безопаснее, чем здесь на свободе, где его кто-то другой ищет убить. Вот. И поэтому он готов сделать все, что угодно, вплоть до того, что взять чужую вину на себя, лишь бы его туда упрятали, он был бы там живее. Или другие случаи, когда он не хочет, чтобы вскрылось какое-то другое преступление. То есть он сейчас возьмет на себя вину за, скажем, кражу.
1: Получит меньший срок.
2: Получит небольшой срок, но избежит выяснения, что, оказывается, там параллельно где-то он еще и кого-то убил. Это просто вот пройдет незамеченно. То есть выгоду найти можно. Вот. Но... Я не знаю, я хотел бы разобраться вот именно с тем благородным и
0: вот зависит от мотива.
2: Самооговором.
0: Я почему задал этот вопрос? Потому что от мотива и зависит, как бы будет зависеть ответ на вопрос, правильно это или неправильно. Я вот просто тоже, я вот сейчас открыл статью, и тут написано, что да, вот желание, например, избавить от уголовной ответственности конкретное лицо, родственника, знакомого. Это одна из причин. Да. А дальше, например, приобрести авторитет среди лиц, совместно содержащихся под стражей. Там, да, избежать ответственности за совершение других, порой более тяжких преступлений.
2: Ну, вот, говорил, да.
0: Породить сомнения в виновности по действительно совершенным преступлениям, продлить срок действия следствия в надежде на изменение меры пресечения и кучу других вопросов. Mm-hmm. Поэтому мотивов-то для совершения самооговора менее благородных, на самом деле больше, чем вот благородных, как мы сказали, вот как
6: мы говорим о

0: свидетельство, а ложное свидетельство было произнесено.
1: Человеческое законодательство, на мой взгляд, оно несовершенно.
0: Ну вот Божьи 10 заповедей.
2: Ну тогда должен умереть человек.
1: Тогда должен.
2: Как факт личности во Вселенной, как единицы, он должен исчезнуть из Вселенной однозначно.
0: А вот...
2: По справедливости, по правде законной, по Божьему закону.
3: Нет, да. Здесь, конечно, благородство – это великое дело. Если бы возможно было на суде человеку сказать, да, это он совершил, но ответственность за него хочу понести я. Да? Конечно, мы, это такое бывает вот. Крайне редко. Но если бы вот гипотетически это было бы возможно, может быть, и не было бы самооговоров вот именно с таким мотивом. Но это же невозможно, а человек хочет освободить другого от ответственности.
0: В некоторых странах это разрешено, а вот в некоторых странах, наоборот, запрещено. Я, к сожалению, сейчас не приведу примеры, вот, но вот это я точно помню, что есть страны, в которых взять на себя чужую, то есть ответственность за чужую, там, чужое преступление где-то можно, а где-то нельзя, вот по местному законодательству. Мне интересно было, вы сказали в начале, что то, что сделал Христос, это не является самооговором, потому что он взял на себя только вину, но не сказал, но не взял на себя действие, то есть сам грех.
2: Как это?
3: Нет, я сказал, что он не декларировал себя.
0: Ну, ну то есть да, как-то он... так.
2: Проклят всяк, висящий на древе.
3: Нет.
0: Но это проклятие. А вопрос, за что он был
2: повешен? За грех,
3: который он взял на себя грех, но он никогда не говорил, я этот грех сделал. Он наоборот говорил.
0: Вот этот момент. То есть, было ли лжесвидетельство? Лжесвидетельство заключается в том, что я говорю, вот этот человек не убивал, я убил. И поэтому теперь должны судить меня, а того человека отпустить. Христос так не делает. Христос говорит, он убил,
2: так.
0: Но судите меня.
3: Да, вот так.
0: То есть, и вот здесь вот абсолютная истина. Здесь нет, лжесвидетельства.
3: И поэтому нет самооговора.
0: Какой
2: в любом случае, мотив благородный.
0: Мотив благородный.
2: Того человека, да. Который говорит, я это сделал. И вместо, да, я сделал. В уме сознание он понимает, что сделала его супруга, там, или дочь, или сын. Но я сделал, чтобы им предоставить возможность жизни. А если вопрос касается смертной казни, например, и человек берет на себя вину смертной казни, или не вину, а последствия вины, которые влечет к смертной казни. А отец, вернее, сын и дочь остаются, или жена живы. Он жертвует собой. Принципы это похожи на Христа.
3: Похоже.
2: Как хотите.
3: Похоже, это правильно.
0: Кроме лжи.
2: Вот, похоже. Кроме лжи. Но поступок благородный...
3: Вот у меня другой вопрос возник. Да. Вообще человек, делающий самооговор в благородных целях, ну, давайте уберемся, не другие мотивы, он вообще, когда это делает, задается вопросом, правильно это или неправильно, обман это или не обман. Мне кажется, что когда человек это делает, он вообще об этом не думает.
2: Верно.
3: Потому что он движет что-то другое.
0: Угу.
1: Да даже если и думает, все равно, если он движим вот этой любовью, желанием помочь, спасти, избавить, освободить там, своих любимых, близких, он все равно это сделает. Даже если думает и знает, что это неправильно, он сознательно избирает такой шаг. И мне кажется, вот любой из нас по отношению к своему сыну или дочери поступил бы точно таким же образом. Да, наше законодательство, в котором, ну вот мы, с которым мы вынуждены считаться, оно несовершенно. Оно отбрасывает все эти сентименты в сторону, там, ну, любишь ты его, готов ты умереть за него или нет, должен понести наказание тот, кто это сделал. И все, больше никаких здесь шансов нет.
0: В нашем законодательстве так, да.
1: Но я думаю, даже если вот человек так сделает, на мой взгляд, или мне просто так сильно хочется, Бог не будет его судить за это. За то, что он взял на себя вину другого человека, понес за это наказание, делал это совершенно благородно. Мы опять же говорим здесь о мотивах. Mm-hmm. Вот как и было сказано.
2: Да.
1: Вот очень многое зависит от того, что тобой движет. О чем ты думаешь вот в тот момент, когда ты совершаешь тот или иной поступок? Какие-то вещи, очевидно, Бог принимает. Возьмите, вот, кстати, жертву Самсона. Когда он убил самого себя и отомстил врагам, и там целое...
2: Рухнул храм бога Дагона.
1: Да, и погибли очень много филистимлянских воинов. Вот, но но он это сделал, и вместе с тем

0: читаем в послании к евреям, что он среди героев веры, которого достоится вечной участи.
1: Ну, есть... Это, кстати, переворачивает с ног на голову идею о том, что самоубийство – это непростительный грех, и, по крайней мере, вот, дает исключение из этого правила. Это, наверное, целая отдельная тема, которая…
0: Наверное, отдельная тема, да. Я тоже слышал случай такой, когда девушки, просто желая сохранить себя от бесчестия, которое им неминуемо грозило, сбросились с обрыва в реку и погибли просто там. Ну, знали, что погибну тоже, потому что речка мелкая была. Вот. Но, ну, то есть вот здесь вот, опять же, мотивы. И кто скажет, хорошо это или плохо? Человек грех сделал или нет? Да. Я думаю, что это вот действительно только Бог в вечности нам покажет, откроет, вот, что с человеком было на самом деле.
2: Не можем мы расписать все вот так вот. Рационально. Это правильно, это неправильно, это правильно, это неправильно.
0: Хотя да? Хочется, конечно.
2: Хотя хочется,
1: да. Вот этот
3: нюанс. В этом раскладе дел, и при этом раскладе дел лучше все-таки человеку пожертвовать собой лишний раз. А не свой эгоцентризм беречь, не свою жизнь, как Христос сказал, кто желает или хочет сохранить жизнь свою, тот потеряет ее.
1: Да.
3: А кто потеряет ее ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Вот тоже вот парадокс, дилемма.
1: А, опять же интересно, а кто потеряет свою жизнь ради Христа и Евангелия?
3: Да.
1: То есть вопрос другого человека?
2: Не стоит, да?
1: Нет, там есть в другом месте такое, что нет больше той любви, как да. Если человек положит душу свою за друзей своих. Да. Да. Вот. То есть есть и такой момент. Но опять же, он говорит, что это просто вот верх любви. Но хотелось бы ближе к концу обратить внимание все-таки на то, что Христос, беря на себя наши грехи, умудрился вот в этой такой совершеннейшей любви к человечеству не солгать. И человек не может даже это повторить порой. Он, пытаясь спасти другого, беря на себя вину, беря на себя вот этот грехи чужие, там, да, или пытаясь как-то спасать, мы начинаем грешить по-другому. То есть здесь мы вроде спасаем, а здесь мы начинаем параллельно еще грешить. Христос умудрился этого не сделать.
3: Наверное, хорошо написала по этому поводу Зинаида Николаевна Гиппиус. «Не знаю я, где святость, где порок, и никого я не сужу, не меряю. Я лишь дрожу перед вечной потерею. Кем не владеет Бог, владеет рок. Пусть лучше нами Бог владеет, чем рок».
1: Когда начинаешь думать, а как же самому в итоге поступать, остается только одно. Вот если у нас будет взаимосвязь с Богом, и чтобы мы могли, общаясь с Ним молитвенно через Его Слово, как-то понять Его не только мотив, но Его характер и применить его на себя, вот тогда, возможно, у нас появится хоть небольшой шанс поступать так, как он. Не делая, вот здесь делаю добро, рядом параллельно делаю грех. И непонятно, что в итоге перевесит, и потом мы говорим, а Бог нам судья уже всем, а что еще нам остается сказать, мы же не
0: знаем. Лучше, конечно, не оказываться в подобных ситуациях. Ну а такая. Как поведешь себя, это уж здесь ты точно наверняка не скажешь, как оно будет.
3: К сожалению, большей частью люди на земле стараются свою вину взвалить на другого.
2: Да.
3: И о том, что мы сегодня с вами говорим, редчайший случай в истории рода человеческого. Побольше было бы самооговоров. Жизнь была бы лучше, совершеннее, благороднее, красивее, возвышеннее и счастливее на всей нашей планете, имя которой Земля наша матушка, да? Вот. Что важно.
1: Да, ну что ж, вы вот тогда один законодательство не нарушайте, ни человеческое, ни Божье. Но если надо, действительно лучше оговорить самого себя, чем кого-то другого. Хорошо, до новых встреч. Спасибо, счастливо.

Альтернативная медицина Рейки зародилась в Японии и якобы исцеляет людей энергией Вселенной с помощью возложения рук на человека. Термин дословно переводится как «энергия духа». В Библии также упоминается возложение рук. Так что это за метод? Имеет ли он библейское обоснование? Это религия, наука или сомнительное целительство? Рейки – это вид альтернативной медицины, в котором используется техника так называемого исцеления путем прикасания ладонями. Профессионалами иногда классифицируется как вид восточной медицины. Практика рейки основана в 1922 году Микао Усуи. Слово «рейки» состоит из двух иероглифов – «рей» и «ки». В японском «рей» имеет значение «вселенная», «дух», «душа». «Ки» означает энергию, разум, настроение. В англоязычных странах рейки иногда называют универсальной жизненной энергией. В соответствии с характеристиками, утвержденными международным стандартом, практика рейки относится к целительству. В России целительство с использованием метода рейки не является медицинской деятельностью и не лицензируется. Практикующими и рядом исследователей считается духовной практикой и с научной точки зрения является псевдонаукой. Основатель рейки Микао Усуи еще мальчиком был послан на обучение в буддийский монастырь. Это заложило основу интереса к целительским практикам. Микао всегда мучил вопрос, почему Будда и его ученики могли исцелять физические недуги и почему эта возможность была утеряна. Длительное время он занимался традиционным целительством, но обладая необходимыми знаниями и практиками для духовного целительства, Микао Усуи решил синтезировать из этого единую систему. Для этого он начал медитировать в храмах священной горы Курама недалеко от точки силы, пытаясь достичь сатори или нирваны. Гора Курама считается священным местом, обителью больших тенгу или горных духов. По сути, основатель рейки поклонялся горным духам для создания системы целительства рейки. Что же из себя представляет энергия рейки, так называемая энергия Вселенной? Вселенная в буддизме – это не просто атмосфера, пустота или планеты. Она представляет собой сотни божеств различного типа, называемых девами. Микао Усуи сказал следующее: «У каждого из нас есть потенциал для получения божественного дара, который приведет к объединению души и тела». Посредством рейки великое множество людей смогут почувствовать божественное благословение, говорит он. Прежде всего, наше целительство, рейки, является оригинальной терапией, которая строится на духовной энергии Вселенной. Также добавляет Хаваю Таката. Он писал следующее. Есть великое пространство, которое нас окружает, Вселенная. Есть великая бесконечная энергия. Она универсальна. Ее первоначальный источник – это Творец, это природа. Основываясь на утверждениях этих людей, в системе рейки источником божественной энергии являются девы или демоны и природа. А мы знаем из Библии, что не существует других богов, а все языческие боги, кроме Творца, относятся к бесам. Природа также творение Бога и не обладает божественными качествами. Как же происходит само лечение? Рейкисты советуют уложить больного на удобную кушетку и позаботиться, чтобы ему было комфортно. Накрыть теплым и нежарким пледом, расстегнуть одежду, приглушить свет в комнате, включить негромкую приятную музыку, желательно зажечь благовоние. Затем мастер слегка прикасается к различным частям тела пациента и прислушивается к своим ощущениям. Если мастер ощущает зуд в ладонях, значит, он нащупал источник заболевания. После обработки всех органов можно слегка растереть тело больного кунжутным или другим растительным маслом. Эти процедуры следует повторять достаточно часто, в течение 3-4 недель, после которых может произойти исцеление. Для непредвзятого взгляда очевидны элементы гипноза и внушения, которые должны
помочь больному почувствовать облегчение или, во всяком случае, заставить стремиться повторить сеанс. Но это еще не все. Заранее оговаривается, что исцеление во многом зависит от самого человека, так что если оно не произойдет, винить кроме самого себя ему некого. Мастер не контролирует рейки, поэтому она, оно, исцеляет кого захочет и когда захочет. Никаких гарантий не может быть. Обратившиеся к рейкистам рекомендуют продолжать медикаментозное лечение, но в случае исцеления

благодарить все равно нужно рейки. В общем, рейкисты создали для себя абсолютно беспроигрышную лотерею, в которой в случае удачи они объявляются ее единственной причиной, а в случае неудачи не несут никакой ответственности. В Библии тоже встречаются мастера рейки, а именно в книге «Деяния апостолов» в 8 главе. Симон же, увидев, что через возложение рук апостол подается Дух Святой, принес им деньги. Американское онкологическое общество заявило, что в настоящее время не существует научных доказательств того, что рейки может помочь в лечении рака или какого-либо другого заболевания. Концепция существования энергии рейки не основывается на каких-либо научных, физических или биологических теориях. Рейки относятся к таким же методам целительства, как шаманизм и другие, эффективность которых не доказана. Рейки относятся к таким же методикам целительства, как шаманизм и другие, эффективность которых не доказана, а свидетельства о якобы положительных результатах обычно объясняются некорректными и неточными методиками тестирования и сложностью проведения корректного исследования. Метод рейки хоть и считается безопасной практикой, но опасен тем, что может послужить причиной отказа от лечения методами официальной медицины, когда это необходимо. Рейки при лечении пациентов выступают как вспомогательная составляющая, но не заменяет традиционное лечение. В 2009 году конференция католических епископов США опубликовала постановление о прекращении практики рейки в католических госпиталях и центрах уединения. В постановлении утверждается, что для католических учреждений и священников являются неприемлемыми продвижение или поддержка терапии рейки, поскольку данная терапия несовместима ни с христианским учением, ни с научными данными. Ряд представителей Русской Православной Церкви, а также исследователи антикультового направления опубликовали негативные оценки системы рейки, в которых она характеризуется как оккультная практика, а также деструктивная секта. Система функционирования рейки организована в виде пирамиды. Согласно порталу азбука.ру, практика исцелений оказалась весьма прибыльным делом. Многие обретают желание ею заняться. Для них мастерами рейки предлагаются инициации. Для первой степени рейки нужно пройти 4 инициации, и каждая из них открывает чакры ученика на все более глубоком уровне. Естественно, инициация платная. После относительно кратких семинаров и практических занятий на кандидата возлагают руки. Получив посвящение в мастера рейки первой степени, ученик может практиковать исцеление наложением рук. Заплатив большую сумму, можно пройти следующую инициацию. Мастера рейки второй степени, который может практиковать исцеление на расстоянии, и, наконец, очень дорого, десятки тысяч долларов стоит инициация в мастера рейки третьей степени, который сам может инициировать новых учеников. Таким образом, пирамидальность очевидна. Многие из прошедших рейкистские инициации людей затем начинают собственные проекты. Например, в России существует еще некий центр рейки «Кадуцей», именующий себя Всероссийским центром рейки, а также независимым межгалактическим советом иерархии света. Его возглавляет Наталья Назырова, в свое время получившая инициацию во вторую ступень рейки. Приводим выдержки из ее интервью, данного в 1996 году корреспонденту журнала «Птюч». По ее словам, здесь на Земле никто не имеет истинных знаний, только они. Они посланники мудрейшей Вселенной. Это как раз Наталья Назырова и Владимир Николаевич Зонов, то есть центр «Кадуцей». Они говорят следующее. «Все люди Земли, правительства, президенты обязаны к ним немедленно примкнуть и слушать их приказы, иначе их ждет наказание космоса». Вот некоторые высказывания самой Натальи Назыровой. «Мы только очищаем вашу Землю. Мы осенизаторы, а не целители. Мы суперлюди. Мы в рай никого просто так не пропустим. Я ученица учителей Шамбалы.
Рерих шел в Шамбалу и не дошел, а я летаю туда каждую ночь, за мною приходят по ночам, и я лечу в Шамбалу. За нами, за всеми приходят по ночам, мы все туда летаем. У нас вообще другое энергетическое тело, огненное тело, и у вас будет другое тело, когда вы пройдете 3 посвящения. Мы вообще суперлюди. Бесов можем изгонять только мы, никакие не экзорцисты. Они просто гоняют ветер. Даже Иисус не изгонял бесов, а только перемещал их. Я для этого и пришла на эту землю, в тело человека, чтобы изгонять разных бесов сущностей. Они обычно выглядят как животные. Церковь не выполнила своего предназначения. Христос – ученик богов, а боги – это Будда, Матрея. Цитата Натальи Назыровой. Символы рейки – это иероглифы на японском языке. И по словам мастеров, рейки обладают волшебным воздействием. Выбор символов весьма разнообразный, начиная от символов богатства, здоровья, заканчивая символами, удаляющими негативную энергию. В рейке существует практика с использованием этих символов. Такая как, например, зарядка воды в ванной с помощью рейки, видимо, чтобы не утонуть, а также зарядка доллара на размножение. Если начнутся с проблемы с валютой, вы знаете, куда обращаться. Это шутка. Так, на всякий случай. Помимо символов, мастера рейки используют все, что угодно. Например, кристаллы, и предлагают их зарядить с помощью рейки. То есть держать кристалл в ладонях и направлять на него энергию рейки. Затем предлагают его же прикладывать к своему телу для лечения. Такое впечатление, что от мастеров рейки не ускользнет никакая вещь, и абсолютно все можно зарядить энергией рейки, а потом прикладывать. Первая книга царств, 15 глава, говорит нам следующее. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство». В послании Галатам, 5 главе, мы читаем: «Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». В книге пророка Иезекииля в 13 главе написано: «Ты же сын человеческий, обрати лицо твое к черям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество, и скажи: так говорит Господь Бог: горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя душу народа моего, вы спасете ваши души? И бесславите меня пред народом моим за горсти ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Посему так говорит Господь: вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетели, и вырву из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам». Так же, как и в Библии, возложение рук имело духовное значение, так и в рейке наложение рук имеет духовное значение. Но источником этого духовного воздействия являются не Господь, а бесовские духи. И спасителям рейки предлагают не Господа Иисуса Христа, а Будду. Будем осторожны, чтобы не впасть во власть заблуждения.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на шестую сессию. Это первая часть последнего урока из серии передач «Девушки с мечами», которая называется «Вооруженные». И мы будем говорить о словах-мечах. Я хочу поговорить с вами об этом, потому что чувствую, что это невероятная по силе истина. И на самом деле она будет основой всего того, что мы будем делать, начиная с этого момента. Так что это будет сконцентрированное учение. И я хочу, чтобы вы задумались о том, чтобы говорить слово совершенно по-другому. Это не какая-то общая репетиция или нечто подобное, но я хочу, чтобы вы задумались. Когда вы начинаете говорить слово, что-то действительно происходит. Когда вы начнете читать и применять Слово Божье, а не только ваши любимые места, тогда вы поистине осознаете, что было вложено в ваши руки. А до этого, опять-таки, вы будете знать только часть, только фрагмент. Мы не сможем осознать, что на самом деле это оружие. Мы можем думать, что это только рукоятка. Но когда мы начнем говорить его в целостности, тогда у нас будет истинное осознание. Тогда тело Христово поднимется, и мы будем использовать свою силу для того, чтобы оттачивать друг друга, а не нападать на друзей. Сейчас в большинстве случаев мы используем слово «друг против друга». Я это знаю, потому что в начале нашего брака мы с Джоном делали это. Он был мистером «жены, повинуйтесь своим мужьям». Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой.

женой в пространном доме. Ну а я? Ну а ты-то что? Никто не поступай вероломно против жены юности своей, мистер Малахия. Мы брали Слово Божье и кололи им друг друга. Мы не понимали, что Слово Божье надо использовать для того, чтобы оттачивать друг друга. Железо острит железо. А это значит, что будет трение. Знаете, чуть раньше я говорила о единстве. Вот что я вам скажу. Пока нет посвящения единству, никогда не будет и битвы. День, когда мы с Джоном Риштал днем начала атак на наш брак. Пока мы встречались, никаких атак на наш брак не было. Но как только мы заключили завет и сказали, мы будем жить как одно, вот тогда и начались атаки. Нам необходимо понять, что мы действуем мечом вместе с другими людьми. И у каждого из нас есть часть. Но наша часть необходима. И наша часть должна быть заострена. Я на самом деле верю, что фраза, которую я услышала, встав с постели, «надо перековать меч», была приглашением переделать наш земной язык согласно образу нашего Творца. Чтобы провозглашать Слово во всей целостности, провозглашать Его во всем величии, чудесности и силе. И подумайте, насколько это потрясающе, что Бог доверил нам нетленный язык. Поэтому вот что нам надо сделать. Сказать, что это приглашение говорить словами Бога, мыслить Его мыслями, следовать Его путями. Итак, сабля, которая была доверена нам, и это новое слово для обозначения меча — сабля. Сабля, которая доверена нам, получает свое осуществление, когда мы говорим слово. Говорение слова дает рождение нашему мечу. И мы поднимаем его, высвобождая Слово Божье. Так Слово реализуется в нашей жизни. Итак, мы обнажаем меч, говоря слова жизни, силы, справедливости, истины, света и надежды. И вот так мы начинаем сражаться в невидимой сфере. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16-17 стихах, сказано, «Все Писание вдохновлено Богом». Это значит, что оно вдохновлено Духом Божьим и полезно, чтобы учить нас тому, что истина, и помогать нам осознать, что в нашей жизни неправильно. Оно исправляет нас, когда мы неправы, и учит нас поступать правильно. Бог использует его для того, чтобы приготовить и оснастить свой народ для всякого доброго дела. Итак, как видите, если вы попытаетесь делать добрые дела, не используя при этом меч Слова Божьего, для того, чтобы оно исправляло, учило и готовило вас, то далеко не продвинетесь. Вам необходимо основание Слова Божьего, потому что именно оно готовит вас к деланию добрых дел. Заметьте, не сказано «все Писания Нового Завета, кроме Откровения, полезны». Тут сказано, что все Писание вдохновлено Богом. Все Писание полезно. Все Писание обладает потенциалом учить, оснащать и готовить нас к деланию добрых дел. И вот поэтому я думаю об этом. Поэтому меня заботит, что многие из нас плохо подготовлены, плохо осведомлены и плохо оснащены. Потому что... И я ни на кого не нападаю. Я просто говорю, что все мы виновны в этом. Мы проповедовали лишь выдержки из Слова Божьего, вместо того, чтобы провозглашать Слово во всей его силе и власти. Писание — это зеркало для нас. Оно обладает способностью изменять, учить и исправлять нас, созидать, готовить нас и убирать ложное. Оно становится нашим зеркалом. Ни мир, ни наша культура, ни то, что говорят о нас другие люди. Писание — наше зеркало. И язык обладает этой невероятной способностью. Вот что интересно. Я говорила девушкам, что у меня есть эта концепция, которой я немного поделюсь. В Евангелии от Иоанна 3:31 говорится, «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли — земной, и есть и говорит, как сущий от земли». Думаю, я хочу сказать вот что. То, что мы говорим, говорит о том, откуда мы. Если мы говорим небесным языком, это говорит о том, что мы свыше.
Это не говорит о том, что мы выше, это значит, что у нас есть преимущество, которого нет у других людей. Библия говорит, что Саул от плеч своих был выше всего народа. И вы знаете о том, что Бог поставил царем Саула, который от плеч был выше всего народа, для того, чтобы люди смотрели на него снизу вверх. Однако вместо этого Саул смотрел на народ и следовал за ним. Мы говорим языком, который должен поднимать наше видение, поднимать людей и поднимать наш статус. Язык обладает способностью возвышать или принижать других, благословлять или проклинать, исцелять или ранить. Мы можем говорить по-земному, а можем научиться говорить по образцу небес. «Тот, кто приходит свыше, на голову выше других посланников», — говорит Писание, от Бога. Иисус был на голову выше всех остальных пророков. Далее говорится в переводе послания, «Рожденный от земли, привязан к земле, и говорит земным языком». «Рожденный от небес» относится к своей собственной категории. Иоанна 3:31, перевод послания. Я верю в то, что Бог сейчас поднимает сыновей и дочерей, которые будут в своей собственной категории, потому что у них свой собственный язык. Я стала как бы вооружаться этой концепцией изучения второго языка. Зайдя в интернет, я стала размышлять, а каковы выгоды изучения второго языка? Помимо прочего, разве не замечательно просто время от времени учить иностранный язык? К примеру, что значит итальянское слово «бачи»? Я захотела найти, в чем же выгоды. Говорят, что если в вашем разуме два языка, они в процессе переработки информации находятся в постоянном конфликте. Поскольку они в постоянном конфликте, ваши познавательные способности повышаются, и это улучшает вашу способность принимать адекватные решения, потому что вам все время надо выбирать из двух вариантов. Исследования доказали, что изучение второго языка предотвращает слабоумие. Ну не чудо ли? Так что если у меня есть язык небесный и язык земной, в моем разуме каждый раз, когда возникает ситуация, есть выбор. Я могу говорить небесным языком или говорить языком земным. Я могу интерпретировать ситуацию согласно земному языку или же так. Благословляйте проклинающих вас, благотворите и так далее. Я могу интерпретировать. И когда я делаю это, то обновляю свой разум, в то время как слабоумие — это противоположность обновлению разума. Это сниженный разум. Так что я подумала, что это настоящее чудо. И это только земной язык, говоря об изучении итальянского, а это небесный язык. И это просто логично. Если небеса — наш дом, не должны ли мы знать язык своего дома? Не должны ли мы изучить язык места, куда направляемся? Я имею в виду, если бы я узнала, что в следующий месяц отправлюсь в Италию, не лучше ли было бы для меня выучить, по крайней мере, несколько итальянских слов? Но это не путешествие на неделю, ведь на небесах я буду жить вечно. И разве вы не думаете, что небесный язык вдруг становится гораздо важнее того, что у меня есть сейчас? Особенно, поскольку его можно понять. Родным языком моего отца был не английский, это был итальянский. Он так и вырос. Оба его родителя приехали сюда с Сицилии во времена невероятной бедности. С детства его первым языком был итальянский. Он ходил в школу и говорил с акцентом. И ему было так стыдно, что у него акцент, потому что быть итальянцем в те времена означало не то, что у тебя одежда от самых крутых дизайнеров, что у тебя классные дома и машины. Это означало, что ты необразованный, ты бедный, что причина того, что ты приехал сюда, плохое положение, и ты просто потребитель. Поэтому мой папа делал все возможное, чтобы скрыть свой язык. Он женился на моей маме, которая иностранного языка не знала. Она родилась в Америке. Я никогда не слышала, чтобы мой отец говорил на родном языке, кроме случаев, когда он был со своими братьями. И когда он и его братья собирались вместе, их жены расстраивались, потому что они говорили только по-итальянски. И моя бабушка говорила только по-итальянски. Говорили они очень громко, и я думала, почему я никогда не слышала этот язык? Но это был не просто язык, это был ритм. В итальянском языке есть свой ритм, есть свой распев, восходящие и нисходящие тоны. Не так давно я была в Италии. Я летела из Милана в Рим и заснула в самолете. Проснувшись, я услышала ритм родного языка своего отца. Но понимаете, какими бы замечательными ни были многочисленные земные языки, есть ритм языка нашего небесного Отца.
Это не язык матери, а язык отца. Это творческий язык. В Псалме 44:2 сказано: «Излилось из сердца моего слово благое». И думаю, что если мы и взяли что-то из этих уроков, так это слово благое. Есть мрачный враг, есть пленная дочь, есть пленный сын. Есть люди, ждущие, когда вы спасете их. Есть благое слово на земле, как бы ни было ужасно на ней сейчас. Есть слово благое. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе». Я читаю стихи царю. Желание нашего сердца — вот что побуждает нас читать стихи. И мы читаем стихи не монотонно. В нашем сердце слово благое. Наше сердце переполняет, и мы провозглашаем стихи для царя. Язык мой — трость скорописца. Священное Писание живое. Оно живое дыхание нашего истинного дома. Вот как мы находим его. Каждое предложение Библии наполнено не только тем, что мы думаем. Оно наполнено картинами, звуками и образами небес. Слово Божье превосходит все, что мы знаем здесь, на земле. И наше знание — лишь тень. Мы должны понимать, что слова — это начало. Слова Божьи — это начало всего того, что мы видим. Вот поэтому так важно, чтобы мы внимательно следили за своими словами. Если говорить о возникновении разных языков, то произошло это во время строительства Вавилонской башни. Мы знаем эту историю, но я хочу вернуться к ней. В книге Бытие 11:5-9 сказано: «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. И все, что они задумали делать, могло стать возможным. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле. И они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Интересно отметить, что процесс строительства, не одобренный Богом, мог бы завершиться, могло случиться невозможное, потому что люди были в одном месте, и у них был один язык. А что было бы, если бы мы были в одном месте, у нас был один язык, и мы следовали бы Божьей цели? Я не могу даже представить. Итак, один язык, который мы имеем, — это язык чуда Божьего. Книга Деяния, 2 глава, стихи с 6 по 11. «Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне и еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренеи, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Множество народа собирается, когда небеса обретают голос на земле. И то, что мы поистине говорим, необходимо перевести, чтобы каждый мог слышать. Чудо Божье не наше чудо, не суд Божий, не боязнь суда над людьми, но чудо Божье. И если мы начнем покорять себя говорению слов Бога, тогда, я верю, Его чудо проявится на земле. Так что даже важнее, чем разделять наш общий земной язык, важнее даже, чем говорение на языках, это сделать так, чтобы то, что мы говорим, было понято и прославляло Бога. В день Пятидесятницы провозглашения небес вторглись на землю, и вся земля услышала то, что Бог так долго хотел сказать. Эти слова не говорили людям священники, и по причине регионального разделения Иисус тоже не говорил их. Так что если мы будем выбирать слова, чтобы удалить из них свою личность и прославить Бога, мы увидим то же, что и тогда. Итак, нам необходимо посвящение единству.
А единство речи создает единство действий, создает единство целей, и нам необходимо быть людьми, которые начнут это понимать.

Итак, у каждой из нас есть недостающая часть целого. Но если мы не будем понимать, что мы провозглашаем, мы упустим суть. Мы пророчествуем отчасти и знаем отчасти. Поэтому нам следует понимать, если у

что бы это значило. Я говорю не об этом. Я говорю о том, что я понимаю. Многие люди стали законниками. Я понимаю, что многие люди бьют других словом, как дубиной. Поэтому многие служители сказали, я буду просто учить принципам. Да, принципы хороши, но у них нет силы преображать. Они не живые, они не вечные. И я в качестве примера использую себя. Когда я совершала свое путешествие от рабства к свободе, Бог постоянно говорил мне, «Твое прошлое — это не твое будущее». «Твое прошлое — это не твое будущее». «Твое прошлое — это не твое будущее». Но Он не просто говорил мне эти слова. Он связал их с посланием к филиппийцам. Если бы у меня было только «Твое прошлое — это не твое будущее», и я говорила бы эти слова без привязки к Писанию, тогда люди помнили бы только эту фразу. И вот что я вам скажу о фразах. У них есть срок годности. Они живут столько, сколько люди их помнят. Но знаете, есть места Писания, которые я не читала многие годы, но помню их. Я просыпаюсь, и Дух Святой напоминает мне место Писания, которое я не читала уже 10 лет. Почему? Потому что Писание вечно, оно живо и говорит со мной. Так что нам не нужно то, что имеет срок годности, что теряет силу. Нам необходимо вечное, потому что очень многое во время перевода теряется. Когда я читаю книгу Иова, это не самая моя любимая книга. Но когда я читаю историю об Иове, может быть, я единственная здесь, которая почувствовала такое, но мне действительно казалось, что слова советчиков Иова выглядели очень умными. Я говорила, да, наверное, это правильно. Да, он, видимо, прав. Да, может ли человек сделать такое? Да. Их слова звучали замечательно, пока не появился Бог. Иногда мне кажется, что наше поколение — это поколение мудрых глупцов, потому что мы все знаем и ничего не делаем. И с нас будет спрошено, соответственно тому, сколько мы знаем. Появляясь, Бог говорит в 42 главе книги Иова, «Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея?» «Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». Иова 42:3. «Потому что Бог сказал, кто этот, который омрачает мое провидение? Кто это, который затемняет его?» И, наконец, Иов сказал, «Я полагаю руку на уста мои, я просто замолкаю». Мы затемняем и омрачаем то, что Бог хочет, чтобы мы провозглашали, даже если провозглашаемое нами тайна, а мы просто пытаемся все объяснить. Есть определенные вещи, и я честно вам скажу, у нас есть друзья, которые недавно пережили смерть сына, и это никогда не будет иметь смысла в земном понимании, никогда не будет иметь смысла. Но в вечности смысл станет мне понятен. Поэтому, когда мы попытаемся ответить на вечные вопросы с земной точки зрения, мы всегда будем омрачать Божье провидение. Мы будем искажать его и преуменьшать его силу. Второе послание Тимофею 4:2-4. Это поручение Павла Тимофею. «Проповедуй слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратятся слух и обратятся к басням». Вместо того, чтобы проповедовать легкие слова, мы должны проповедовать слова света. Я понимаю, что в прошлом были пугающие периоды. Я переживала такие. Да и сама я в прошлом, вероятно, была пугающей. Но когда мы начнем проповедовать слова света, чтобы действовал Дух Святой, когда мы начнем, читая Писание, делать паузу, примерно так, давайте поразмышляем над этим, потому что Дух Святой может взять один оттенок света и по-разному отразить его в разных сердцах. Иногда мы говорим, я думаю, что на самом деле Бог это не имел в виду. Я уверена, Он имел в виду вот что. А Бог говорит «но». А Бог говорит, «Дорогая моя, в собрании сидит женщина, которая надо прочувствовать это в полной мере. Эти слова должны проникнуть в ее сердце. Поэтому мы должны позволить Слову делать то, что оно желает сделать». У Уильяма Бута, основателя Армии Спасения, взяли интервью на заключительном этапе его жизни и спросили, «Как вам кажется, какие самые большие опасности ждут церковь в ближайшие 100 лет?» Он сказал следующее. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что наибольшими опасностями, которые в ближайший век ждут церковь, по моему мнению, будут такие. Религия без Духа Святого, христианство без Христа, прощение без покаяния, спасение без обновления, политика без Бога и небеса без ада. Вот это да!
Не время сейчас разделяться.

делятся. Не время показывать пальцем и говорить: «Я знаю, что эта церковь ищет каких-то необычных ощущений». Или: «Я знаю, что Ванта-Баптистская церковь погрузилась в законничество». Не время. Цель другая. Мы принимаем решение, что будем верными управительницами Слова Божьего. В книге Притчи 12:18 сказано: «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Если мы можем ранить своими словами, то можем и исцелять ими. Вместо того, чтобы использовать Слово Божье для того, чтобы судить, показывать пальцем и разделять, нам необходимо провозглашать свет, надежду и Божьи мысли. Исаия 55:8-11. Бог говорит: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших, как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Я считаю, что у нас есть шанс сказать: «Я хочу быть плодоносной. Я хочу, чтобы Слово Божье распространялось. Я готова быть отражением этих «да» и «аминь». Я буду говорить Слово Божье Богу». В Евангелии от Иоанна 14:6 говорится, что живое Слово — это источник всех могущественных, преображающих истин. В конечном итоге истина — это не теория для дебатов, а Слово, ставшее плотью. Иисус сказал ему: «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». От Иоанна 14:6. Есть большая разница между тем, что говорить истину, и быть истиной. Иисус есть истина. Поэтому нам надо быть способными сказать то, что сказал Иисус. Когда Иисус ходил по этой земле, Его слова записаны в 10 главе послания к евреям. Он сказал: «Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны Тебе». Мне так нравится понимать, что нам не надо приносить всесожжение и жертвы за наши грехи. Но на этом Он не остановился. Он сказал: «Тогда Я сказал: вот, иду исполнить волю Твою, Боже». Евреям 10:5-7. Итак, возникает вопрос: что написано о нас? Что написано о нас? А каждой из нас написано по-разному. Нам просто надо сказать: «Я пришла исполнить волю Твою. Я пришла исполнить все, что написано обо мне в Твоей книге». Так пусть Писания, которые сейчас горят в вашем сердце, будут смело провозглашаемы вами. Я не хочу, чтобы вы просто читали их. Я хочу, чтобы вы говорили их. Я хочу, чтобы вы молились ими. Я хочу, чтобы вы запоминали их наизусть. Я хочу, чтобы вы не просто запоминали их ради Царя, но и читали их Ему. Я хочу, чтобы вы говорили их вслух, потому что я и в самом деле верю, что вы — часть этого изучения, потому что из вашего сердца излилось слово благое. Бог да благословит вас!

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Мэтт Брауэр.

Привет, я Мэтт Брауэр. В следующие полчаса я представлю вам что-то из моей музыки. Я приглашаю вас сесть, расслабиться и, надеюсь, наслаждаться. Я пишу музыку уже несколько лет. Я пишу песни. Я вырос в месте под названием Новая Шотландия. Это восточная Канада, рядом с океаном. Это ведет меня к следующей песне, которая называется «Океан». Меня всегда влекло к воде, чтобы быть у океана и видеть берег. Я всегда думал об этом. Есть что-то особенное в созерцании этого огромного пространства. Там ощущаешь присутствие Бога-Творца. Ты видишь, какой Он огромный, а мы такие небольшие. В этом есть что-то удивительное. Он тихий и безмятежный. Каким может быть только океан, но он может быть и оглушающим, и это пугает. Это также опасно. Когда я писал эту песню, идея того, чтобы потерять в океане, сильно коснулась меня. Это ощущение полной беспомощности. И сколько из нас в нашем поколении чувствуют себя именно так? Хотя есть столько способов связаться через социальные сети, цифровой мир. Часто мы ощущаем себя изолированными, одинокими. И просто удивительно, что мы можем потеряться так легко. Эта песня говорит о том, что такое потеряться в океане, и как в наших жизнях порой происходит что-то подобное. Но я скажу, что за последние 3 года своей жизни я увидел что-то удивительное, что-то невероятное. И это, я говорю сейчас об отношениях с Богом, о моих отношениях с Иисусом. Это мой свет во тьме, это маяк в темном и порой пугающем океане. Вот о чем поется в этой песне. Давайте ее послушаем.

Это была песня «Жало во плоть». Эта песня повела меня в новом направлении, как автора песен. Мне всегда было легче писать баллады, то есть медленные песни. Мой друг на самом деле написал эту песню в скайпе. Он был в Канаде, в Нью-Бронсвилле, а я в Хьюстоне. Нам было трудно связаться и писать песни вместе. И мы подумали, а почему бы нам не сесть за компьютеры, связаться в скайпе и посмотреть, получится ли сесть с гитарами и попробовать написать песню. Так родилась эта песня. Она пришла из беседы об отрывке в Библии, где апостол Павел говорит о жале в его плоти, о том, что не давало ему идти вперед. Мы подумали, что было бы интересно придумать такой город, жало во плоть, и поговорить, что это означает застрять в таком городе, и о том, как можно стряхнуть себя это и стать свободным в новой жизни, и все начать заново, все начать сначала. Вот так и получилась эта песня. И было весело записывать ее и также исполнять эту песню, потому что она так отлично от тех песен в другом стиле. Для меня, как автора, это всегда что-то новое. Как я говорил ранее, я уже довольно долго пишу песни. Это такое удивительное переживание, когда можешь видеть каждый Новый год, каждое новое переживание, как возможность понять, чему Бог старается научить тебя, и как я могу выразить это и поделиться с другими людьми. Я много путешествую уже последние несколько лет, и ощущаю себя кочующим цыганом, нуждающимся в месте, которое можно назвать своим домом. Я постоянно думаю об этом, это для меня важная тема. Я езжу туда-сюда между Канадой, Хьюстоном в Техасе и Нэшвиллом, Теннесси. И примерно полтора года назад я, наконец, женился. Мы с женой встретились, когда оба были в Гватемале, в миссионерской поездке. Это было удивительное переживание, когда мы смогли соединиться в среде, где мы не могли показать себя в лучшем виде. Мы были уставшими, мы много работали, мы были грязными, потными. Короткие ночи и длинные рабочие дни. Это раскрывает тебя и показывает твое нутро. Но мы сумели увидеть сердца друг друга и узнать друг друга очень хорошо. Супружество — удивительное переживание. Оно так сильно изменило мое восприятие жизни, если бы вы знали. Новый альбом под названием «Восход» создан именно из этого восприятия. Все песни написаны за тот период, когда мы с Ханной женаты и живем вместе. Что-то в той любви, что я чувствую к своей жене, любви, которую я испытываю, расширило мое сердце и помогло мне смотреть на весь мир с большим состраданием, смотреть и иметь возможность переносить то, что происходит вокруг, стоически, спокойно и легко. Любить моих окружающих ближних более глубоко. Так что это интересное путешествие, которое продолжается последние полтора года. И я также увидел, сколько приносит сотрудничество, когда ты работаешь вместе, в команде. Я ощущаю, что Бог призывает всех нас идти на этот риск. Иногда бывает труднее впустить кого-то в свой мир, позволить ему участвовать в твоих делах, чем все делать самому. Но я верю, что все великие дела, которые мы совершаем в жизни, мы совершаем с чувством общности, потому что именно тогда это и значит что-то, когда люди могут соединиться с тобой, и когда они могут проходить с тобой разные периоды твоей жизни, и что-то совершить совместно, именно с тобой, а ты с ними. Делить с тобой Божью любовь или начать какой-то проект или помочь нуждающимся. На эту запись я пригласил как можно больше своих друзей, которых я встречал за многие годы, чтобы они помогли мне или записать песни, петь, играть, или помогли как-то еще. Это было чудесное переживание, потому что я ощутил, что все поднялось на новый уровень. Мы смогли соединить творческие способности друг друга, ободрить друг друга в Господе, обсудить разные нужды, аспекты того, как мы вместе можем общаться в нашем поколении, чем мы можем быть полезными друг другу. Мы обсуждали, что происходит в нашей культуре и как мы можем друг другу помочь. Так что сегодня я призываю всех вас, когда у вас будет шанс, сделайте шаг за пределы своей зоны комфорта, пройдите на этот шаг, сделайте этот риск. Возможно, именно в этом году это может немного пугать, может быть немного страшновато искать новую группу людей для работы. Я понимаю, но вы не будете разочарованы, потому что даже если у вас ничего и не получится, даже если вам будет неуютно и просто удивительно, что Бог тогда может сделать, когда мы открываемся друг для друга, когда мы честны, я думаю, вы будете удивлены, что Бог сможет сделать через вашу жизнь.
Примите этот небольшой призыв, это послание. Надеюсь, вам понравится следующая песня «Восход», которая родилась в моих отношениях с женой. Для меня это действительно переход от одиночества к общению. Итак, слушайте песню «Восход».

Привет! Было очень здорово, правда? Спасибо, что провели со мной эти полчаса и позволили мне поделиться с вами песнями из моего сердца. Я чувствую себя прекрасно в этот момент моей жизни. Я хотел бы попросить вас связаться со мной в следующий раз. Кто знает, может быть, год или два года или пару месяцев мы с вами не увидимся. Есть разные способы, как мы можем с вами связаться. Я приглашаю вас зайти на мой сайт mattbrauer.com. Там есть ссылки на Facebook и Twitter. Напишите, что вы думаете о шоу, которое вы сегодня видели. Я сделаю все возможное, чтобы ответить каждому из вас. Возможно, мы можем встретиться лично на концерте и как-то ободрить друг друга. Для меня это и есть музыка. В этом суть музыки. Это было бы здорово. Спасибо за ваше время. Благослови вас, Бог.

0: Сегодня утром на Кипарисе напряженная атмосфера. Йосода, Джейкоб и Джек улетели на встречу с нашим другом Мэттом, который готовится к большому празднику на той стороне озера. И с тех пор на дереве царит суматоха. Барри потерял очки, и все пытаются помочь ему их найти.
1: Где мои очки? Они были вот здесь.
0: Барри, осторожно! Нет, не туда! О!
2: Барри, берегись!
1: Они должны быть где-то здесь! Они должны быть где-то здесь. Они были на мне, прежде чем я пошел спать.
3: Доброе утро.
1: Вряд ли. Я ничего не вижу.
3: Это моя вина.
1: А почему твоя вина? Ведь именно тебя я и не вижу.
3: Вчера вечером ты позволил мне взять твои очки.
1: Правда? С чего бы это я?
3: Думаю, ты тогда уже дремал, но твоя голова качалась вверх-вниз, и вот я и подумал, что ты киваешь в знак согласия.
1: О, нет.
0: Том, а сейчас где его очки?
3: Я не знаю. Я надел их, потом уснул, а теперь не могу их найти.
1: Ну вот, раз я ничего не вижу, то не смогу быть на празднике Мэтта.
3: Мне очень жаль.
1: Мне тоже. Просто не понимаю, как ты мог поступить так безответственно. Я буду в своем гнезде искать и страдать.
3: Тебе помочь?
1: Нет, я не нуждаюсь больше в твоей помощи. Обойдусь без таких помощничков.
2: Я тебя проведу, Барри.
0: Тем временем Джейкоб и Джек летели с Йосода.
4: Мы уже на месте?
5: Почти.
4: Это озеро шире, чем гусыня, высиживающая птенцов. Оно больше, чем луна в безоблачном небе. Оно такое огромное, как...
6: Думаю, мы уже получили представление о его размере, братишка. Озеро огромное.
5: Сейчас мы будем пролетать над каньоном Удодов.
6: Это должно быть интересно.

0: Чарли.
1: Крейг желает поговорить с тобой. Следуй за мной.
2: Вряд ли я смогу следовать за ним. Я не смогу так перекувыркнуться.
3: А я вообще не думаю, что нам надо следовать за этой птицей.
0: Не волнуйтесь, все хорошо.
4: О злости я хочу

нужно прощать, но не знаю, как все забыть. Помоги мне птицей доброй быть, только б скорей

0: Его королевское превосходительство пернатор Крейг Удод!
1: Чап-чап-чап-чап-чап-чап-чап!
2: Иеседа, та птица, которую я искал.
3: Хотел бы и я так сказать.
4: Я тоже. А какую птицу ищем мы?
5: Чем я могу тебе помочь, Крейг?
2: Правда ли, что ты пригласил всяких мерзких птиц на праздник?
5: У нас будет праздник с разными интересными птицами, но приглашал их не я.
2: Сборщики налогов, воры и разные бродячие птицы вторгаются на наше озеро.
5: Ты забыл упомянуть больных, несчастных и отверженных.
2: О да, конечно, это еще лучше.
5: И ты хочешь прийти?
2: Нет.
5: Тогда мы должны лететь.
2: Я предупреждаю. Мерзким и отвратительным птицам здесь места нет. Будут ужасные последствия, если ты продолжишь разрушать нашу птичью общину.
5: Если передумаешь, тебе всегда будут рады.
6: Как у тебя дела?
7: Плохо. Я не могу видеть, я не могу читать, я не могу собраться с мыслями и никуда не могу полететь.
6: Думаю, ты уверен, что это моя вина?
7: Конечно, твоя. Ты очень сумасбродная птичка.
6: Не знаю, что это значит, но похоже на оскорбление. А ты, надутый хвостун.
7: Ах, уйди с глаз долой.
6: Так и сделаю.
8: Добро пожаловать, Иеседа, Джейкоб и Джек.
5: Спасибо, Мэтт.
3: Ух ты! Да тут намечается пир на весь мир!
8: Моллюски, рыба, орехи, семена, червяки, ягоды – все лучшее для наших друзей.
4: Таких огромных гранатов я еще никогда в жизни не видел.
8: Самые отборные. А где же все остальные?
5: Они в пути.
9: Так нужно решать проблемы.
10: Все время от времени ошибаются.
9: Что ты говорил мне на днях, Барри? Не судите, да не судимы будете.
7: Это было раньше.
10: Ну, ребята, вы же друзья.
9: И? Взгляните, что я нашла.
7: О, мои очки!
10: Они были в твоем гнезде.
7: Том? Я позволил гневу завладеть мной. Очевидно, ты вернул мне очки, но я так крепко спал, что не заметил. Простишь меня?
6: Простить тебя? После того, как ты простишь меня, я с самого начала не должен был брать твои очки. Пусть я и положил их потом на место, но не вовремя.
7: Прости меня, друг.
6: И ты меня.
9: Отлично, полетели.
10: Мы быстро долетели до праздничной поляны Мэтта. Пир был невероятных масштабов.
8: Добро пожаловать, друзья.
3: Эй, привет, ребята. Этот пир настоящий рай для птиц.
10: А вон там желуди размером с апельсин.
8: Вы знакомы с Заком? Он тоже сборщик налогов.
11: Привет, привет! Я так рад тебя видеть!
6: Твоя песня залипла у меня в голове, прямо как смола на дереве.
11: Я воспринимаю это как комплимент.
8: А ты помнишь грифа демона?
12: Привет, Мэгги.
9: Девон, ты замечательно выглядишь.
12: Благодаря Иеседе. А это мой приятель Морти.
10: Привет, мисс.
11: Гарольд, старина Удон, как поживаешь?
0: Крылья линяют, когти ломит. И я уже не могу есть столько червей, как раньше. Но поживаю прекрасно.
2: Не могу поверить, там и Гарольд.
0: Да у них там действительно пир.
2: Составь список. Всех этих птиц надо сторониться.
0: В самом деле? Разве мы и так уже не избегаем большинства из них?
2: За Запомни каждую птицу, которая там есть. Мы сделаем так, что они поймут, как ошибались.
1: А птиц-то очень много.
5: Мэтт, спасибо, что пригласил столько друзей. Кто-то называет вас плохими, гнусными и неприятными. Но я называю вас прощенными, достойными и желанными.

0: Нужно быть осторожными в своем желании судить и критиковать. Намного лучше всегда прощать. Никогда не судите птиц по их оперению, но всегда обращайте внимание на то, какие они внутри и как поступают. А сейчас, извините, меня ждет гранат с моим именем на нем.
1: Мультфильм дублирован в студии «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Александр Власенко, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Александр Павлик, Арсентий Примак, Наталья Романько. Песни исполняли Александр Павлик и Арсентий Примак. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: истории Люси Робин. Буду делать, как хочу. Кухня – место, где мы завтракаем, обедаем, пьем чай и общаемся. И здесь кипит целая жизнь. Нет-нет-нет, не у нас, а у посуды. Сегодня все были очень рады, ведь на кухне появилась новая чашка по имени Сэм, которую Марк выиграл на конкурсе.
1: «Здравствуй, Сэм, я Римма»,
0: – вежливо поздоровалась одна из чашек.
2: «Привет, меня зовут Лори.
3: Привет, а я Бобби.
4: А я Рич.
5: Привет, а я Джессика.
6: Hello.
3: Всем привет, я Сэм, лучший подарок Марка»,
0: – ответил Сэм.
7: «Добро пожаловать!
8: Привет, приятно познакомиться!»
9: «Привет, малыш! А я босс! Самая старая чашка в этом доме, но и самая любимая у главы семейства!»
0: Шутливо сказал седоусый чашка-босс.
9: «Чтобы быть здоровым и целым и невредимым, у нас есть правило – мыться, не толкаться, не уходить со своего места. Так что добро пожаловать на нашу кухню!»
3: «А, спасибо!»
0: – снисходительно ответил Сэм и уселся на свое место на полке. А на следующий день на кухне произошло новое событие, и не очень приятное. Пропал Сэм, и никто не мог его найти.
1: «Ах, вот ты где! А мы так волновались!» —
0: сказала Рима, увидев Сэма, который выбирался из-под полотенца.
1: «Сэм, ты же пропустил время мытья. Давай, прыгай в раковину, мы тебе сейчас быстренько поможем».
3: «Не нужно мне помогать. Я вообще-то для этого и спрятался», —
1: сказал Сэм.
0: Все чашки застыли от удивления.
7: «Как это?» – удивилась Лесси.

0: действительно очень любил свою новую чашку.
1: Но тогда тем более нужно следить за собой.
0: Римма отчаянно пыталась объяснить новичку важность исполнения правил.
2: Все, хватит!
0: Отрезал Сэм.
2: Чего это вы все меня учить надумали? Не хочу исполнять ваши правила. Не буду вас слушаться. Вот.
0: В разговор вмешался босс.
3: Ну, сынок, мы тебе только добра желаем. Мы уже старые. Мы давно здесь.
1: Ничего, это я еще не старая.
0: А в расцвете сил. Обиделась Римма.
3: Ну, мы уже тут не первый день. И знаем, как будет лучше для тебя.
2: А почему это вы решили, что знаете лучше меня? Может, я уже тоже взрослый, чтобы знать, что лучше для меня? Не буду мыться, не буду, не хочу.
0: Стоял на своем Сэм.
4: Ой, пусть не моется.
0: Не вытерпела Лесси.
2: И вообще, я пошел гулять.
0: Сказал капризно Сэм.
1: Ой, нельзя, нельзя гулять, можно разбиться.
0: Разволновалась Римма. Сэм засмеялся.
2: Ой, насмешили. Наверное, ты уже действительно совсем старая. Я же из нового, не бьющегося материала. Вот, ну, насмешила, разобьется. Ну-ну, посмотрим.
4: Ой, пусть прыгает, разобьется и выбросит его.
0: Снова вмешалась в разговор Лесси. Сэм прошелся по столу и прыгнул.
2: Оп!
0: Все замерли от волнения. К счастью, он приземлился на мягкую табуретку.
2: Вот видите, все отлично. Это значит, что ваши правила вообще никому не нужны. Они бессмысленны. Ваши правила только для того, чтобы я на полке сидел. И все. Так что давайте повторяйте за мной, прыгайте сюда.
0: Чашки не послушались Сэма, ведь они очень хорошо знали, что правила, которые есть у них на кухне, очень важны. Каждый день Рима, босс и другие чашки не переставали повторять Сэму.
3: Сэм, помойся, пожалуйста. Помойся, пожалуйста.
2: Да не хочу я мыться. Да ну чего вы пристали?
1: Сэм, не ходи гулять, там опасно.
3: Ну, есть же правило.
1: Можешь разбиться.
2: Ой, ну даете, а. Мойся, сиди на полке, ну скукотища.
0: И вот однажды Сэм, как обычно, решил снова погулять по кухне. Он разбежался и прыгнул со стола.
2: Оп!
0: Все чашки в испуге замерли от того, что услышали крик.
1: Ой, ой, больно, ой, больно, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!
3: Что случилось?
1: Что случилось? Что случилось?
0: Осторожно они посмотрели на пол и увидели, что Сэм отбил себе ушко.
1: Мое ушко, ушко, ушко мое!
0: Кричал Сэм.
1: Ой, как болит!
0: Сэм не мог понять, как такое могло произойти. Ведь он всегда так прыгал со стола. Но сегодня табуретку поставили в другое место, и Сэм упал прямо на пол.
3: Ой-ой-ой!
0: Он был напуган, ему было больно и очень страшно. Он боялся, что теперь его выбросят. Но Сэму повезло. Марк очень любил свою чашку и решил не выбрасывать ее, а склеить.
5: Так, сейчас приклеим. Вот, будешь как новенький.
1: Как же ты...
0: Марк старательно ремонтировал Сэма.
5: Как же так получилось?
0: Теперь у Сэма появилась другая важная работа. Он держал салфетки на столе. Сэм сожалел, что не послушался и попал в беду. Теперь он понял, что правила, какие есть на кухне, придуманы не для того, чтобы мешать играться, а чтобы сохранить и уберечь. Такие правила есть в разных местах. Дома, в детском саду, в школе. И там они нужны не для того, чтобы мешать нам играться, а чтобы сохранить нас и уберечь. Теперь Сэм сам следил, чтобы все...

Те новички, которые появлялись на кухне, исполняли правила и даже помогал им быть послушными. Выходит, что правила нужны. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Господь Иисус Христос, Он хочет, чтобы мы служили своему городу и другим городам, и в субботу будут какие-то подарки, какое-то угощение. Но почему это мы делаем? Почему мы призваны это делать? Благовествовать нищим, исцелять разбитые сердца. Написано, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу. Провозгласить свободу и прощение, как юбилейный год в Израиле был, это все прощалось, всем все прощалось, там все долги. Потому что Господь Иисус Христос говорит, идите проповедуйте Евангелие, кто будет верить, он будет спасен. И вот трагичная часть того, что следующего часть стиха, для тех, кто не верит. Написано, кто не будет веровать, он будет осужден. И вот эти дни я все думаю о том, что вот мы очень мало об этом говорим, потому что мы с вами спасены, и нам свойственно радоваться и быть благодарными Богу за то, что мы имеем. Но Господь нас предупреждает, что те люди, кто не поверит, а Библия говорит, как поверят, если не услышат? А как услышать, если не будут посланы? Это простые слова, но это фундаментально. Как услышат, если не будут посланы, то в смысле из церкви Святым Духом? И как написано, ну, благословенные или стопы благовестника, да, это важно. И вот Господь говорит, и поэтому мне хочется сказать об этой части, которая очень серьезна. Она так ответственностью нависает как бы и на нас, потому что от нас зависит, если услышат люди, от нас зависит, если они, ну, получат вот этот выбор, ясное, четкое Евангелие, а... И поэтому Бог говорит церкви, что идите и проповедуйте. Поэтому я хочу сегодня показать несколько священных писаний. Они базовые, но они важны для нас, чтобы мы могли... Сейчас, немножечко. Чтобы мы могли помнить это, когда, почему мы проповедуем. Слава Господу, почему мы проповедуем. И поэтому я прошу место Писания также открыть со мной. Это интересно. Наверное, я оставил в офисе свои записи. Ничего, будем тогда проповедовать по памяти. Хорошо. Ну, если можно, Наташенька, в офисе там. Значит, друзья, здесь написано такое слово Матфея. 25 глава. Помните, Господь сказал это слово, чтобы мы кормили людей, чтобы мы принимали их, чтобы мы заботились о них. И Он говорит, я был наг, и вы одели меня, я был болен, и вы пришли ко мне. Я был в темнице, а вы пришли, вы посетили меня. Тогда праведники скажут, Господи, когда мы видели Тебя алчущим, то есть когда мы Тебя видели голодным, когда мы видели Тебя там, нуждающимся в одежде и так далее. И Господь сказал, то, что вы сделали одному из наименьших, то сделали мне. И потом Он скажет тем, которые по левую сторону, то есть которые не сделали, Он их отвергает. И Он говорит такие серьезные слова. Смотрите, Матфея 25:41. Он говорит, идите от меня проклятые, то есть те под проклятием, это говорит Иисус, да, в огонь, который вечный, который уготован дьяволу и его ангелу. То есть вот эти места Писания, они нас шокируют, потому что это серьезное как бы предупреждение тем, кто вот, ну, не пошли путем Иисуса, да, кто не стали любить и служить своим ближним. Потому что фактически то, что вы сделали кому-то, значит, вы проявили Божью любовь. И здесь Господь говорит вот об таких серьезных вещах. И в церкви об этом говорится обычно немного, потому что в основном все спасенные, и мы не говорим об этом так серьезно, как вот этот молодой человек там в России, да, он начал проповедовать, говорит, Иисус придет, будет Божий суд, ну, до 2000 года мы точно не дотянем, как бы это уже, нам просто нет шансов. Ну, так он говорил, как он понимал. Но мы, конечно, так не говорим сейчас в церкви, и мы не говорим так, но Павел говорил серьезно, и он настолько говорил серьезно о суде вечном, он говорил настолько серьезно о суде вечном, что даже царь Агриппа пришел в страх. Он пришел конкретно в страх, он испугался. Потому что Павел говорил серьезно, что будет, ну, ответ перед Богом, отчет перед Богом. Это значит, обратная сторона Евангелия заключается в том, что если ее не принять, то на людей возлагается большая серьезная ответственность. И вот 2 Фессалоникийцам 2:20, там написано так. 2 Фессалоникийцам, пожалуйста, откроем. 2 глава, 20 стих.
Вот, спасибо за текст, который мы сейчас вот увидим. Здесь говорится так. Нет, 12 стих, извините. Второе Фессалоникийцам 2:12. «Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». То есть Бог говорит об осуждении. Это не наше с вами служение в церкви. Да? Мы не имеем служения осуждения, мы имеем служение оправдания. Но будущее осуждение, вот Павел говорит, что возлюбили, он выше пишет, за это Бог пошлет им действие заблуждения, так что они будут верить лжи. То есть, ну, там обольщение всякое. И написано, да будут осуждены неверовавшие истине. Иисус сказал, кто будет веровать и креститься, будет спасен, кто не будет веровать, осужден. Это так чисто напоминание нам, чтобы мы помнили, что нависает над теми людьми, которым мы не проповедуем. Иоанна 3 глава, Иисус Христос говорит, верующий в Сына Божия, это Иоанна 3:36, имеет жизнь вечную, а неверующий Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Это Христос сказал в той же речи, которую говорил Никодиму. Итак, мы видим эти и другие места Писания, которые говорят о суде вечном. Даже это входит в основу первых, как начатка учения, Павел говорит, невозможно оставившие начатки учения, поспешим к совершенству. Не будем уже полагать основания обращения от мертвых дел к вере в Бога, ну, то есть верующим писать, чтобы они опять обратились к Богу, учение о крещениях, о возложениях рук и о суде вечном. То есть суд вечный – это то, что люди все понимали, что вот эта милость Божия – это как отсрочка, можно сказать, от суда, представляете? Это если люди вот не покаялись, не обратились, это просто еще отсрочка. И об этом говорит Петр, второе послание Петра. Он говорит ясно, что не медлит Господь исполнением обещания. Он не просто медлит, Он долготерпит нас, желая, чтобы никто не погиб. Никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Второе Петра, быстренько скажу. Второе Петра, 3 глава, 9 стих. Потому что некоторые люди будут в последнее время говорить, наглые ругатели будут. Они говорят, ну а где пришествие? Вот где? Но Библия говорит, такие люди не знают, он говорит, что мир же будет сожжен огнем. То есть первый мир был потоплен водой, а второй вообще будет сожжен огнем. Такое будет происходить. Поэтому Бог не медлит. Он долготерпит. Желая, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Кто может сказать на это аминь? Итак, мы видим, что чтобы никто не погиб. Обычно мы, когда говорим в церкви, мы говорим о Божьей благости, о Божьей любви, и это совершенно правильно. Но мы должны помнить, что есть в случае, если кто не поверит, Библия говорит, он будет осужден. И Бог говорил еще в Ветхом Завете, я не хочу смерти грешника. Помните, Бог говорит, я не хочу смерти грешника. Но Бог не может принять грех, Он не может согласиться с грехом, Он не может взять это в свою славу. Помните, Он сказал, Иисус рассказал историю, когда был пир такой брачный, знаете, и просто человек вошел не в брачной одежде, там было, ну, наверное, может быть, какая-то грязная, рабочая, старенькая одежда, я не знаю, что там было, но Иисус на таком примере рассказал, что обычно на свадьбу люди очень красиво одеваются, и... Но он говорит, этот человек, он был одет неправильно. Суть была не в его одежде физической здесь. Иисус говорит, что он был неправедным, то есть его одежды были, очевидно, грязными, то есть его сердце не было чистым. И поэтому он говорит, друг, как ты сюда пришел? Вот как ты сюда попал? Я думаю, когда кто-то приходит на брак или приходит на какое-то большое мероприятие, его обычно встречают и даже переодевают. Ну, что я имею в виду? Я имею в виду конкретные вещи в России, когда, например, на большом шоу выступает там, ну, ребенок, и вот его папа, он тут должен быть среди болельщиков, это, или мама, например, ну, папа. А папа, известная проблема, что, допустим, он в алкоголе, он просто вот весь, знаете, что с ним делают? Его встречают там в Москве, то есть его там, извините, промывают кровь капельницами, потом одевают чистую одежду, помыли, побрили, чтобы он был вот красивым, готовым к вот этому празднику своей дочери, потому что самому человеку не остановиться. И вот добрая администрация, скажем, вы понимаете, это такой процесс, вот чтобы он был достойным, чтобы камера на него вот направлена была, и он был такой причесанный, его там всех постригают, одевают, чтобы вот папа, вот, который был пьющим,
Они говорят, мы его я слышу, как работает команда. Они говорят, мы его прокачаем. Давайте папу сюда, вызывай все-таки. Пусть он приедет, пусть он посмотрит на свою доченьку, на сына там. Давайте, мы его очистим, мы его оденем. Я говорю о том, что чтобы пойти в эту аудиторию, в этот праздник, то есть человек должен был достойно. Чтобы попасть к президенту, там написан дресс-код. Человек должен быть одет соответственно. Чтобы попасть в небеса, Бог хочет, чтобы у людей было, у нас было чистое сердце. Чистое сердце увидят Бога. Матфея 5:8. Скажите аминь, друзья. Аминь. И поэтому вот Бог ради этого пришел на землю. Ради этого, вот чтобы вот достигнуть, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Иоанна 3:15. Чтобы никто не погиб, но каждый имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Чтобы так возлюбил Бог тоже, чтобы никто не погиб. Давайте обратим внимание на слова, чтобы никто не погиб. Давайте скажем, чтобы никто не погиб. Чтобы никто из моих детей не погиб, скажите аминь. Чтобы никто из моих знакомых не погиб. Представляете, вот почему Иисус пришел на землю в таком образе. Потому что Он пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их. Матфея 1:21, Рождество, слава. Аминь. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Погибшее. То есть то, что Он говорит, чтобы лучше исправилось, чтобы, там, как Он сказал, чтобы сокрушенное не сломалось, но лучше исправилось. Ну, там место Писания. Бог пришел, чтобы к погибшим, наипаче погибшим овцам дома Израиля. Представляете, если мы с вами что-то пожертвуем, и там в Санкт-Петербурге вот кормят, проповедуют Евангелие, там наш с вами посев. То есть мы вот хотя бы вот этим послужим, да, или какие-то вещи вязаные передадим, или что-нибудь такое привезем, чтобы они... Это ведь тоже вклад в Евангелие, согласитесь? Правда же? Но Бог хочет, чтобы мы это делали, чтобы мы понимали, что без Бога люди не просто могут замерзнуть, заболеть, без Бога люди могут погибнуть навеки, потому что не приняли Его. И Бог любит везде, людей в Украине, в Беларуси, повсюду Господь любит людей, везде нужда. Но вот здесь мы рядом, вроде как ближе можно реальнее помочь. Вот. И есть другие места, вот в Беларуси, церковь, извините, в Украину отправляли, там работают с людьми, с инвалидами. Все, слава Богу, это важно, это очень-очень важно. Но Бог хочет, чтобы мы понимали, что тот, кто верует и крестится, будет спасен. Кто не верует, будет осужден. И вот поэтому Иисус стал человеком, повторяю. Поэтому Иоанн Креститель стал вот таким отчаянным, вот только ради того, чтобы быть услышанными народом. Бог начал и повел его в пустыню. Я напоминаю эту проповедь. Господь его одел вот в такую одежду. То есть он выглядел дико, он выглядел странно, он говорил разумно, мудро, но он выглядел необычно. И поэтому он не ел и не пил, и говорили, в нем бес. То есть о нем так вот некоторые говорили. А о Сыне Человеческом, об Иисусе говорили, он друг мытарей и грешников. То есть он спокойно с ними говорит, он им проповедует, то есть он их не отворачивается, не отвергает. Слава Богу, Господь колено исцеляет правое. Слава Господу, Иисус здесь. И я хочу сказать, что вот попробуйте услышать меня, и я хочу сам это принять еще глубже в сердце. Павел говорит, я для всех сделался всем, чтобы пасти некоторых. Вот почему учителя воскресной школы, они становятся как бы дети, они детским манерами, детским сердцем. Они рассказывают детям Евангелие на их уровне. Вы понимаете, друзья? Это ради их спасения. Аминь. Вот почему с молодежью работают на таком языке или так, как они могут понять. Это только, чтобы они были, чтобы быть услышанными. Вот почему с бездомными работают люди часто, которые сами были в нужде, бездомные, они понимают их. Вот почему с больными работают те, кто были раньше болели и пережили это все. Они как

бы вот делают все, чтобы спасти людей. Кто-то работает в правительстве, кто-то создает государственную программу образования, вот как вот эта сестра, благословит ее Господь. И Господь всюду хочет использовать людей, чтобы достигнуть Евангелием. И мы должны это не потерять. То есть не потерять, вот, потому что мы действительно наслаждаемся в Боге. Вот Божье присутствие, Божий Дух Святой, Божья забота, чудеса. Они постоянно сопровождают нас. Если мы ходим во Христе, да, мы пребываем в Нем. Это прекрасная жизнь. На самом деле это так. Но есть также другая категория людей, которые могут быть там, где мы. Как вот этот человек. То есть он был бездомным, он сидел с пивом на этой скамейке. И вот эти две женщины, они пришли и говорили об Иисусе. И он говорит, я пришел, на меня так посмотрели, удивились, как это я пришел. Ну, не все же приходят. А я, говорит, пришел. И я решил, говорит, отдать свое сердце Христу. И вот теперь Бог употребляет этого человека. Поэтому есть опасность, которая нависает над каждым, кто не примет Евангелие. И это не угроза с нашей стороны, нет. Это ни в коем случае не какой-то шантаж, извините, или какое-то такое воздействие. Нет, это психологическое воздействие. Это реальная опасность. Поэтому Господь говорит, я стою у двери и стучу, как бы, кто услышит голос мой, я приду к нему, я буду с ним вечерить. Иисус проповедовал грешным, он проповедовал нищим, проповедовал голодным, потому что люди там были голодны. Он проповедовал больным, проповедовал буквально всем и призывал учеников это делать. И вот слово говорит нам о суде вечном очень многие-многие священные писания. Там книга Откровения показывает, что будет там. Книга Даниила там, да, многие книги там Ветхого Завета. И Иисус об этом много рассказывает. Он рассказывает о богаче Лазаре, он говорит об аде. Он говорит серьезные вещи очень. Он говорит о фарисеях очень серьезно, что Иоанн говорил там, что вы не думайте, как вы избежите будущего гнева. То есть Божий гнев на самом деле, он изольется потом на грешников. И вот поэтому, чтобы этого не произошло, Господь хочет направить тебя и меня с благой вестью. Поэтому вот из-за благой вести в Советском Союзе сидели узники в тюрьмах. Не просто были наказаны. Они были посланы туда Богом, потому что система СССР, она в то время, она не позволяла проповеди Евангелия в тюрьмах. Поэтому это все шло через отдельных людей, которые там сидят. Теперь и поэтому христиане должны были пойти в армию. Я думал, ну зачем я там? Зачем я там? Что я там должен делать? Ну какую пользу я там принесу? Я так думал. Я понимал, что нужно туда идти, и я сказал, направьте меня, куда вы считаете нужным. Но я думал, ну какую пользу я там принесу, ну что я там сделаю вот в этой Байкало-Амурской магистрали, все. Ну понимаете, потом я понял, для чего это нужно было. Потому что никто нигде им никогда не говорил о Боге вообще ничего. Они ничего не знали. Вообще ничего не знали. И не было там ни радио, ни телевидения, ни газет. И один только наименьший Володя, юноша, вот со своими проповедями. Вот. Это ничего, никакой информации. И это было просто нужно. Вот почему Бог направляет в армии, вот почему Бог направляет на какие-то работы, на какие-то особые места, участки опасных работ, чтобы там благовествовать Евангелие. Как вы думаете, нет ли в этом именно Божьего плана, чтобы мы оказались в таком месте, где достигнуть Евангелием, где кто-то принял Иисуса? Мы не живем, как обычные люди. Мы живем с миссией, чтобы их спасти. Чтобы спасти хотя бы некоторых. И поэтому, если наша церковь, она буквально вся будет наполнена Духом Евангелия, и мы будем все помнить и понимать, что те, которые не поверят, они погибнут. Кроме того, они не исцелятся от болезней, ну, потому что если они не услышат благую весть, они не будут исполнены Святым Духом, они не будут слышать Господа, они не получат плоды Духа в свою жизнь, они не станут благословением для других, не станут проповедниками, пастырями, потому что им никто не проповедовал, потому что никто к ним не пришел. Один знакомый брат, он служил на семейном раде иногда, но он из города Пскова. Константин, вот он, Лопуштян, по-моему, да, его. Он служил в армии с моим другом Константином из Баптистской церкви. И когда мы с ним встретились, и мы общались, он знал меня немножко, мы просто познакомились после армии, и вот он там служит. И я узнал от него, что он служит в Сибири. А для меня Сибирь – это очень как бы важно, ценно. Кстати, там были вот пастыря из Сибири тоже. И
И я у него спрашивал про эти города. Он говорит, я знаю эти города, мы были там, мы вот там находились. Я рассказал, где служил. И говорит, вот в этом городе, он назвал один из городов, вот рядом, где моя воинская часть, или поселок. Говорит, у них долго-долго не было пастыря. И они меня просили, вы дайте нам пастыря. Он старший пресвитер был. И дайте нам пастыря, дайте нам пастыря. Ну, он говорит, у меня нет, ну не знаю. Говорит, вы молитесь. Возможно, ваш пастырь еще под забором валяется пьяный. Ну, он так, они сказали, еще там находится. И вы знаете, так и получилось. Человек, который вот именно погибал, он действительно валялся под заборами, он был такой погибающий. Бог его спас, Бог его, они молились, молились, и Господь сделал его служителем, сделал его пастырем. Можете ли воздать Богу славу за это? Аллилуйя, аллилуйя. Вот, поэтому вот моя проповедь сегодня, она в такой, в определенной простоте, но она в определенной ответственности. Что если мы примем на себя вот это бремя ответственности, Павел говорит, я должен. Я должен. И если я не буду это делать, горе мне. Горе мне, я не знаю, что за этим словом горе. Несчастье, наказание, отвержение от Бога. Я не знаю, но горе мне. Там что угодно может быть, просто горе. Если я не благовествую, потому что это необходимая обязанность. А за что мне будет награда? Вот там было слово пастырям. Я, правда, не все сказал, за что награда как бы Бог дает нам, потому что есть благословение праведника, есть благословение, ну, когда вот мы сеем, мы пожинаем, а есть награда. И вот награда дается, Павел говорит, за что? За то, что я проповедую Евангелие безвозмездно. То есть он всюду, он это делал. Там, знаете, есть служители, которые бесплатно проповедуют, есть которые вот, ну, с поддержкой, да, есть за минимальные какие-то деньги проповедуют, но... Естественно, эти деньги не являются такими финансами, которые там могут их украсить их жизнь и там создать им быт и все. Нет, это просто, но Бог видит это все. И у него есть особая награда, кто проповедует и проповедует искренне, бескорыстно, в смысле. И поэтому есть награда тем за посвящение. И я говорил об этом, потому что помните женщину, эту замечательную женщину Руфь. Вот, это была несчастная женщина, которая стала благословенной и счастливой. Потому что она потеряла мужа, была несчастна, то есть она лишилась своего счастья, судьбы. Вот. И теперь она счастливая, потому что она решила пойти за матерью Наимень, то есть к народу Божьему. Она пошла к народу Божьему, моавитянка, язычница. И тогда, когда Вау встретил ее и разрешил ей на поле пользоваться всем, она спросила, что я заслужила, чем я заслужила, почему ты так относишься ко мне? Он сказал, я слышал то, что ты сделала для своей свекрови. То, что ты оставила свой дом, ты оставила свою родину, ты оставила своих богов, ты оставила все и пошла сюда, чтобы под крыльями Божьими успокоиться. И да будет тебе полная награда. И вот полная награда, она дастся именно посвященным людям, которые посвящены Богу очень сильно. Есть благословение, потому что мы дети Божьи. Мы благословляем деток, потому что то они наши. Все. Неважно, в каком он состоянии ребенок сейчас, хорошо учится или плохо, там, мы все равно благословляем. Бог любит церковь, греет и питает, но у него есть награда. И это награда всем, кто будет проповедовать, кто будет именно посвящен. И вот эта женщина, Руфь, она посвятила себя, она сказала, ее уговаривали, ее убеждали. Знаете, иногда люди говорят тебе, ну, как Петр сказал, что ну останься там, здесь. Или Петру, извините, Павлу сказали, останься здесь, не иди в Иерусалим, останься здесь. Или Петр говорит Иисусу, да не будет с тобой это Господь. Или кто-то тебе скажет, там отдохни, там, ну, не надо. Есть другие, кто это сделает. Но эта женщина, она сказала, куда ты пойдешь, туда я. И твой Бог будет моим Богом. Я умру там, где ты умрешь. Я тебя не покину. То есть вот это вот, и она ее перестала уговаривать. И тогда пошли обе вместе. Вот это посвящение, оно приносит полную награду. Что приносит еще полную награду во сто крат, вы знаете. Ну, тот, кто вот отдаст, кто пожертвует. И там касается земля, там, жилье, там, что-то другое, родные, близкие. То есть приходится человеку выбирать. Говорит, Бог говорит, во сто крат больше. То есть это максимально. И награда за что, Павел говорит? За то, что я бегу. Я бегу. Все бегут, но один получает награду. Я повторю, все бегут, 1 Коринфянам 9, но один получает награду. Так он, так бежите, чтобы получить. Значит, мы должны бежать, то есть стремиться вести активный образ жизни, в смысле думать о евангелизации следующей, думать о разных слоях населения, бежать. Павел говорит, я сохранил свой бег,
То есть течение — это старое слово означает бег. Я часто это повторяю. Я сохранил свой бег, и теперь мне готовится венец. То есть теперь мне готовится

то это награда. Бог действительно хочет ускорить наш бег. Он хочет нас распространить. Это энергичный путь такой, это просто спешить выполнить волю Божию. И поэтому он говорит, я бегу. И я бьюсь никак на неверное. Я не бьюсь просто, ну, за то, чтобы получить что-то, какую-то земную награду. Он говорит, я не просто бью воздух, разбиваю просто словами и там движением. Нет, я, говорит, так делаю, чтобы, ну, усмиряю и порабощаю свое тело. То есть я подчиняю себя вот этой цели, задаче. И если мы будем молиться дальше, я верю, что Бог открыл нам Россию, открыл нам другие страны. Бог, конечно, откроет. Он, конечно, хочет, чтобы Евангелие пошло до краев земли. И я представил на один момент, а если мне дадут разрешение? А если мне будет разрешено евангелизировать? А если где-нибудь мы опять поедем куда-нибудь в какие-то города, и там буквально будем проповедовать открыто в каких-нибудь организованных собраниях безвозбранно, то есть непрепятственно? И если мы будем, ну, Бог будет действовать, это ведь так прекрасно. Поэтому Господь, Он сегодня вот дает такие мысли, и поэтому Павел сделался всем. Поэтому некоторые вот театральным образом показывают Евангелие, как это понятно. Другие там рассказывают истории, притчи, детские рассказы, молодежные всякие такие проблематику. Но люди несут Евангелие. Цель, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Потому что тот, кто верит, будет спасен. А кто не верит, будет осужден. Спасибо за внимание. Я воздаю Богу славу. Я очень серьезно хотел бы с вами помолиться. Спасибо.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Процесс воспитания детей иногда бывает трудным. Хитрости, к которым они прибегают для того, чтобы получить желаемое, иногда могут свести родителей с ума. Как противостоять детским манипуляциям и оставаться при этом любящими родителями? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Сентюрина. Олеся, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вообще, как понять, ребенок мной манипулирует или он действительно страдает в это время?
1: Вы знаете, если родитель чувствует, что он загнан в угол и как будто выхода у него нет в этой ситуации, то, конечно, это ребенок уже довел родителей до такого состояния, что родителей просто выхода нет, и он идет у детей на поводу. На самом деле, это уже ребенок-манипулятор, уже хорошо прописался в доме, комфортно себя чувствует, уже знает, как управлять родителями, потому что дети на самом деле, они очень редко, когда могут страдать. Страдают в основном дети от чего? От того, что родители в ссоре. Да, это ребенку тяжело, маленькому. Когда более взрослый ребенок уже, он страдает от того, что с друзьями поругался, уже от общения с близкими людьми. А когда маленький ребенок, манипуляция же она вся с детства идет. И ребенок, он от родителей это перенимает. В свое время, когда ребенок рождается, многие говорят, что ребенок не может манипулировать. На самом деле малыш плачет не всегда, когда ему холодно, голодно, и у него что-то болит. И иногда ему просто скучно, он привык, что мама рядом, тепло мамина рядом, ему комфортно. И, естественно, когда он лежит один в коляске или в кроватке, ему скучно, и он решает оповестить мир, да, своим криком. И, конечно, на крик сбегаются родители. Он понимает, что ему посодействовали, пришли на помощь. Он закрепил это в своей голове. На самом деле маленькие детки, младенцы, они очень быстро усваивают. Подержи один раз младенца на руках, чуть дольше положенного времени. Допустим, ты покормил, укачал ребеночка. А если ты просто в течение дня носишь его, качаешь, как бы приятно это маме, естественно, приятно, ребенку приятно. И тут попробуй его положить в коляску. Конечно, начинается крик. Как только берешь на руки, ребенок сразу замолкает.
0: Но есть действительно дети, которые не сходят с рук, ну, как
1: да,
0: бы
1: это уже
0: только положи,
1: да,
0: крики. А есть такие, которые, ну, весело у мамы на ручках, но когда его положили, он тоже спокойно
1: переносит. Да, да.
0: Но вот я слышала, что до года все-таки нужно брать чаще на руки и качать, потому что пока еще ребенок все-таки, ну, не манипулирует, а просит то, что ему действительно нужно. А вот уже после года, там, в два, в три года, тут уже начинается эта чудесная история с манипуляцией.
1: Манипуляция, да. Да, на самом деле, вы знаете, я тоже придерживаюсь той позиции, где мне комфортно брать своего малыша на руки, качать его, одаривать его своей любовью. И мне, конечно, приятно это делать. Конечно, я это буду до года делать, и больше года буду делать это с ребенком. Но когда я понимаю, что ребенок уже начинает мной манипулировать, когда, к примеру, а детка очень хорошо все понимает, когда просишь его, посиди чуть-чуть, мама сейчас то-то сделает. Ребенок не дает маме этой возможности сделать, отлучиться на буквально куда-то на шаг, что-то взять. Или ребенок хочет кушать, а она говорит ему, посиди сейчас чуть-чуть, я тебе сейчас кушать приготовлю. Ребенок это не позволяет. Естественно, он уже начинает манипулировать.

0: манипулировать родителями. Но вообще ребенок это все понимает от родителей. Когда он чуть-чуть подрастает, и мама говорит, сделай это, тогда получишь, я тебе куплю игрушку. Ребенок понимает, что чтобы добиться желаемого результата, должно быть «если». Если я сделаю то-то, то-то, то результата, конечно, я добьюсь. И, как правило, дети понимают, самая такая мощная атака, орудие массового поражения – это, конечно, истерика. Часто, когда в супермаркеты приходишь, и дети, наблюдаешь такую картину, когда они кричат, падают, ногами бьют, с полок все в эту корзинку смахивают, и это нужно, и это нужно. И попробуй только с корзинки что-то достать. Такой крик будет, но это просто невыносимо. И вы знаете, и родители идут на поводу ради того, чтобы ребенок только не кричал.
1: Ну а потом стыдно при людях, что ребенок вопит, и лишь бы он замолчал.
0: Да. Да, это самые опасные, наверное, самые тяжелые манипуляторы, которые действуют принародно, прилюдно, когда на публику они это играют. Это очень тяжело на самом деле таких детей отучить. Но не нужно отчаиваться. Все возможно, если набраться решимости. Есть такая еще манипуляция, когда ребенок притворяется, что он болен, когда он чувствует, что ему в какой-то момент не хватает материнской любви, внимания в семье. Вчера ему было хорошо, комфортно, а тут вот неделя прошла, другая прошла, и он понимает, что он вроде как мама на него внимания не обращает. И он потихонечку, он не будет кричать, он не будет громко о себе заявлять, он просто тихо будет лежать. Мама спросит, что случилось? Он, головка болит. А на самом деле она может у него не болеть, ему просто грустно и тоскливо. Он не может сказать, что я соскучился по твоим объятиям, он еще не может понять, что он хочет. Но он понимает, что если у него будет болеть голова, что мама рядом с ним полежит, обнимет его, поцелует. И ему, конечно, это будет комфортно, и он через какое-то время выздоравливает. Поделюсь с вами секретом. В свое время я к такой же манипуляции прибегала, чтобы привлечь мамино внимание к себе. Для меня это было самое комфортное, когда я говорю, ой, у меня болит головка, можно я полежу? И мама тогда возле меня ходит, все делает, и чаек принесет, и полежит со мной. И мне так хорошо, и от этого никуда не хотелось уходить. Вот это тоже один из методов манипуляции.
1: Казалось бы, такая невинная, мягкая манипуляция, когда ребенок не истерит, но просто вот...
0: Да, но так себя ведет, да. Бывают такие манипуляции, когда ребенок начинает драться. Если ты не сделаешь то-то, то-то, я тебя ударю. И, конечно, бывает с детьми, друг с другом, если ты мне сейчас не отдашь эту игрушку, я тебя ударю. И либо родителям, мама, купи мне конфету, либо купи мне там жвачку. Мама объясняет, что не нужно этого делать. И он начинает злиться, топать ногами и начинает кулачком бить маме ножку там, либо в руку бить.
1: Или бить младшего брата.
0: Или бить младшего брата, да. Показывать о том, что... Если ты сейчас не сделаешь то, что да, то всем будет сейчас вокруг плохо. Существует такая еще, знаете, манипуляция, когда дети говорят, я ничего не умею. То есть такую беспомощность, скажем так, включают. Когда что-то просишь делать, а он говорит, я не умею, я не знаю, как это. И вот он ждет, когда взрослый подойдет человек и начинает делать все за него. И ему от этого тоже комфортно становится. Он добивается так внимания взрослого. На самом деле манипуляция – это столкновение авторитетов родителей и детей. Вот это самое важное, чтобы главное родитель запомнил. Это столкновение авторитета родителей и детей. Когда ребенок начинает подрастать, он говорит о своем «я», что «я есть, я хочу принимать решения». Но порой эти решения, они... Как он думает, они верны для него, я хочу взять все с этого мира. А родитель начинает потакать. И вместо того, чтобы показать ребенку, как нужно себя правильно вести, что нужно уважать старших, а не бить их, что нужно заботиться о братьях и сестрах, а не только к себе внимание все притягивать, что не нужно кричать, есть для этого слова, которые ты можешь сказать. Знаете, есть был такой случай в моей практике. В садике, в группе у меня была одна девочка. Что бы ни случилось, кто бы ни проходил бы мимо нее, она начинала кричать. И так кричала, я подумала, что то ли толкнули ее, то ли ущипнули, то ли укусили. Я говорю, да что с тобой случилось, что ты кричишь? Он мимо меня прошел! Я говорю, так ну и что, что он мимо тебя прошел? Он хотел меня толкнуть! Так не толкнул же тебя! И все дети опять началось. я посмотрела на это день, другой, а у меня перед этим воспитатель, который передал эту группу, объяснил, что есть девочка, которая все время плачет. И мы потом, через какое-то время, я на эту всю картину посмотрела, беру ее на ручки к себе, обнимаю ее, говорю, ну рассказывай, почему ты плачешь? Она, ну как? Ну, не хочу разговаривать. То есть она даже свои мысли она не может высказать и начинает сразу кричать, топотать ножками, ручками так трясти, драться. Я говорю, ну слушай, ну давай поговорим с тобой, если мимо тебя кто-то проходит и тебе это не нравится, давай ты лучше просто отойдешь от этого человека. Хорошо, точно, можно отойти. Если ты, к примеру, чувствуешь себя некомфортно, ты подойди мне и скажи, вот то-то случилось, я тебе помогу. Я говорю, ну не всегда же можно кричать, тем более, когда ты кричишь, я ничего не понимаю. Вы знаете, после этого ребенок вообще перестал плакать. Она, и когда другие дети плачут, она подходила к ним и говорила, чего ты плачешь, можно же подойти все объяснить. Вот порой дети не могут объяснить, и они начинают кричать, но тем не менее привлекает внимание родителей.
1: Ну вот смотрите, как интересно получается. Допустим, ребенок кричит, бывает, у него истерика. И тут же эмоционально включается взрослый. Да. Он тоже начинает кричать. Что он начинает кричать? Прекрати, да. Купи, не куплю, дай, не дам, иди в угол, да. И в общем, и это... Начинается вот спектакль.
0: Да. Самое страшное.
1: Да, и как бы, а как вести себя родителю спокойно, получается, как вы, да?
0: Да, вот смотрите, главное, выдержка должна быть во всей этой ситуации. Если есть у родителя выдержка, вот смотрите, ребенок, который именно вот так кричит, на самом деле это очень страшно. Одна мамочка приходит, говорит, мы говорим о том, что ну, ребенок ну, очень себя плохо ведет. Какое бы замечание сделали, она вот так вот языки показывает, смеется в лицо и так себя плохо ведет. Она говорит, вы не представляете, как мне стыдно с ней в город выходить порой, куда-то на люди выходить, мне очень стыдно. Но при этом мама ничего не принимает никаких мер для того, чтобы как бы это все прекратить.
1: Ну, может, просто не знает. Хотя сейчас вот интернет, там много можно информации о воспитании найти, совет.
0: Да. Если родитель опять-таки хочет. Угу. А когда он думает, что у нас такой характер, и мы такие принцессы...
1: А я жертва, да. Вот мне стыдно, с ней мне неудобно, да. Но я-то хорошая мать, это она такая дочь.
0: Да. Да, вот так вот, как-то так случайно мне это все досталось. На самом деле, конечно, это виноваты родители. Вот как бы это ни было горько слышать, но на самом деле виноваты родители. И для таких детей, манипуляторов, таких агрессивных, которые поддаются крикам, конечно, нужно набраться терпения. И четкое родительское «нет» должно быть «нет». Если родитель сказал «нет» один, второй не должен говорить «да». И если, к примеру, папа с мамой часто говорят «нет», а бабушка потихоньку говорит «да». И ребенок понимает, что можно переключиться на другого человека, и эту свою истерику можно направить на другого человека. И можно тайную, двойную игру вести вместе с родителями. Но нет, детей не надо этому учить, потому что дети вырастают в более взрослом возрасте. Они понимают, что мы можем манипулировать. Вот представляете, вы встречаете в своей жизни вот такого манипулятора, уже профессионала. Вот вам будет комфортно, когда человек подходит и начинает вами манипулировать. И вы вроде бы, часто такое бывает на работе, когда вы работаете в одном коллективе, и ты работаешь, не покладая рук, а другой вроде сидит, ничего не делает. Но при том, при всем, он всегда на хорошем счету у начальства. Потому что все, что сделаешь ты, он потом берет это все, складывает, приносит начальнику и говорит, вот, посмотрите, что я сегодня, мою производительность. Тот говорит, какой ты молодец, но на самом деле... Пришел он якобы к тебе за помощью, потому что у него болит голова, вот срочно начальник что-то требует, у него болит голова, помоги мне, пожалуйста, и ты вкладываешь свою душу, ты помогаешь ему, он потом это берет. И...
1: Но, как правило, очень манипуляторы, тяжело. Они всегда находят жертв.
0: Да.
1: Как насильники находят жертв,
0: да.
1: Если это не жертва, номер не пройдет, если это жертва, значит, у вас просто прекрасный союз сложится,
0: да,
1: вы будете играть вот эту вот, как скажем, этот сюжет, он будет, да,
0: нескончаемый, да. Пока есть, как говорится, охотник, И он будет искать всегда свою жертву. И ну, чтобы это не развилось до такой степени, конечно, нужно это сразу оборвать на начальном этапе. То есть ребенок должен четко понимать, что такое нет. Если ребенок не понимает, что такое нет, все-таки нужно немножко быть строгим родителем. На самом деле все думают, вот строгим родителем быть это плохо. Дети любят дисциплину. В дисциплине дети чувствуют себя комфортно. Они чувствуют, что они защищены, потому что есть какие-то правила, есть устои, которые нарушать нельзя. Если я их нарушил, то я буду либо наказан, либо я, ну, чего-то я не получу. Но если нету границ у ребенка, ребенок может, знаете, есть такое выражение в последнее время, фестивалить. У него весь день как фестиваль, праздник, фейерверки постоянно. Но когда ему плохо, он не знает, куда обратиться, потому что ему все дозволено. А когда есть какие-то границы, и дети любят границы, и часто они взрослых испытывают на том, чтобы узнать, насколько взрослый готов его повести по жизни дальше. А ребенок, он ищет лидера, на кого бы он мог бы опереться. И часто родители говорят, все, у меня нет сил, я не могу с этим больше справиться, я не могу выносить больше эти истерики. Но не стоит забывать нам никогда, что человек может все, если он верит в Бога, что все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Бог никогда не оставит тебя одного, если Он дал тебе ребенка. Если он доверил тебе воспитание этого ребенка, то он знает, что ты сможешь с этим справиться. И чтобы найти эту инструкцию к применению, ты, конечно, можешь посоветоваться с Богом. А есть такое еще, знаете, маленькая такая инструкция. Есть ребенок, есть папа и есть мама. Ребенок от кого-то перенял такой характер. В свое время, когда дочка у меня плохо себя вела, я подумала, я тогда тоже так вела. Что нужно сделать для того, чтобы исправить? Так, на меня бы подействовало то-то, то-то, то-то. Дай-ка я попробую к своему ребенку это применить. Точно получается. Когда я вижу, что ребенок это делает, то, что делал папа в детстве, я спрашиваю мужа, что нужно сделать, чтобы... чтобы ты бы остановился, что для тебя бы пригодилось? Он говорит, ой, мне нужно было просто меня обнять, там, поцеловать, там, и не трогать меня больше, оставить в покое. Я бы поразмыслила, и все, пошло бы на свои места. Когда я стала применять это к дочери, о, действительно сработало, далеко ходить не надо. Дети наши перенимают все то, что мы им, их наделили. И когда мы психуем на детей, мы психуем на себя, только себя мы не видим, конечно. А дети по нас порой раздражают, и нам стыдно за детей, но должно быть в первую очередь быть стыдно за себя, за свое поведение.
1: То есть важно, как я поняла, спокойствие,
0: да.
1: Принятие,
0: выдержка
1: и дисциплина.
0: Да.
1: И тогда
0: да.
1: ребенок, ну, манипуляции...
0: Да, да, они прекратятся. Вы знаете, в детском саду однажды тоже такая была история, когда ребенок смотрит и говорит, позвони маме домой. Я говорю, я звонить не буду, у нас же сегодня, сейчас обед только. Позвони домой, иначе я сейчас устрою. Я говорю, что ты устроишь? Я сейчас рвать начну. Я говорю, как? И она начинает на меня смотрит в глаза и начинает рвать. Я думаю, странно, как так можно сделать?
1: Сама
0: другой говорит, да, да. Поэтому я посмотрела на ребенка и сказала, нет, я говорю, этот номер со мной не пройдет. Ну ладно, тогда давайте спать.
1: Да, удивительно. Спасибо, Олеся, за эти примеры прекрасные, за советы. Надеюсь, они будут полезны многим нашим телезрителям. Благодарю вас. Всего доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Сегодня в программе мы поговорим о главном условии счастливого брака, а также будем молиться о ваших семьях. Не пропустите! И с нами сегодня в студии координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Мы будем говорить сегодня о семье. И сегодняшняя среда, масс-медиа заполнена множеством советов, множествами разных рекомендаций о том, как начать хорошую семью, как найти себе свою правильную половинку. Социальные сети полны разных таких советов. Но из-за такого обилия советов уже люди не знают даже за что и цепляться, за какой конкретно совет. Уже возникает такое ощущение, что хороший брак — это лотерея. Кому-то повезет, а кому-то нет. Вот как попасть человеку в число тех, кому повезло?
1: Ну, прежде всего, человек должен понять, кто сотворил человека и кто сотворил брак. Читая Библию, в самой первой книге «Бытие» мы находим желание Бога. Бог говорит, сотворим человека по образу Божьему. И далее говорится, и сотворил Бог мужчину и женщину, сотворил их. Угу. То есть мы видим, что человек был сотворен по образу и подобию Божьему, и Бог сотворил человека социальным для жизни в семье и в браке. Потому что когда Бог увидел, что не нашлось помощника, равного Адаму, Бог сказал, нехорошо быть человеку одному, и сотворим ему помощника. Поэтому для того, чтобы действительно понимать, что такое жизнь человека, что такое брак, ценности брака, необходимо прийти к его создателю, к Богу. Потому что Бог сотворил человека и сотворил брак. И Бог все сотворил по законам. То есть есть духовные законы, есть законы, которые касаются социальных взаимоотношений, есть материальные законы. И как говорят юристы, незнание закона не освобождает от ответственности. И Библия содержит понимание этих духовных законов, построение счастливого брака, счастливой семьи. Библия содержит законы, которые касаются социальных взаимоотношений в семье и законов, которые касаются материального этого мира. Поэтому для того, чтобы брак был успешным и чтобы повезло, необходимо прийти к его создателю, к Богу и узнать эти законы.
0: Ну, в общем-то, это логично, да. Приходишь к Богу, к тому, который создал брак, и просишь у него ответ на то, чтобы создать свою собственную семью. Но когда вот наступает момент, там 18 лет, например, молодой человек влюбляется, его переполняет чувство, там уже как-то не до советов, не до каких-то законов. Я сам себя вспоминаю в юности, то есть контролировать
1: тоже,
0: себя
1: да, невозможно
0: практически.
1: Первую влюбленность, да.
0: И уже в то время у меня уже появлялись мысли о том, что я собираюсь создавать семью. Вот. Но существует ли какой-то конкретный возраст, в котором уже можно говорить серьезно о создании брака? Какой-то есть такой конкретный возраст?
1: Прежде всего, Библия говорит о том, что брак и семья – это не просто твои, как бы сказать, желания, а семья возлагает огромное количество ответственности. И поэтому, прежде всего, в брак должен вступать тот человек, который уже готов брать ответственность. Прежде всего, за взаимоотношения в семье. Это касается материальной ответственности, потому что, опять же, Бог говорит, и оставит человек отца своего и мать, и прилепится к своей жене, и будут двое одна плоть. То есть о чем говорит? Для того, чтобы брак, он создавался на Божьих основаниях, молодые люди должны начинать жить самостоятельно. Поэтому, прежде всего, это касается социальной зрелости мужчины и девушки, которые готовы вступить в брак. Потому что есть, к сожалению, люди, которым уже далеко за 40, они еще социально незрелые. Они не готовы взять ответственность даже за свою собственную жизнь, не говоря уже о семье. Как говорила еще моя мама, мужчина состоит из мужа и чина. То есть муж, тот, который взял ответственность за свою собственную жизнь, за ответственность за жену и за детей, и у него есть уже определенное положение. То есть он способен зарабатывать достаточно, чтобы содержать свою семью. То это возможно только уже после окончания школы и определенного профессионального

0: уже обучение и уже когда есть хорошая работа.
1: Ну, такие вот взгляды, можно сказать, консервативные в отношении семьи, они присущи старшему поколению, которое не было, может быть, воспитано в нынешних каких-то условиях. Сегодня же молодежь, мы видим, особенно не заморачивается по поводу того, чтобы себе создать какую-то семью, такую на долгий срок. Их интересуют чувства, их интересуют какие-то отношения. Если что-то вдруг не понравилось, тут же предлагается развод. И развод во многих случаях является решением в глазах этих людей, решением их проблем. Откуда такое легкомысленное отношение к семье? Откуда оно взялось?
0: Прежде всего, непонимание важности и ответственности построения семьи. То есть, если рассматривать вопросы духовно, то есть на первом месте важное значение каждого человека – это вопрос спасения, покаяния, примирения с Богом. Второй вопрос по важности – это создание семьи. Даже, можно сказать, некую такую небольшую аналогию провести. Если человек решил купить дорогой смартфон, когда он покупает этот смартфон, то к нему идет очень такая объемная инструкция. И обычно любая инструкция начинается с жирного такого текста из предупреждения. Пожалуйста, не начинайте пользоваться устройством, пока вы не проработаете эту инструкцию. И люди, которые потратили определенное количество денег, они уже дорожат этим смартфоном, они начинают его внимательно изучать. Потому что если небрежное отношение к этому устройству, оно принесет много разочарований. Эмоциональных, что устройства неправильно работают, и, может быть, финансовых, что необходимо будет его ремонтировать. Но создание семьи на множество порядков сложнее и важнее для человека, чем покупка дорогостоящего оборудования. Поэтому, прежде всего, конечно, необходимо прийти к Богу, прийти к духовным людям. Даже в Библии говорится такое, есть место, что ведение ищут у священников. То есть видение – это вопросы, касающиеся мудрых советов. Как необходимо принимать важные жизненные решения на основании Божьих заповедей и Божьих законов.
1: На самом деле развод – это не решение. Проблемы в семье – это катастрофа. Это все равно, что я себе представляю, летит самолет, и вдруг у этого самолета какая-то неполадка, шасси не выходит. И командир корабля принимает решение. Вместо того, чтобы долететь до аэропорта и как-то решить проблему, давайте мы тут на месте разобьемся и таким образом избавимся от этой проблемы. Вот такого рода, мне кажется, решение и у развода.
0: Да, потому что в Библии написано, что Бог ненавидит развод. Потому что, еще раз говорю, в планах Бога это семья. Это было еще в самом сердце Бога, еще до начала творения этой вселенной.
1: Всякая трудность в семье – это испытание. И с такими подобными испытаниями столкнулись герои нашей истории – Надя и Леша Кудрявцевы. Давайте посмотрим.
2: Усі молодята у день весілля виключно красиві. Проте за фасадом щасливих облич часом ховаються непривабливі секрети.
3: Ми зустрічалися з Льошою, я його дійсно любила. И через 9 месяцев наших встречаний оказалось, что я беременна. Поэтому мы поженились. Но, конечно же, это был вынужденный брак.
4: Первоочередные вопросы, которые меня волновали, они не были связаны с семьей, с ребенком, как купить там кроватку, памперс и прочее. Меня интересовало, где взять дозу.
2: Про те, що чоловік вживає наркотики, Надя не здогадувалася. Начебто все було як у всіх. Звичайна молода сім'я, новонароджена донечка, пелюшки, сорочечки і постійна нестача грошей.
4: Вона розуміла, що я хожу на роботу, зарабатываю, вона їх не бачила, цих денег. І коли у неї виникав питання, де ж гроші, мені в очередний раз приходилось її обманювати, що там потратив на ігрових автоматах або ще щось. Мов, у Наді мог общі гроші взяти без проблем, то, що відкладували, то, що подарили.
3: Было очень грустно обнаружить, что нет там очень много золотых вещей дома.
4: Ты тихонечко взял себе это и ушел.
3: И оказалось, что они в ломбарде. Это он не сразу сказал, он сразу никогда не признавался. Оказывается, что он и тут врал, и тут врал, и тут. И это разрушает внутри.
4: Мною руководила острая потребность употреблять наркотик. Мне ничто не интересовало другое, только вот лишь бы мне сегодня надо.
3: У каждого человека, я верю, что есть своя точка кипения, когда все.
2: Втомившись від брехні, Надя вирішила пожити окремо від Люші. Саме в той період вона дізналася про залежність чоловіка. Це стало останньою краплею, і молода жінка подала на розлучення.
4: Глубоко в серці жалів о том, що ми розійшлися, Надя. Глубоко, звісно ж.
3: Плакала, розстраювалась, пыталась где-то даже запить эту боль.
4: Ну, я не отпускал ее внутри себя, в плане, чтобы она там жила. Трудно это было сделать с каким-то мужчиной, там, с каким-то парнем.
3: Каждый раз это у нас был конфликт, что я ему говорила, что ты мне не помогаешь с ребенком, почему ты не платишь алименты. Мы ругались каждый раз с ним при встрече.
2: Розлучення остаточно розв'язало Олексієві руки. Він уже не приховував свою залежність.
4: Міліція. Много долгов очень. Я уже не мог находить те суммы денег, которые мне нужны были для употребления. Я, ну, скажем так, боялся попасть в тюрьму, потому что уже приходилось идти на такой риск, а то когда, ну, вот-вот, если споймают, то это тюрьма. Я очень злился на себя, что я не могу ничего с этим сделать. Внутри, неужели так будет всегда?
1: В этой истории все было против героев. Слишком молодые и неопытные, вынужденный, а не желанный брак. Плюс так называемые скелеты в шкафу, зависимость мужа. Андрей, знание духовных принципов могло ли помочь этой молодой паре пройти через эти роковые испытания?
0: Да, конечно, потому что когда Бог дал Адаму и его жену, там очень интересно написано. И были оба наги и не стыдились. То есть здесь говорится не просто о физической наготе, а о том, что у Адама и у жены не было тайн друг от друга. Они были искренне и открыты друг перед другом. Угу. Поэтому один из моментов духовных законов построения крепкого брака является открытость перед тем, как молодые соглашаются вступить в брак. Если бы они перед тем, как строить свои взаимоотношения, признались друг другу, какие у них есть проблемы, какие, может быть, вопросы еще не разрешены, и готовы были принять друг друга и работать над ними, то не было бы таких проблем в браке. А тут явно показано, что она не знала, что он употребляет наркотики. Он скрывал это. И их взаимоотношения строились просто на чувственности, желании получить какие-то удовольствия. И когда она забеременела, неожиданно, то есть это подтолкнулось... Их подтолкнуло вступить в брак. Но не было прочно духовно правильного основания для этого.
1: Что вообще молодой паре необходимо сделать, чтобы избежать впоследствии таких ошибок?
0: Да, во многих церквях есть такое служение добрачное консультирование. То есть когда священники, служители церкви, они проводят консультацию с молодыми. Отдельно могут, допустим, с парнем, отдельно с девушкой, потом вместе. Потому что создание брака – это не просто возможность убежать от каких-либо проблем, а создание брака иногда еще эти проблемы, можно сказать, увеличивает. Потому что все, что сейчас в мире, направлено на то, чтобы как бы разрушить семью. Потому что мы знаем, что враг душ, человеческий дьявол, он ненавидит семью, поэтому любыми путями пытается разрушить.
1: То есть, скажем, если...
0: Да, необходимо добрачное консультирование.
1: Угу. Но если молодой человек и девушка связали свою жизнь уже вместе, остается все-таки такое, наверное, ощущение друг у друга, что я могу все-таки иметь некую свою личную жизнь, немножечко кусочек для себя, про который, может быть, муж или жена не знают. Допустимо ли между мужем и женой иметь какие-то, может быть, несущественные, но небольшие тайны?
0: Но я так допускаю, что, допустим, личная семейная жизнь – такая небольшая тайна, когда я готовлю своей жене какой-то сюрприз. То есть я откладываю определенную сумму денег, чтобы пригласить ее в кафе или сделать неожиданно какой-то подарок. Вот. А так я все-таки считаю, что все-таки по максимально отношения должны быть открыты. Потому что стоит только зародиться небольшому недоверию, то это недоверие может перерасти уже и в другие сферы.
1: Ну и мы подошли уже к нашему главному вопросу сегодня. Что же является главным залогом счастливого брака?
0: Но опять же, апостол Павел очень четко говорит, хочу вам сообщить, да, что всякому мужу глава Христос, а жене глава муж, а Христу глава Бог. Павел говорит о том, что когда Бог творил весь этот видимый мир и творил семью, Бог предусмотрел некую иерархию власти. Для того, чтобы была успешная семья, необходимо, чтобы муж верил в Иисуса Христа, принимал Иисуса и его слова как, можно сказать, верховенное право для своей собственной жизни и для жизни семьи. И чтобы его жена тоже была верующая и принимала духовный авторитет мужа в своей семье. И тогда это дает такую духовную платформу, что и дети будут принимать своих родителей как верховный авторитет в семье.
1: Такой вопрос. Иисус Христос не был женат.
0: Да.
1: В то же самое время Он учит нас также и о браке. Вот насколько велико Его полномочие, чтобы говорить о браке, в котором Он никогда не был?
0: Иисус имеет 100% полномочия учить о браке и, как бы сказать, помогать людям в браке. Потому что Иисус говорит, что прежде, нежели был Авраам, я есим. То есть Иисус употребляет себе это имя, которое относится к Богу. То есть тем самым он показывает, что Иисус был еще прежде начала этого творения. Потому что Он есть Слово. А Бог все сотворил Словом. Поэтому Иисус и творил человека, и творил брак. Поэтому Он знает все эти духовные законы. И также Иисус имеет полное право, потому что через здоровые семейные отношения Бог показывает, как Иисус любит свою церковь. Павел поэтому писал, что тайна сия велика. Он говорит, я пишу об отношении Христа Иисуса по отношению к церкви, так, как любящий муж любит свою жену, питает и греет и готов отдать свою жизнь за нее. Поэтому Иисус имеет все полномочия учить, наставлять нас в брачных взаимоотношениях.
1: Такой вопрос. Когда муж и жена объединяются, мы понимаем, у них начинается семья, то есть хлопоты там, по быту, по воспитанию детей. Что происходит в духовной сфере, когда два человека объединяют друг друга в брачными узами?
0: Но в духовной сфере Бог показывает всю важность брачных взаимоотношений и серьезность последствий, что если это будет неправильно построено, говорит, что семейные взаимоотношения – это брачный завет. То есть это не просто договоренность, можно сказать, испытательный срок или так далее, а это брачный завет, который скрепляется кровью. Поэтому в момент первой брачной ночи, да, разрыв девственной плевы скрепляет взаимоотношения мужа и жены кровью, то есть символом вечности. Поэтому брачный завет, он определяет, что две личности, которые раньше не имели отношений, они соединяют свои взаимоотношения на основании добровольности для того, чтобы жить в мире с единым сердцем и с едиными помыслами, для того, чтобы гарантировать друг другу безопасность и уверенность. И когда происходит благословение в церкви, да, и слова брачного завета, да, быть верными друг другу в богатстве, в бедности, в болезни и в здравии, и только смерть да разлучит нас. Это дает прочный духовный фундамент построения всех других взаимоотношений. Самые близкие друзья. Вот, и...
1: Это очень серьезное заявление, что я буду верен тебе до самой смерти, независимо ни от чего. И давайте сейчас вернемся обратно к нашим героям, к Наде и Леше Кудрявцевым. Когда Бог пришел в их жизнь, у них произошло чудо. И давайте сейчас посмотрим, какое же именно.
2: У цей період один з друзів Олексія, колишній наркоман, запросив його до центру реабілітації залежних людей. І хлопець погодився. Про це рішення дізналася Льошина бабуся, яка дала онукові гроші на лікування.
4: Ну, вона боялась мені дати в руки ці гроші, тому що я, звісно, їх потрачу. Ну, попросили Надю, щоб вона відвезла на машині мене туди в центр. Тим самим проконтролював, щоб я попав в пункт назначення.
2: По дорозі до центру реабілітації Олексій буквально приголомшив Надю несподіваним проханням не виходити заміж, поки він лікується.
3: Ну, даже мысли у меня не было такой, что когда-то мы можем остановить отношения. Мне было смешно, что он об этом ще думает.
2: У перший же день перебування в центрі Олексій захотів втекти.
4: Там був обід, кушали суп непонятний какой-то. И тут вдруг заиграла христианская музыка, и такие мысли, куда я попал, катастрофа, что это? Я себя почувствовал таким, ну все, типа, конец пришел. Сдерживал тот факт, что бабушка вот заплатила деньги, все-таки пожилой человек, и вот я пообещал себе, что 2 недели я здесь буду точно.
2: Олексій насилу освоював режим центру, поки одного разу не почув слова, немов призначені йому особисто. Льоша був на занятті, де читали Біблію, і в голові малював собі картини майбутнього.
4: Була така маленька мисль, маленький мостик, що раз в год я просто буду робити собі укол один раз в год, і все. І на цьому все закінчиться. І в цей момент читали Біблію, і там були

0: Олексія змінилося. Він дізнався про те, що додало йому нового сенсу.
1: Що мене так любить? Таким, який я є. Ну, навіть я би сказав, переживання такі, як я такий негодяй, і як, ну, може мене любити Бог. Взагалі, хто мене може вот, любити просто так? В то время, як я, ну, скажімо, ну, недостоїн любви.
0: Пройшов місяць, перш ніж Надя приїхала провідати Олексія.
2: І я побачила абсолютно другого чоловіка. Тобто це були чисті очі, ну от просто чистий погляд. Я не могла повірити просто, що таке можливо. Вернути цей чистий погляд, може бути, якого я ніколи в житті не бачила у нього.
1: Все, о чому ми розмовляли, вірніше, навіть не розмовляли, це був монолог з моєї сторони, я їй розказувала о Богу.
2: А я сижу, и я ничего не понимаю. У меня два высших образования, а я не могу поддержать беседу. И меня оно как-то так зацепило, думаю, я тоже хочу разобраться.
0: Надя стала вивчати Библию, и для неї відкрився новий світ.
2: Хотела по-настоящему, я хотела идти, почувствовать, что это такое родиться заново, да, и вообще как-то наладить отношения с Богом. Мне было интересно, что же может поменяться после этого. Постепенно вся эта боль, которая у меня была на сердце, она начала уходить. Вся тяжесть, все обиды, все это прошло. То есть я с легкостью с этим смогла распрощаться, хотя три года ходила и носила это в себе.
0: Поки Олексій проходив свою реабілітацію в центрі, Надя проходила свою. І через півроку вони зустрілися вже іншими людьми. Олексій – вільний від залежності. Надя – від своєї болі.
2: Начали опять встречаться, это было уже совсем другое встречание. Там не было никакой лжи, там не было никаких обид, это все как-то было по-новому. Оно мне ощущалось какими-то такие чистые какие-то отношения. У нас были конкретные планы, мы поженимся, все будет хорошо.
0: Цілий рік Олексій зустрічався з Надією. Разом вони вивчали Біблію і пізнавали один одного по-новому. І ось нарешті настав день весілля.
3: Тебя сегодня в жены. Обещаю любить тебя. Всегда буду с тобой и в горе, и в радости.
4: Обещаю любить тебя и быть с тобой во всех ситуациях, которые бывают в жизни.
1: Когда нас венчали в церкви, я говорил Наде такие слова, что Бог научил меня любить.
2: Там, где как человек ставит точку, Бог ставит запятую. Да? И вот что... Это он все организовал. Мы потому что то, что мы могли сделать сами по себе, мы уже сделали в первом браке, и видно, что ничего хорошего. А это он сделал.
0: Так Надя вышла вдруге заміж за Льошу. У них народилася ще одна дитина – син. Пізнавши цінність сім'ї, кудрявцеви не втомлюються говорити про це іншим.
2: Чувствую себя счастливым человеком. Это то, чего я очень долго хотела, то, что очень долго искала.
1: Я Богу благодарен. Больше всего за то, что он наполнил мою жизнь смыслом. Что он мне дал понять, что в этой жизни ценно, а что бесценно.
5: Возможно, ваша семья переживает кризис, и вы нуждаетесь в поддержке. Мы готовы помочь вам. Позвоните прямо сейчас по номеру, указанному на вашем экране, и наши консультанты ответят на любой вопрос и помолятся о вас. Андрей, твое мнение? Вот нашим героям после такого страшного, очень болезненного предательства удалось не просто там чашечку склеить, а даже обрести счастье в своей жизни и жить по-новому. Что им помогло?
6: Вот я смотрел вторую часть этой истории и вспомнил такие слова Иисуса Христа. Невозможно человеком, возможно Богу.
5: Точно.
6: Что помогло? Что да. Алексей, он покаялся, примирился с Богом. И Алексей принял авторитет Иисуса Христа и его слово в своей собственной жизни. Как Павел писал, всякому мужу глава Христос. Когда он принял главенство Иисуса Христа, у него поменялось мышление. Он вдруг понял, что семья – это самая важная цена для его жизни, и что он будет бороться за ее восстановление. Он стал молиться за Надю, и она увидела эти изменения в нем, увидела его искренность, что он уже не обманывает, не скрывает ничего перед ней. И она начала разобраться, какая сила изменила ее бывшего мужа. И когда она стала читать Библию, да, Господь поменял ее жизнь, и они что? И они стали встречаться, чтобы больше

0: узнать друг друга, своим, и больше познавать Слово Божие. И уже на новой такой платформе, на правильной такой платформе, они снова вступили в брак. Вот опять же в этом случае со смартфоном, когда человек неопытно пользовался смартфоном и сбил все настройки, да, обычно есть такая функция или кнопочка «вернуться к заводским настройкам». То есть когда нажимается, сбрасываются все эти ошибки, да, и можно снова пользоваться этим устройством. То если в семье такое произошло, что уже невозможно разобраться, где что, необходимо просто вернуться к заводскому к заводским настройкам, к Богу, который есть автор человека, который есть автор брака и семьи.
1: Ну и прежде чем мы с вами помолимся о наших слушателях, о семьях наших слушателей, я бы хотел прочитать вопрос одного из наших телезрителей. Спрашивает Елена из России. Когда-то сделала приворот мужу, и сейчас он пьет и не уважает ее. Что с этим делать?
0: Ну, прежде всего, что ей необходимо покаяться, Елене, потому что она через приворот, через заговор, она, можно сказать, подавила волю своего собственного мужа. И поэтому у ее мужа сейчас сильнейшая борьба между его внутренними желаниями, да, и невозможностью это исполнить. Поэтому необходимо ей покаяться в этом колдовстве, потому что любое колдовство – это манипуляция чужой волей. Бог сделал человека свободным, дал право выбора, и Бог уважает свободу выбора человека и запрещает другим манипулировать или управлять свободной волей других людей. Ей необходимо покаяться, примириться с Богом, исповедовать этот грех и молиться о покаянии, чтобы ее мужа, чтобы и муж пришел к познанию Иисуса Христа, чтобы в их семье восстановилась правильно вот эта линия власти, чтобы ее муж принял Иисуса своим Господом и Спасителем, главою, и чтобы и она в смирении могла потом принять своего мужа главой. Молиться.
1: Хорошо, Андрей. Ну, давай помолимся за эту ситуацию, за Елену, за ее семью. И также помолимся за семьи других наших слушателей, которые нуждаются в поддержке.
0: Да. У меня есть тоже такое небольшое слово, что к телезрителям поймите, что ваша жизнь цена в глазах Бога. И именно за вас Иисус пошел на крест. И Богу не безразлична ваша семья. Бог любит семью. Бог желает, чтобы все семьи, они строились на основании Божьих заповедей. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты сотворил нас по образу Своему, Господь. Мы благодарны Тебе, что семья была в самом сердце Твоего откровения, когда Ты творил первого человека. Боже, мы молим Тебя за Елену, Господь, за ее семейную ситуацию. Мы молим Тебя за семьи наших телезрителей. Если что, у них есть серьезные проблемы, угрозы разводов. Господь, я прошу Тебя, вмешайся в эти ситуации, даруй им мудрости, чтобы эти люди покаялись пред Тобой, исповедовали свой грех, даруй дар покаяния мужьям и женам, Господь, чтобы они могли по-новому восстановить эти отношения на тех духовных законах, которые Ты заложил для семьи. Мы молились Тебе, Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Андрей, спасибо большое, что сегодня был с нами в студии. А я напоминаю, что у вас есть возможность задать вопрос Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших программ. А также консультанты линии доверия готовы молиться о вас и ответить на ваши вопросы. Звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. На сегодня мы прощаемся и оставляем вас со стихом из Библии. «Источник твой да будет благословен». И утешайся женою юности твоей.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Иначе говоря». Сегодняшняя тема наша – что такое интуиция? Мы просто говорим об интуиции. И я заметил, что когда вот мы с вами обсуждаем разные вопросы, разумнее всего и правильнее всего это определиться вначале с понятиями. Потому что там отвечать на последующие вопросы просто бессмысленно, если мы не поймем, что это такое. Поэтому первый вопрос к вам – что такое интуиция? Как вы думаете? Это предчувствие, это вещи, сны, это экстрасенсорный дар или талант. И вообще, как это выглядит? Может быть, кто-то из наших зрителей не понимает, о чем мы говорим. Поэтому давайте попробуем разобраться в понятии интуиции. Пожалуйста, кто хочет быть первопроходцем в нашей сегодняшней программе? Пожалуйста, скажи, что ты думаешь.
1: Ну, мне кажется, это восприятие человеком окружающего мира, причем информация, которую он черпает из подсознания. То есть интуиция — это не логическое порою, а обоснование той ситуации, которая происходит с ним. Часто, вот, мне кажется, это выражается в каких-то экстремальных ситуациях, когда человеку нужно принять решение, а решения нету, и он принимает интуитивно эти решения подчас.
0: Вот из Википедии у нас есть определение, что это непосредственное постижение истины без логического анализа, основанное на воображении, эмпатии и предшествующем опыте, в кавычках, чутье проницательность. Вы согласны с этим? Может быть, вы добавить что-то хотите к этому определению? Что такое интуиция? Вы когда-нибудь сами испытывали это в своей жизни? Вот такой интуитивный какой-то такой сигнал вы получили и принимаете решение, и он, срабатывает, и какое-то важное решение вами принято, и вы не ошиблись. Бывало такое в вашей жизни?
2: В моей жизни довольно часто интуиция помогает. Ага. То есть я принимаю решение, оно приходит как бы само собой. Я, допустим, играла в лотерею довольно часто, и выигрывала. Я, конечно, немного выиграла, но практически всегда. Понемногу, но выигрыш всегда был за мной. Я просто боялась это практиковать для того, чтобы не войти в азарт. Вот. И угадывала цифры, допустим, каких-то сложных задачах. То есть решение задач я могла сказать сразу, но само решение, процесс решения, я не могла понять, как его решать, просто угадывала цифру.
0: А как вы считаете, ребят, вот это и есть пример интуиции или это вот именно действительно спонтанное угадывание? Вот интуиция и угадывание – это одно и то же или нет, как вы считаете? Или интуиция более немножко другую природу имеет, как вы думаете? Вот вы как сами думаете? Вот это было вот именно
2: мне кажется, мне кажется, это что-то общее, немножко как бы и раздельно можно об этом поговорить, но можно и как бы объединить это, потому что интуиция все-таки это и чувство там, предчувствие каких-то событий, uh-huh. которые могут на самом деле не сбыться uh-huh. по каким-то обстоятельствам, но могли произойти там, uh-huh. вот у матери, например, если она переживает за ребенка, начинает за него молиться там неожиданно, не зная, что с ним происходит, а потом ребенок приходит и говорит, знаешь, вот там произошло вот это страшное событие, но оно меня обошло. То есть предчувствие было, и вроде ничего не случилось, да, но...
0: Ну да, я с этим согласен. Это и есть очень яркие проявления такой какой-то интуитивной связи или зависимости, которая присутствует между близкими людьми. Ну а все-таки, если вернуться к примеру с лотереей, это интуиция или это что-то другое? Может, кто-то хочет вот...
3: Да, я хочу. Ага. Ну вот смотрите, она Юля привела пример интуиции и угадывания, допустим, вот как задачи в школьной. Я считаю, что у этих двух явлений разная основа. То есть интуиция — это больше как-то чувство, да? Допустим, так же, как и любовь, радость, грусть, это ведь берется внутри нас на эмоциональном уровне. А, допустим, угадывание задачи, каких-то чисел, это уже мы подключаем свой мозг, то есть определяем возможные варианты уже mm-hmm. какие-то, и все равно, отчасти интуиция, я соглашусь, присутствует там. Mm-hmm. Поэтому я считаю, что это две разные совершенно вещи.
0: Mm-hmm. Да, вот лично я, например, хотел бы для себя лично понять, в интуиции есть ли место для случайности? Вот действительно ли интуиция – это что-то такое, какое-то такое веяние, которое вот на тебя приходит непонятно откуда, и непонятно вообще, что это такое, или есть какое-то основание у интуитивного чутья? Вот поэтому я хочу спросить еще раз, вот у вас в жизни бывало ли так, что интуиция вас не подводила? Ну, может быть, Юля еще что-то вспомнит, может быть, вот Мария что-то расскажет нам. Бывало ли так, что интуиция вас не подводила и себя оправдывала, когда вы полагались на свою интуицию? И вот после ваших рассказов попробуем давайте проанализировать. Это было вот

0: именно такое спонтанное, случайное угадывание какого-то варианта? Или все-таки было какое-то основание вот так решать? Вот давайте попробуем понять.
1: Я могу рассказать вот такой свой личный опыт. Мне кажется, чаще всего интуиция все-таки основывается на каком-то жизненном опыте. Это уже вывод из каких-то прошлых ситуаций. Например, я была со своим коллегой в командировке на одном телеканале. И первый день складывался не очень удачно. Как-то люди не были очень расположены, чтобы уделять нам время. И, как-то чувствовала достаточно закрытости и не очень хотели посвящать свои процессы, выделять на это отдельное время. И я говорю, давай мы зайдем все-таки еще к директору этой студии, к тому лицу, который там самый главный на тот момент был. Как бы просто засвидетельствуем свое присутствие, потому что он косвенно знает, что мы здесь есть. Я думаю, все-таки, наверное, стоит как-то познакомиться и пообщаться. Мне мой коллега говорит, что, мне кажется, в этом нет какой-то необходимости, но не вижу причины для этого, потому что мы работаем на своем уровне, как бы непосредственные задачи с руководством, какие-то глобальные, нам сейчас не нужно решать. Я говорю, давай попробуем, мы все равно ничего не теряем. Говорит, хорошо, будем полагаться на твою женскую интуицию. Если хочешь, давай попробуем. Мы совершенно без какого-то труда мы попадаем к этому человеку, хотя он очень занятой, и тоже есть целые баррикады, как было дойти до него. Но как-то все довольно-таки легко это разрешилось, и мы очень хорошо пообщались, после чего весь ход командировки совершенно пошел уже под другим ракурсом. Все двери открылись, и была хорошая работа. С одной стороны, как говорит мой коллега, будем полагаться на твою женскую интуицию. Хотя тоже еще отдельный вопрос, чем там женская интуиция может отличаться от мужской.
0: От мужской интуиции, да. Наверное, есть какие-то особенности, я думаю.
1: Но мне кажется, все равно я полагалась на какой-то личный опыт.
0: Вот откуда это взялось?
1: Я думаю, это какие-то...
0: Вдруг неожиданно, а пойдем-ка к директору, хотя у нас вообще там дел у него нет никаких. Но я чувствую, что когда мы попадем к директору, после этого наши дела в этой компании пойдут проще и лучше. Вот откуда это взялось?
1: Наверное, выводы из каких-то вообще, когда ты начинаешь строить какие-то личные отношения, да, как бы часто человеческий фактор превалирует над какими-то логическими выкладками. Может быть, из этого, да. Хотя...
0: Основание в опыте эта интуиция черпает.
1: То есть, думаю,
0: корень
1: да.
0: в опыте. Да?
1: Да.
0: То есть, вот вы знаете, очень интересно, мне кажется, что это работа нашего разума, не правда ли? То есть это какая-то особая такая вот функция нашего разума, созданного Богом, когда мы иногда видим плоды и результаты работы разума, и они нам могут казаться совершенно не имеющими корней. То есть они просто так взяли, появились из ниоткуда. А когда мы начинаем разбираться, оказывается, корни-то довольно глубокие. Корни там в нашем опыте, корни в знаниях, которых мы почерпнули. Я могу принять какое-то решение и потом думать, почему я так решил? Да, я оказался прав, но почему я так решил? Только потом, когда я начинаю разбираться, пытаюсь понять себя, если я склонен к тому, чтобы себя анализировать, я, может быть, вспомню, что там 2 или 3 года назад я где-то там по телевизору услышал, какую-то информацию получил, и она где-то подсознательно сыграла свою роль в том, что я принял правильное решение. Мне кажется, вот это вот объяснение такое, некоторое объяснение интуиции. Хотя есть еще такие ситуации, которые трудно объяснить так просто, да? Вот Юля о них говорила. Когда вдруг во сне что-то человек видит, что происходит там с его родственником. Или сколько есть матерей, которые рассказывают, матерей христиан, которые рассказывают, что они встают посреди ночи и начинают молиться за своих детей, начинают молиться за своих внуков. Когда в моей семье был непростой такой тоже период, и совсем недавно мы с моей мамой вспоминали об этом периоде, и она говорит, я ничего не знала, знал только отец, ты рассказывал об этом ему. Но я тогда, в те дни, я молилась по-особенному за вас. Вот, а это что такое? Это интуиция, это связь через космос. А это как обозначить? Что вы думаете, Мария, по этому поводу?
1: Мне кажется, есть моменты, которые действительно мы не можем объяснить. Вот это неверующий человек будет говорить, что какие-то там

0: высшей материи и каким-то силам, может быть, приписывать действия, да, в своей жизни. А верующий скажет, думаю, по-другому, что действие Духа Святого, что Бог нам что-то говорит, да, через наше вот внутреннее состояние, потому что кажется, оно совершенно, ну, без причины как-то может меняться, и наши действия могут показаться неоправданными без отсылки к какому-то прошлому опыту.
1: Да, а кто-нибудь может из своего опыта поделиться, вот было ли когда-нибудь в его жизни так, что мы как верующие люди, как христиане, сможем сказать, что Бог мне что-то подсказывал. Можете рассказать? Вспомнить. И, может быть, не можете поделиться, но можете вспомнить. А если можете поделиться, рассказать, то будет вдвойне лучше. Можете? Пока вы думаете, я просто расскажу. Подтверждение того, что чаще всего интуиция – это коренится в нашем опыте. У меня совсем недавно на автомобиле сломался топливный датчик на насосе, на бензонасосе. Ну, молодые люди поймут, о чем я говорю. Для девушек просто скажу, это та штучка, которая показывает, сколько у тебя бензина находится в баке. И последнее время, я когда заливаю бензин в бак, мне надо, пока я еще не починил, это не исправить, мне надо отслеживать, сколько бензина в баке осталось. И уже два раза было так, что я утром вставал и говорил себе, сегодня я встану. Сегодня машина у меня встанет, сегодня я не поеду. И действительно, оба раза, когда я себе это говорил, я заводил автомобиль, проезжал какое-то время, и она остановилась. Я брал канисточку, бежал, покупал 5 литров бензина и заливал, чтобы доехать. Вот это что? Это интуиция? Да, это интуиция. Вы знаете, очень простой упрощенный вариант. Это интуиция, но основанная на опыте. Она не взялась из ниоткуда. Как часто иногда бывает так, что нам где-то какой-то звоночек о чем-то говорит, что-то нам подсказывает, и мы думаем, что это, ну, просто наши догадки какие-то, или это такая пустая интуиция, а на самом деле это наш опыт говорит нам. Да. Олег, ты что сказать хотел?
2: Да, вот я сейчас тут подумал тоже, у меня мысль пришла, что интуиция — это как бы следствие наших мыслей, наших каких-то выводов. То есть вот вы говорили, да, что то есть вы думали о том, что вот надо следить за уровнем бака, да, и то, что может не хватить бензина, и так и происходило. То есть человек настраивает свою интуицию отчасти, потому что она дает ту информацию, о которой он уже думал. Мне кажется, что касается...
1: Мозг работал как-то, да, делал какие-то даже неосознанно какую-то работу, какой-то анализ, да. Потом выдает результаты. Да. Бывало ли у вас так, что вы задавались каким-то вопросом, не могли на него найти ответ, забывали об этом вопросе, а потом неожиданно ответ на этот вопрос всплывал? У меня было много раз так. Вот буквально ты задаешься каким-то вопросом, какой-то задачей, ищешь решение, ответ на какой-то вопрос, какое-то решение ищешь, не можешь найти... Бросаешь все, ложишься спать, отдыхаешь, проходят выходные. Потом вдруг сам по себе в разуме раз и ответ возникает на поставленный несколько дней назад вопрос. Ты думаешь, опа, откуда это взялось? Вот кто тебе его в твой разум, так сказать, вложил? А не, разум он сам работал. Ты спал, ты отдыхал, а разум над этой задачей работал. Так устроен наш мозг.
3: Ну вот я наблюдала за многими людьми там и делаю такой вывод, что не все люди подвержены такой вот часто используемой интуицией. И есть люди, которые прям практически каждый день используют, вот стараются больше интуитивно своим чувством верить больше, чем с логическим с каким-то выводом. Да? То есть они часто идут на риск, они часто принимают решения очень быстро и спонтанно, не стараясь там не тратить много времени на каких-то там мелочах. Да? А другой человек, он пока все не осмыслит, пока все не взвесит, пока все мелочи не припомнит, он не будет принимать решения. И те, и другие получают, в принципе, одинаковый результат. И вот меня всегда удивляют, почему некоторые люди вот, живут интуицией в большей степени, а другие вот такие, ну, более логичного склада.
1: Да, это от склада ума, наверное, зависит, характера, наверное.
0: И тогда встречный тоже вопрос бывает. Кажется, что ситуация очень похожа. Например, ты в незнакомом городе, да, ищешь там, какой-то объект, там, какое-нибудь здание. Ты одинаково, в одинаковой ситуации находишься. Один раз ты идешь интуитивно, и ты находишь, ты просто как будто идешь прямо по карте, и ты знаешь, куда идти, хотя первый раз, например, в этом городе. Uh-huh.

0: ты находишься в другом городе, тоже что-то ищешь, и совершенно можешь прийти в противоположном куда-то направлении идти. Полагаешься на интуиции.
1: Да, поэтому вот у меня и еще один такой вопрос к вам. А как фильтровать сигналы, которые посылает нам интуиция? Как их фильтровать, чтобы вот не оказаться в такой ситуации, когда ты действительно положился один раз на свою интуицию, сработало, и подумал, о, у меня шикарная интуиция, я всегда теперь буду полагаться на нее. И сразу же на следующий же день ты полагаешься на интуицию и не работает. Как надо ли фильтровать и как это делать?
2: Я не знаю, как фильтровать это, вот такие вещи, но я замечала за собой вот по поводу лотереи, когда я говорила, да, что если я начинаю довольно часто там брать билеты, да, в лотерею, то я проигрываю. А если я, допустим, какое-то долгое время не занималась этим, раз, и сразу выигрывала. И у меня такое было чувство, что как бы нельзя этим злоупотреблять. Иногда тебе везет, но в определенных моментах. А, но это не всегда. То есть это какая-то удача, что ли, или еще что-то. А как-то фильтровать эту информацию, вот я не знаю как.
1: Вот я вот не знаю, как быть с лотерейными билетами. Вот честно скажу, не знаю, вот это везение, или это действительно интуиция, или что. Не знаю, но считаю, что мы должны этому все-таки научиться. Сигналы интуитивные получает каждый человек. Кто-то им доверяет, а кто-то принципиально не доверяет интуитивным сигналам. Кто-то соглашается с людьми, действующими на основании интуиции, а кто-то принципиально не соглашается. Но как бы полностью проигнорировать интуицию тоже нельзя, потому что любой из нас скажет, что иногда голос интуиции, он бывает прав, но как-то вот определить, когда голос интуиции прав, а когда нет. Вот надо ли это или не надо? Или безопаснее вообще проигнорировать голос интуиции? Давайте вот начнем вот с Марии, а потом Олег скажет.
0: Не знаю, это ответ у меня или вопрос сейчас будет. Просто бывает ситуация, когда кажется, что вот интуитивно ты чувствуешь, что нужно вот там что-то делать. Да? Например, у меня так было с одной поездкой. Я думаю, это будет к лучшему, все хорошо, я должна работать, делать документы, оформлять визу. Думаю, наверняка все это к лучшему. А получается, что у меня одно препятствие за другим идет. И вот здесь вот интуиция, с одной стороны, работает на то, что нужно продолжать делать, а с другой стороны, какие-то странные сигналы. А может быть, моя интуиция меня подводит. И так можно каждый раз, когда, с одной стороны, интуиция тебе говорит, что давай, делай, там, какие-то отношения строй, или, работаю, ищи в том-то направлении, да, кажется, вот это моя интуиция тут работает, а потом какие-то первые же препятствия могут твою интуицию очень легко пошатнуть.
1: Стать усомниться в интуиции. Да, поэтому нам нужен какой-то критерий. Может быть, Олег знает этот критерий?
3: Ну, как мой опыт подсказывает, вот я вспоминаю, то есть интуиция для меня это не просто вот что-то, то, что пришло извне, вдруг неожиданно, а это как бы ответ на тот вопрос, над которым я думаю или размышляю, или над той проблемой, которая у меня стоит. То есть я ищу выход, анализирую, думаю, и вдруг интуиция мне подсказывает, что вот так, сделай именно это. И я понимаю, что я к этому иду, и, может быть, как-то в душе или там в сердце прошу Бога помочь, да, и он через интуицию дает мне понять, что вот ты должен сделать так. И тогда я доверяю ему, этому голосу, да, и делаю то, что как бы... Вы знаете,
1: очень показателен в этом отношении опыт великого нашего химика Менделеева. Вы знаете, слышали, наверное, о том, что он периодическую таблицу химических элементов увидел во сне. Честно говоря, я до сих пор не знаю, на 100% ли это правда или это байка, но даже если это правда, стоит учесть, что к тому моменту он уже порядка почти 2 десятилетия работал над этой темой. И даже если он увидел ее во сне, это не говорит о том, что это инопланетяне ему в мозг загрузили эту периодическую таблицу. Он над этим работал годами, корпел, думал, анализировал. И мозг, он порой подсознательно, как мы об этом уже говорили, он иногда проводит свою работу тоже. На подсознательном уровне. Юля, вы что-то хотите добавить?
2: Я вот сейчас так послушала вас и поняла, может быть, такую вещь, что интуиция — это картина в общем. То есть мы смотрим мелкие детали, подсознательно их замечая, да, и мозг видит картину целиком, учитывая даже те вещи, которые мы, когда работаем над каким-то решением, там, проблемой, да, мы их не замечаем. А если сосредотачиваться только на определенных видимых каких-то объектах, да, то это уже будет более логичным решением, да, вот мы видим вот это обстоятельство, это, то последствия должны быть такие. Но интуиция иногда видит больше, она видит обширную эту вот территорию, но тут тоже нельзя как бы не обращать внимания на конкретные вещи. То есть, да, когда делаем выбор между интуицией и логическим решением, лучше, конечно, и то, и другое проанализировать и сопоставить как-то вот что-то среднее, может быть, выбирать.
1: У мужчин в этом плане проще, потому что мы менее склонны именно к интуитивному мышлению, но я с вами абсолютно согласен. Мне кажется, что когда мы получаем интуитивный какой-то сигнал, это в первую очередь не сигнал подчиниться и поставить все на кон, как в казино. Понимаете? Потому что это неоправданный риск, если полагаться просто на интуицию. Но когда я получил какой-то интуитивный сигнал, это для меня возможность включить мой мозг, проанализировать что-то, сопоставить результаты моего сознательного анализа с тем, что говорит мне, подсказывает моя интуиция, что подсказывают мои чувства, мое сердце. И уже совместно, уже как-то соединив свои чувства, соединив свои предчувствия с работой мозга, который мне дан для того, чтобы я думал, собственно говоря, и принимать уже какие-то решения. Думаю, что это и есть тот самый фильтр, о котором я вот вас так спрашивал. Да? То есть разум тоже не до конца надежен, правда? Мы иногда разумом совершаем ошибки, правильно? Когда мы анализируем что-то, думаем, потому что разум может что-то упустить. Мы несовершенные существа. Также интуиция, она может и ошибиться. Ну а что будет, если мы соединим одно с другим? Может, получится чуть получше, понадежнее. Да, Мария?
0: У меня тогда появился такой вопрос. То есть интуиция — это порождение нашего организма, нашего мозга, или это что-то извне влияние? Если влияние извне, то с какой стороны?
1: Да, я понимаю, к чему вы говорите. Я действительно как раз об этом и хотел сказать. Но нельзя и вычеркнуть тех эпизодов, тех моментов, о которых Юля в самом начале говорила. Помните? О том, что матери, да, которые по ночам могут вставать, и они чувствуют, что что-то там происходит, и это не работа разума, очевидно. Я, конечно, как верующий человек, христианин, я считаю, что Бог тоже может обращаться к человеку и человеку подсказывать, и человеку что-то говорить, побуждать его к молитве, побуждать его к какому-то действию. Да, это может быть. И в Священном Писании иногда мы читаем, в Священном Писании иногда Бог напрямую обращался к своим апостолам, обращался к пророкам и говорил им: «Сделай вот так, скажи так», вполне конкретно. Но тут, наверное, каждый для себя должен будет уже принимать решение и решать. Вот тот голос, который звучит, это просто голос моей интуиции, и я должен быть осторожен, или это голос Божий, который звучит в моем сердце. Но однозначно я могу что сказать, как пастор, как служитель. Чаще всего мы склонны, и нам бы очень хотелось, выдавать голос интуиции за голос Божий, сказать: «Бог со мною говорит». Но я призываю вас быть с этим осторожным. Что я хочу предложить? Когда ты слышишь голос интуиции, когда тебе о чем-то подсказывает твое сердце, и ты думаешь, это Бог мне говорит, или это просто мои личные чувства? Надо, конечно, посмотреть на то, как ты живешь, честно себе признаться, находишься ли ты сейчас с Богом в хороших отношениях. Если ты заповеди Божьи не соблюдаешь, если ты Слово Божье не изучаешь, не рассматриваешь его, если ты отодвинул в сторону Слово Божие, действуешь всегда самостоятельно, а не так, как велит Господь, как ты можешь рассчитывать на то, что в этот момент сейчас с тобой разговаривает Бог? С другой стороны, я бы доверял христианину, подлинному христианину, который зарекомендовал себя как добропорядочный, преданный Богу христианин, который живет по Божьим заповедям. И вот я бы пришел к такому человеку и спросил его: вот как тебе кажется, вот у меня такая ситуация, у меня такой выбор, у меня вот такой вопрос, Подскажи мне, что тебе подсказывает твое христианское сердце? Что тебе подсказывает твой христианский разум? И такой христианин может мне сказать: ты знаешь, Максим, я не знаю всех деталей, но что-то мне подсказывает. И дальше. И я посмотрю на то, какой это человек. И если я пришел действительно к христианину, который водим Богом, который заповеди Божьи соблюдает, я бы его мнению доверял. Поэтому мне кажется, что, может быть, вот, кстати, еще один фильтр нашей интуиции – это попробовать сравнить ее с интуицией другого человека. Еще один фильтр, который поможет нам понять, звучит ли сейчас в сердце голос Божий, который нам подсказывает, или это просто наши личные впечатления. Сравнить этот голос с тем, что подсказывает Бог другому христианину. Может быть, вот в этом есть ответы на наши вопросы. Но в любом случае, хочу сказать, что в первую очередь, Бог дал нам разум. Разум, которым мы должны руководствоваться в принятии очень важных, серьезных решений. Но вместе с тем и устранять вот это вот влияние Божье или абсолютно вычеркивать голос интуиции в своей жизни тоже не стоит.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель

и директор Музея сотворения мира в Гленроузе, штат Техас. Эта программа предназначена для того, чтобы рассматривать повседневные вопросы самой жизни. Такие вопросы, как «Кто я? Откуда я появился? Какова моя цель здесь? Куда я направляюсь?» Общий курс этой программы как библейский, так и научный. Сегодняшний выпуск программы называется «Дни сотворения». Зачем же нам посвящать целую программу «Дням сотворения»? Потому что это чрезвычайно существенная тема для нашей жизни, и ставки очень высоки. Например, в прошлом я верил в теорию эволюции, и я преподавал ее. В нашем музее мы приготовили таблицу с названием «Сравнение истоков жизни». В ней представлена как основная натуралистическая схема, так и основная схема эволюционной модели. Затем мы рассматриваем основную схему модели сотворение. Почему же это важно? Ведь эволюция отвергает семь специфических дней сотворения от первых истоков энергии Бога до седьмого дня, когда Он отдыхал. Бог сотворил все за шесть дней, и каждый из которых Он считал хорошим, и в конце шестого дня Он сказал, что все очень хорошо, и Он отдыхал на седьмой день. Он отдыхал не потому, что он устал, а потому, что он закончил свою работу. Какие же здесь вопросы? Если то, о чем написано в Библии, правда, если еще перед каким-либо материальным выражением его собственной энергии Бог сотворил небо и землю, и сначала земля была пустынна, и на ней ничего не было, и, как сказано в Библии, тьма скрывала океан, и Дух Божий носился над водами. Если это буквальная правда, а в следующих стихах описывается шестидневное солнечное сотворение всей Вселенной, тогда ставки являются следующими. Это значит, что все мы ответственны перед нашим Творцом, перед Богом. Это значит, что все сотворение относительно недавнее. В Исходе 20 глава явно сказано, что Бог все сотворил буквально за шесть дней. И в переводе с иврита «йом» означает «шесть буквальных дней». За шесть дней Господь сотворил небо, землю и море и все остальное. Смотрите внимательно. Что произойдет, если вместо этого мы будем придерживаться натуралистической постепенной прогрессии, которая началась с большого взрыва, после которого энергия и осколки якобы образовали и ветвь Ориона, и галактику Млечного Пути, и всю нашу Солнечную систему, и все живое, постепенно развивающееся на протяжении целых эр, и эпох геологической колонны, начавшейся с палеозойской, затем мезозойской эры, эры динозавра, затем триасическими, геросическими и ракообразными, и затем нам была предоставлена кайнозойская эра, закончившаяся появлением человека с его превосходным разумом. Если это происходило прогрессивно на протяжении длительного периода времени, так сказать, натуральным или натуралистическим путем, тогда нам не нужно беспокоиться об ответственности перед Богом. А некоторые богословские эволюционисты предполагают, что Бог, хотя и сотворил все, но Он использовал длительные периоды времени для различных прогрессивных мутационных изменений, чтобы получилось то, что он хотел. Он якобы управлял этим процессом. Если это правда, тогда также нет никакой прямой ответственности, потому что не записано никаких правил, чтобы этих правил можно было бы придерживаться. Тогда, даже если бы это и было дело рук Божьих, он недостаточно объявил себя, чтобы понять, как именно он это сделал. И таким образом, Библия против подобных заявлений. Таким образом, ставки очень высоки. Если все это появилось натуралистическим путем, все эти прекрасные живые системы и весь космос, тогда мы никуда не направляемся после смерти. Но с другой стороны, если Бог все это сотворил, если в первоначальном сотворении существует прекрасное равновесие, которое прослеживается по всей Вселенной. Если Бог сотворил все это так, как и написано в Бытие глава 1 и в Исходе 20 за шесть буквальных дней,
Так

Тогда это значит, что, во-первых, ты в руках Божьих. Во-вторых, это значит, что ты узнаешь Бога и когда-то встретишься с Ним лично. И в-третьих, это значит, что главное академическое натуралистическое направление на данном историческом этапе совершенно неправильное, и нам надо осознать это. Но прежде всего, это правда, что Бог все сотворил за 6 буквальных дней. Это правда, что Иисус Христос жил на самом деле. Как сказано в Библии, Он был Сыном Бога, Божьим Сыном, который Сам все и сотворил. Это значит, что Он глубоко знал то, о чем говорил. Ведь от Марка 10 Он заявил, «Бог с самого начала сотворил человека и дом для него». Не 16 миллиардов лет спустя после Большого Взрыва, а в первые же дни своего эпохального сотворения. Следовательно, если заменить все это длительными периодами времени, это значит, что Иисус Христос не знал, что на самом деле происходило. Это также значит, что тогда Он просто недостоин быть нашим Спасителем. Он некомпетентен быть нашим Господом и Творцом и Спасителем. Таким образом, ставки очень высоки на ответ на этот вопрос. Я бы хотел, чтобы вы вспомнили об этом во время нашей программы, в которой речь пойдет о днях сотворения, о соотнесенности и деятельности во все эти дни. И чрезвычайно важно, чтобы вы помнили о важности ответа на этот вопрос. Итак, давайте пройдем через все дни. В Бытие 1 мы читаем, «Вначале был Бог». Таким образом, Бог был еще перед какой-то материализацией чего-то, Бог был еще перед сотворением самого пространства. Фактически, космологи признают необычайную важность самого устройства пространства. Ведь это же материя, обладающая физическими измерениями. Таким образом, в Библии утверждается, «Вначале Бог сотворил небо». Это измерение пространства и времени. «И сотворил землю, и земля была пустынна, на ней ничего не было, тьма скрывала океан, и над водами носился Дух Божий». Как раз на этой таблице мы изобразили эту бесформенную пустоту. Ведь вода в своем естественном объеме всегда бесформенна. Итак, материя пространства уже была сотворена. Бог сотворил планету Земля как бесформенную водную сферу. И это было первым, что сотворил Бог. И это чрезвычайно важно. Я хочу, чтобы вы знали, что по стандартным космологическим соображениям планета Земля не занимает никакого особенного положения. Она просто на таком, как нужно, расстоянии от Солнца. У нее такой, какой нужен уровень радиации, правильный наклон. Она вращается в соответствии с измерениями. И из-за того, что у нее наклон в 23,5 градуса, мы наслаждаемся разными временами года, и в соответствии с теорией эволюции нам просто очень повезло, что все эти параметры просто так удачно сложились. Но на самом деле Земля совсем не центральная планета во Вселенной. Если это так, тогда все появилось естественным путем. Тогда нет никакого смысла ни в божественном откровении, ни в святости Иисуса Христа, ни в Божьем вмешательстве в вашу жизнь с новым рождением, ни в Божьем плане для нашего будущего, о котором Он вечно хочет быть вместе с вами. Тогда все это просто пустые плоды нашего воображения, без реального подтверждения или смысла. Но с другой стороны, если все это буквальная правда, если Бог действительно начал сотворение Вселенной с пространства и времени, и Земля была центральной в Его планах, именно на планете Земля Бог Вселенной предоставил нам себя ребенком в то рождественское утро. Именно на планете Земля Бог проявил такую огромную заботу о человеке. Святость Божья глубоко выражена в Ветхом Завете. Он удовлетворил желание толпы целым набором своих четких правил. Я говорю, конечно же, о 10 заповедях.
Но с тех пор, как они были обнародованы, ни один человек не смог придерживаться 10 заветов каждый день своей жизни, если учесть то, как он поступает, и процесс его мышления, его намерения и цели, мы не в состоянии придерживаться 10 заветов. Поэтому Бог с любовью сам показал нам, как это делать. Он ходил по нашим улицам, жил в полном соответствии с этими правилами, а затем умер за нас на кресте Голгофы, воскрес из мертвых, и Он приглашает нас, чтобы мы Его приняли. И, следовательно, Он возвышается над любым легализмом, над любым буквальным законом, потому что Его Слово — закон. Он всегда выполняет то, что говорит. Он воплощает в жизнь закон по своей естественности. Следовательно, это необыкновенно важные вопросы. Земля была и по-прежнему, и остается центром плана всемогущего Бога, а потому что это влечет за собой более сильное, чем сотворение. Это влечет будущее, будущий размах Божьего плана, когда Он в буквальном смысле слова вернется сюда, чтобы царствовать над всем. Ведь Бог пообещал отдать планету и земля потомкам Авраама во плоти, и мы, духовные потомки Авраама, рожденные свыше в Иисусе Христе, после того, как было установлено время милости. И Бог в буквальном смысле сделает так, что у нас сложатся взаимоотношения с этой землей. Именно тогда небесный город Иерусалим будет находиться прямо над землей. Я даже не могу выразить словами, насколько важно знать о том, что земля всегда была и продолжает оставаться в самом центре Божьего плана. Итак, давайте вернемся к тому, о чем я говорил. Бог начал сотворение Вселенной с Земли как водной сферы, и Дух Божий носился над водами. От этого все пришло в сильное движение. Из-за дополнительной энергии процесс электролиза начал отделять водород от кислорода, превращая определенное количество молекул в форму газа. И это было основой для следующего шага в Божьем плане — сотворение небесного свода на второй день. Но не только это. Своей пульсирующей энергией Дух Божий активизировал воду. Во время изучения семи дней сотворения вы узнаете о том, что перед потопом все растения были просто огромными, а как и такие летающие создания, такие птицы. Например, были раскопаны некоторые из нелетающих птиц почти в 3,5 метра ростом. Они очень похожи на наших современных страусов или ястребов. Только все они почти 3,5 метра ростом. И не только эти виды, но и другие виды были очень похожи на них и были очень большими. Так почему же они росли такими большими? К тому же растения также были очень огромными. В настоящее время мы выращиваем небольшой клатмос, так называемый ликопсоклатмос. В самых лучших условиях он обычно может достичь высотой в 0,5 метра. Но, судя по раскопкам, судя по ископаемым, он достигал в высоту почти 37 метров. И часть ответа имеет отношение к тому факту, что вода тогда была заряжена энергией. Несколько моих друзей на протяжении многих лет исследовали модель сотворения. Я сам занимаюсь этим вот уже почти 40 лет. Так как же все было в самом начале? Как это все изменилось? Каковы последствия этих изменений? Некоторые из моих друзей
такие как, например, доктор Ли Лоренсен и Эд Ауэлл, их последователи. Эд Ауэлл, кстати, один из лидеров в этой области исследований. Они поливали растения заряженной энергией, водой, и результаты получались потрясающими. И другие мои друзья прибегали к этому. Если я начну их перечислять, то я просто не смогу остановиться. Некоторые из них научились даже заряжать воду, используя немного другую технологию, ведь вода очень любит обладать энергией. И так от подобной воды растения почти за ночь вырастали. За сравнительно короткое время они расцветали и начинали приносить очень крупные плоды. Позвольте мне немного вас заинтриговать. Продолжайте смотреть нашу передачу, потому что в будущем я собираюсь посвятить целую программу заряженной энергией в воде. Некоторые из моих друзей уже заряжают ее по принципу, который соответствует состоянию атмосферы и земли перед потопом. И они сами были поражены, когда кукуруза у них выросла до 5 и 5,5 метров. И когда в каждом растении было до 10 початков кукурузы. Если бы я не видел этого своими собственными глазами, я бы, наверное, не поверил. К тому же я видел и всю документацию об этом. И некоторые из доказательств были прямо вложены в мои руки. Поэтому я и говорю, что каждый день сотворения — это научно обоснованное, подлинное объяснение как и истории Земли, так и всей Вселенной. Но сейчас давайте вернемся к первому дню. Вначале Бог сотворил небо, пространство и время, и объем, и землю. Земля была пустынна, на ней ничего не было. Затем водная сфера, и Дух Божий носился над водами. И это зарядило воду энергией. В физическом объеме вы можете это воспроизвести, но, конечно же, не до такой степени, как вначале сделал Дух Бога. В результате физического состояния мира перед потопом вода была постоянно заряжена энергией. Я надеюсь, что вы понимаете все это и усваиваете. У меня столько для вас информации. Например, дизайн вечной структуры Земли, сотворенной на третий день. И он представляет вашему вниманию пульсирующее электромагнитное поле. Это сохраняло свою силу благодаря небесному своду, который был сотворен на второй день. Я вкратце объясню это. Но как раз благодаря этой электромагнитной энергии вода планеты Земля была также заряжена. В ней была энергия, поэтому она и была животворной. Помните тот момент, когда Иисус сидел у колодца? Тогда Он жил так, как и все мы. Единственное, что Он был без греха. Он устал и проголодался, поэтому и сел отдохнуть возле колодца. И помните, Он сказал одной самаритянке: «Я бы хотел попить воды». И она ответила: «Почему же ты у меня спрашиваешь? Ты же еврей, а я самарянка. Нам не о чем с тобой говорить». На что Иисус Христос ответил: «Если бы ты знала, с кем ты разговариваешь, ты бы сама попросила у него живой воды». Иисус знал, о чем говорил тогда. Он всегда знал, о чем говорил, конечно. Под живой водой Он, конечно, подразумевал моральные изменения. Он пообещал это, и именно этим Он нас и одаривает. Я лично уверен, что Он может исполнить все свои обещания, все до последнего. И таким образом, я знаю, что Он может это сделать, и Иисус Христос пообещал этой самарянке живую воду. Он и планете Земля возвратит живую воду, которую Он сотворил в самом начале. И в то же самое время в духовном плане Он благословляет нас вечной водой. Давайте, кстати, вернемся опять к этой концепции. Я надеюсь, что вы это понимаете. Итак, в первый день Дух Божий носился над водами. Электролиз этого огромного электромагнитного поля, порожденного непрерывным изменением и энергией, отделил водород от кислорода. И это подводит нас ко второму дню сотворения, который очень чрезвычайно важен. В Бытие, глава 1, стих 6, вот сказано о том, что произошло на второй день.
Тогда Бог сказал: «Да будет нечто, разделяющее воду посредине». Итак, в первый день Дух Божий носился над водами, а на второй день Бог подумал о небесном своде, который проиллюстрирован вот здесь. Вот здесь, в розовом цвете. Большинство из недавних приверженцев сотворения верят в свод над землей перед потопом, потому что об этом написано в Библии. Но Библия не просто утверждает, что это был какой-то парообразный или тучеобразный свод, или облачный свод. Библия использует слово «ракия». Послушайте внимательно, я пытаюсь познакомить вас с деталями дней сотворения. Я хочу только добавить, что существует целая научная документация, подтверждающая реальность вот этой модели сотворения. И если мы расставим по местам все эти

Вот, был как тонкий металлический пласт. Послушайте меня внимательно. Большинство богословов верят, ну что ж, мы не знаем, как это объяснить, потому что мы не понимаем, как все эти элементы могут вдруг стать металлическими. Наверное, это просто сравнение, это просто аллегория. Но знаете, если бы это была аллегория, тогда действительно ничего бы не получилось. Но Библия использует слово «ракия», и всегда она обозначает сжимать, сдавливать и растягивать в то же время. Это небесный свод. Я почти вынужден подумать об этом. Итак, вода была сжата настолько сильно, что молекулы воды превратились в естественные кристаллы, в состав которых входил водород. Ведь в таблице Менделеева он обозначен как металл. Надо же, это не только самый простой и самый первый элемент таблицы, но он также и металл. В небесном своде он просто представлен в очень сжатом виде. Мы даже не можем должным образом объяснить технологию этого процесса, но зато мы знаем, что там был металл. По крайней мере, какая-то часть металла. Если у нас был вот такой кристаллический, металлообразный небесный свод, тогда он не пропускал никакой длинноволновой радиации от Солнца. И ведь мы помним, что в первый же день Бог сказал: «Да будет свет». И при подобном небесном своде этот свет мог только радостно переливаться разными цветами. И это необыкновенно важно. Иначе все бы было пропитано этой радиацией. А таким образом, при этом своде только короткие волны проходили. И как раз это и подкрепляло электромагнитное поле. Это необыкновенно важно. В конце передачи я хочу сказать, мы поговорим о чудесных млекопитающихся, о сотворении Адама, которого смогли затмить только обаяние и красота следующего создания, это Евы. Говоря обо всем этом, нельзя забывать о необыкновенной важности небесного свода, этой кристаллической тонкой оболочки или слоя, который находился примерно 16 километров над землей. Думая об электромагнитной энергии, мы считаем, что это было очень близко. Это устранило бы всю радиацию от Солнца, которая теперь для нас очень вредна. И тогда все живые системы были бы избавлены от нее. В то же самое время постоянно подпитывалось бы электромагнитное поле Земли. Это было бы полезным и для нашего мышечного растяжения, состояния, для сужения зрачка, и для деления клеток во всех живых системах. Да, на самом деле электромагнитное поле для всего имеет огромное значение. Когда-то я участвовал в конференции вместе с доктором Марио Акуна из НАСА. Он ведущий эксперт, ученый по электромагнитному полю Земли. Несколько недель назад я провел 5 или 6 дней с его ассистентом. Они прямо говорят о том, что Земля теряет свое электромагнитное поле, то есть оно обладало огромным значением в модели сотворения. И я, по крайней мере, вкратце познакомил вас с тем, как Бог использовал электромагнитное поле в начале сотворения. Надеюсь, что сегодня вы поняли, насколько высоки ставки ответа на этот вопрос. Если бы не было сотворения, описанного в Библии, тогда не было бы и никаких подлинных записей о нашем Спасителе. Но дело в том, что у нас есть подлинник. И этот подлинник — Библия. И наше спасение в Иисусе Христе.

0: своей жизнью.
1: Вам дан духовный дар, который можно сравнить с кистью в Божьей руке. И вот он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа, чтобы преображать жизнь других людей в сотрудничестве со Словом Божьим, с Церковью и со Святым Духом. И больше всего я мечтаю, чтобы вы распознали свое предназначение. На нашем предыдущем занятии мы узнали три основных факта. Во-первых, мы узнали, что Бог – эксперт в области капитального ремонта. Он хочет переделать, обновить, преобразить нашу жизнь. Во-вторых, мы узнали, что мы с вами, верующие в Иисуса Христа, являемся Божьим творением, созданным во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять еще до сотворения мира. Итак, вы творение, произведение искусства, над которым Бог продолжает трудиться, и Бог хочет, чтобы вы исполняли определенные добрые дела. И третье, что мы узнали, вам дан духовный дар. Один основной, я так считаю, и еще несколько вспомогательных. Этот духовный дар – кисть в руке Бога. Кистью, которая у вас, Он изменяет мою жизнь, а той, которая у меня – вашу. Через Слово Божье, через общение с верующими и через ваши духовные дары Бог изменяет жизни людей. Именно этими инструментами пользуется Дух Святой. И как мы говорили на прошлом занятии, что если ваша жизнь – Божье творение, а вы, ваш духовный дар – это кисть, вам непременно нужно узнать, что это за дар, ведь Бог хочет использовать вас в жизни других людей. Он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа. И знаете, дары некоторых людей можно сравнить с тоненькими кисточками, рисующими очень изящно и с большой точностью. У других людей дары пошире, как вот такая кисть, оставляющая более широкие мазки. У третьих людей вот такие кисти, они чуть-чуть изогнутые, чтобы можно было красить под углом, вот так. Есть еще один тип людей, их кисти еще больше, с ними мало кто общается лично, но они оставляют широкие следы в жизни многих людей. А дары некоторых людей можно сравнить с таким вот валиком. Они не рисуют тонкие узоры, зато быстро окрашивают огромные поверхности. Когда я думал об этом, я вспомнил Билли Грэма. Я не знаком с ним лично, но его дар похож на этот валик. Он оказал огромное влияние на меня и на миллионы людей. Мне кажется, это хорошее сравнение. И вот почему, с учетом всей нашей жизни, где столько всего было, думаю, большинство из нас согласится, что самые искусные картины создаются не валиком. Большинство согласится, что больше всего мы восхищаемся теми людьми, которые сыграли в нашей жизни роль тонкой кисточки, вникая в детали и подробности. Вы можете быть уверены, что Бог дал вам духовный дар. Моя мечта и моя цель в том, чтобы помочь вам выявить ваш основной духовный дар. Об этом сказано у вас в пособии. И я подумал, что иногда полезнее услышать жизненную историю, чем массу теоретической информации. Поэтому я расскажу вам о собственном пути, о том, как я обнаружил свой основной духовный дар и как это повлияло на мою жизнь. Вы видите в пособии, что я разделил свою жизнь на четыре этапа. Первый из них я назвал этапом неведения. Я понятия не имел о своем даре. Я вырос в нехристианской семье и до 18 лет ни разу не читал Библию. Потом я два или три раза прочел Новый Завет, присоединился к студенческому служению и стал расти. В Новом Завете я встречал упоминания о духовных дарах, но я ни разу не слышал никаких объяснений или проповедей на эту тему. Так что я ничего об этом не знал и особо не переживал по этому поводу, разве что, читая об этом в Библии, я думал, интересно. И следующий этап своего пути я назвал этапом недоумения. Вот с чем это было связано. Прошло 2, 3 или 4 года с момента моего обращения, и всякий раз, когда кто-либо обсуждал в моем присутствии тему духовных даров, неизбежно возникали споры. Спорили, какой дар важнее, этот или тот, какие дары временные, какие вечные, или же говорили, если у тебя нет такого-то дара, ты ничего не достигнешь. Этот дар самый важный, он подтверждает, что у тебя есть то-то и то-то. И люди так много об этом спорили, что у меня опустились руки. Я подумал, не нужно мне этих даров, раз от них столько.

Столько проблем, не хочу даже вникать в эти споры. Так что я отодвинул все это подальше и думать перестал. Так продолжалось несколько лет. Потом я поступил в семинарию, а там, как вы знаете, приходится изучать всю Библию, в том числе и тему духовных даров. Я был тогда молодым пастором, и в моей жизни начался этап открытий. Я решил, что довольно пребывать в неведении. Я изучил все слова в оригинале, ведь я учился в семинарии и придавал большое значение языкам. 3 года я учил греческий, 2 года – древнееврейский, и вот я изучил абсолютно все слова, описывающие духовные дары. Я проследил происхождение этих слов. В общем, изучил все и мог сказать, это такое-то слово, оно обозначает такой-то дар, который проявляется так-то и так-то. Вот как это слово употреблялось в древнегреческой литературе и так далее. Когда я все это прошел, я приобрел массу знаний о духовных дарах. Помните, я ссылался на 10 основных принципов о духовных дарах. Учась в семинарии, я узнал основы учения о дарах, и это было очень полезно, как первый шаг. Например, я узнал, как и вы, что у каждого верующего есть один духовный дар или более. Я узнал, что многие верующие получили по несколько даров. Я узнал, что духовными дарами можно злоупотреблять или пренебрегать, но поскольку они даются одновременно со спасением, их нельзя потерять. Я узнал, что духовные дары – это не то же самое, что дар Духа Святого. Дар Духа Святого – это обращение к вере, рождение свыше, а духовные дары. Это божественные инструменты, данные нам для служения. Плоды Духа связаны с характером и проистекают из новой жизни во Христе. Духовные дары связаны со служением. Благодаря им мы можем созидать других людей в теле Христовом. Я также узнал, что духовные дары отличаются от естественных способностей. Естественные способности заложены в моем ДНК от рождения. Духовные дары были заложены в мое духовное ДНК в момент рождения свыше. Я узнал, что слово, которое переводится как «дар харизмата», буквально означает «дар благодати». Соответственно, все свои дары я не заслужил. Это Дух Святой дал мне их по своему изволению, потому что у Него есть предназначение для моей жизни добрые дела. Так что духовный дар – это подарок свыше по воле Божьей. Итак, я узнал основные принципы относительно духовных даров и мог их разъяснить. Но все не так просто. Я как будто пришел к витрине магазина с различными продуктами. Я мог пройтись вдоль витрины и сказать, ага, колбаса, помидоры, булочки, знаем, знаем. Я мог рассказать о каждом продукте и о том, откуда он берется. Проводя параллель с дарами, я предполагал, что, возможно, у меня есть немного лидерских способностей, а может быть, дар пророчества. Нет, это диковинное слово, лучше его вслух не произносить. Значит, дар увещания. А еще я успешно выступаю перед людьми, наверное, это дар преподавания. Короче говоря, я смог выявить признаки 5-6 даров в наиболее общих чертах, и это практически не влияло на то, как я строил свою жизнь. А теперь я хотел бы спросить вас, какой у вас сейчас этап жизни? Если у вас есть ручка, пометьте для себя где-нибудь, на каком вы этапе. Не нужно стесняться. Кто-то подумает, я на этапе неведения, понятия не имею о духовных дарах, поэтому я сюда и пришел. Или я на этапе недоумения, я слышал столько разных мнений, не знаю, чему и верить. Или вы рассуждаете так, я немало знаю о духовных дарах, но моя жизнь от этого не меняется, это не подталкивает меня к каким-либо серьезным решениям. И, наконец, последний этап, то, что я называю этапом применения. Здесь я осознал, что у меня один основной духовный дар и ряд вспомогательных. Я стал по-другому распределять свои жизненные силы и свое время. Я начал принимать важные решения относительно своей дальнейшей жизни. По сути дела, это так сильно повлияло на мой жизненный путь, что сегодня я в этой комнате, в организации путешествия по Библии, именно благодаря моему пониманию духовных даров и того, к чему Бог меня призывает. Ведь добрые дела, которые Бог предназначил мне исполнять, напрямую связаны с моими дарами. Поэтому нам с вами необходимо понять, что мы за кисти. Если отнестись к этому недостаточно серьезно, вы можете подумать, что вы вот такая кисточка, а Бог хочет, чтобы вы закрасили целую стену, тогда это будет для вас тяжело. Или наоборот, вы можете подумать, о, Билли Грэм, какой хороший пример, я буду таким, как он, в то время как Бог поручает вам тонкие, кропотливые задания. А вы будете удивляться, почему у вас плохо получается. Поэтому, если вы осознаете свой ведущий духовный дар и то, как он соотносится с Божьим предназначением для вас, это позволит вам применить его на практике и, возможно, придаст новое направление всей вашей жизни, указывая, чем вам необходимо заниматься.
Приступим к делу. Если посмотреть, что говорит Новый Завет о духовных дарах, вы увидите, что есть четыре ключевых отрывка на эту тему. Римлянам 12 глава, 1 Коринфянам 12 глава, Ефесянам 4 глава, 1 Петра 4 глава. Можно взять их в отдельности, как четыре колонки, и сказать: ага, в 12 главе Римлянам перечислены все дары, семь даров. Дальше в 12 главе 1 Коринфянам сначала упоминаются разные дары в первой части главы, а дальше разъясняется, как их использовать. В 4 главе Ефесянам вы можете найти основные виды служения: поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. И, наконец, Петр в 4 главе своего послания делится своим пониманием этого вопроса. Он бы сказал: ну, я думаю, что их можно разделить на два вида – дары слова и дары служения. В общем, могу вас заверить, что любое изучение темы духовных даров приведет вас к этим четырем отрывкам. В таком случае возникает вопрос: как их систематизировать? Как их рассматривать? Может быть, дары как отдельные бусинки, которых можно насчитать 28 или 29, и все они перемешаны без всякого порядка? Или, может, Бог хотел сказать церкви в Риме что-то одно, церкви в Коринфе другое, а в Эфесе третье? А может быть, между этими дарами все-таки существует связь, и если посмотреть на них через нужную призму, все они займут свои места, и мы сможем это увидеть? Лично я верю, что так оно и есть. А эту призму можно найти в 12 главе 1 послания к Коринфянам в стихах с 4 по 6, которые я включил в ваши записи. Заметьте, что здесь сказано: «Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Это послание адресовано церкви, в которой дары практикуются, по крайней мере, больше и чаще, чем в других церквах. Но в то же время члены этой церкви больше других поступают по плоти, заблуждаясь и злоупотребляя дарами. И, как мне кажется, в этих стихах Бог через апостола Павла рисует общую картину даров и того, как они соотносятся. Вы видите, что я выделил некоторые слова жирным шрифтом. «Дары различны, но Дух один и тот же». Как «дары» здесь переведено слово «харизмата», самый распространенный термин, означающий «дар благодати», то, чем наделил Господь сверхъестественная способность, полученная от Него. Дальше сказано: «и служения различны, а Господь один и тот же». Здесь тоже идет речь о духовных дарах, но здесь употреблено слово «диаконион», от которого происходит наше слово «диакон». И, наконец, в третьем из стихов мы читаем: «и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». В греческом здесь сказано «энергоматон». Я включил сюда греческие слова, чтобы вы увидели, какое слово в нашем языке похоже на это греческое. Правильно, энергия, вы сами видите. Я думаю, что апостол Павел здесь классифицирует дары. Во-первых, он говорит о существовании мотивационных даров, как я их назвал. Это горячее желание, стремление, влечение, которое есть у каждого верующего. Я в этом убежден. И дальше Павел говорит, что каждому Бог дает по одному такому дару. Я разъясню это подробнее через минуту. Но еще дальше он говорит, что этот один сильный мотивационный дар будет находить выражение в различных областях служения. И когда ваш ведущий мотивационный дар будет выражаться в различных служениях, тогда в теле Христовом самыми разными способами будет действовать и проявляться энергия, то есть сила Святого Духа. Позвольте мне суммировать это следующим образом. Есть три вида духовных даров. У каждого верующего есть один ведущий мотивационный дар. И, кстати, это не прямое откровение, полученное на горе Синай. Просто я прочел и внимательно изучил массу книг о духовных дарах. Есть множество хороших мыслей на эту тему, высказанных умными людьми, и именно этот подход показался мне наиболее полезным. Но вы поступаете, как все добрые христиане, выслушайте меня, а потом исследуйте Писание. И помните, что духовные дары не должны разделять верующих и вызывать раздоры, наоборот, их назначение – созидать друг друга в любви. Итак, что я хочу сказать? Во-первых, у каждого верующего есть один ведущий мотивационный дар. Эти дары перечислены в 12 главе послания к Римлянам, стихах с 6 по 8. И я постараюсь вам доказать, что ваша задача – выявить и развить этот дар. Второе, в чем я постараюсь вас убедить, что мотивационный дар из 12 главы послания к Римлянам – это желание или стремление, может выражаться в целом ряде даров служения. А перечень даров служения – взгляните на таблицу в вашем пособии –
содержится в 4 главе Ефесянам и в 1 послании к Коринфянам 12:28. И третье. Когда мы пускаем в ход свой мотивационный дар посредством дара служения, тогда Дух Святой определяет, как именно проявится этот дар и какой эффект произведет. Откройте Библию вместе со мной на 12 главе Римлянам и посмотрим, смогу ли я обосновать свои взгляды. Итак, 12 глава Римлянам. Вы помните первый стих? Там сказано, что вы живая жертва. Второй стих. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь. Третий стих. Адекватно оценивайте самого себя. Далее 4 и 5 стихи говорят о том, что мы составляем тело, в котором, как и в физическом теле, все члены зависят друг от друга. И затем, говоря о единстве и разнообразии, автор пишет: «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, здесь нет вашей заслуги, все по благодати». А дальше заметьте, что это повеление. «То имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай». Раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Обратите внимание, как построено это предложение. Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении и так далее. Кеннет Вайс замечает, что существительные употреблены здесь в местном падеже, в служении, в учении. Это указывает на место, где обладатель дара должен его проявлять, очерчивает поле его деятельности. Например, человек с даром учения должен реализовывать себя в рамках сферы научения. Почему я считаю отрывок из послания к римлянам ключевым? Потому что восставшийся части Писания все эти семь видов деятельности заповеданы всем верующим. Мне велено служить, велено увещевать, велено благотворить. Во-вторых, эти семь видов деятельности должны иметь место в каждой церкви, независимо от ее направления. Также и в жизни каждого верующего, если он хочет достичь зрелости, каждому из нас необходимы лидерство, начальствование, благотворение, увещевание, учительство, пророчество. И вот о чем говорит Кеннет Уайс. Из посвящения Богу, из желания послужить, все мы по необходимости должны делать все вышеперечисленное. Однако заметьте, что сказано. Имеешь ли служение, пребывай в служении, то есть сосредоточься на служении. Учитель, сосредоточься на учении. То есть вопрос в том, чему посвятить львиную долю своего времени. Если это служение, служи. Если пророчество, пророчествуй по мере веры. Если твой ведущий дар – щедрость, то раздавай в простоте. Иными словами, смысл здесь такой. Какой бы ни была основная мотивация, данная вам Богом, развивайте и приумножайте ее. Сосредоточьтесь на этом и отдавайте этому свои силы. Уайс же говорит следующее. Мудрый человек остается на том поле деятельности, которое Дух Святой предназначил для него, и не вторгается на чужое поле, пытаясь сделать то, к чему он не годится. Это не означает, что мы не должны служить другим и делать все из вышеперечисленного при необходимости, нет. Но это помогает нам выстроить в своей голове систему, как узнать волю Божью и Его предназначение для нас. Вернемся к Ефесянам 2:10. Мы знаем, что есть добрые дела, которые Бог заранее предназначил мне исполнять. Что бы это ни было, Он дал мне ведущий мотивационный дар, один из этих инструментов, чтобы я мог созидать тело Христово. И мне нужно разобраться, что это за инструмент, чтобы знать, что мне делать, то ли руководить, то ли увещевать, то ли служить и так далее. Следующий пункт. Вы видите, что в 12 главе Римлянам перечислены 7 даров – пророчество, служение, учительство, увещание, щедрость, оно же раздавание, лидерство, оно же начальствование, и милосердие, оно же благотворение. Но также вы видите, что в Библии есть и другой список даров, дары служения. Они очерчивают ту сферу, в которой мы служим. Если изучить эти дары, то вы увидите, что это фактически служение, роли, исполняемые в церкви. И, наконец, есть еще одна категория – действия или проявления Духа. Об этом говорится в 1 Коринфянам 12:8-11. Допустим, человек мотивирован определенным даром и участвует в определенном служении. Вот тогда это проявляется так, что ему дается слово мудрости, или слово знания, или вера, или исцеление, или чудотворение, или пророчество, разные языки, истолкование языков. На следующем занятии мы пройдемся по порядку по всему списку даров. Я дам вам определение каждого дара, и мы рассмотрим каждый дар по очереди в его историческом контексте.
Но сегодня я хочу дать вам общую картину, общий подход. Ведь часто получается так, что мы изучаем все эти дары, получаем список из 20 с чем-то пунктов, узнаем немного о каждом из них, проходим небольшой тест. Скажите, если вы уже проходили подобный тест, насколько его результаты повлияли на то, чем вы занимаетесь в жизни? Поэтому я считаю, что главное понять свою основную мотивацию,

и то, как она может выражаться в разных служениях. Есть два признака на букву «Р» – радость и результаты. Если вы реализуете свои дары, я говорю о дарах служения, то у вас внутри что-то происходит, вас переполняет радость. Это приносит результаты, плоды в жизни других людей. Но мы часто путаем наши дары служения с мотивационными дарами. Итак, вы готовы? Достали ручки? Сейчас мы пройдемся по всем этим дарам и обсудим каждый по очереди. Вот какой у нас будет порядок. Я читаю определение дара, оно записано у вас в пособии, а потом даю его краткую характеристику. И, кстати, не пытайтесь за мной записывать, я вас с ума сведу. Особенно, если вы человек скрупулезный, просто расслабьтесь. Ведь за следующие 20 минут я вас так нагружу, что вы не будете знать, куда бежать. Так что просто слушайте, и вот о чем я вас попрошу. В своем пособии напротив каждого дара напишите три слова. «Да», «Нет», «Возможно». И когда я расскажу про этот дар, обведите одно из этих слов, просто по первому побуждению, не задумываясь. Хорошо. Итак, я дам вам определение, краткую характеристику, а потом мы быстро коснемся вопроса применения. Мотивационный дар пророчества, Римлянам 12:6-8. Это сверхъестественная способность провозглашать Божью истину авторитетно и ясно в подходящее время, с учетом особенностей культуры с целью исправления, покаяния или назидания. Это способность точно доносить до людей значение Слова Божьего. Верный признак того или иного дара – вопрос, который его обладатели задают практически всегда. В данном случае, что пошло не так? В чем причина сложившейся ситуации? Кстати, в Ветхом Завете, как известно, пророки предсказывали будущее и проповедовали. В Новом Завете есть несколько редких случаев, когда они тоже предсказывали будущее, но сущность этого дара не в предсказаниях, а в том, чтобы проповедовать Слово Божье в контексте конкретной культуры. Это способность и горячее желание открывать другим Божью истину так, чтобы она изменяла их жизнь. Я нашел небольшую цитату об этом, знаете, из такого ученого трактата с микроскопическим шрифтом. Я включил эту цитату в свои заметки. Она принадлежит богослову старшего поколения по фамилии Дарби, и мне очень нравится, как он говорит об этом. Он говорит, по особому действию духа звучит как классическая литература, правда? По особому действию духа пророк умеет раскрыть и разъяснить разум Христов, когда церковь пребывает в неведении. Хотя, говорит он, это сокровище уже содержится в Писании, пророк находит истину, еще сокрытую от понимания церкви, и применяет ее в силе и свидетельстве Духа Святого к современным обстоятельствам в церкви и к будущему всего мира. Таким образом, его слова являются пророческими, хотя они могут и не содержать новой информации или откровения. Это тот человек, который хорошо ощущает особенности культуры и потребности церкви, и Бог дает ему говорить именно то, что нужно, затрагивая самые нужные насущные вопросы. Качество таких людей, как правило, они умеют убедительно говорить, они словно читают мысли окружающих. Часто они очень категоричны и делят все на черное и белое. Часто они предпочитают общение с большой аудиторией, а не один на один. Например, если вы слушаете выступление такого человека на стадионе, у вас может возникать ощущение, что он ваш лучший друг. Если сидите с ним рядом в самолете и спрашиваете, как поживаете, нормально, и вы думаете, но ведь он только что был таким приятным собеседником на стадионе в присутствии 50 тысяч человек. Опасности связаны с этим даром. Иногда такие люди склонны гордиться своим красноречием. Они могут полагаться на свое красноречие больше, чем на силу Духа Святого. Кроме того, люди с даром пророчества очень хотят, чтобы все было правильно, и могут быть невнимательными к чувствам людей. Так как насчет вас? Да, нет, возможно? Отвечайте быстро, не задумываясь. Дар номер два – служение. Это сверхъестественная способность видеть духовную ценность в выполнении практических дел в теле Христовом. Это способность проявлять любовь через восполнение практических нужд, тем самым освобождая других верующих для дел духовных. Вопрос, который люди с этим даром интуитивно задают – как я могу помочь? Что я могу сделать? Слово, переведенное здесь как «служение» – это греческое «диаконион», от которого произошло наше «диакон». Буквально оно означает «прислуживать», «подавать на стол». Некоторые качества таких людей – они не нуждаются в общественном признании, они не стремятся быть на виду, они любят делать что-то своими руками, они чрезвычайно заботливы и внимательны к нуждам других.
Такие люди, побывав у вас в гостях, потом приносят вам подарок, и вы спрашиваете, откуда ты узнал, что мне это нужно? Ну, ты об этом упомянул 3 месяца назад за обедом, а вы сами уже и думать об этом забыли. Люди с этим даром улавливают малейшую практическую нужду других. Они готовы сами терпеть неудобства, чтобы помочь другим, просто потому что хотят послужить. Некоторые потенциальные опасности. Они могут обижаться, если их дел никто не замечает. Им не нужно громкого признания, но когда они не получают вообще ничего, то начинают думать, хоть кому-то есть до меня дело. И, кстати, этих людей действительно меньше всего замечают в церкви. Это те люди, которых вы не видите, приходя на собрание по воскресеньям, но собрание проходит как раз благодаря им. Ведь кто-то пришел заранее, включил свет, убрал в зале, сложил брошюры, напечатал объявления, кто-то присмотрел за детьми, кто-то починил автобус. Это те люди, которых дух ведет на практические повседневные подвиги, и я считаю, что они герои. Помните, Павел говорил, что нужно особенно ценить менее заметные члены тела. Это как раз об этом даре. Еще одна опасность – это придавать чрезмерное значение практическим нуждам, вплоть до вытеснения духовных. Третий дар. Вы готовы? Ах да. Обведите или напишите ваш ответ «да», «нет», «возможно». Третий мотивационный дар – учительство. Это сверхъестественная способность понимать и подробно разъяснять библейскую истину. Это способность находить истину, сообщать ее и убеждать слушателей в ее значимости. Люди с этим даром обычно задаются вопросами, а в чем истина, откуда вы ее узнали, почему? Здесь использовано слово из классического греческого языка, означающее «передавать информацию для того, чтобы развить таланты и потенциал». Это желание и способность ясно и понятно преподнести истину Слова Божьего. Вот несколько качеств людей с даром учительства. Они любят исследовать и изучать все до мельчайших подробностей. То есть они придают значение даже той информации, которая нам с вами не кажется важной. Вы наверняка встречали людей, которые все заносят в огромные таблицы или, если вы пастор, подходят к вам и задают разные вопросы. Помню, один мужчина спросил меня, «Полагаете ли вы, что Даниил был евнухом?» Я подумал, конечно, я провел не одну бессонную ночь над этим вопросом, но так и не сделал определенного вывода. А тот продолжил. На прошлой неделе я был в командировке, у меня с собой был ноутбук, и я потратил около 25 часов на исследование. Я пришел к такому выводу. А что вы думаете, Чип? Что я думаю? Моя первая реакция. Да какая разница? Нет, правда. Мне как-то все равно. А вторая реакция – неужели кто-то может 25 часов разбираться в том, кто такой евнух? Но у этого парня, его зовут Билл Картер, дар учительства. Билл Картер одним из первых заинтересовал меня темой духовных даров. Это он спросил, а вы когда-нибудь пробовали разделить эти дары на мотивацию, служение и проявление? Знаете, Чип, я изучал этот вопрос, я потратил на это около 120 часов. Да, он считал часы, понятия не имею зачем. Наверное, потому что у него дар учительства. Я рассмотрел все, что с этим связано, и знаете что? Я просто у него учился. Но потом я понял, что нужно делать. Замечательный вопрос, Билл. Но прежде чем я на него отвечу, ответьте мне, пожалуйста, вот на этот. Ведь оказалось, что он знал Библию намного лучше, чем я. Если у вас дар учительства, вы очень сосредоточены на учебном материале, на доктринах. Вы моментально все схватываете, у вас в голове загораются лампочки. Динь-динь. А так ли это? А как насчет? А почему вы так решили? А это? А знаете, это слово может означать еще и следующее. А что говорят об этом исследовании? Покажите, откуда вы это взяли? Это дар учительства, опасность, связанная с этим даром. Человек может слишком концентрироваться на материале, забывая о практическом применении. Другая опасность – хвастаться и гордиться своими знаниями. Знание надмевает. Еще одна невнимательность к реакции учеников. Понимаете, если у вас дар учительства, вы видите, что истина прекрасна. Учителя просто купаются в истине. Они встают рано утром и учатся, учатся, учатся. Вы как хотите, а я снова сажусь за книжки. Итак, да, нет или возможно. Есть ли у вас дар учительства? Следующий мотивационный дар – увещание. Это сверхъестественная способность поддержать того, кто нуждается в поддержке, ободрить, укрепить, утвердить, а также иногда и бросить вызов тем, кто разочарован или колеблется в вере. Это способность поощрять и укреплять веру других людей.
Люди с этим даром задают вопрос, что нужно сделать, чтобы это исправить? Они любят все исправлять. И следующий вопрос. Как помочь этому человеку расти? Это называется увещанием. Это библейское слово. Помните стих о том, что придет другой утешитель, Дух Святой? Там употреблено слово «пара» рядом и «колета» – «призван». «Призван быть рядом» – «параколета». Так вот, увещание в оригинале – то же самое слово. Этот человек призван быть рядом с другими. Интересно, что у этого дара, как у медали, есть две стороны. Он предназначен для того, чтобы исправлять то, что испортилось, помогать людям расти. И увещатели, как правило, утешают, поддерживают, проявляют любовь. Они прекрасные консультанты. Однако, если их подопечные не меняются, если они выказывают нерадение, проявляется оборотная сторона этого дара. Увещатели умеют не только утешать, но и бросать вызов. Они не побоятся сказать вам в лицо: «Мы с вами встречаемся уже 3 месяца, и я только и слышу, что у вас с мужем ужасные отношения, ужасные отношения, ужасные отношения. Я уже усвоил, что у вас ужасные отношения. Но знаете что? Я просил вас выполнить несколько заданий. Первое из них вы сделали наполовину, второе на четверть, а последние 3 пропустили мимо ушей, потому что все время плакали. Если вы хотите продолжать наши встречи, дорогая, то забудьте на минуту о том, как ужасны ваши отношения, и спросите у Бога, что вы можете сделать, чтобы их улучшить». Люди с даром увещания не побоятся так сказать. Их терпение почти беспредельно, но если вы упорно отказываетесь расти, то через какое-то время они отказываются с вами возиться. Качество таких людей. Они одаренные консультанты, они видят, как применить Писание на практике. Помню, я уже как-то упоминал, что в начале нашей совместной жизни мы с женой обращались к консультанту, ведь мы оба выросли в нехристианских семьях и толком не умели общаться. Нашего консультанта звали Ричард Майер. Он служил старшим пастором 20 с чем-то лет, а потом пошел учиться консультированию. У него действительно был дар. Он открывал нам глаза на многие вещи. Он не просто делился с нами отрывками из Писания, но и давал конкретные практические задания на основании этих отрывков. Это феноменальный дар. Люди с этим даром тут же видят, как применить библейские истины на практике. Они называют это христианским образом жизни. Они проявляют инициативу, побуждают, требуют, умоляют. Это просто замечательно, если у вас есть такие друзья. Потенциальные опасности. Такие люди могут тратить слишком много времени на общение с теми, кому нужно просто решить свои проблемы. Понимаете, они очень переживают о людях. Может быть, стоило высказать той женщине все, что вы думаете о ее ужасных отношениях, уже на 5-й встрече, а не на 15-й. Еще одна опасность. Они могут расстраиваться, если не видят перемен в людях, которым служат. Так как у вас с даром увещания? Спрашиваете ли вы себя, как это исправить, как помочь этому человеку расти? Да? Нет? Возможно. Следующий мотивационный дар – щедрость. Это сверхъестественная способность зарабатывать деньги, мудро ими распоряжаться и вкладывать их в дело Божье радостно и охотно. Это способность делиться с другими личными доходами для продвижения их служения. Люди с этим даром задают вопрос: «Что я могу дать, чтобы восполнить нужду?» Здесь ключевое слово «дать». Оно может относиться не только к деньгам, и все же главным образом касается финансовой сферы. Такие люди отличаются щедростью. В 12 главе послания к римлянам сказано: «Раздаватель ли, раздавай в простоте». В оригинале использовано слово «хаплос», что означает «смотреть в одну сторону». Качество этих людей – они не любят быть на виду, они любят жертвовать анонимно, они любят смотреть в одном направлении, им важно знать, какую прибыль принесет их вложение. То есть они хотят знать: «Хорошо, я дал вам 10 тысяч долларов на это или на это, вы это сделали? Если нет, в следующий раз я дам деньги кому-то другому». Эти люди терпеть не могут давления, они нюхом чуют манипуляцию. Они чувствуют, когда их пытаются обмануть или развести. Они умеют зарабатывать деньги, они мудро ими распоряжаются и видят, куда их стоит вложить. Они могут сразу сказать: «Ага, на такую-то сумму мы сможем сделать то-то и то-то». Вот основные качества людей с даром щедрости. При этом не обязательно, чтобы они были богатыми. Ведь явно этот дар бывает и в странах третьего мира. Может быть, вы живете на Гаити, и все, что у вас есть, это 2 кокоса, но вы готовы отдать 1,5 из них. Опасности, связанные с этим даром. Его обладатели могут быть склонны к гордости. Это отражается в мемориальных досках. Это здание было построено на деньги, пожертвованные господином таким-то.
Всякий замечательный дар связан с какой-то опасностью. Может быть, вам очень хочется, чтобы люди узнали, как много вы пожертвовали? Конечно, вы, как человек интеллигентный, не станете кричать об этом с колокольни, но найдете другие способы, чтобы не подумали, будто вы самовлюбленный

Глупец. Еще одна опасность – это чрезмерный акцент на материальных нуждах, вплоть до пренебрежения духовными, а также склонность судить о других по их материальному положению. То есть вы начинаете смотреть на других со своей позиции. Этот парень с даром служения, он работает на одном и том же месте уже 11 лет. Ну и ну, он, конечно, прекрасный человек, но его машина настоящая развалина. И он еще возит к ней своих детей. Да это же опасно, это же так просто. Начни откладывать деньги, отдавай десятину, приведи в порядок свои финансы. Да что с ним такое, в конце концов? Они просто с ума сходят, когда видят безалаберность в финансовых вопросах. Потому что для них это самое естественное, что может быть, управлять своей жизнью. Есть ли у вас этот дар? Да? Нет? Возможно. Следующий мотивационный дар – лидерство. Это сверхъестественная способность замечать, что должно быть сделано, устанавливать цели, а затем заинтересовывать, направлять, мотивировать людей в деле служения. Это способность координировать действия других ради достижения общих целей. Люди с этим даром спрашивают, какова цель? К чему вы хотите прийти? Покажите мне мишень, в которую вы целитесь. И еще они всегда спрашивают о результатах. Хорошо, вы говорите, что делаете то-то и то-то. Это прекрасно. Но покажите мне, чего вы достигли? Какова ваша цель? Человек с даром лидерства – это тот, кто задает направление, кто способен мобилизовать других. Изначально это слово означало «стоящий впереди». Это способность вести, распределять обязанности. Такой человек берет дела на себя. Ему нравится ответственность. Он хочет, чтобы последний бросок в игре принадлежал ему. И если он промахнется, что ж, главное, чтобы мяч был у него в руках. Когда наступает затишье и ничего не происходит, или когда все не организовано, человек с даром лидерства не может этого вынести. Он делает шаг вперед и говорит, ладно, раз никто этим не занимается, вот что я вам скажу. Мне кажется, у вас хорошо получается то-то и то-то. Вперед! Разрабатываем план. Вот наша задача. Давайте выполним ее за полтора месяца. Все согласны? И все кивают, да, конечно. И как мы раньше до этого не додумались? Это именно то, что нам нужно. Вот кто такой лидер, тот, кто стоит впереди. Это человек, способный видеть, как соотносится одно с другим, чего нужно достичь и как это сделать. Он умеет организовать людей и задействовать их сильные стороны. Опасность состоит в том, что такие люди могут использовать людей для достижения собственных целей. Другая опасность в том, что данная им власть делает их гордыми или нахальными. Кроме того, иногда они могут упустить из виду суть проекта, думая об одном – «Я должен это сделать! Я должен это сделать! Я должен это сделать! Мы должны построить это здание! Мы должны построить это здание!» «Ну давайте же, что с вами такое? Надо лучше работать! Почему вы так плохо работаете? Нам нужны еще подрядчики! Нужно вовремя начинать и вовремя заканчивать!» И тут кто-то спрашивает, «А почему мы строим это здание?» «Из любви к людям, так может, стоит начать с комитета? Ладно, это одна из опасностей». Так как у вас с даром лидерства? Да, нет, возможно. И последнее, дар милосердия. Это сверхъестественная способность находить подходящие способы, чтобы с радостью служить страждущим или недостойным людям и уберечь их от наказания или последствий, которых те заслуживают. Разве это не замечательный дар? Эти люди оказываются рядом, когда вы наломали дров. И, конечно, вы можете свалить вину на других, но, по правде говоря, вы понимаете, что это вы виноваты. Но эти люди не только хотят помочь вам, они не хотят, чтобы вы пострадали от последствий. В этом они похожи на Бога, правда? Это дар милосердия, желание отвратить справедливые последствия от тех, кто их заслуживает. Эти люди всегда задают вопрос, что я могу сделать, чтобы этот человек почувствовал себя лучше. Они принимают близко к сердцу боль и нужды других людей, их проблемы и печали. В оригинале название этого дара означает «чувство, вызываемое страданием или нуждой других людей и подталкивающее человека к действиям». Это у него в сердце сострадание, сопереживание, стремление помочь. Качество такого человека он хорошо подмечает и распознает чувства других. Вы встречали таких людей. Например, такой человек вместе с вами присутствует на деловой встрече. Вы обсуждаете вопросы и думаете, ух ты, хорошая получилась встреча. А потом вы выходите из комнаты вместе с тем человеком, и он говорит, слушай, нам нужно молиться об этом парне, да? По-моему, встреча прошла прекрасно. Ты что, не заметил? Не заметил чего? Да у него в семье такие проблемы. Почему ты так решил? Мы же не говорили о семье, мы говорили о постройке офиса. А ты не уловил его настроение? Помнишь, он сказал то-то и то-то? А когда ты вначале мельком спросил его о семье, он сразу сник.
У этих людей радар настроен на чувства, нужды и проблемы окружающих. Они сразу ловят сигналы и пытаются помочь и проявить заботу. Эти люди не только внимательны и наблюдательны, они очень чувствительны. Они хотят непосредственно служить людям, не перепоручая это кому-то еще. Они не остаются равнодушными к рекламе благотворительных организаций, озабоченных голодающими в Африке. Они готовы служить и деньгами, но в первую очередь хотят помогать нуждающимся лично. В потенциальной опасности этим людям сложно проявлять твердость, когда это необходимо. И это в разных сферах жизни, особенно в воспитании детей. Родителям с даром милости сложно дисциплинировать детей. А еще такие люди могут обижаться на тех, кто не обладает этим даром. В церкви у них часто бывают столкновения с людьми, наделенными даром лидерства. Но Бог хочет, чтобы каждый по благодати реализовывал свой дар, чтобы лидер учился быть милосердным, а милосердный человек учился руководить. Далее. Их действия часто неверно истолковываются людьми противоположного пола. Если у вас этот дар, вам нужно проявлять осторожность. Предположим, кто-то переживает трудные времена, а вы протягиваете руку помощи. Вы женщина, он мужчина, или наоборот, этот человек думает, а он или она очень даже ничего и, кажется, проявляет ко мне симпатию. Нет, я просто вижу твои проблемы, твою боль. Люди с этим даром бывают против собственной воли втянутыми в романтические отношения, потому что пытаются спасать других и вкладывают слишком много эмоций в помощь тем, кому они не должны помогать. Лучше, если в таких случаях сестры будут помогать сестрам, а братья – братьям. Да? Нет? Возможно? Итак, это 7 мотивационных даров. Правильно говорят, что хороший пример стоит 1000 слов, поэтому я расскажу вам историю. Мне прислал ее один приятель. Она была записана на листочке из раздаточных материалов одного из семинаров по духовным дарам, которые проводят в Калифорнии. История об официанте, который обслуживает банкет для христианских лидеров. Это пышный банкет. Там стоит большой круглый стол, за которым сидят, какое совпадение, как раз 7 лидеров. У всех у них разные мотивационные дары, все они замечательные люди и, конечно, постоянно используют свои дары под руководством Духа Святого. Это грандиозный банкет. Они уже поели, уже убирают со стола, а в это время выносится десерт. Его несет очень приветливый официант, который подавал им еду весь вечер. И вот он идет с огромным подносом с десертами, а другой человек убирает со стола. Он разворачивается, они сталкиваются, бум, десерты летят во все стороны, у всех на глазах. Микрофон переворачивается, все смотрят на официанта, а тот покрыт мороженым и шоколадной глазурью. Главный выступающий, который как раз говорил речь, выглядит так, что собакам впору слизывать с него шоколад. И тут вступают в действие дары. Человек с даром пророчества поднимается и говорит: «Я это предвидел, это была ошибкой с самого начала, нельзя убирать грязную посуду и подавать десерт в одно и то же время». Его побуждение исправить официанта. Человек с даром милосердия подбегает и говорит: «Не расстраивайтесь, это могло случиться с каждым, ничего страшного». Его побуждение, чтобы официант не чувствовал себя неловко. Человек с даром служения восклицает: «Давайте я вам помогу, сейчас я вытру этот крем». И он или она начинают собирать то, что упало. Его побуждение – восполнить нужду. Человек с даром учительства отступает назад. В подобных ситуациях такие люди всегда думают, что их дар самый важный. Он начинает рассуждать. «Знаете, из-за чего это произошло? Вовсе не из-за того, что одновременно убирали со стола и подавали десерт, как вам кажется. Я проанализировал ситуацию и понял, что на самом деле десерты были неправильно расставлены на подносе. Это нарушило равновесие. И к тому же у официанта туфли на скользких подошвах, и у салфетки недостаточно цепкая поверхность. Его цель – понять причину, почему это случилось. Человек с даром увещания просто встает и говорит: «Эй, у меня есть идея. Почему бы в следующий раз вам не принести десерт вместе с основным блюдом?» Его мотивация – просто исправить это на будущее. Человек с даром щедрости оглядывается по сторонам и говорит: «Так, что мы имеем? Испорчен один пиджак, один микрофон, один ковер. Мы арендовали эту церковь, поэтому должны оставить все как было. Вот что я вам скажу. Я точно не знаю, как все это исправить, но если вы хотите продолжить свою речь, я дам вам свой пиджак, а вам куплю новый костюм. И знаете, это очень хорошая церковь, но им давно пора поменять ковер. Я пожертвую на это $5000».
Его побуждение – пожертвовать деньги на восполнение нужды. И, наконец, у нас есть еще человек с лидерским даром. И по мере того, как все это происходит, он выходит вперед и говорит: «Эй, Дима, найдите-ка швабру. Соня, помогите Маше собрать все с ковра, а вы принесите нам еще десерт». А мы пока уберем. За 15 минут мы справимся. Я убежден, что Бог дал каждому из присутствующих один основной мотивационный дар. Кто из этих семи персонажей наиболее вам близок? Если бы вы сидели за этим столом, какова была бы ваша естественная реакция? Что бы вам захотелось сделать или сказать? Выберите один или два дара. Ведь вы Божье творение, вы произведение искусства. Бог дал вам различные дары, различные краски, которыми Он по благодати хочет рисовать картины в жизни других людей. И если вы считаете себя такой кистью, а Бог хочет, чтобы вы были такой, то, во-первых, вы и сами расстраиваетесь. А во-вторых, подумайте, что происходит в теле Христовом, которому нужен ваш дар лидерства или милосердия или увещания. Вам нужно осознать, что существуют основные мотивационные дары, которые воплощаются в различных действиях на различных этапах вашего личностного роста и развития служения, к которому вы призваны. На следующей неделе мы поговорим о том, как вы можете развивать дары служения и в каких формах эти дары проявляются в теле Христовом. Вот что я вам скажу. Бог хочет, чтобы вы совершали добрые дела, которые Он приготовил для вас еще до сотворения мира. И я вам обещаю, что если вы будете это делать, вы получите в своей жизни два «Р» – невероятную радость и невероятные результаты. Вы случайно не заметили, что мы сегодня многое узнали о Слове Божьем, но при этом один человек получил массу удовольствия? Без всякого стеснения, я отлично провел время. И знаете почему? Потому что я делал то, для чего меня создал Бог. Я не какой-то особенный. Я не умнее, не важнее, не праведнее других. Просто я понимаю, что это то, для чего я создан. И я мечтаю, чтобы вы узнали, для чего созданы вы.

0: Peter.
1: Петр.
2: Ты отлично потрудился, Петр. Пойдем в наш дом, повидаешься со всеми.
3: Сейчас я хочу навестить старого брата Исаака, но позже зайду к вам.
2: Тогда до вечера.
3: До вечера, Марк.
2: Какие новости, солдат?
1: Апостол Петр только что вернулся в город.
2: Говорят,
1: он обратил в христианство сотни людей.
2: И когда

Эти крестьяне поймут, что царь Агриппа не любит соперников. Думаю, пока некоторых из них не казнят. Арестуйте его. Пётр! А куда он пошел? Джейсон, ты мог бы хотя бы притвориться, что рад меня видеть. Марк, конечно, я рад. Но ты знаешь... Я знаю. Ведь Пётр нашел тебя, дал тебе хлеб, научил вере. Да. Он пошел к брату Исааку. Спасибо! Спасибо!

0: Саймон Петр из Галилеи?
1: Yes.
0: Да. Ты арестован. По какому обвинению? Об этом мы позже позаботимся.
2: Нет! Уберите от него свои руки! Не трогайте его!
0: Хватайте этого! Нет! Беги, Джейсон! Куда он подевался? Ты видишь его? Далеко ему не уйти. Мы его найдем, не волнуйся.
3: Я знала, что Господь поможет тебе вернуться домой целым и невредимым.
0: Я должен тебе столько рассказать?
2: Петр арестован!
0: Как?
3: Нет.
0: Я же с ним только что попрощался. Я видел своими собственными глазами, солдаты арестовали его.
3: Зачем они арестовали Петра?
0: Римлянам не нужны причины.
3: Марк!
0: Давайте все успокоимся. На успокоение нет времени. Напомнить, что произошло, когда они арестовали Иакова. Пока я жив, я не позволю убить еще одного апостола. Мы должны что-то предпринять. Пожалуйста, Джош, нам даже неизвестно, в чем его обвиняют. Не стоит совершать необдуманных поступков. Давайте выясним что-нибудь.
2: Я все выясню.
0: Ты? Как?

0: Петр, апостол и последователь некоего Иисуса, ты обвиняешься в измене. Если тебя признают виновным, то наказанием твоим будет смерть. Лучше бы вы, христиане, не переходили дорогу царю Агриппе. Я не желаю зла Агриппе. Возможно. Но когда он видит, что учение Иисуса распространяется как лесной пожар, то начинает нервничать. Даже не пытайся убежать. Эти животные будут спать по обе стороны от тебя. А за дверью твоей камеры еще 14 человек. Его обвиняют в измене.
1: В измене?
0: Иакова тоже обвиняли в измене.
2: Иисуса тоже.
0: Мне все равно, кто там что говорит. Мы можем освободить его из камеры. Его охраняют 16 солдат. Ну тогда мы будем сражаться. Сражаться с легионерами римской армии, с вооруженными до зубов солдатами? Тебе храбрости больше, чем ума. Тогда мы подкупим охрану. Они возьмут твои деньги, но Петра так и не отпустят.
1: Ради всего святого! Неужели мы будем молча наблюдать и ждать, пока казнят Петра?
0: А чем мы можем помочь? Мы всего лишь маленькая группа христиан.
2: А за ними вся Римская империя. В одном только Иерусалиме тысячи солдат.
1: Но если все мы соберемся вместе, то сможем...
0: Ничего мы не сможем. Нам даже нельзя иметь оружие. Боюсь, ситуация безнадежная.
2: Постыдись, Марк. Неужели ты, мой сын, который тысячам людей проповедовал Евангелие, действительно думаешь, что мы ничем не можем помочь в данной ситуации?
1: Мама, ты же не предлагаешь?
2: Я предлагаю вспомнить проповедь Иисуса о силе молитвы. Неужели никто из вас не слушал Нагорную проповедь? Вспомните, учитель сказал. Вспомните.
0: Нет ничего невозможного для того, кто верует. Просите и получите. Ищите и найдете. Стучите и вам откроют. Кто просит с верой, да получит. Учитель, тогда научи нас молиться. Молитесь-то. Отец наш Небесный, да светится имя Твое. Да придет Царствие Твое, как на земле, так и на небесах. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое царство есть и сила, и слава во веки веков. Аминь.
2: Молитва. Он научил нас молиться и говорил, что все возможно, когда веришь.
0: Мама права. Не могу поверить. Мы будем просто сидеть и ждать казни? Сами молитесь. А я пойду освобождать Петра. Отец наш Небесный, мы пришли к Тебе с камнем на сердце.
1: Эй, куда идешь?
0: Я требую встречи с капитаном.
1: Лучше убирайся, пока цел.
0: Ты! Я требую освобождения апостола Петра. Как ты? Вышвырните его отсюда! У вас нет права арестовывать невинного человека. Выпустите его! Отпустите Петра! Он не сделал ничего плохого!

0: Мы с Джейсоном сходим к брату Исааку. Вот ваш список. Помните, нужно, чтобы каждый христианин в Иерусалиме молился за освобождение Петра. Мне жаль, что мы принесли плохие новости.
1: Я рада, что ты пришел, брат Гавриил. Можете рассчитывать на меня. Я буду молиться.
2: Измена? Им просто нужен предлог, чтобы поскорее избавиться от него.
0: Мы надеемся, что судебное заседание позволит нам выиграть время.
2: Боюсь, они все сделают очень быстро. Так же быстро они расправились с Иаковым.
3: Наверное, Джош был прав. Может быть, нам стоит сражаться с ними?
2: Нет, Марк и Мария правы. Молитва — наше лучшее и единственное оружие.
3: Но какой в ней смысл? Я имею в виду, Богу ведь и так известно, чего мы хотим. Сколько раз Он хочет услышать просьбу от нас?
2: Тысячу раз. Однажды Иисус рассказал такую притчу. Один человек пришел к своему другу среди ночи.
4: Эраст!
2: Мне нужна твоя помощь! Эраст!
4: Что, черт возьми, ты делаешь?
3: Уверяю тебя, к черту это не имеет никакого отношения.
4: Что?
3: Да, я... Ко мне только что приехали друзья. Они проделали долгий путь.
4: Чудесно. Передай им от меня привет.
3: Постой. У меня нет ничего.
4: Моя семья спит.
3: Мне так...
4: Тише, тише.
3: Ко мне приехали друзья. Но у меня нет хлеба, чтобы накормить их.
4: Сколько еще раз тебе повторять, чтобы ты запасался хлебом?
3: Но зачем? У тебя же всегда есть достаточно.
4: Эраст!
3: Ты здесь? Эраст!
4: Послушай, здесь спит моя семья.
2: Все спят.

0: Все, кроме тебя.
1: Да, все, кроме меня.
0: Если ты уже проснулся, то не мог бы ты одолжить мне немного хлеба?
2: Эраст!
0: Спасибо тебе, Эраст! Спасибо, спасибо!
2: Возвращайся в постель!
0: Тебе нужно поспать!
1: Видите? Даже человек, пришедший просить среди ночи, получил то, о чем просил.
0: Ему очень нужно было, и он продолжал просить.
3: Я как-то не смотрел на вещи с этой стороны.
0: Дайте мне половину списка. Я хочу показать Господу, как сильно нам нужна его помощь.
4: Подожди, разве не здесь живет твой богатый дядюшка? Здесь. Но мне кажется, не стоит заходить. Он не принял учение Иисуса. Если в нем есть хоть немного веры, она нам поможет.
5: Бедный Петр.
4: Мы просим всех молиться о чуде, чтобы Петр вновь обрел свободу.
5: Простите, что говорю вам это, но, боюсь, наши молитвы не помогут.
4: Вы верите в то, что Бог обладает силой, способной творить чудеса?
5: Да, но, кажется, я не верю в то, что Он всегда этого хочет.
4: Однажды Иисус поведал притчу как раз об этом.
5: Пожалуйста, расскажите мне.
4: Притча рассказывается о судье. Нельзя было назвать судью справедливым.
0: Ваша честь, она опять пришла.
5: Вдова?
0: Боюсь, что да.
5: И когда ей надоест сюда ходить?
0: Слушай, скажи ей, что я... Женщина, ты не можешь вот так просто...
4: Дорогой судья, прошу вас, услышьте мою мольбу.
0: Я уже 20 раз слышал твою мольбу. Ты вдова, и у тебя ничего нет. Ростовщики забрали у тебя дом.
4: Вы единственный, кто может мне помочь. Умоляю вас, сделайте что-нибудь.
0: Я уже пересматривал твое дело. Мое решение окончательное.
4: Они украли мой дом. Если вы не будете справедливы, то что подумают о вас люди?
0: Мне все равно, что обо мне думают люди.
4: Тогда подумайте, как вы порадуете Господа?
0: Я люблю радовать только себя.
4: Как же вас может обрадовать весть, что меня обокрали?
0: Довольно. Я устрою для тебя новый дом в тюрьме, если ты не оставишь меня в покое.
4: Так и поступите. Это единственное, что помешает мне прийти к вам снова.
0: Мой ответ — нет. Почему ты не хочешь его принять?
4: Потому что вы единственный, кто может меня спасти, и я верю, что вы поможете мне.
5: Ладно, я верну тебе дом.
4: Спасибо. Спасибо вам, дорогой судья. Видите, если даже несправедливый судья в конце концов помогает людям, то Бог — самый справедливый судья на свете. Конечно же, Он поможет Петру освободиться.
5: Дорогая Рода, можешь рассчитывать на меня?
1: Надеюсь, ты усвоил урок. Убирайся и больше сюда не возвращайся.

0: Peter.
1: Петр, у меня есть для тебя новость. Люди, когда же вы опомнитесь? Вместе мы сможем освободить Петра.
2: Все вместе мы этим и занимаемся.
3: Джош, вся церковь молится за освобождение Петра.
1: Лучше бы вся церковь сражалась за его освобождение. Сегодня ночью приговор будет приведен в исполнение.
3: Они казнят его тайно? Под покровом ночи?
1: Если бы вы меня послушали, то мы бы его уже спасли.
2: Не вешайте головы. Петр еще не умер.
3: Но умрет.
2: Нет. Нет. Печаль в сердце не остановит мою молитву. Иисус сам так говорил. Помните, как Он молился за каждого из нас? Вы помните?
3: Учитель.
4: О,
3: душа моя скорбит смертельно. Прошу вас, побудьте здесь со мной. Прошу. Побудьте.

0: Oh, my father.
1: Отец мой.
0: I know my
1: Я знаю, час мой пришел.
0: If it be possible,
1: Если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне ее не пить, да будет воля Твоя.

как Иисус со вселенской скорбью в сердце продолжал молиться за наше спасение, так и я буду продолжать молиться за Петра.

0: Отпустите Петра, и все золото ваше. Да или нет? Да, но не здесь и не сейчас. Когда? Ночью. Встретимся в переулке через улицу. А сейчас убирайся отсюда. Отец мой небесный, я готов умереть за тебя. Но я в ответе за твою паству. Прошу тебя, Господи, дай мне свободу. Я не знаю, как ты это делаешь, но я знаю, что ты можешь. Вон они. Беги отсюда, беги! Ты сейчас все испортишь. Беги! Давай! Забирай его отсюда! Деньги! Поднимайся, Петр, идем! Будем считать, что налоги ты уже заплатил. Господи, услышь наши молитвы.
1: Не дай Петру умереть, Господи. Пошли ему спасение. Господи, мы знаем, что сила Твоя творит чудеса. Сотвори сегодня чудо для Петра. Просим Тебя, Господи.
0: Услышь наши молитвы, Господи.
1: Освободи Петра, Господи.
0: Освободи его, Господи.

Когда печаль окрашивает мою жизнь в темные холодные тона, Он знает об этом. Он знает путь, показывает его, ведет меня. Он подхватывает меня, когда я падаю. Семя надежды проросло, и в глубине души я знаю, что Его око смотрит на праведного. Он внимает молитвам тех, сердца кого разбиты, а руки Его простерты к тем, кто ищет свет. Он всегда рядом.

0: О, Господи, кто-то пришел помолиться с нами. Рода, открой дверь, пожалуйста.
1: Рода, передай всем остальным.
0: Это Петр.
1: Петр? Он же в тюрьме.
0: Я вам говорю, это Петр.
2: Девушка сошла с ума.
0: Мария?
1: Это он? Господи, он на свободе. Петр, ты жив? О, нет! Нет! Здесь опасно. Я должен покинуть город. Прошу вас, помогите мне в одном деле. Все, что угодно. Я хочу, чтобы все узнали, что ваши молитвы были услышаны. Ангел спас меня. О, спасибо вам, друзья мои. Теперь я стану молиться за вас.

Господи, прости мне мою глупость. Теперь я знаю, что без Твоей помощи я немощен. Помоги мне всегда помнить о молитве и верить в то, что сила Твоя спасет. Я не знаю, когда смогу вернуться. А до тех пор позаботься о пастве. Учи их молиться. Я буду учить. В глубине души я знаю, что его око смотрит на праведного. Он внимает молитвам тех, чьи сердца разбиты. А руки его простерты к тем, кто ищет свет. Он всегда рядом. Всегда рядом.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на седьмую сессию. Мы будем говорить о разных видах мечей. Мы поговорили о важности говорения слова. Мы поговорили о том, почему вам необходимо быть вооруженными. А теперь мы поговорим о конкретных мечах. Я думаю, мы сгруппируем места Писания и сможем рассказать об этих мечах вам. Первый меч, о котором я хочу рассказать, у меня, к сожалению, нет его иллюстрации. Это будет меч света. И когда я говорю о мече света, я говорю о способности различать. Я говорю о том, что каждой женщине необходимо развить в своей жизни не подозрительность, а различение. И я хочу поговорить с вами о том, что оно развивается в нашей жизни через практику. В послании к Евреям 4:12 сказано: «Ибо Слово Божие живо и действенно». Мы об этом говорили. «И острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Таким образом, у нас есть возможность использовать Слово Божье для развлечения помышлений и намерений сердца. Еще один стих Писания, которым я была заинтригована, говорит: «У которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Через постоянное использование наши чувства навыком приучаются к развлечению добра и зла. В 130 стихе 118 псалма сказано: «Откровение, раскрытие слов твоих». Как видите, слово как бы сокрыто. Речь не только об открытии страниц. Слово как бы сокрыто. Речь о раскрытии, развертывании, открытии подарка Слова Божьего. Просвещает, вразумляет простых. Псалом 118:130. Поскольку мы живем во времена, когда тьму называют светом, а свет тьмой, нам необходимо развлечение. И вы скажете: «Да, в этом я уже разобралась. Всех консерваторов я определила как хороших, а всех либералов как плохих». Нет, суть развлечения не в определениях. Нам незачем зачислять людей в категории. Нам необходимо знать о том, что существует нечто большее того, что мы видим. Нам необходимо быть способными различать. Я нашла одно из определений развлечения и считаю его блестящим. Развлечение — это способность распознавать свет на расстоянии. Для того, чтобы увидеть очевидное, различение не требуется. Помню, когда я только приняла спасение и пришла в церковный мир, люди получили психологическую травму, потому что у меня был двойной пирсинг ушей с обеих сторон. Люди не знали, что это значит, потому что с одной стороны это значило, что ты лесбиянка, а с другой — просто, ну не знаю, что ты была непослушным ребенком? Я понятия не имею. Но когда они узнали меня получше, возникла проблема, потому что то, как я выглядела, определяло меня одним образом. Но когда они слышали мои речи, то видели нечто другое. Мне всегда было так дискомфортно от того, что я не вписываюсь, что меня не воспитывали как христианку, что я не училась в воскресной школе, что мои родители не были проповедниками. Я чувствовала, что начала свою христианскую жизнь с отставания. Я вспоминаю этого драгоценного человека. Он вместе со своей женой приглашал меня к себе домой. Они были мне как родители и помогали пройти через проблемные ситуации. Помню, как я сказала: «Дейл, я не вписываюсь. Я просто не вписываюсь». А он сказал: «Дорогая, тебе и не надо вписываться. Если ты впишешься, ты никому не сможешь помочь». Я говорю: «Но я хочу вписаться. Я так устала чувствовать себя, как будто я снаружи. Как будто я снаружи и заглядываю внутрь». Он сказал: «Лиза, снаружи ты увидишь то, что люди, находящиеся внутри, не видят. Бог сделал тебя такой. Он возьмет все из твоего прошлого и сделает светом в твоем будущем. Поэтому не бойтесь теней своего прошлого, потому что Бог сделает их светом в вашем будущем». Столь многие христиане приходят в христианский мир, и их свидетельство становится чем-то, чего они боялись. То есть, я делала то и делала это, но больше не буду, я обещаю, обещаю. Нет, знаете что? Бог хочет искупить это. Бог хочет взять это и сделать светом на пути кого-то еще, кому нужно увидеть это в будущем. Истинное развлечение — это превосходность добра и непричастность к злу. Мы смотрим на то, кем человек может быть, кем он становится, а не на то, кем он является в данный момент.
Иоганн Вольфганг фон Гёте сказал: «Обращайтесь с людьми так, как если бы они были такими, какими должны быть, и помогайте им становиться теми, кем они стать способны». Развлечение побуждает людей войти в то, что они способны делать. Чтобы было понятно, я хочу поговорить о том, как это работает в ходатайстве. Во многих случаях мы не знали, как ходатайствовать, потому что у нас были странные идеи. О ходатайстве. Я не стараюсь никого принизить. Поймите, я люблю молитвенных воинов. Итак, я не принижаю вас, но вам необходимо меня послушать. Многие годы мне было жаль Иисуса. Писание говорит, что Иисус всегда жив, чтобы ходатайствовать. Вспоминая это место Писания и зная, что делают ходатаи на земле, я представляла себе Иисуса в молитвенной комнате, который взывает в молитве, а потом, приходя к Отцу, говорит: «Отец, ну серьезно, сколько еще?» А Отец говорит ему: «Давай назад в молитвенную комнату, Иисус. Продолжай молиться за них». Ходатаи, в моем понимании, были людьми в темных комнатах, которые иногда выходили на свет. Они говорили вещи, которых никто не понимал, но это было нормально, потому что они были ходатаями. Это было шестое служение в Библии. Все, что они говорили, в моем понимании, превосходило прочее, потому что они жили в молитвенной комнате. Но знаете что? Когда я начала изучать о развлечении и стала изучать о ходатайстве, я обнаружила, что одно из определений ходатайства было подниматься. Оно означает вторгаться, оно означает управлять, оно означает вести переговоры, оно означает посредничать, оно означает вмешиваться. Это значит, что вы становитесь между человеком и судом. Становитесь в проломе. Это не значит, что вы открываете тайные грехи людей. Это не значит говорить: «Ты знаешь, что я вижу в свете будущего? Избавься от всякой тьмы, потому что у Бога есть предназначение для тебя». Вот как мне кажется самый лучший пример земного ходатайства Иисуса, потому что наивысшим выражением Его ходатайства была смерть на кресте и потом воскресение. Он не остался в гробнице, Он воскрес. Но вот пример того, как Иисус поступил с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Писание говорит, что фарисеи привели ее к Иисусу со всеми этими обвинениями. Вот что говорит Моисей. Что ты скажешь? В Библии сказано, что Иисус чертил на земле. Но когда они продолжили, Иисус встал. Встав, Он посмотрел на них и сказал: «Тот из вас, кто без греха, первым брось в нее камень». И снова сел. Они все стали думать о том, что он только что сказал. Писание говорит, что все они стали уходить, начиная со старших. Когда из обвинителей не осталось никого, женщина стояла перед Иисусом. И он сказал: «Где твои обвинители?» Она сказала: «Не осталось ни одного». Он сказал: «И я не обвиняю тебя. Иди и впредь не греши». В то время, как она уходит, Иисус обращается к народу и говорит: «Я — свет миру». Мы различаем согласно свету. Согласно закону Моисея, эта женщина заслуживала осуждения. Бог дал ей милость. Единственный, кто мог побить ее камнями, был Иисус. Но Он сделал свой выбор: «Я не осуждаю тебя». А дальше Он дал ей силу благодати. «Иди и впредь не греши». Вот так и должно выглядеть ходатайство. Мы не осуждаем. Мы даем людям силу ходить в свете. Я знаю, что в книге я осветила этот вопрос намного подробнее, но следующий меч, о котором я хочу поговорить, — это меч жатвы. Сейчас сюда выходит прекрасная Ханна с чем-то таким, что выглядит особенно пугающе. Это мачете. Когда я изучала мечи, я решила выбрать мачете как меч жатвы. На самом деле, это единственный меч, исконный для Северной Америки. У нас нет никаких классных мечей. У нас есть мачете.

Но чем больше я изучала мачете, тем больше изумлялась ему, потому что оно имеет более 25 применений. Теперь у меня во владении есть мачете, потому что мне его подарили, и я не знаю, как выживала без него. Я имею в виду, его используют для обрезки деревьев, для уничтожения сорняков. Но в основном эти 25 использований мачете можно разбить на 4 главные группы. Если ты будешь делать эти движения без риска что-то со мной сделать, это будет замечательно. Итак, первое. Мачете очищают пути и сохраняют тропы. Да, с их помощью избавляются от растений, чтобы видеть проложенные тропы и создавать новые. Второе. Мачете изменяют окружающую среду. Сделай вид, как будто ты срубаешь ветви, чтобы создать укрытие. Они изменяют окружающую среду. Они просто скашивают растения и создают безопасную окружающую среду. И третье, что они делают, меня это пугает, собирают урожай. Собирают урожай. Урожай зерновых. Вы используете мачете для сбора зерновых. Четвертая функция мачете – они убивают змей, потому что когда вы очистили тропы, изменили окружающую среду, когда вы собираете урожай, вы обнаруживаете змей. Потому что когда на вашей земле начинают происходить такие вещи, то, что было сокрыто, начинает выходить на свет. Итак, мачете. Меч жатвы. Большое спасибо, Ханна. Следующий меч, о котором я буду говорить, — меч песни. Мисс Джули придет и поможет нам с этим. Должна вам сказать, что по поводу именно этого меча я испытываю радостное волнение. Не знаю, видите ли вы это, но на самом деле у него три разных рукоятки. Две нижних — это определенно двуручный меч, но есть и верхняя, которую можно применять самыми разными способами. Но самое уникальное в этом мече — его лезвие. Не знаю, видите ли вы это, но при изменении света оно выглядит как пламя. Он называется «фламберже», по-французски «пламеняющий меч». Это интересно, потому что, как мы упоминали ранее, в книге «Бытие» говорится о пламеняющем мече, который сам по себе вращался во всех направлениях. Но я выбрала этот меч как меч песни по причине образцов звуковых волн. Понимаете, когда мы начинаем петь, наше пение изменяет звуковые волны. Вот что характерно для волновых колебаний этого меча. Когда он входит в контакт с лезвием меча противника, то заставляет это лезвие вибрировать и трястись в его руке, в результате чего или замедляются движения противника, или ослабевает хватка, или такие колебания обезоруживают противника. Думаю, интересно то, что пламеняющий меч — это то, что не давало нам вернуться назад, в Эдем. Но песня — это то, что возвращает нас к вратам. Нет, не Эдема, но во врата небесные. Спасибо, Джули. Я немного поговорю об этом до того, как... Папа, пусть она перестанет. Пусть перестанет, нам это не нравится, но мне было плохо. На следующий день мы поехали в аэропорт Орландо. Я посадила Джона в самолет, вернулась домой, отправила мальчиков играть во двор, упала на ковер и поставила песни «Хиллсонг». Одна из песен называлась «Ты отец для тех, у кого его нет». В тот момент я впервые в жизни почувствовала себя лишенной отца и позволила этой мысли предстать во всей полноте. Я стала плакать. Я говорила, я безотцовщина. Не потому, что он умер, а потому, что отвергает меня. Я помню, как я плакала и полностью отдалась этому чувству. И тут я почувствовала, что Бог смеется. Я думаю, что только что произошло? Мне ведь так больно. А ты что, рассмеялся? Это же просто ужасно. Я сказала все это и услышала слова Бога. Ты на все это смотришь неправильно. Поскольку ты целиком и полностью покинута и отвергнута своим отцом, ты целиком и полностью удочерена мной. То, что ты видишь как отверженность, я вижу как удочерение. Я встала с ковра и думаю, как печально для Джона. Я новая любимица Бога. У Джона есть отец здесь, на земле. У него отношения с Богом через посредника, а у меня прямой контакт. Шли годы,
и ситуация с алкоголизмом моего отца становилась все хуже. С течением времени он оказался в центре для больных алкогольной деменцией. По какой-то причине у меня возникло чувство, что я должна поехать и увидеться с ним. Это было Рождество 2010 года. Я, Джулианна и Аддисон. Нет, это был 2009 год. Я, Джулианна и Аддисон привезли Ашера, чтобы он увидел моего отца. Когда вышел мой папа, это уже не был большой, внушающий страх итальянец, каким я его помнила. Он был совсем хрупким. От прежнего отца ничего не осталось. Мы сели рядом с ним. Он почти не мог говорить. Мы задавали ему вопросы, а он кивал. Он толком не понимал, кто такой Аддисон, кто такая Джули, кто такой Ашер. Но я привезла с собой фотографии. Я показала ему фото, где он был с Аддисоном, и продолжала говорить. Вдруг он показал на фото его и Аддисона, а потом показал на него. На том фото Аддисону было года два. Он понял, что на фото он с Аддисоном, что перед ним сын Аддисона, и вдруг разум вернулся к нему. Я знала, он понимал, что я его дочь, что перед ним мой сын, его жена, и что рядом с ним сидит его правнук. Я посмотрела на него. В его глазах я видела, что он осознает происходящее. И подумала про себя: «Отец Небесный, что мне сказать этому чужому для меня человеку, который идет в ад? Что мне сказать?» И я услышала: «Скажи ему, что он был хорошим отцом». Я подумала: «Но это ложь! Не буду я говорить, что он был хорошим отцом! Он был ужасным отцом!» Я услышала, как Дух Святой ответил мне: «Он был настолько хорошим, насколько знал. Скажи ему, что он был хорошим отцом». Но я упрямая. Я сказала: «Он мог бы читать книги, мог бы поговорить с хорошими отцами, он мог бы подумать, как стать лучше. Он просто не очень-то и хотел быть хорошим отцом». И знаете что? В ответ я ничего не услышала. Потому что знаете, как поступает Бог? Он что-то говорит вам, а потом вы делаете или не делаете. Но он никогда не меняет свое решение. Он не спорит с вами. Я взяла руки отца в свои, подняла их перед собой и, глядя ему в глаза, сказала: «Папа, ты был хорошим отцом». Как будто электрический разряд прошел по его телу. Я увидела, как его глаза наполнились слезами. Глядя мне в глаза, он взял мои руки и поцеловал их. И потом он сказал единственное слово за все время, что мы были там. Он сказал: «Спасибо». Когда он сказал «спасибо», Аддисон встал. Джули стала плакать. И мы начали молиться за этого надломленного, израненного человека, который многие годы жил под такой тяжестью. Мы сказали: «Отец, прости его. Он нам ничего не должен. Мы благодарим Тебя за то, что он из царства тьмы взят в Твое царство света. Мы прощаем ему грехи, прощаем ему долги». Все это время папа только кивал головой и плакал. Он не мог произнести молитву покаяния, физически не мог, но он знал, что происходит. Мы уложили его в кровать. Я пошла и поговорила с одной из медсестер. Я сказала: «Просто хочу убедиться, что моя контактная информация записана правильно». Он встал и прошел мимо нас. Он уже не знал, кто мы. Он сел и вместе с другими людьми стал смотреть фильм. У нас был лишь один момент времени. Где-то через год я стала чувствовать, что-то не так. Я стала думать: «Может быть...» Я спросила маму, она сказала, что с отцом все в порядке. «Но я чувствую, что-то не так. Папа скоро умрет». «У меня были сны». Она ответила: «Да глупости, он еще всех нас переживет. Ты что, шутишь? С ним все нормально». Но я чувствовала, что нет. Накануне Нового года я резала овощи и смотрела новости. По телевидению ведущая рассказывала о своем отце.
Она показывала фотографии, как она рыбачила с ним с лодки и все такое. И, очевидно, у нее с отцом были прекрасные отношения. Потом она сказала: «До свидания, папа. Мне будет не хватать тебя». И тут я поняла, что плачу.

Вижу список звонков. Вот звонок от моего младшего сына, так что я позвоню ему первому. Я говорю: «Арден, с тобой все в порядке?» Он отвечает: «Не могу найти свой фиксатор, а папа не знает номер протезиста». Я говорю: «Понятно». Я понимаю в духе, дело не в этом. Следующий номер. «Лиза, это Шерри из Messenger International. У Джона нет номера протезиста». Я думаю: «Ну и ну». 8 звонков насчет протезиста для Ардена. «Миссис Бивир, нам нужен номер карты для фиксатора вашего сына, потому что его мы не будем заменять. Вам надо его купить». Я: «О, нет». Но вот незнакомый мне номер, и я подумала: вот что я сделаю. Пройду через таможню и иммиграционный контроль, а потом позвоню по этому номеру. Я уже на другой стороне. Набираю номер и слышу начало записи. Все, что я помню. «Как вы знаете, ваш отец умирает. Сегодня с утра мы капаем ему морфин». Я подумала, что сейчас упаду в обморок. Я нажала «набрать снова». Я даже не прослушала сообщение до конца, а нажала кнопку «набрать снова». И говорю: «Да не знаю я, что мой отец умирает. Откуда мне знать, что мой отец умирает?» Она говорит: «Я сейчас иду. Он в хосписе. Я сейчас подойду к нему. Если он в сознании, я приложу свой телефон ему к уху, и вы сможете с ним поговорить». Я говорю: «Да я в самолете. Я попробовала сойти. В Орландо рейсов не было, так что я подумала, полечу в Денвер, а оттуда в Орландо завтра утром». Я была в панике. Она добралась до места и перезвонила мне. Люди снимают свои сумки с полок и ставят в проходе. Стюардессы смотрят на меня с неприязнью, а я прощаюсь со своим папой. Я говорю: «Папа, это Лиза. Я хочу, чтобы ты знал, я завтра прилечу. Но если ты не можешь ждать, можешь идти. Я помню, как ты учил меня нырять. Я помню, как ты брал меня на рыбалку». «Хорошо. До свидания». Я приехала домой, позвонила брату, собрала своих детей. Я пробыла дома 15 минут, и тут мне позвонили и сказали, что папа ушел. Я помню, как подумала: «Жаль, я никогда не смогу с ним попрощаться». Было договорено так, что не будет никаких похорон, никакой поминальной службы. Его просто кремируют. Помню, я стала плакать. Мои мальчики ради меня пошли на большую жертву. Всю ночь, завернувшись в одеяло, они вместе со мной смотрели разные фильмы. Но я помню, как я чувствовала. Не знаю. Январь, февраль, март, апрель 2011 года я ездила и проповедовала о верности Божьей. А потом в мае этого года я с верностью Божьей встретилась. Я проводила конференцию в Джесконвилле, Флорида. Посмотрела на людей и увидела девушку, которая была похожа на Шелли, когда она заколет волосы. Но только волосы у девушки были рыжие. Я заметила ее еще на первой сессии. Потом была еще сессия о родительстве. Там я ее тоже видела. Потом я отправилась в отель, спустилась в холл, и вот она там. Я решила обязательно познакомиться с ней. Подошла к ней и говорю: «Здравствуйте, я Лиза». Она отвечает: «Лиза, я Эйприл. Мы говорили по телефону». Я говорю: «Я не знаю ни одной женщины из Джексонвилла с рыжими заколотыми волосами по имени Эйприл». Она говорит: «Нет, нет, нет. Я проехала 6 часов, чтобы рассказать вам о вашем отце. Я та самая, которая держала телефон для вашего умирающего отца, чтобы вы могли поговорить с ним». Она мне объяснила: «В договоре было сказано о том, что никто не должен был говорить ни вашему брату, ни вам о смерти отца. Но я знала, что ваша фамилия до замужества была Тоскано. Когда вы оставили записку в тот вечер, когда приезжали, я вывела связь между Бивир и Тоскано». Она сказала: «Я прочла все ваши книги. Никак не должно было быть, чтобы Лиза не попрощалась со своим отцом. Поэтому я позвонила вам со своего сотового». И она сказала: «Я хочу рассказать вам о вашем отце. Он был ужасным пациентом. Я обслуживала его последние 5 лет. Он угнал машину. Его избила полиция. Он избил другого пациента. Он сбегал из клиники и был известен как склонный к насилию. Но последний год он был просто ангелом». Я посмотрела на нее и спросила: «Последний год?» Она сказала: «Да, последний год. Он был ангелом». Вот тогда я поняла, когда я простила своего отца, он позволил Богу простить его. Когда я простила ему долги, он принял то, что Иисус сделал для него.
Кто ждет от вас, чтобы вы

простили им их долги? Кого в своей жизни вы боитесь любить? Кого вы боитесь простить? Вы не представляете, как важно опустить меч. Я попрошу вас помолиться, и кого Дух Святой покажет вам, к тому человеку и пойдите. Не обязательно это ваш отец, может быть, мама, может быть, друг, но Дух Святой даст вам правильные слова, чтобы сердца этих людей были восстановлены, и чтобы они смогли пойти на небеса во имя Иисуса.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: В предыдущих сериях.
2: Эрик!
1: Папа?
2: Эрик!
3: Смерть. Думаю, это слово лучше всего описывает, что означает следовать за Иисусом. Умереть для себя и последовать за Ним.
4: Я рекомендую вам отключить аппарат жизнеобеспечения.
5: Билл Нельсон, отец Эрика. Мы должны принять это. Это называется вера.
1: Врач сказал нам об этом еще 5 лет назад.
4: Она хочет развестись.
3: Не могу дышать. Что, если Бог пытается мне что-то сказать?
6: Извините, сэр, вы не могли бы нам что-то дать?
4: Я говорю, что у нас есть громадный дом и все это барахло. Но при всем при этом я почти потерял семью. Думаю, нам нужно нечто большее, чем просто это.
3: Раз тебе не нужны деньги, возможно, тебе стоит освободить офис.
4: Мне в офисе ничего не нужно. Я знаю, это сложно, но все будет в порядке.

0: makes...
1: Когда я только встречался со своей будущей женой, однажды она взяла мою машину и поехала к родным, жившим в Канзасе, в 120 километрах от нашего колледжа. Она пробыла там всего день, а я уже заскучал и твердо решил поехать к ней. Посреди ночи я разбудил своего соседа по комнате и объяснил всю сложность ситуации. Но у него не было машины, потому мы решили поехать к моей будущей жене через весь штат Канзас на велосипедах. Это было долгое путешествие, и мой велосипед был не очень приспособленным к таким дальним поездкам. Это был дорожный велосипед, а не спортивный. И когда ты едешь 120 километров против встречного ветра, ты думаешь, почему у меня оказался именно этот велосипед? Мы проехали примерно 30 километров и больше уже не могли. Мы положили велосипеды у обочины, а сами решили вздремнуть. Только мы уснули, как мимо случилось проезжать патрульному, который решил узнать, в чем у нас дело. И вот как он меня разбудил. Он поставил ботинок на мое плечо и толкнул меня. Его первые слова были: «Ребята, что вы курили?» Он хотел знать, что мы делаем на велосипедах в такой глуши. Я начал ему объяснять, что моя девушка поехала в город, в 90 километрах отсюда, и что я скучаю за ней. Он закатил глаза, покачал головой, а потом ушел. Любовь заставляет вас делать сумасшедшие вещи. Человек готов на все ради нее. Он даже готов к жертве ради кого-то, кого любит. В Луки 9:23 Иисус говорит: «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной». Выражение «идти за» более всего подходит к описанию романтического влечения. Именно так хочет Иисус, чтобы мы следовали за Ним. Это влечение должно подчинить себе все наши мысли, всю нашу энергию. Он хочет, чтобы мы отдали все этим отношениям. Не только изучили все Его высказывания, не только делали то, что Он повелевал делать, не только знали о Нем, но знали Его и любили Его. Именно этим отличается зритель от ученика.
2: Я уже водила.
3: Попробуй день их свадьбы.
2: А какая дата?
3: Что вы делаете? Мы пытаемся подобрать комбинацию от отцовского сейфа. Думаете, сейчас это подходящее время? Маме нужно свидетельство о браке. Почему бы вам не спросить комбинацию у нее? Спросили.
2: Она не знает. Мы пробовали его день рождения, ее, даже наши.
3: 11, 17, 87. Это дата их свадьбы. 11, 17, 87.
2: Нет.
3: Попробуйте 4, 11, 46. Не оно. А что это за день? Это мой день рождения. Как Анна восприняла переезд?
4: Тяжело ей сейчас.
3: Я не обвиняю ее за это.
4: Я тоже.
3: Женщине нужно знать, что мужчина заботится о ней. То же самое касается детей. Библия говорит, что кто о домашних своих не печется, тот хуже неверного.
4: Я пекусь. И мне нравится новая работа, она лучше старой.
3: Правда? Тебе и платят в два раза меньше.
4: Ты хоть раз ко мне на работу зайди и посмотри, тогда перестанешь говорить мне такие вещи.
3: Знаешь, люди, с которыми ты работаешь, не получили твоего воспитания. Я всю жизнь вкалывал, чтобы ты и твоя сестра имели все самое лучшее. Нужно использовать всякую возможность. Кому дано много, много и потребуется.
4: Да, ты прав, папа. От меня очень много потребуется.
3: Люди, с которыми ты работаешь, всю жизнь так и проживут. А ты усердно работай и будь всегда наверху. Таковы правила игры. Все благие намерения не стоят того, чтобы отказываться от этих правил.
2: Дедушка, ты как?
3: Я в порядке. Я...
1: Многие зрители часто предпочитают следовать каким-то правилам, а не следовать за Иисусом. В первой книге Царств говорится, что Бог смотрит не так, как смотрит человек. Люди смотрят на внешнее, а Бог смотрит на сердце. Думаю, многие зрители просто не могут этого понять. Они заняты какими-то внешними вещами. Они думают, что Бог будет впечатлен тем, как они блюдут все религиозные ритуалы и традиции. И в самом по себе здесь нет ничего плохого. Проблема появляется только, когда мы пытаемся делать это не потому, что хотим следовать за Иисусом и иметь с Ним отношения, а потому, что тем самым мы хотим измерить собственную духовность. Лидеры во времена Иисуса часто принимали вид благочестия и набожности, вместо того, чтобы впустить в свое сердце Бога. Иисус говорил о них: «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Их проблемой было не посвящение или желание. Проблемой было то, что они пытались следовать внешнему, вместо того, чтобы обратить внимание на внутреннее.
2: Пап, смотри!
0: Билл, все в порядке?
3: Да. А где Лили?
2: Она здесь больше не живет. Она уже встала на ноги.
3: На днях она была еще здесь.
2: Она приходила в гости, а после поехала домой.
3: Почему?
0: Ну, ей нужно было укладывать сына спать.
3: Пап, это ты кому принес? Будущей мамочке.
4: Кому? Лили?
3: Нет, другой беременной девушке. Где Наталья ее нашла?
4: Это не она, это я. Мать выгнала ее из дому, и, учитывая ее положение, я подумал, что она может пожить пока с нами.
3: Тебя не волнуют их отношения с Натальей?
4: Ну, поначалу было немного сложно, но потом они хорошо поладили.
3: Именно об этом я и говорю. Именно это меня и беспокоит.
4: Что ты имеешь в виду?
3: Ты не думал, что она может плохо на нее повлиять?
4: Как раз наоборот. Я думаю, что она ходячий пример того, насколько важно целомудрие.
3: Что ж, шути. А раньше такого стыдились. Библия говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Думаю, кто-кто, а ты должен это знать.
4: Лили осознала свою ошибку. Сейчас ей тяжело, но... Она пытается принять правильное решение. Я думаю, это хороший урок для всех нас.
3: Правильно Лили сделала, что оставила ребенка.
2: Да, правильно.
3: Классный у нее пацан.
2: Да.
3: Надеюсь, она скажет ему, как сильно его любит.
2: Конечно. Она постоянно об этом ему говорит.
3: Хорошо. Это хорошо.
1: Многие зрители стараются следовать за Иисусом.
0: Пойдем в дом, Билл.
1: Но, как и в случае с фарисеями, их приоритеты неправильно расставлены. В 23 главе Евангелия от Матфея евангелист приводит нам слова Иисуса, касающиеся религиозных лидеров того времени. Иисус обвиняет их в том, что они всего лишь зрители, чья вера не искренна, и кто полон лицемерия внутри. В 3 стихе Иисус говорит: «Они говорят и не делают». И далее в этой главе Иисус сравнивает их с гробами окрашенными, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. В стихах 11 и 12 Иисус четко объясняет разницу между зрителями и настоящими учениками. Зрители самоправедны и осуждают других. Они на всех смотрят свысока. Ученики же скромны. Они всегда готовы поделиться той благодатью, которую получили от Иисуса Христа. Иисус говорит: «Больше из вас, да будет вам слуга». И что тот, кто хочет возвыситься, должен прежде унизить себя.
0: Вот, выпей это. Ты ел?
3: Нет. Нет, я не голоден.
0: Тебе нужно поесть. К тому же, ты поможешь нам съесть всю эту еду?
4: Эй, хотите зайти внутрь? Там хороший выбор блюд.
3: Нет, Ким нужно. Ким нужно поехать домой и отдохнуть.
4: Да, я помню, каково это. Анна спала как пожарник, когда ходила беременной Натали.
3: Мы просто... Ким хочет тебе кое-что сказать.
4: Что?
2: Я потеряла ребенка.
4: О, Ким. Мне так жаль. Ричард уже знает?
2: Он сейчас летит домой.
4: Слушай, ты можешь остаться у нас, хочешь? Пока он не приедет.
3: Я уже пригласил ее к себе.

0: В такие моменты мы должны полагаться на Него. В такие моменты Бог испытывает нас и видит, какие мы на самом деле. Лучше всего сейчас попросить Его показать нам, что мы сделали не так, раз это случилось с нами.
1: Что?
2: Что ты только что сказал?
0: Я сказал, что ничего не происходит просто так.
2: Ким, подожди нас внутри. Все в порядке. Ты можешь пожить пока у нас, хорошо? Посиди внутри.

0: Это то самое знаменитое терпение?
1: Правила дают ложное чувство безопасности. Люди часто думают, что Бог действует по некому шаблону, что если ты делаешь что-то хорошее, то и Бог будет тебе отвечать тем же. А если с нами происходит нечто плохое, то это потому, что мы недостаточно хороши, и Бог поквитался с нами. Библия учит нас, что у греха есть естественные последствия. И это одна из причин, почему Бог говорит нам пребывать в Писании. Это самое лучшее для нас. Но думать, что вся боль и все страдания в этом мире — это божественное воздаяние, это непонимание Божьей милости и благодати. Библия учит, что более всего мы должны считать Бога любящим Небесным Отцом, Отцом, который хочет самого лучшего для своих детей. Потому в минуты, когда ваша жизнь, кажется, разваливается на куски, вы можете быть уверены, ничто не может отделить вас от Бога.
0: А ну вернись! Не смей отворачиваться от меня, я твой отец.
2: Я не хочу наговорить тебе того, о чем пожалею.
0: Хочешь одержать моральную победу?
2: Это ты у нас любитель таких вещей.
0: Ты всю жизнь бежишь от Бога и точно так же поступаешь сегодня.
2: Я бежал от Него, думая, что Он похож на тебя, что у Него тоже одни запреты и правила. Потому я и бежал от Него. Но, обернувшись, я услышал Его слова. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Его слова: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Слова того, кто сказал: «Отцы, не раздражайте детей ваших». И я читал, и читал, и читал. Так много мест, о которых ты не сказал ни слова, сколько бы ты ни цитировал Библию. Независимо от того, насколько сильно мы нуждались в этих словах, Бог не такой, как ты.
0: И какой же он, Эрик?
2: Хочешь его увидеть? Посмотри вокруг. Открой глаза.

0: Благодать Иисуса достигает тех, кто устал выполнять бесчисленные правила и ритуалы. Иисус призывает тех, кто устал, кто носит на себе бремя вины или страх перед религией, и говорит им: «Приди ко мне». «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Возможно, об этом приглашении вы никогда и не задумывались. Вы просто были научены следовать за Иисусом. Вам говорили, что Бога нужно бояться, а любить совсем не обязательно. Вы старались соблюдать все правила, предписания, старались быть хорошими, надеясь, что не попадете в ад. Вас научили соблюдать различные традиции и правила, но вы никогда по-настоящему не влюблялись в Иисуса. Вы стали зрителем.
1: Не знаешь, как влиться в наше веселье, пап?
2: Зачем ты меня пригласил?
1: А зачем ты пришел?

0: То, что я тебе сказал на днях.
1: Да ничего.
0: Нет. Я вдруг понял, что не был для тебя хорошим сыном очень долгое время. Я часто был неблагодарен и часто принимал все как само собой разумеющееся. Но я надеюсь, что ты видишь, я изменился. Тот день, когда я оказался в больнице, это был самый великий день моей жизни. Через это я узнал, что Бог простил меня. Он пригласил меня следовать за Ним и обрести настоящую жизнь. Надеюсь, ты простишь меня за все эти годы. Попробуешь хотя бы.
2: Да.
0: Я люблю тебя.

0: Сразу бы так. Что? Что это такое?
1: Это дневник. Папин. Какая была комбинация?
0: 10 августа 2004 года. Он говорил, что это был самый великий день в его жизни. А я так и не сказал ему, что люблю его.
2: Он знал, Билл.
0: Нет. Тем вечером он сказал, что любит меня, а я ничего не успел ему ответить. Ничего не сказал. Он умер. И это моя вина.
2: Нет. Нет, Билл, это не твоя вина.
0: У всего есть свои причины. Почему ты забрал у меня моего мальчика? Разве не делал я то, что ты от меня хотел? Почему? Почему ты так меня караешь?

Мне часто приходится говорить с верующими родителями, которые расстроены или обеспокоены тем, что их дети, став совершеннолетними, уже не следуют за Иисусом. Родители обычно хотят знать, как такое могло получиться. Они хотят знать, что они делали не так. На этот вопрос трудно ответить. Тут есть много вариантов. И что можно здесь сделать? Это просто выслушать такую историю, укрепить их и помолиться за детей. Недавно я выступал в Хьюстоне, штат Техас, и после моего выступления ко мне подошел крепкий мужчина с большой такой пряжкой на ремне. В глазах у него были слезы, и он начал мне рассказывать историю своей блудной дочери, которая ушла из дому, далеко ушла от веры и больше не следует за Иисусом. Он не спрашивал меня, что произошло. Он не искал каких-то объяснений происходящего. Всего одним предложением он рассказал мне, что же было, по его мнению, не так. Он сказал, «Мы растили ее в церкви, но не растили ее в Иисусе». Вам приходилось ходить к врачу и делать прививку? Смысл ее заключается в том, что вам вводят немного вируса и стараются тем самым выработать у вас иммунитет к настоящей болезни. Думаю, такое происходит с большинством зрителей. Они получают немного Иисуса, немного дома, немного в школе, немного в церкви, немного Иисуса и целый набор правил. Немного Иисуса и кучу традиций. Но одна из самых убийственных вещей, которые могут с вами произойти, это получить немного Иисуса. Мы растили ее в церкви, но не растили ее в Иисусе. Мы так часто поступаем. Мы учим людей обращать внимание на внешнее, но что там внутри? Мы хотим убедиться, что все следуют установленным правилам, но как насчет отношений с Иисусом? Мы заставляем людей испытывать чувство вины из-за греха, но что сказать об изумительной благодати Божьей и Его невероятной любви? Потому у нас много зрителей, но мало учеников. Не стоит смешивать безжизненные ритуалы и мертвую религию с преизобильной жизнью, которую Бог хочет дать вам в Иисусе Христе. Не стоит говорить «да» Иисусу только губами. Скажите это всей своей жизнью.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви Олевисты Юля Ненемяги. Приветствую, Юля!
1: Здравствуйте!
0: Ну, добро пожаловать на Life TV!
1: Очень приятно!
0: Это уже не первая наша с тобой программа, и хочется эту атмосферу церкви Олевисты принести сюда. Это благословение, это пробуждение. Мы очень любим эту церковь. Это наша святыня. Это одна из самых красивейших церквей нашей Эстонии. Я знаю, что ты в молодости еще был там, в этом пробуждении.
1: Точно.
0: И ты был молодой такой музыкант, да?
1: Молодой хиппи, который уже обратил к Господу длинными волосами сперва.
0: Тебя пускали с длинными волосами?
1: И с бородом. Да, пускали.
0: Никто не прогонял?
1: Не прогоняли, нет.
0: Не прогонял. И расскажи, как Господь действовал в те времена и как это сегодня.
1: Господь был там, так что пресвитер Ольвик, как он мне показал кресту, сказал: Иисус носил твои наркотики на кресту. Тогда он молился за меня, и я сам молил. Прости мне, Господи, такому, как я есть. Прости мне все. В это время Дух Святой падал. Еще не было время Духа Святого, но это было так сильно, где-то полминуты от меня тысячи разные стороны. Вся грех, вся нечистая убежала. Я стал снова, я родился свыше. Там, впереди алтаря Олевисты, где Иисус распят.
0: И ты уже точно знал, что ты будешь служить Богу? Ты принял это решение?
1: Я про служение Богу ничего не знал. Я даже не знал, как Его служить. Я только знал, что я хочу жизнь новую. Эта жизнь, которой я жил, была нехорошей. Наркотики, милиция. Такие моменты, где я близко смерти. Как я хотел много-много раз себя кончить с тобой. Повесить и прыгать из церковного пастыря Нигулиста. Это была внутренняя такой борьба. Ты ищешь любовь, ты готова жениться каждому.

0: Μου πέρα μου το σκάσει και λέει ο βιού τεμπέ, αλλά είναι ένα σόλ. Хотя был хиппи место.
1: Ты такую серьезную музыку слушал, тяжеленькую?
0: Ну да, мы слушали, да, Led Zeppelin, Uriah Heep, и там Jimi Hendrix, Yes, Deep Purple, такие King Crimson, ну такие разные группы то время мы слушали хиппи место. Да.
1: Что основное, что происходило в это время, это чудеса, исцеления, и люди все это помнят. Но не было никакого такого учения, никто не заставлял ничего делать, просто люди сами приходили.
0: Чудеса начали, когда контрабандом принесли Духа Святого. Дух Святой у нас был, Волевисте. Финские братья, которые строили гостиницу «Виру», один из них пришел к пастору Рейну и сказал, «Я хочу вам учить от Духа Святого». И он начал все про Духа Святого, как креститься Духом Святым. И маленькие по маленьким люди стали креститься Духом Святым. И, конечно, стали молиться за людей. Но большие чудеса, они начали только тогда, когда пророчество Катрина Кульмана совершилось. Катрин Кульман сказал в 1974 году в Иерусалиме на конференции, которую я сам видел. «Скоро это, что вы видите тут!» Все люди... Как за них молились, падали на спину от силы Духа Святого. Скоро это будет во всем мире, это будет в Финляндии и через Финляндию в Советском Союзе. 3 года позже Бог избрал пятидесятнического пастора Нило Иливайно, который был 80% инвалид, но Бог его избрал. И наполнил его Духом Святым. И как он начал говорить, люди стали в зале падать везде. Чудеса стали совершиться. И как сразу, как эта сила проявилась там, один мужчина, Тойво Ринканен, финн, простой брат, он принял все, что Бог дает. И он приехал в Советский Союз. И старого друга Александр Попова встретил. И следующий, они пришли в Волевисте. Я был в этом служении, был в Сихипе. И мы были собраны. И тогда... Дверь откроется. Мы молились. Бог посели Духа Святого. Спаси Таллин, спаси Эстонию. И как мы там молились, приходят 2 мужчины. Первого я знал, Александр Попова. Хорошо знал, он с нами молился часто. И Тойво Ринканен с ним. И первые слова, которые он говорит, это как прямо из Нового Завета к римлянам. Я прихожу к вам полным благословением Божьим. Первый раз я слышал, кто-то так скажет. И он недолго говорил про Духа Святого, немножко говорил. Все стулья ложили к стене и... Предлагали, кто хотят, что молиться за Духом Святым, кто хочет наполниться Духом Святым. Вот тогда это случилось. Я был 2-й или 3-й, я не помню, но первый человек, которого он молился, он так упал сразу. Я был совсем легкий, я как нес вверх и падал так мягко, так сильно помазание, так сильная святость, так сильная доброта, любовь, такое блаженство, как ты там лежишь, ты не хочешь никуда не идти, никогда вставать, потому что такая сила на тебя. Первое, и мы все получили, и брат Рей получил тот самый. Вот после этого, как брат Рейн и его сотрудники тоже в этот вечер получили помазание, новые помазания, прямо из пробуждения в Финляндии. И вот тогда, следующий вечер евангельский, который Эфата хора пел, люди свидетельствовали. Вот следующий вечер люди стали у нас тоже упасть. Как молились они, они упали. Упали и селились. Мы, конечно, говорили, что не важно, что ты упадешь. Важно, что ты встретишься с Богом. Важно, что ты исцелишься. Важно, что ты наполнишься. Но люди все равно, они все принимали это. И где-то две недели после этого, как Духа Святого секретно принесли нам в Эстонию, мы были молитва у брата Рейна в доме. Молились, что вечером, Господи, покажи свою славу. Покажи свою славу, наполни все. И звонят. ГКБ стал знать, что люди из Украины прибыли и окружают вся церковь Олевисте, хотят получить внутрь. Посылайте человека, кто может их пропустить, потому что было не очень теплое время. И я помню, мы быстро кончили там молитву у Рейна, быстро кушали суп, который варил Эйнике, УМС, жена Рейна. И приехали в Олевисте, и мы их пустили. Должна была начинать служение 6, но их было так много. Они были так голодные, и они хотели Бога, они хотели встретиться с Богом. И мы начали служение для них 2 часа дня. И брат Рейн и другие братья, которые служили молитвы, они впереди. Им было так мало места, что хоть вся мебель была выведена, на них прижимали люди. Рейн начал говорить им, проповедь, которую нам говорил Лаймон Ситилукс из Австралии. Они привезли такую новую мысль, что самый главный Иисус. Вот если ты в пустыне, воду тебе нет ни капля, ты будешь молиться. Господи, дай мне стакан воды. Но если ты будешь молиться, я хочу Иисуса. Тебе все есть. Итак, многие предметы разные Рейн учил их. Как Дух Святой показывает одного человека. Рейн очень хорошо говорил по-русски. И Дух Святой показывает на одного мужчину, который стоит 2 костылями. Говорит, скажи ему, встань и ходи. Рейн говорит, против Духу Святому. Как я ему скажу, встань и ходи, он уже встает. Дух Святой сказал, все равно скажи, встань и ходи. И так он сказал, встань и ходи. Это тогда случилось после этого. Это как бомба Духа Святого. Сила Божья так внезапно так сильно падал на всех. нападали на этого человека, который костылями, он

0: начал пробовать одну ногу, поднимать вторую ногу, пробовать и костел вверхи, и начал и прыгать, и танцевать, и всех обнимать, и костели вверху подняли. И так все эти люди единодушно стали кричать так сильно славу, как я никогда в мире не слушал раньше. Эта слава была: «Слава Богу! Аллилуйя!» И так от всего душу, от всего силу Богу они 20 минут так звали: «Славу! Славу! Славу!» И люди вокруг всего церкви слышали где-то 2-3 километра. Это был самый сильный звук, который люди когда-то в мире делали, который я слышал. Это самая сильная слава. Это было как 120 паровозов одновременно свистят. Это был такой слава, как водопад. Это на всех Дух Святой падал так сильно. Я помню это. Потом выяснилось, что эти люди, которые пришли, они многие были подпольным церкви, и что у них пророки стали там петь: «Мой любовь, Таллин, мой любовь, Таллин, мой народ, езжайте в Таллин, мой любовь, Таллин, вижу большого церкви, езжайте в Таллин». Они стали искать, где Таллин. И нашли карты в Советском Союзе, в Эстонии. И туда железная дорога ходит. Конечно, они пришли. Я был в этом первый раз. И я был и второй, и третий раз. И это, что случилось там, это было самое большое пробуждение, которое через 70 лет в Советском Союзе где-то случилось. Это было такое пробуждение, что люди везде исцелялись. Когда пришли в церковь, уже исцелялись. Когда ушли, исцелялись. И на месте исцелялись.
1: Мне так нравится, что с разных мест приезжали в нашу Эстонию.
0: Да, из Сыктывкара, из Владивостока, из Грузии, Армении, из... Многие места Украины, люди, очень много украинцев были. Целыми селами они пришли.
1: И люди не думали, где они будут жить, где они будут ночевать. Они вообще не думали
0: ни о каком... Да, места не было, нигде не было.
1: Никакого комфорта не было.
0: Нет, нет. Некоторые могли быть у верующих наших братьев и сестер, но большинство было просто в Балтийском вокзале. Постелили газеты, и там они лежали.
1: В этом зале ожидания?
0: Да, в зале ожидания. Они... Потому что церковь у нас каждый день 11.
1: Закрывалась?
0: Закрывалась.
1: И открывалась утром во сколько?
0: И утром, когда служение было. Только во время служения можно было открывать. А сила Божья очень сильно работала. Очень сильно.
1: Интересно, что мы не видели всего этого, что происходило в Оливисте, но по вашим рассказам, по вашим книгам мы верим, и мы все это сопереживаем. Мы прославляем Бога за это время и верим, что оно вернется. Потому что на Live TV мы тоже мечтали всегда, чтобы разные народы поклонились Иисусу, чтобы они пришли и сказали: «Иисус Господь», прославили Его. Вот эта атмосфера, которая была там, она, конечно, была прекрасна и чудесна.
0: Конечно, потому что, например, там были звуковые эффекты, можно так сказать. Там было так, что как стрелял кто-то из револьвера. И все люди смотрели, где это было. И там один очень высокий осет, где-то почти 2 метра, он стал себе повернуть. Голову повернуть и сказать: «Нету, нету, нету, нету, нету, говорит всем. И все смотрели, что, чего нету. Выяснилось, у него была такой большой опухоль сюда сзади. Так он мог свою шею повернуть, как волк, вот всем телом. Не мог так голову повернуть. Так, как это, как стрельба была, моментально он исцелился. Он был так счастлив, он так радовали, все люди радовались. В другой раз Бог не хотел после первого молитва Рейна исцелить человека. Почему-то не исцелил. Брат Рейн вместе с одним пастором из Июма, там Эно Тулик, была с ним в тот раз. И придет папа с 10-летним мальчиком, глухонемой. Возложите руки на сына. Они возложили и помолились. Ничего не случилось. А там из этого села было еще людей. Они держали очередь и пустили молодого юноша такой впереди, так что он скоро был обратно у Рейна с папой вместе. И ничего не случилось второй раз. И тогда они нашли еще одного человека в очереди, кто дал им место. И они скоро опять у Рейна были. И у Эно Тулика. Помолитесь за моего сына, глухонемой. Папа говорит. Теперь Рейн стал очень сердитым. Но Дух Святой ему сказал, не сердись. Бесплатно получили, бесплатно дайте. И как Дух Святой это сказал, Рейн сказал, ну что будем делать, будем молиться. И он как сказал, во имя Иисуса Христа, Дух немощи, войди. И тот раз они ушли. Они пошли туда, к те старые задние двери Мария зала. И там это юноша говорит папу, батя, пойдем домой. Стала говорить, стала слышать одновременно. Бог так делал тоже. Это стало известно во всем этом село. Я не помню, как назывались это село, где они жили. Но следующий евангельный вечер, весь село, все люди, маленькие, большие, все приехали, потому что все знали этого юноша. Не может говорить, не может слышать. Все его знали, молодого. И теперь он говорит, исцелен.
1: Столько чудес было. Люди с инвалидных колясок вставали. Люди начинали видеть, которые были, может, кто-то слепой.
0: Слепые видели, правильно.
1: И бросали свои костыли.
0: Да,
1: это было просто невероятно. И ведь да. Это время Советского Союза.
0: У нас был пресвитер Юло Мерило. И он был такой наполненный любви человек. И он ходил туда КГБ. И как ему сказали, сейчас все запретить, молодежную работу, все кончить, эвата вечера кончить, все молитвы кончить. Так он после этого, как его очень нажимали, очень ему говорили, он придет, зовет Рейна Уэмэса к себе, не надо с вами говорить. И они говорили, как два друга, ничего не сказал. Так что это не случилось. Я помню, как КГБ майор Тимуск приходил раньше, как начался этот вечер, один раз. Он пришел туда, взял Марию, всех выгонил. Только я остался, и там Леа, который на рояле играл. И этот майор стал кулаком так махнуть.

No esté más, no esté y rocaste y cabaret, me vas сехтелем, дураками, мы кончим, мы закроем церковь, мы все это...

0: Nada Böhler, što начиная с Олимпия, хотели чистить Сталин. И в 80-м году, 1980 году, они тогда сказали, что нашим законодательством написано, это эстонский церковь, только на эстонском могут тут говорить. Как я бы сказал, церковь будет закрыта. Если еще говорят по-русски. Я помню, как тяжело это было всем. Рейн послал меня на двери, Мария часовня, Мария зал, и сказал, ты скажи каждому, тут сегодня по русскому языке не будут служить. Я помню этот день. Я помню, много раз мы клонились на колени, просили, Боже, Боже, помоги. Прости, что мы сделали. Прости, что мы слушали. Прости, что мы кончили пропущение. Что мы слушали власти. Много-много раз Рейн это открыто покаялся. Мы все другие. Но мы знаем, что пророчество, которое дали пятидесятники, сестры, в 1942 году было пробуждение у нас в Таллине маленький. И сестра пятидесятники получили слово от Бога. Один сестра стала говорить, в церкви Олевисте будет пробуждение, мой народ. Но это огонь погаснет. Когда это время погасения кончится, тогда опять огонь сойдет вверх. Теперь 45 лет от этого, как это огонь погасили. И мы ждем, что опять видно будет огонь. И будет такое пробуждение, которого раньше не видели. И тогда придет Иисус. А такое пророчество было в 1942 году, что начинается пробуждение. В 1942 году сказали, но 30 лет позже это наполнилось.
1: Я верю, что это неважно, на каком ты языке говоришь.
0: Этот язык Господь избрал, чтобы весь Советский Союз слушал о таллинских движениях.
1: Сегодня уже написано несколько книг о пробуждении в Олевисте. Расскажи, пожалуйста, какие книги уже написаны сегодня?
0: Написана первая книга «Большое советское пробуждение». И это Том Кройтер, американский автор, пришел. Мы с ним ходили, многим свидетелям. Мы переводили эту книгу. И туда еще добавили чудеса, которые наши люди записывали на магнитофонные пленки. И оттуда мы слово на слово все писали. И мы поставили добавку, эстонскую книгу, где только чудеса. Только чудеса, которые люди говорили у микрофона. В разных языках есть это. Очень много людей получили благословлено из этих книг. То есть там много истории написано, и какое время было, и как это все начало.
1: Я хочу еще поговорить о твоем личном служении. Ты продолжаешь служить в Олевисте.
0: Да.
1: Остаешься таким верным,
0: да.
1: Простым, веселым и всегда доступным.
0: Да.
1: И ты служишь в Олевисте уже сколько лет?
0: И

0: как пастор из 1993 года. Но я был один из первых, который на полное время приходил уже работу раньше. В 1988 году я уже как диаконом. Тогда везде мы на улицах вели пропущение и поклонились на Ратушной площади, везде с людьми, многие мы звали к Господу в 1988, а в 1993 меня руку положили и Рейну, пасторам, благословили нас.
1: Это чудесно, что Ольвиста и сегодня остается очень важной.
0: Он был и раньше важный, потому что там в Ольвисте всегда был дух такой, где люди искали Бога уже несколько сотни лет раньше. У нас есть материалы, где в Ольвисте проповедуют, и многие люди придут наполнять Ольвисте, и там такой дух ревности, дух искания Бога. Пастор Рейн сказал, как вам это пропущение началось? Что ваш секрет? Он сказал, такое жажда. И я желаю эту жажду каждому, кто нас смотрит и слушает.
1: Да, и аминь. И хочется верить, что это придет опять.
0: Этот огонь поднимается опять. Это слово пророческое, которое дали в 1942 году, как это время погасения кончится, огонь пламенит опять.
1: Я попрошу тебя помолиться прямо в камеру за людей, которые хотят этого огня.
0: Дорогой зритель, поставь свои руки вперед и скажи, Господу обратись. Приди, Дух Святой, наполни меня от головы до ног. Приди, Дух Святой, полностью отдам тебя к тебе. Наполни меня Духом Святым. Наполни меня Духом Святым, милеем. Наполни меня от головы до ног. Я все принимаю, все сила, все помазание, все принимаю. Я принимаю Твою славу, я принимаю Твое слово, принимаю Тебя всем телом, всем существом моим. Я принимаю Тебя, Дух Святой, приди, живи мне. Наполни меня от головы до ног. Наполни тело чудеса. Кто хочет исцелиться сейчас, время исцеления. Ария, молфе, бедекер, минола, майалата. Принимай сейчас Твое исцеление. Нога, спину, ухо, глаза. Везде, кто у тебя есть немощи, принимай. Принимай здоровье, принимай жизнь в изобилии. Жизнь в изобилии, Дух Святой. Зайди на всех, которые даже не слушают, слушают сейчас. Зайди на всех, наполни, спаси, покажи свою славу. От головы до ног наполни всех, наполни всех. И мы славим Тебя, что Ты даешь Духа Святого не по меру, а без меры. Мы принимаем Дух Святой, и огонь будет опять везде, везде. Пробуждение, огонь пробуждения везде, везде, везде. Я вижу Бога Великого на троне. Благословлено. Благослови всех. Аминь.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. И Божьих благословений вам. И до свидания.
0: До свидания.

0: Здравствуйте. Клуб 700 – одна из самых продолжительных программ в истории телевидения. На протяжении многих лет мой отец брал интервью у звезд и известных людей. Вот несколько лучших моментов из его легендарной карьеры. Мы у Золотых ворот Иерусалима. Их еще называют восточными. Это ворота, через которые Иисус Христос вошел в город. Он сошел с Ильонской горы и заехал в город. Люди восклицали: «Осанна! Блажен грядущий во имя Господне!» Франклин, рад снова видеть тебя в Клубе 700. Что ты чувствовал, когда на инаугурации молился во имя Отца, Сына и Святого Духа? Я знал, что может подняться дискуссия. Но на двух республиканских съездах я молился во имя Господа Иисуса Христа. Они знали, кого приглашают. Я служитель Евангелия. Нет другого имени, через которое я могу приблизиться к престолу Божьему, только Христос. Поприветствуйте в Клубе 700 прекрасную Дженнифер О'Нил из Малибу, Калифорния. Добро пожаловать! Рад тебя видеть.
1: И я рада видеть тебя.
0: Ты начала свою карьеру в 15 и словно не изменилась. Как тебе это удается? Что ты делаешь?
1: Я...

0: много тренируюсь, работаю, и кое-кто присматривает за мной.
1: Да, это точно. Со мной в студии один из величайших питчеров всех времен, Орел Хершайзер. И он научит меня правильно подавать, а я, возможно, покажу ему рецепт шейка против морщин. Вот это да. Итак, что нужно делать? Я брошу мяч. И мы посмотрим, что покажет радар. Хорошо. Он так далеко? Это не слишком далеко? Да, далековато. Хорошо, сейчас брошу. Давай, бросай. Что показывает радар? 75. Хочешь бросить? Хочу. У меня тут есть мяч. Ты взял его для меня. Ты бросал ранее? Да, но не так, как ты. Хорошо. Итак, что нужно? Нужно собраться и бросить. Ты бросил намного сильнее меня. Каким-то образом радар показал 99, я не понимаю, как. Ты говоришь, что сейчас больше людей приходят к Господу, чем ранее. Да, мы видим, как они приходят к Господу. Но наша задача их наставить, чтобы они развивались как христиане. Я считаю, что это очень важно. Мы должны молиться за тех, кто учит и ведет Божьих детей, чтобы они были учениками, и чтобы мы все вместе могли собрать урожай. Шон, рад видеть тебя в клубе 700. Пэт, мы поменялись ролями. Да. Это ты постоянный гость в нашей студии. Я считаю, что лучшие моменты — это когда ты и Аллен спорите по поводу великих моральных проблем современности. И вы отлично это делали. Спасибо, что пригласили меня. Иди сюда. Вот так, так. Ну ладно, хватит. Поприветствуйте Эми Грант, которая споет песню «Эль Шаддай».

0: Эми, я так рад видеть тебя.
1: Давно не виделись.
0: Это правда. Помню, как ты записала свой первый кроссовер-альбом. Ты тогда спросила мое мнение. Это было здорово. Бог благословил тебя.
1: Да,
0: мне позвонили и сказали, мы хотим, чтобы вы выступили перед кабинетом президента Рейгана. Я ответил, всегда хотел увидеть фарфор Нэнси. И мне очень повезло. Я встречался с президентом Рейганом несколько раз. А потом мне предложили выступить перед кабинетом Буша. Я тогда спросил, в каких-каких кустах я должен быть? Рады представить в клубе 700 Роберта Дюваля. Рад видеть тебя. Здесь есть несколько твоих фанатов. Прежде чем мы поговорим о фильме, скажи вот что. Сейчас мы в Вирджинии. И я читал статью, в которой говорилось, что у тебя есть ферма в 200 акров, а в другой написали, что там 350. Что из этого правда? 360. То есть все были неправы. Как прошел твой полет? Потрясающе. Моя жена купила билеты эконом-класса. Я прилетел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк за $8. Хочу сказать вам, что за эти деньги вас никто не будет обслуживать. Когда пилоты поднимаются на борт, то говорят, что вас ждет чудесный полет. А потом они 15 минут рассказывают о том, что во время полета ты можешь погибнуть. Это расслабляет всех.
1: Мы с тобой давно знакомы.
0: Да, ты была еще в старом здании, в Портсмуте.
1: Да, ты назвал его тортильей.
0: И не только.
1: Когда мы ужинали с тобой и с моей дочерью Дороти после свадьбы Дасти, ты сказал, Господь сказал мне, что у меня будет христианская сеть с множеством станций. А потом мы сняли с тобой тот выпуск. И я сказала себе, он либо величайший провидец, которого я только видела, либо чудак.
0: Есть люди, которые до сих пор не знают наверняка.
1: Лично мы с Беном остановились на провидце.

0: Я помню это. Когда Рой Роджерс и Дейл Эванс приезжали в наш город, то обязательно заходили в студию. А я сразу становился важным человеком среди одноклассников. Все хотели услышать мои истории о них.
1: Это были чудесные дни. Как приятно вспоминать всех людей, которых Бог приводил сюда. Это люди веры. Им нравилось то, что твой отец делал для них. Они приходили и рассказывали о том, в кого верили.
0: Когда я просматриваю эти чудесные моменты, вспоминаю еврейскую молитву об умерших. Пусть память о нем будет благословением. И когда мы вспоминаем отца, нас переполняют чувства, связанные с его необыкновенной жизнью.
1: Да, я даже не представляю, как это — расти со всем этим. Уверена, у тебя осталось множество воспоминаний. Далее мы расскажем о пробуждении в прямом эфире, которое засняли наши камеры. Вы узнаете о незабываемом потоке чудес от людей, которые пережили их лично. 5 лет Шейла Уолш сидела в этой студии рядом с Пэтом Робертсоном в роли ведущей клуба 700. Она рассказала нам о мужчине, который был не просто соведущим. Для нее Пэт был наставником, учителем, другом и отцом, о котором она мечтала.
0: Бог любит вас, и Его сила безгранична. Мы хотим познать Иисуса Христа. Обратитесь к Господу от всего сердца.
1: Я помню, как жила в Лос-Анджелесе. Я поехала с Билли Грэмом в Крусейд в Канаду. А когда вернулась, то на автоответчике было сообщение. Ты бы не хотела приехать в Вирджиния-Бич, чтобы 3 дня вести клуб 700 с доктором Пэтом Робертсоном? Я понятия не имела, что это такое. В Шотландии, откуда я родом, не было христианского телевидения. Я была современной христианской певицей. Помню, как включила телевизор посмотреть «Клуб 700». Я поняла, что у меня нет подходящего наряда, пошла в торговый центр и сказала, «Мне нужно 3 христианских платья и как можно скорее». Я купила их и полетела в Вирджиния-Бич. Сначала мне было страшно. Есть импозантные люди, вроде доктора Билли Грэма. Пэт был таким же. Я помню, как сидела рядом с ним, когда нам давали отчет до выхода в эфир, и молилась о возвращении Христа. Я думала, Господи, это идеальный момент для того, чтобы прийти и спасти этот день.
0: Это клуб 700. Приветствуем всех, кто присоединился к нам. Мы рады видеть Шейлу Уолш, нашу новую ведущую клуба 700. Мы рады, что ты с нами. Мне очень приятно.
1: Спасибо, я счастлива быть здесь.
0: И я рад, что ты здесь.
1: Хорошая программа — это когда ты можешь говорить о чем-то с глубоким уважением. Я ни на секунду не забывала об этом. Я очень уважала Пэта за те годы, что он изучал Слово Божье. За то количество времени, что он проводил в молитве на коленях перед тем, как прийти в студию. Даже если он опаздывал, я знала, что он встречался с Богом перед съемками. Я считаю, что это был один из величайших даров Божьих. Он позволил мне быть соведущей Пэта. Я многому научилась у него.
0: В обществе существует разрыв. Одна группа становится очень богатой, у них денег больше, чем можно мечтать. А вторая группа все глубже погружается в бедность. Мы рассмотрим некоторые причины.
1: Я знала, что могу быть самоуверенной. Но он проявлял благодать. Помню, как однажды после эфира сказала Пэту, что не согласна с тем, что он сказал. Он ответил, «Ты можешь не соглашаться со мной, если подкрепишь свою точку зрения Писанием». Это было весьма любезно с его стороны. Я многому научилась.
0: Мы посмотрим на беженцев из Мозамбика и на саму страну. Тысячи людей рискуют жизнью, чтобы обрести свободу.
1: Тяжело сосчитать, сколько раз Пэт выходил.

0: в прямые эфиры. Без посвящения невозможно понять, что нужно для того, чтобы каждый день быть готовым к съемкам. Я никогда не думала, что Пэт занимался всем этим только ради зрителя. Бывали моменты, когда было трудно. Бывали моменты, когда идеи и темы были непопулярными и критиковались. Если бы он делал это только для себя, для всей своей семьи, то было бы легко отчаяться и все бросить. Но если ты знаешь глубоко внутри, что Бог неба и земли призвал тебя ради этого времени, то ты будешь каждый день верно приходить и делать то, к чему Он тебя призвал. Это не то, о чем можно сказать, вот пять моментов, в которых Пэт был прав. Повторяйте их. У Пэта было призвание, дар и помазание, и я не видела, чтобы кто-то еще имел подобное. Он был лучшим.
1: Внутри вас есть дух, который будет жить даже после того, как ваше тело умрет. Ваш дух будет жить вечно. Где он будет? У вас есть только один выбор. Вы можете либо выбрать Господа, принять Его и навеки быть с Ним в славе, либо отвергнуть Его и заплатить цену за то, что вы сделали на земле. И это будет неприятно, это будет вечное отделение от Бога.
0: Пэт играл разные роли в моей жизни. Он был чудесным наставником и учителем. Я помню, как в первую неделю он сказал: «Я советую тебе подписаться на Economist, Time и Newsweek, потому что ты абсолютно не разбираешься в текущих событиях». Он был добр ко мне, несмотря на то, что я говорила в программе. Кроме того, он играл роль отца в моей жизни. Я желала этого. Я потеряла отца, когда мне было всего 5 лет. Я считаю, что отец позволяет тебе стать настоящей собой. Проявляется твоя серьезная, нежная, добрая и веселая часть. Пэт всегда давал мне волю. Часто случалось, что после съемок операторы или продюсеры говорили мне: «Сегодня тебя точно уволят, тут нет вариантов, только увольнение». А Пэт просто смеялся и говорил: «До встречи».
1: Божье слово пребывает вовек.
0: Аминь.
1: Тебе это нравится?
0: Да.
1: Хорошо.
0: Надеюсь, что...
1: Я бы хотел, чтобы остальные
0: не
1: так думали.
0: Не спеши.
1: Ну, знаешь ли.
0: Вот дает.
1: А что еще?
0: Иногда летели искры. Потому я так сильно уважаю его. Нельзя просто сидеть и кивать головой. Пэт один из тех, кто знал, что делает. Но это не всегда видно на телевидении. Все видели его серьезным, разбирающимся в актуальных событиях, хорошо знающим Божье Слово. Но Пэт также был очень веселым человеком. У него было чудесное чувство юмора. Он любил смеяться. Мне нравилась эта его сторона. Мне нравилось, что он разрешал мне быть собой. И это позволяло ему показать ту сторону, о которой не все знали. Людям это нравится.
1: У меня слезы наворачиваются на глаза.
0: Особенно подходит под штаны.
1: Только посмотрите.
0: Когда я думаю о наследии клуба 700, невероятной привилегии быть частью его истории, то думаю о маленькой девочке из рыбацкой деревни на западном побережье Шотландии, которая случайно попала в клуб 700 и оказалась рядом с такой легендой, как Пэт Робертсон. Только Бог мог придумать такое.
1: Отче, во имя Иисуса, благослови всех, кто здесь. Касайся людей по всей стране, в нашей студии и где бы нас ни смотрели. Касайся нас своим духом во имя Иисуса. Аминь.
0: Мне тяжело произносить «вспоминайте Пэта». Моя жизнь навеки изменилась из-за него. Очень много моментов не попали.

0: в камеру. Я хочу, чтобы люди помнили Пэта как сильного, благочестивого, преданного Царству Божьему слугу, который нес послание за пределы студии в Портсмуде или Вирджиния-Бич, по всему миру. Я хочу, чтобы они знали, что его волновала операция благословения. Это было важно для него. Он хотел, чтобы бедные люди, о которых никто не знал и не хотел заботиться, увидели, что Христос видит их и любит. Я хочу, чтобы все знали, что он был веселым и добрым человеком и одним из моих лучших друзей. Такое точное и подробное описание. Гордон, больше всего меня коснулись ее слова о том, что никогда не забывал о том, почему начал заниматься этим. Многие люди получают видение, а затем забывают о нем. Но он всегда говорил об этом. Вы должны знать путь на небо.
1: Его секрет был в том, что каждое утро он проводил на коленях в молитве. Я помню это с раннего детства. Я просыпался, занимался делами на ферме и шел в школу. Но когда я вставал, он уже не спал. Он стоял на коленях. Он становился на колени, клал Библию на стул. Он ежедневно встречался с Богом. Это позволяет не забывать об изначальном призвании. Если пребывать в смирении перед Господом Богом, то не нужно ни о чем волноваться. Одна из главных вещей, которым он научил меня. Гордон, есть лишь одно положение, которое никто не может забрать у тебя, когда ты стоишь на коленях. Я запомнил это на всю жизнь.
0: Вот это да, мудрые слова для всех нас. Ведь именно близость с Богом дает победу.
1: Она решает все. И мы видим это вокруг нас, в нашей студии, во всем мире. Мы видим это в том наследии, которое Он оставил нам.
2: В мире много печали. Только добрая весть может согреть сердца, вернуть утерянную надежду и печаль превратить в радость. Мы несем весть о Божьей любви тем, кто в ней больше всего нуждается. Присоединяйся к проповеди Евангелия. CBN Эммануил.
1: Это был 1968 год. Америка горела. Бунтовщики жгли наши города, во Вьетнаме шла война. Казалось, что надежды нет, но Бог показал, что Он остается во главе. Началось пробуждение, и множество чудес происходило в прямом эфире. Пэт Робертсон запустил марафон, чтобы собрать деньги на международную программу «Клуб 700». И когда команда готовилась к тому, чтобы нести Евангелие по всему миру, началась вторая волна пробуждений, прямо здесь, в студии. Нам начали поступать деньги, мы сказали, мы достигли цели, но давайте молиться за людей. И когда мы начали это делать, сошло помазание. Мы провозглашали, во имя Иисуса, будь исцелен, во имя Иисуса, прозри, пусть рак уйдет. И происходили чудеса. Вы смотрите и слушаете марафон CBN 1968 года. Звоните нам прямо сейчас. Только что 10 человек приняло Господа, а один заново посвятил Ему свою жизнь. Слепая женщина, которой 63 года. Многие годы была слепа. После молитвы в CBN вдруг сказала, «Слава Богу, я вижу». Мы только что помолились, и теперь этот человек может садиться. Кто говорил про проблемы со спиной? Вот ответ на молитву. Руби звонила нам 2 недели назад, у нее были проблемы с глазом. После молитвы 3 врача подтвердили, что ее глаз полностью здоров. Друзья, я ощущаю необычное помазание духа, мир в духе. Я верю, что Бог обращается к людям по домам, призывая их ко спасению. 39-летний мужчина сказал Господу. Только что кто-то принял Христа по телефону. Он отдал свою жизнь Иисусу. Иисус

мог управлять аппаратурой, направлять камеру. Я начал со слезами, а потом полилось. Еще больше слез. Я уже не видел экрана. Это навсегда изменило меня. Позвонила одна женщина. У ее ребенка была косолапость. Папа начал молиться о ней, а она начала кричать. «Я слышу попкорн! Слышу попкорн! Я слышу попкорн!» Кости девочки начали щелкать, и ноги пришли в норму прямо на глазах у мамы. Как-то в студию привели человека, мужчину. Когда мы с Пэтом были на сцене, он был практически слеп. Они начали молиться о нем, чтобы он прозрел. Камера была направлена на него. Затем Пэт сказал ему: «Брат, поднимись и подойди во имя Иисуса». Через 2 минуты глаза мужчины начали фокусироваться, и он прозрел. Я видел это, он прозрел. Это не было идеальное зрение, но он перестал быть слепым и мог пойти. Эти события разожгли огонь в общине. И мы продолжаем это делать. Как приятно видеть чудеса после молитвы. Мы молимся с уверенностью, полагаясь на Иисуса, на Его обетование. Вы увидите чудеса. Это было великое излияние, с которого началось молитвенное служение. Клуба 700. Мы с Терри будем молиться о вас. Ожидайте чуда. Ожидайте, что Бог исполнит свое обещание. Когда вы приходите к Нему в молитве, веря в обетование, не полагаясь на себя, на свои дела, на свою доброту, все это не имеет никакого значения. Важно лишь то, что Иисус сделал на кресте. И когда вы полагаетесь на это, вы получаете чудеса.

0: Приветствую всех. Мы возвращаемся к нашей теме «Лицемерию нет». И сегодня хотелось бы поднять такую неоднозначную тему, как самооговор. И рассмотреть это с точки зрения не такого интересного вида лжесвидетельства.
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
0: Мы говорили тогда, что вот в 9-й заповеди речь идет о ложном свидетельстве в суде. И самооговор, ну давайте, может быть, кто-нибудь прочтет определение, что это такое.
2: Это ложное обвинение самого себя, принятие на себя чужой вины. Вот есть еще такое подлиннее определение. Это заведомо ложное показание подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, данное с целью убедить органы предварительного расследования и суд в том, что именно им совершено преступление, что в действительности не было.
3: Угу. Действует благородно, но, наверное, неправильно, да?
0: Да, вот...
3: А благородство всегда вызывает восхищение.
0: И поэтому про неправедно сразу забывают, да?
3: Ну да, хочется сказать, что здесь такого.
4: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
3: Вот уже прозвучало у нас здесь, может быть, за кадром, что это, как вот Виталий Семенович, вы говорите, это...
5: Я говорю простить вообще, что значит простить? Вообще простить человека, простить ближнего, что это значит?
1: Виталий Бахтин, священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
5: Простить. Это значит взять чужую вину на себя и возместить все убытки.
0: В некотором роде, может, и так, но, знаете, смотря с какой стороны посмотреть.
2: Зачем брать чужую вину на
0: себя? Что я не
2: простил.
0: Когда человек...
5: Это и означает простить.
2: Почему?
5: Именно, простить значит взять чужую вину на себя и возместить все убытки.
0: Хорошо,
5: потому что меня обокрали.
3: Кто-то должен ответить, в смысле, да?
5: За
3: сделанное...
5: Я прощаю преступника, который меня обокрал. Я его прощаю. И эту вину я беру его на себя. И убытки, которые он принес, я возмещаю. Это означает
0: позвольте
5: простить.
0: Позвольте не согласиться.
5: Пожалуйста.
0: Вы берете на себя убытки, но вы не берете на себя вину. Вы не становитесь виноватыми в том, что вас обокрали. Виноват в том, что обокрали он. Но вы взяли на себя возмещение убытков. То есть вы простили убытки.
5: Что, это получается тоже самооговор?
0: Нет, вы просто отпустили его с миром, вы простили
5: мир
0: убытки.
5: Простил и возместил их.
0: Возместили убытки.
5: И это означает простить человека вообще. Так поступил Христос.
0: Я соглашусь.
5: Так поступил Христос. Он взял все грехи всего рода человеческого на себя и возместил все убытки собою на Голгофском кресте. Да вообще вся его жизнь на земле – это самопожертвование. И, если хотите, самооговор.
0: А вот этот как раз-то нюанс и хотелось бы поподробнее. Потому

0: Потому что ну вот сначала, просто не, может быть, не привлекая сюда жертву Христа, потому что это будет что-то вообще особенное в, этом, в этой теме, сам по себе, самооговор, это лжесвидетельство или нет? Вот хотелось бы вот этот пунктик сначала осветить. Является ли это ложным свидетельством?
1: Ну, вот... Против ближнего никак. Против себя самого.
0: А почему против ближнего никак?
1: А как? Наоборот, он выгораживается. И, наверное, у этого человека, которому вина которого берется на другого, он сам добровольно ее берет на себя, есть отклик благодарности. И, наверное, всю свою жизнь он будет помнить о том, что сделано ему. За него находится в тюрьме совершенно другой человек. Он должен быть там. Вот тут никак нельзя обойтись без жертвы Христа. Как хотите. Потому что жертва Христа – это не только Голгофский крест. Это вся его жизнь на земле, это жертва его. Ну что означает ему, Богу, оставить природу свою, вездесущность, изначально безначальное бытие, так оставить богатство и славу? Это что? Ради кого? Ради чего? Да ради людей. Он пошел на это, другого пути нет.
2: Я все-таки считаю, что самооговор по определению и то, что сделал Христос, это похожее. Но это не одно и то же.
3: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
2: Просто самооговор подразумевает, что человек говорит, ну, берет на себя вину, да, и он говорит, я, например, украл. Да, и вот здесь вот вопрос, обман это или не обман. Хотя на самом деле он не украл. Едет муж с женой за рулем, да? Жена за рулем, попадает в аварию. А муж говорит, я был за рулем. Угу. Он говорит, я был за рулем, да? Вот здесь вот ложь это или нет? А у Христа не это так ложь. Было. Ведь Христос сделал по-другому, да? Христос взял нашу вину, но он нигде не говорит, что я эту аварию сделал, я украл, я убил. Он нигде это не говорит. Наоборот, везде в Библии говорится, что он был без греха, но взял наш грех. Поэтому мы и говорим о жертве Христа как о великом самопожертвовании, да, и о великой жертве искупления, но самооговор немножечко все-таки
1: другое. Ну а здесь что? Не самопожертвование, если муж говорит, милая и дорогая.
2: Это самопожертвование.
1: Самопожертвование.
2: Но вот вопрос, который
1: если,
2: задал...
1: Если ты пойдешь в тюрьму, дети останутся без матери.
0: Ну или без отца. Велика разница.
1: Разница большая. Все-таки мать есть мать. Потом, пребывание в тюрьме для мужчины и женщины, разные вещи.
0: Да, абсолютно.
2: Вопрос-то понятно, все это понятно.
1: А если просто понятно, вопрос,
2: ложь это или
1: есть
2: нет?
1: Пусть это ложь это или как нет? Угодно. Может быть, это ложь. Как говорил
0: вот,
1: святой Амбросий?
0: Вот в этом-то и
2: вот
0: вопрос.
2: В этом и вопрос.
1: Как говорил
2: это или
1: святой
2: нет?
1: Амбросий? Вот мы к терминам вот так прибегаем, да?
0: Да.
1: Как говорил святой Амбросий? Христос, будучи творцом закона, не повинуется закону, но творит закон, подчиняясь закону сочувствия. Вот этот закон сочувствия он должен быть выше любых законов в этом мире.
0: Ну, если следовать логике Амвросия, то получается, существует два закона. Один закон, который Бог дал людям, и другой закон, по которому он живет сам. И это разные законы.
1: Один
0: то есть
1: же
0: одному
1: закон.
0: Он не подчиняется, а другому он подчиняется. Если это один и тот же закон, то там не может быть две противоположности, которые вы назвали из его фразы. Этому закону он не подчиняется, а вот этому закону он подчиняется. Значит, это два разных закона.
1: Это один и тот же закон. Только с точки зрения интерпретации человека он может стать разным. На самом деле один, потому что в основе этого закона лежит любовь.
0: Поэтому...
1: А сочувствие – это не что иное, как любовь, сострадание, снисхождение к человеку.
0: Вы обратили внимание, что вот мы в этих темах наших «Лицемерию нет» начинаем с того, что сначала разбираемся с определениями. Потому что если мы не пришли к одному знаменателю в определении терминов, которыми мы пользуемся, мы потом не сможем ничего дальше обсудить как следует. Вот. И изначально мы давали термин определению лицемерия. Потом мы давали термин вот в 9-й заповеди, который говорит о ложном свидетельстве, что это такое. Вот. Обман это не обман. И мы выяснили, что обман это нечто другое, ложное свидетельство это нечто другое. И сейчас мы вот говорим о том, что такое самооговор. И почему я говорю, давайте не будем забегать наперед, чтобы мы же сами себя не запутали. Есть самооговор, это лжесвидетельство или нет? Если это лжесвидетельство, то почему, по каким, каким образом мы это узнаем? И после этого мы сможем перейти обсуждать смерть Христа и выяснить, было ли это лжесвидетельство, был ли это самооговор, или было это что-то другое, принципиально иное, хотя, может быть, в некотором роде и похожее.
1: Понятно, что мотивы в основе того или иного поступка лежат мотивы. Вот Дмитрий привел пример аварии, да? Муж берет вину жены на себя.
0: Когда какой идет мотив? Определение, мотивы ни к чему.
1: Ну как мотив? Без мотива мы не разберемся.
0: Без мотива...
1: Мотив должен
0: понимаете,
1: быть.
0: Мы, я не хочу сейчас выяснить, кто прав, кто виноват в той ситуации. Ну, взять тот же пример с аварией. Да? Мне сейчас принципиально все равно, прав муж, что пытается выиграть жену, или не прав. Мне принципиально важно, то, что он сделал, противоречит ли законодательству или нет. И в данном случае речь идет о заповеди, которая говорит, не произноси ложного свидетельства.
1: На ближнего твоего.
0: На ближнего твоего.
1: Когда вопрос касается жизни и смерти ближнего.
0: Да.
1: Так?
0: Кстати, о жизни и смерти в заповеди не было.
1: Но...
0: Не произноси ложного свидетельства.
1: На
0: когда
1: ближнего.
0: Вопрос касается суда.
1: На суда, а на суде как раз и решаются эти вопросы. Порой жизни и смерти тоже.
0: Пришли
1: правда?
0: Они на суд, и на суде судья спрашивает, кто был за рулем. Угу. Муж говорит, я. Это... истина или ложь? Это ложь. Спрашивают ее, допустим, перекрестный там допрос, и спрашивают, вы были за рулем? Она говорит, нет. Он говорит, нет, она не была за рулем. Он свидетельствует о ней ложь. Она была за рулем. Это истина. Он свидетельствует, она не была. Это ложь. Он свидетельствует ложно о ней. Это лжесвидетельство или нет?
4: Я считаю, что лжесвидетельство это, конечно, раз он говорит неправду, но только вот это лжесвидетельство всегда вызывает как раз не презрение, а наоборот восхищение.
1: Восхищение
4: да, потому,
0: да,
4: что,
0: потому
4: здесь...
0: что мы видим мотив, он такой яркий.
4: Яркий.
1: Ну вот,
0: и
1: человек
0: движим любовью. Хочется видеть в этом
1: законодательство
0: не должно быть эмоций.
4: Ну правда.
0: В суде не должно быть эмоций. В суде
1: в таком
0: должна
1: случае...
0: быть вот.
1: По законодательству, угу. По Божьему закону, нам всем предопределена смерть.
0: Вот.
1: Без исключения.
0: Да.
1: Если следовать вашей логике, получается, Богу не нужно было вообще вмешиваться. Натворили? Разгребайте сами.
0: А мы и не говорим, что нужно было.
1: Вот как. Тогда бы у нас никого не было, мы за столом этим бы не сидели.
0: Да.
1: Если бы так поступил Бог.
0: Да.
1: Если следовать этой вашей логике, Богу не нужно было вообще... вмешиваться, вторгаться в такое жизненное пространство, как планетная система, имя которой Земля. Зачем? Нагребли, разгребайте. Что посеешь, то и пожнешь. Но Бог берет на себя вину всего человеческого рода. Почему? Да потому что Он имеет сочувствие, а сочувствие и любовь – это, как кто-то сказал, одно и то же.
0: Ну,
1: сочувствие и любовь.
0: Что сочувствие
1: но не совсем, но они
0: тоже.
1: Перекликаются между собой. И когда мать или отец, например, готовы пожертвовать собой ради блага своего дитя, это восхищает? Восхищает. Здесь что во главе угла стоит? Любовь? Любовь. Но она ведет и к сочувствию, обязательно. Без сочувствия никуда мы не денемся здесь. Поэтому самооговор, тогда давайте будем говорить о Боге. Он оговорил сам себя. Взял чужую вину на себя. Более того, принял наш облик человеческий.
4: Ну вот в случае с жертвой Христа, вот уже было в самом начале сказано, он никого при этом же не обманывал. Он же сказал, что я беру на себя грех этого мира.
0: Вот вам разница.
4: Но я не виноват. Ну как бы я сам этого не совершал, но я беру на себя грех этого мира. И все знают, читая Библию, слушая проповедников, все знают, что Бог не виновен.
1: Но ну как это берет... все? 150 миллионов атеистов, например, не знают.
0: Один
4: миллиард. Не хотят.
1: Один миллиард. 90 миллионов мусульман тоже не знают.
4: Ну, не хотят.
1: Язычники, и их миллионы в этом мире, тоже не знают. Так что они все знают. Знают только христиане, которые иной раз тоже бывают непоследовательны, зная об этом.
4: Но, понимаете, то, что они не знают, это не говорит о том, что сам факт того, что сделал Христос, но он не является...
0: Он сделал его открыто, скажем
4: да,
0: так.
4: Да, да. Но он же сделал это открыто, То, что они не знают, это их право. Они не хотят знать, они отвергают эту правду, они отказываются от нее, но правда остается правдой. Факт
1: так
4: остается
1: вот об этом фактом. Говорит святой Амвросий. Как раз Христос, будучи творцом закона, не подчиняется, не повинуется закону. Возьмите за грех смерти.
2: А какие...
1: Но творит закон, подчиняясь закону сочувствия. То есть отбрасывает эти позиции он. Он убирает из своих рук жезл правления. А идет на смерть. Юридически это правильно? Это грамотно или неграмотно? Правильно или неправильно? Получается, неправильно.
2: А какие могут быть вообще мотивы у человека, совершающего самооговор? Потому что мы вот весь разговор ведем в контексте, ну вот именно за чужую вину понести ответственность. Угу. А какие еще мотивы могут быть?
4: Самооговоры?
2: Да.
4: Ты больше, наверное...
0: Бывают выгоды.
2: Да, может быть, человек делает это из выгоды какой-то.
0: В житейских случаях полно ситуаций, когда это выгодно человеку. Ему, например, хочется, чтобы его осудили и отправили в места лишения свободы, потому что там ему будет безопаснее, чем здесь на свободе, где его кто-то другой ищет убить. Вот. И поэтому он готов сделать все, что угодно, вплоть до того, что взять чужую вину на себя, лишь бы его туда этот, упрятали, и он был бы там живее. Или другие случаи, когда он не хочет, чтобы вскрылось какое-то другое преступление. То есть он сейчас возьмет на себя вину за, скажем, кражу.
4: Получит меньше
0: срок. Получит небольшой срок, но избежит выяснения, что, оказывается, там параллельно где-то он еще и кого-то убил. Это просто вот
4: ну,
0: пройдет незамеченно. То есть выгоду найти можно, вот. Но... Я не знаю, я хотел бы разобраться вот именно с тем благородным и
2: вот зависит от мотива.
0: Самооговором.
2: Я почему задал этот вопрос? Потому да, что от мотива все по, ну, то есть, и зависит, ну, как бы будет зависеть ответ на вопрос, правильно это или неправильно. Я вот просто тоже, я вот сейчас открыл статью, и тут написано, что да, вот желание, например, избавить от уголовной ответственности конкретное лицо, родственника, знакомого. Это ну, одна да, из причин. Да. А дальше, например, приобрести авторитет среди лиц, совместно содержащихся под стражей. Там, да, избежать ответственности за совершение других, порой более тяжких
0: да,
2: преступлений.
0: Ну, вот, говорил, да.
2: Породить сомнение в виновности по действительно совершенным преступлениям. Продлить срок действия следствия в надежде на изменение меры пресечения и кучу других вопросов. Mm-hmm. Поэтому мотивов-то для совершения самооговора менее благородных, на самом деле больше, чем вот благородных, как мы сказали, вот как
1: в случае со Христом. Мы исходим из того, что прекрасно, что хорошо, что привлекает, что подвигает к жизни. Мы эту концепцию
2: просто
1: разобрали.
2: Ведущий задал вопрос, это обман или нет? Если это делается из корыстных мотивов, это по-любому обман.
0: Тогда да. А
2: говорить.
0: Если из благородных, то уже не
2: а
0: обман.
2: А вот здесь надо поразмышлять.
0: Вот к чему я говорю. И тут эмоции. Ага, значит, ты корыстные мотивы, ты плохой, ты благородные мотивы, значит, уже нарушения закона нет. Извините, нарушение закона есть.
2: Нет, нарушение закона государственного в любом случае есть.
0: Ну вот. А нарушение закона Божьего, который говорит, не произноси ложного свидетельства, а ложное свидетельство было произнесено.
4: Человеческое законодательство, на мой взгляд, оно несовершенно.
0: Ну вот Божьи 10 заповедей.
1: Ну тогда должен умереть человек.
4: Тогда должен.
1: Как факт личности во Вселенной, как единицы, он должен исчезнуть из Вселенной однозначно.
0: А вот...
1: По справедливости, по правде законной, по Божьему закону.
2: Нет, да. Здесь, конечно, благородство – это великое дело. Если бы возможно было на суде человеку сказать, да, это он совершил, но ответственность за него хочу понести я, да? Конечно, мы
1: это
2: такое бывает
1: вот.
2: Крайне редко, но если бы вот гипотетически это было бы возможно, может быть, и не было бы самооговоров вот именно с таким мотивом. Но это же невозможно, а человек хочет освободить другого от ответственности.
0: В
2: что
0: некоторых странах
2: делать?
0: Это разрешено, а вот в некоторых странах, наоборот, запрещено. Я, к сожалению, сейчас не приведу примеры, вот, но вот это я точно помню, что есть страны, в которых взять на себя чужую, то есть ответственность за чужую, там, чужое преступление где-то можно, а где-то нельзя, вот по местному законодательству. Мне интересно было, вы сказали в начале, что то, что сделал Христос, это не является самооговором, потому что он взял на себя только вину, но не сказал, но не взял на себя действие, то есть сам грех.
1: Как это?
2: Нет, я сказал, что он не декларировал себя.
0: Ну то есть, да, как-то он... так.
1: Проклят всяк, висящий на древе.
2: Нет,
0: Но это проклятие. А вопрос, за что он был повешен?
2: Он за грех. Он взял на себя грех, но он никогда не говорил, я этот грех сделал. Он наоборот говорил.
0: Вот этот вот момент. Вот этот момент. То есть, было ли лжесвидетельство? Лжесвидетельство заключается в том, что я говорю, вот этот человек...

0: не убивал, я убил. И поэтому теперь должны судить меня, а того человека отпустить. Христос так не делает. Христос говорит, он убил,
1: так.
0: Но судите меня.
2: Да, вот так.
0: То есть и вот здесь вот абсолютная истина. Здесь нет, лжесвидетельства.
2: И поэтому нет самооговора.
0: Но
1: в любом случае, мотив благородный.
0: Мотив благородный.
1: Того человека, да. Который говорит, я это сделал. И вместо, да, я сделал, в уме сознание он понимает, что сделала его супруга, там, или дочь, или сын, но я сделал, чтобы им предоставить возможность жизни. А если вопрос касается смертной казни, например, и человек берет на себя вину смертной казни, или не вину, а последствия вины, которые влечет к смертной казни, а отец, вернее, сын и дочь остаются, или жена живы, он жертвует собой. Принципы это похожи на Христа.
2: Похоже.
1: Как хотите.
2: Похоже, это правильно.
1: Кроме лжи. Вот, похоже. Кроме лжи. Но поступок благородный...
2: Вот у меня другой вопрос возник. Да. Вообще человек, делающий самооговор в благородных целях, давайте уберем все другие мотивы, он вообще, когда это делает, задается вопросом, правильно это или неправильно, обман это или не обман. Мне кажется, что когда человек это делает, он вообще об этом не думает.
1: Верно.
2: Потому что он движет что-то другое.
0: Угу.
3: Да даже если и думает, все равно, если он движим вот этой любовью, желанием помочь, спасти, избавить, освободить там своих любимых, близких, он все равно это сделает. Даже если думает и знает, что это неправильно, он сознательно избирает такой шаг. И мне кажется, вот любой из нас по отношению к своему сыну или дочери поступил бы точно таким же образом. Да, наше законодательство, в котором, с которым мы вынуждены считаться, оно несовершенно. Оно отбрасывает все эти сентименты в сторону, любишь ты его, готов ты умереть за него или нет, должен понести наказание тот, кто это сделал. И все, больше никаких здесь шансов нет.
0: В нашем законодательстве так, да.
3: Но я думаю, даже если вот человек так сделает, на мой взгляд, или мне просто так сильно хочется, Бог не будет его судить за это. За то, что он взял на себя вину другого человека, понес за это наказание, делал это совершенно благородно. Мы опять же говорим здесь о мотивах. Mm-hmm. Вот как и было сказано.
1: Да.
3: Вот очень многое зависит от того, что тобой движет. О чем ты думаешь вот в тот момент, когда ты совершаешь тот или иной поступок? Какие-то вещи, очевидно, Бог принимает. Возьмите, кстстати, жертву Самсона. Когда он убил самого себя и отомстил врагам, и там целое...
1: Рухнул храм бога Дагона.
3: Да, и погибли очень много филистимлянских воинов. Но он это сделал, и вместе с тем мы читаем в послании к евреям, что он... среди героев веры, которого достоится вечной участи.
0: Это, кстати, переворачивает с ног на голову идею о том, что самоубийство – это непростительный грех. И, по крайней мере, дает исключение из этого правила. Но это, наверное, целая отдельная тема, которая...
3: Наверное, отдельная тема, да. Я тоже слышал случай такой, когда девушки, просто желая сохранить себя от бесчестия, которое им неминуемо грозило, сбросились с обрыва в реку и погибли просто там. Знали, что погибнут тоже, потому что речка мелкая была. Здесь опять же, мотивы. И кто скажет, хорошо это или плохо? Человек грех сделал или нет? Да. Я думаю, что это действительно только Бог в вечности нам покажет, откроет, что с человеком было на самом деле.
2: Не можем мы расписать все рационально. Это правильно, это неправильно, это правильно, это неправильно.
3: Хотя да? Хочется, конечно.
2: Хотя хочется,
0: да. Вот этот
1: нюанс. В этом раскладе дел, и при этом раскладе дел лучше все-таки человеку пожертвовать собой лишний раз. А не свой эгоцентризм беречь, не свою жизнь, как Христос сказал, кто желает или хочет сохранить жизнь свою, тот потеряет ее.
0: Да.
1: А кто потеряет ее ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Вот тоже парадокс, дилемма.
0: Опять же, интересно, а кто потеряет свою жизнь ради Христа и Евангелия?
1: Да.
0: То есть вопрос другого человека
2: не стоит, да?
0: Нет, там есть в другом месте такое, что нет больше той любви, как да. если человек положит душу свою за друзей своих. Да. Да, вот, то есть есть и такой момент. Угу. Но опять же, он говорит, что ну, это просто вот верх любви. Но хотелось бы ближе к концу обратить внимание все-таки на то, что Христос, беря на себя наши грехи, умудрился вот в этой такой совершеннейшей любви к человечеству не солгать. И человек не может даже это повторить порой. Он, пытаясь спасти другого, беря на себя вину, беря на себя вот этот грехи чужие, там, да, или пытаясь как-то спасать, мы начинаем грешить по-другому. То есть здесь мы вроде спасаем, а здесь мы начинаем параллельно еще грешить. Христос умудрился этого не сделать.
1: Наверное, хорошо написала по этому поводу Зинаида Николаевна Гиппиус. «Не знаю я, где святость, где порок, и никого я не сужу, не меряю. Я лишь дрожу перед вечной потерею. Кем не владеет Бог, владеет рок. Пусть лучше нами Бог владеет, чем рок».
0: Когда начинаешь думать, а как же самому в итоге поступать, остается только одно. Вот если у нас будет взаимосвязь с Богом, и чтобы мы могли, общаясь с Ним молитвенно через Его Слово, как-то понять Его не только мотив, но Его характер и применить его на себя, вот тогда, возможно, у нас появится хоть небольшой шанс поступать так, как Он. Не делая, вот здесь делаю добро, рядом параллельно делаю грех, и непонятно, что в итоге перевесит, и потом мы говорим, а, Бог нам судья уже всем, а что еще нам остается сказать, мы же не
3: знаем. Лучше, конечно, не оказываться в подобных ситуациях, но а как поведешь себя, это уж здесь ты точно наверняка не скажешь, как оно будет.
1: К сожалению, большей частью люди на земле стараются свою вину взвалить на другого.
2: Да.
1: И о том, что мы сегодня с вами говорим, редчайший случай в истории рода человеческого. Побольше было бы самооговоров. Жизнь была бы лучше, совершеннее, благороднее, красивее, возвышеннее и счастливее на всей нашей планете, имя которой Земля наша матушка, да? Вот. Важно.
0: Да, ну что ж, вы вот тогда один законодательство не нарушайте, ни человеческое, ни Божье. Но если надо, действительно лучше оговорить самого себя, чем кого-то другого. Хорошо, до новых встреч. Спасибо, счастливо.

Альтернативная медицина рейки зародилась в Японии и якобы исцеляет людей энергией Вселенной с помощью возложения рук на человека. Термин дословно переводится как «энергия духа». В Библии также упоминается возложение рук. Так что это за метод? Имеет ли он библейское обоснование? Это религия, наука или сомнительное целительство? Рейки – это вид альтернативной медицины, в котором используется техника так называемого исцеления путем прикасания ладонями. Профессионалами иногда классифицируется как вид восточной медицины. Практика рейки основана в 1922 году Микао Усуи. Слово «рейки» состоит из двух иероглифов – «рей» и «ки». В японском «рей» имеет значение «вселенная», «дух», «душа». «Ки» означает энергию, разум, настроение. В англоязычных странах рейки иногда называют универсальной жизненной энергией. В соответствии с характеристиками, утвержденными международным стандартом, практика рейки относится к целительству. В России целительство с использованием метода рейки не является медицинской деятельностью и не лицензируется. Практикующими и рядом исследователей считается духовной практикой и с научной точки зрения является псевдонаукой. Основатель рейки Микао Усуи еще мальчиком был послан на обучение в буддийский монастырь. Это заложило основу интереса к целительским практикам. Микао всегда мучил вопрос, почему Будда и его ученики могли исцелять физические недуги и почему эта возможность была утеряна. Длительное время он занимался традиционным целительством, но обладая необходимыми знаниями и практиками для духовного целительства, Микао Усуи решил синтезировать из этого единую систему. Для этого он начал медитировать в храмах священной горы Курама недалеко от точки силы, пытаясь

достичь сатори или нирваны. Гора Курама считается священным местом, обителью больших тенгу или горных духов. По сути, основатель рейки поклонялся горным духам для создания системы целительства рейки. Что же из себя представляет энергия рейки, так называемая энергия Вселенной? Вселенная в буддизме — это не просто атмосфера, пустота или планеты. Она представляет собой сотни божеств различного типа, называемых девами. Микао Усуи сказал следующее: «У каждого из нас есть потенциал для получения божественного дара, который приведет к объединению души и тела». Посредством рейки великое множество людей смогут почувствовать божественное благословение, говорит он. Прежде всего, наше целительство, рейки, является оригинальной терапией, которая строится на духовной энергии Вселенной. Также добавляет Хаваю Таката. Он писал следующее. Есть великое пространство, которое нас окружает, Вселенная. Есть великая бесконечная энергия. Она универсальна. Ее первоначальный источник — это Творец, это природа. Основываясь на утверждениях этих людей, в системе рейки источником божественной энергии являются девы или демоны и природа. А мы знаем из Библии, что не существует других богов, а все языческие боги, кроме Творца, относятся к бесам. Природа также творение Бога и не обладает божественными качествами. Как же происходит само лечение? Рейкисты советуют уложить больного на удобную кушетку и позаботиться, чтобы ему было комфортно. Накрыть теплым и нежарким пледом, расстегнуть одежду, приглушить свет в комнате, включить негромкую приятную музыку, желательно зажечь благовоние. Затем мастер слегка прикасается к различным частям тело пациента и прислушивается к своим ощущениям. Если мастер ощущает зуд в ладонях, значит, он нащупал источник заболевания. После обработки всех органов можно слегка растереть тело больного кунжутным или другим растительным маслом. Эти процедуры следует повторять достаточно часто, в течение 3-4 недель, после которых может произойти исцеление. Для непредвзятого взгляда очевидны элементы гипноза и внушения, которые должны помочь больному почувствовать облегчение или, во всяком случае, заставить стремиться повторить сеанс. Но это еще не все. Заранее оговаривается, что исцеление во многом зависит от самого человека, так что если оно не произойдет, винить кроме самого себя ему некого. Мастер не контролирует рейки, поэтому оно исцеляет кого захочет и когда захочет. Никаких гарантий не может быть. Обратившиеся к рейкистам рекомендуют продолжать медикаментозное лечение, но в случае исцеления благодарить все равно нужно рейки. В общем, рейкисты создали для себя абсолютно беспроигрышную лотерею, в которой в случае удачи они объявляются ее единственной причиной, а в случае неудачи не несут никакой ответственности. В Библии тоже встречаются мастера рейки, а именно в книге «Деяния апостолов» в 8 главе. Симон же, увидев, что через возложение рук апостол подается Дух Святой, принес им деньги. Американское онкологическое общество заявило, что в настоящее время не существует научных доказательств того, что рейки может помочь в лечении рака или какого-либо другого заболевания. Концепция существования энергии рейки не основывается на каких-либо научных, физических или биологических теориях. Рейки относится к таким же методам целительства, как шаманизм и другие, эффективность которых не доказана. Рейки относится к таким же методикам целительства, как шаманизм и другие, эффективность которых не доказана, а свидетельства о якобы положительных результатах обычно объясняются некорректными и неточными методиками тестирования и сложностью проведения корректного исследования. Метод рейки хоть и считается безопасной практикой, но опасен тем, что может послужить причиной отказа от лечения методами официальной медицины, когда это необходимо. Рейки при лечении пациентов выступает как вспомогательная составляющая, но не заменяет традиционное лечение.

2009 году конференция католических епископов США опубликовала постановление о прекращении практики рейки в католических госпиталях и центрах уединения. В постановлении утверждается, что для католических учреждений и священников являются неприемлемыми продвижение или поддержка терапии рейки, поскольку данная терапия несовместима ни с христианским учением, ни с научными данными. Ряд представителей Русской Православной Церкви, а также исследователи антикультового направления, опубликовали негативные оценки системы рейки, в которых она характеризуется как оккультная практика, а также деструктивная секта. Система функционирования рейки организована в виде пирамиды. Согласно порталу азбука.ру, практика исцелений оказалась весьма прибыльным делом. Многие обретают желание ею заняться. Для них мастерами рейки предлагаются инициации. Для первой степени рейки нужно пройти 4 инициации, и каждая из них открывает чакры ученика на все более глубоком уровне. Естественно, инициация платная. После относительно кратких семинаров и практических занятий на кандидата возлагают руки. Получив посвящение в мастера рейки первой степени, ученик может практиковать исцеление наложением рук. Заплатив большую сумму, можно пройти следующую инициацию. Мастера рейки второй степени, который может практиковать исцеление на расстоянии, и, наконец, очень дорого, десятки тысяч долларов стоит инициация мастера рейки третьей степени, который сам может инициировать новых учеников. Таким образом, пирамидальность очевидна. Многие из прошедших рейкистские инициации людей затем начинают собственные проекты. Например, в России существует еще некий центр рейки «Кадуцей», именующий себя Всероссийским центром рейки, а также независимым межгалактическим советом иерархии света. Его возглавляет Наталья Назырова, в свое время получившая инициацию во вторую ступень рейки. Приводим выдержки из ее интервью, данного в 1996 году корреспонденту журнала «Птюч». По ее словам, здесь на Земле никто не имеет истинных знаний, только они. Они посланники мудрейшей Вселенной. Это как раз Наталья Назырова и Владимир Николаевич Зонов, то есть центр «Кадуцей». Они говорят следующее. «Все люди Земли, правительства, президенты обязаны к ним немедленно примкнуть и слушать их приказы, иначе их ждет наказание космоса». Вот некоторые высказывания самой Натальи Назыровой. «Мы только очищаем вашу Землю. Мы осенизаторы, а не целители. Мы суперлюди. Мы в рай никого просто так не пропустим. Я ученица учителей Шамбалы. Рерих шел в Шамбалу и не дошел. А я летаю туда каждую ночь. За мною приходят по ночам, и я лечу в Шамбалу. За нами, за всеми приходят по ночам. Мы все туда летаем. У нас вообще другое энергетическое тело, огненное тело. И у вас будет другое тело, когда вы пройдете 3 посвящения. Мы вообще суперлюди. Бесов можем изгонять только мы, никакие не экзорцисты. Они просто гоняют ветер. Даже Иисус не изгонял бесов, а только перемещал их. Я для этого и пришла на эту землю, в тело человека, чтобы изгонять разных бесов-сущностей. Они обычно выглядят как животные. Церковь не выполнила своего предназначения. Христос – ученик богов, а боги – это Будда, Матрея». Цитата Натальи Назыровой. Символы рейки – это иероглифы на японском языке. И по словам мастеров рейки, обладают волшебным воздействием. Выбор символов весьма разнообразный, начиная от символов богатства, здоровья, заканчивая символами, удаляющими негативную энергию. В рейке существует практика с использованием этих символов. Такая как, например, зарядка воды в ванной с помощью рейки, видимо, чтобы не утонуть, а также зарядка доллара на размножение. Если начнутся с проблемы с валютой, вы знаете, куда обращаться. Это шутка. Так, на всякий случай. Помимо символов, мастера рейки используют все, что угодно. Например, кристаллы. И предлагают их зарядить с помощью рейки. То есть держать кристалл в ладонях
и направлять на него энергию рейки. Затем предлагают его же прикладывать к своему телу для лечения. Такое впечатление, что от мастеров рейки не ускользнет никакая вещь, и абсолютно все можно зарядить энергией рейки, а потом прикладывать. Первая книга царств, 15 глава, говорит нам следующее. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство». В послании к Галатам, 5 главе, мы читаем: «Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». В книге пророка Иезекииля в 13 главе написано: «Ты же сын человеческий, обрати лицо твое к черям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество, и скажи: так говорит Господь Бог: горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя душу народа моего, вы спасете ваши души? И бесславите меня пред народом моим за горсти ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Посему так говорит Господь: вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетели, и вырву из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам». Так же, как и в Библии, возложение рук имело духовное значение, так и в рейке наложение рук имеет духовное значение. Но источником этого духовного воздействия являются не Господь, а бесовские духи. И спасителям рейки предлагают не Господа Иисуса Христа, а Будду. Будем осторожны, чтобы не впасть во власть заблуждения.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на шестую сессию. Это первая часть последнего урока из серии передач «Девушки с мечами», которая называется «Вооруженные». И мы будем говорить о словах-мечах. Я хочу поговорить с вами об этом, потому что чувствую, что это невероятная по силе истина. И на самом деле она будет основой всего того, что мы будем делать, начиная с этого момента. Так что это будет сконцентрированное учение. И я хочу, чтобы вы задумались о том, чтобы говорить слово совершенно по-другому. Это не какая-то общая репетиция или нечто подобное. Но я хочу, чтобы вы задумались. Когда вы начинаете говорить слово, что-то действительно происходит. Когда вы начнете читать и применять Слово Божье, а не только ваши любимые места, тогда вы поистине осознаете, что было вложено в ваши руки. А до этого, опять-таки, вы будете знать только часть, только фрагмент. Мы не сможем осознать, что на самом деле это оружие. Мы можем думать, что это только рукоятка. Но когда мы начнем говорить его в целостности, тогда у нас будет истинное осознание. Тогда тело Христово поднимется, и мы будем использовать свою силу для того, чтобы оттачивать друг друга, а не нападать на друзей. Сейчас в большинстве случаев мы используем слово «друг против друга». Я это знаю, потому что в начале нашего брака мы с Джоном делали это. Он был мистером «жены, повинуйтесь своим мужьям». Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. Ну а ты-то что? Никто не поступай вероломно против жены юности своей, мистер Малахия. Мы брали Слово Божье и кололи им друг друга. Мы не понимали, что Слово Божье надо использовать для того, чтобы оттачивать друг друга. Железо острит железо. А это значит, что будет трение. Знаете, чуть раньше я говорила о единстве. Вот что я вам скажу. Пока нет посвящения единству, никогда не будет и битвы. День, когда мы с Джоном решили днем начала атак на наш брак. Пока мы встречались, никаких атак на наш брак не было. Но как только мы заключили завет и сказали, мы будем жить как одно, вот тогда и начались атаки. Нам необходимо понять, что мы действуем мечом вместе с другими людьми. И у каждого из нас есть часть. Но наша часть необходима. И наша часть должна быть заострена. Я на самом деле верю, что фраза, которую я услышала, встав с постели, «надо перековать меч», была приглашением переделать наш земной язык согласно образу нашего Творца. Чтобы провозглашать Слово во всей целостности, провозглашать Его во всем величии, чудесности и силе. И подумайте, насколько это потрясающе, что Бог доверил нам нетленный язык. Поэтому вот что нам надо сделать. Сказать, что это приглашение говорить словами Бога, мыслить Его мыслями, следовать Его путями. Итак, сабля, которая была доверена нам, и это новое слово для обозначения меча — сабля. Сабля, которая доверена нам, получает свое осуществление, когда мы говорим слово. Говорение слова дает рождение нашему мечу. И мы поднимаем его, высвобождая Слово Божье. Так Слово реализуется в нашей жизни. Итак, мы обнажаем меч, говоря слова жизни, силы, справедливости, истины, света и надежды. И вот так мы начинаем сражаться в невидимой сфере. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16-17 стихах, сказано, «Все Писание вдохновлено Богом». Это значит, что оно вдохновлено Духом Божьим и полезно, чтобы учить нас тому, что истина, и помогать нам осознать, что в нашей жизни неправильно. Оно исправляет нас, когда мы неправы, и учит нас поступать правильно. Бог использует его для того, чтобы приготовить и оснастить свой народ для всякого доброго дела. Итак, как видите, если вы попытаетесь делать добрые дела, не используя при этом меч Слова Божьего, для того, чтобы оно исправляло, учило и готовило вас, то далеко не продвинетесь. Вам необходимо основание Слова Божьего, потому что именно оно готовит вас к деланию добрых дел. Заметьте, не сказано «все Писания Нового Завета, кроме Откровения, полезны». Тут сказано, что все Писание вдохновлено Богом. Все Писание полезно. Все Писание обладает потенциалом учить
оснащать и готовить нас к деланию добрых дел. И вот поэтому я думаю об этом. Поэтому меня заботит, что многие из нас плохо подготовлены, плохо осведомлены и плохо оснащены. Потому что... И я ни на кого не нападаю. Я просто говорю, что все мы виновны в этом. Мы проповедовали лишь выдержки из Слова Божьего, вместо того, чтобы провозглашать Слово во всей его силе и власти. Писание — это зеркало для нас. Оно обладает способностью изменять, учить и исправлять нас, созидать, готовить нас и убирать ложное. Оно становится нашим зеркалом. Ни мир, ни наша культура, ни то, что говорят о нас другие люди. Писание — наше зеркало. И язык обладает этой невероятной способностью. Вот что интересно. Я говорила девушкам, что у меня есть эта концепция, которой я немного поделюсь. В Евангелии от Иоанна 3:31 говорится, «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной, и есть и говорит, как сущий от земли». Думаю, я хочу сказать вот что. То, что мы говорим, говорит о том, откуда мы. Если мы говорим небесным языком, это говорит о том, что мы свыше. Это не говорит о том, что мы выше, это значит, что у нас есть преимущество, которого нет у других людей. Библия говорит, что Саул от плеч своих был выше всего народа. И вы знаете о том, что Бог поставил царем Саула, который от плеч был выше всего народа, для того, чтобы люди смотрели на него снизу вверх. Однако вместо этого Саул смотрел на народ и следовал за ним. Мы говорим языком, который должен поднимать наше видение, поднимать людей и поднимать наш статус. Язык обладает способностью возвышать или принижать других, благословлять или проклинать, исцелять или ранить. Мы можем говорить по-земному, а можем научиться говорить по образцу небес. «Тот, кто приходит свыше, на голову выше других посланников», — говорит Писание, — «от Бога». Иисус был на голову выше всех остальных пророков. Далее говорится в переводе послания, «Рожденный от земли, привязан к земле, и говорит земным языком». «Рожденный от небес» относится к своей собственной категории. Иоанна 3:31, перевод послания. Я верю в то, что Бог сейчас поднимает сыновей и дочерей, которые будут в своей собственной категории, потому что у них свой собственный язык. Я стала как бы вооружаться этой концепцией изучения второго языка. Зайдя в интернет, я стала размышлять, а каковы выгоды изучения второго языка? Помимо прочего, разве не замечательно просто время от времени учить иностранный язык? К примеру, что значит итальянское слово «бачи»? Я захотела найти, в чем же выгоды. Говорят, что если в вашем разуме два языка, они в процессе переработки информации находятся в постоянном конфликте. Поскольку они в постоянном конфликте, ваши познавательные способности повышаются, и это улучшает вашу способность принимать адекватные решения, потому что вам все время надо выбирать из двух вариантов. Исследования доказали, что изучение второго языка предотвращает слабоумие. Ну не чудо ли? Так что если у меня есть язык небесный и язык земной, в моем разуме каждый раз, когда возникает ситуация, есть выбор. Я могу говорить небесным языком или говорить языком земным. Я могу интерпретировать ситуацию согласно земному языку или же так. Благословляйте проклинающих вас, благотворите и так далее. Я могу интерпретировать. И когда я делаю это, то обновляю свой разум, в то время как слабоумие — это противоположность обновлению разума. Это сниженный разум. Так что я подумала, что это настоящее чудо. И это только земной язык, говоря об изучении итальянского, а это небесный язык. И это просто логично. Если небеса — наш дом, не должны ли мы знать язык своего дома? Не должны ли мы изучить язык места, куда направляемся? Я имею в виду, если бы я узнала, что в следующий месяц отправлюсь в Италию, не лучше ли было бы для меня выучить, по крайней мере, несколько итальянских слов? Но это не путешествие на неделю, ведь на небесах я буду жить вечно. И разве вы не думаете, что небесный язык вдруг становится гораздо важнее того, что у меня есть сейчас? Особенно, поскольку его можно понять. Родным языком моего отца был не английский, это был итальянский. Он так и вырос. Оба его родителя приехали сюда с Сицилии во времена невероятной бедности. С детства его первым языком был итальянский. Он ходил в школу и говорил с акцентом.
И ему было так стыдно, что у него акцент, потому что быть итальянцем в те времена означало не то, что у тебя одежда от самых крутых дизайнеров, что у тебя классные дома и машины. Это означало, что ты необразованный, ты бедный, что причина того, что ты приехал сюда, плохое положение, и ты просто потребитель. Поэтому мой папа делал все возможное, чтобы скрыть свой язык. Он женился на моей маме, которая иностранного языка не знала. Она родилась в Америке. Я никогда не слышала, чтобы мой отец говорил на родном языке, кроме случаев, когда он был со своими братьями. И когда он и его братья собирались вместе, их жены расстраивались, потому что они говорили только по-итальянски. И моя бабушка говорила только по-итальянски. Говорили они очень громко, и я думала, почему я никогда не слышала этот язык? Но это был не просто язык, это был ритм. В итальянском языке есть свой ритм, есть свой распев, восходящие и нисходящие тоны. Не так давно я была в Италии. Я летела из Милана в Рим и заснула в самолете. Проснувшись, я услышала ритм родного языка своего отца. Но понимаете, какими бы замечательными ни были многочисленные земные языки, есть ритм языка нашего небесного отца. Это не язык матери, а язык отца. Это творческий язык. В Псалме 44:2 сказано: «Излилось из сердца моего слово благое». И думаю, что если мы и взяли что-то из этих уроков, так это слово благое. Есть мрачный враг, есть пленная дочь, есть пленный сын. Есть люди, ждущие, когда вы спасете их. Есть благое слово на земле, как бы ни было ужасно на ней сейчас. Есть слово благое. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе». Я читаю стихи царю. Желание нашего сердца — вот что побуждает нас читать стихи. И мы читаем стихи не монотонно. В нашем сердце слово благое. Наше сердце переполняет, и мы провозглашаем стихи для царя. Язык мой — трость скорописца. Священное Писание живое. Оно живое дыхание нашего истинного дома. Вот как мы находим его. Каждое предложение Библии наполнено не только тем, что мы думаем. Оно наполнено картинами, звуками и образами небес. Слово Божье превосходит все, что мы знаем здесь, на земле. И наши знания — лишь тень. Мы должны понимать, что слова — это начало. Слова Божьи — это начало всего того, что мы видим. Вот поэтому так важно, чтобы мы внимательно следили за своими словами. Если говорить о возникновении разных языков, то произошло это во время строительства Вавилонской башни. Мы знаем эту историю, но я хочу вернуться к ней. В книге Бытие 11:5-9 сказано: «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. И все, что они задумали делать, могло стать возможным». «Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле. И они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Интересно отметить, что процесс строительства, не одобренный Богом, мог бы завершиться. Могло случиться невозможное, потому что люди были в одном месте, и у них был один язык. А что было бы, если бы мы были в одном месте, у нас был один язык, и мы следовали бы Божьей цели? Я не могу даже представить. Итак, один язык, который мы имеем, — это язык чуда Божьего. Книга Деяния, 2 глава, стихи с 6 по 11. «Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне и еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренеи, и пришедшие из Рима, Иудеи и Прозелиты, Критяне и Аравитяне,
слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Множество народа собирается, когда небеса обретают голос на земле. И то, что мы поистине говорим, необходимо перевести, чтобы каждый мог слышать. Чудо Божье не наше чудо, не суд Божий, не боязнь суда над людьми, но чудо Божье. И если мы начнем покорять себя говорению слов Бога, тогда, я верю, Его чудо проявится на земле. Так что даже важнее, чем разделять наш общий земной язык, важнее даже, чем говорение на языках, это сделать так, чтобы то, что мы говорим, было понято и прославляло Бога. В день Пятидесятницы провозглашения небес вторглись на землю, и вся земля услышала то, что Бог так долго хотел сказать. Эти слова не говорили людям священники, и по причине регионального разделения Иисус тоже не говорил их. Так что если мы будем выбирать слова, чтобы удалить из них свою личность и прославить Бога, мы увидим то же, что и тогда. Итак, нам необходимо посвящение единству. А единство речи создает единство действий, создает единство цели, и нам необходимо быть людьми, которые начнут это понимать. Итак, у каждой из нас есть недостающая часть целого. Но если мы не будем понимать, что мы провозглашаем, мы упустим суть. Мы пророчествуем отчасти и знаем отчасти. Поэтому нам следует понимать, если у меня есть часть и есть моя часть пророчества, тогда мне необходима ваша часть пророчества, а вам нужна моя. Нам надо объединиться, чтобы был не просто набор частей, потому что когда мы достигнем полноты, это будет воплощением того, кем Иисус хочет нас видеть на земле. Поэтому мы не истолковываем слово, мы провозглашаем его. Я говорю не о том, чтобы делать это так, чтобы люди удивлялись, что бы это значило. Я говорю не об этом. Я говорю о том, что я понимаю. Многие люди стали законниками. Я понимаю, что многие люди бьют других словом, как дубиной. Поэтому многие служители сказали, «Я буду просто учить принципам». Да, принципы хороши, но у них нет силы преображать. Они не живые, они не вечные. И я в качестве примера использую себя. Когда я совершала свое путешествие от рабства к свободе, Бог постоянно говорил мне, «Твое прошлое — это не твое будущее». «Твое прошлое — это не твое будущее». «Твое прошлое — это не твое будущее». Но он не просто говорил мне эти слова. Он связал их с посланием к филиппийцам. Если бы у меня было только «твое прошлое — это не твое будущее», и я говорила бы эти слова без привязки к Писанию, тогда люди помнили бы только эту фразу. И вот что я вам скажу о фразах. У них есть срок годности. Они живут столько, сколько люди их помнят. Но знаете, есть места Писания, которые я не читала многие годы, но помню их. Я просыпаюсь, и Дух Святой напоминает мне место Писания, которое я не читала уже 10 лет. Почему? Потому что Писание вечно, оно живо и говорит со мной. Так что нам не нужно то, что имеет срок годности, что теряет силу. Нам необходимо вечное, потому что очень многое во время перевода теряется. Когда я читаю книгу Иова, это не самая моя любимая книга, но когда я читаю историю об Иове, может быть, я единственная здесь, которая почувствовала такое. Но мне действительно казалось, что слова советчиков Иова выглядели очень умными. Я говорила, да, наверное, это правильно. Да, он, видимо, прав. Да, может ли человек сделать такое? Да. Их слова звучали замечательно, пока не появился Бог. Иногда мне кажется, что наше поколение — это поколение мудрых глупцов, потому что мы все знаем и ничего не делаем. И с нас будет спрошено, соответственно тому, сколько мы знаем. Появляясь, Бог говорит в

второй главе книги Иова. «Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея?» «Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». Иова 42.3. «Потому что Бог сказал, кто этот, который омрачает мое провидение? Кто это, который затемняет его?» И, наконец, Иов сказал, «Я полагаю руку на уста мои, я просто замолкаю». Мы затемняем и омрачаем то, что Бог хочет, чтобы мы провозглашали, даже если провозглашаемое нами тайна, а мы просто пытаемся все объяснить. Есть определенные вещи, и я честно вам скажу, у нас есть друзья, которые недавно пережили смерть сына, и это никогда не будет иметь смысла в земном понимании, никогда не будет иметь смысла. Но в вечности смысл станет мне понятен. Поэтому, когда мы попытаемся ответить на вечные вопросы с земной точки зрения, мы всегда будем омрачать Божье провидение. Мы будем искажать его и преуменьшать его силу. Второе послание Тимофею 4:2-4. Это поручение Павла Тимофею. «Проповедуй слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратятся слух и обратятся к басням. Вместо того, чтобы проповедовать легкие слова, мы должны проповедовать слова света. Я понимаю, что в прошлом были пугающие периоды. Я переживала такие. Да и сама я в прошлом, вероятно, была пугающей. Но когда мы начнем проповедовать слова света, чтобы действовал Дух Святой, когда мы начнем, читая Писание, делать паузу, примерно так. Давайте поразмышляем над этим. Потому что Дух Святой может взять один оттенок света и по-разному отразить его в разных сердцах. Иногда мы говорим, «Я думаю, что на самом деле Бог это не имел в виду». Я уверена, Он имел в виду вот что. А Бог говорит «но». А Бог говорит, «Дорогая моя, в собрании сидит женщина, которая надо прочувствовать это в полной мере». Эти слова должны проникнуть в ее сердце. Поэтому мы должны позволить Слову делать то, что оно желает сделать. У Уильяма Бута, основателя Армии Спасения, взяли интервью на заключительном этапе его жизни и спросили, «Как вам кажется, какие самые большие опасности ждут церковь в ближайшие 100 лет?» Он сказал следующее. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что наибольшими опасностями, которые в ближайший век ждут церковь, по моему мнению, будут такие. Религия без Духа Святого. Христианство без Христа. Прощение без покаяния. Спасение без обновления. Политика без Бога. И небеса без ада. Вот это да! Не время сейчас разделяться, не время показывать пальцем и говорить, «Я знаю, что эта церковь ищет каких-то необычных ощущений», или «Я знаю, что Вантабаптистская церковь погрузилась в законничество». Не время. Цель другая. Мы принимаем решение, что будем верными управительницами Слова Божьего. В книге Притчей 12:18 сказано, «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Если мы можем ранить своими словами, то можем и исцелять ими. Вместо того, чтобы использовать Слово Божье для того, чтобы судить, показывать пальцем и разделять, нам необходимо провозглашать свет, надежду и Божьи мысли. Исаия 55:8-11. Бог говорит, «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших, как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Я считаю, что у нас есть шанс сказать, «Я хочу быть плодоносной. Я хочу, чтобы Слово Божье распространялось. Я готова быть отражением этих «да» и «аминь». Я буду говорить Слово Божье Богу». В Евангелии от Иоанна 14:6 говорится, что живое Слово — это источник всех могущественных, преображающих истин. В конечном итоге истина — это не теория для дебатов, а Слово, ставшее плотью. Иисус сказал ему, «Я есмь путь,
и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. От Иоанна 14:6. Есть большая разница между тем, что говорить истину, и быть истиной. Иисус есть истина. Поэтому нам надо быть способными сказать то, что сказал Иисус. Когда Иисус ходил по этой земле, Его слова записаны в 10 главе послания к евреям. Он сказал: «Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны Тебе». Мне так нравится понимать, что нам не надо приносить всесожжения и жертвы за наши грехи. Но на этом Он не остановился. Он сказал: «Тогда Я сказал, вот, иду исполнить волю Твою, Боже». Евреям 10:5-7. Итак, возникает вопрос: что написано о нас? Что написано о нас? О каждой из нас написано по-разному. Нам просто надо сказать: «Я пришла исполнить волю Твою. Я пришла исполнить все, что написано обо Мне в Твоей книге». Так пусть Писания, которые сейчас горят в вашем сердце, будут смело провозглашаемы вами. Я не хочу, чтобы вы просто читали их. Я хочу, чтобы вы говорили их. Я хочу, чтобы вы молились ими. Я хочу, чтобы вы запоминали их наизусть. Я хочу, чтобы вы не просто запоминали их ради Царя, но и читали их Ему. Я хочу, чтобы вы говорили их вслух, потому что я и в самом деле верю, что вы — часть этого изучения, потому что из вашего сердца излилось Слово Благое. Бог да благословит вас!

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Мэтт Брауэр.

Привет, я Мэтт Брауэр. В следующие полчаса я представлю вам что-то из моей музыки. Я приглашаю вас сесть, расслабиться и, надеюсь, наслаждаться. Я пишу музыку уже несколько лет. Я пишу песни. Я вырос в месте под названием Новая Шотландия. Это восточная Канада, рядом с океаном. Это ведет меня к следующей песне, которая называется «Океан». Меня всегда влекло к воде, чтобы быть у океана и видеть берег. Я всегда думал об этом. Есть что-то особенное в созерцании этого огромного пространства. Там ощущаешь присутствие Бога-творца. Ты видишь, какой он огромный, а мы такие небольшие. В этом есть что-то удивительное. Он тихий и безмятежный. Каким может быть только океан, но он может быть и оглушающим, и это пугает. Это также опасно. Когда я писал эту песню, идея того, чтобы потерять в океане, сильно коснулась меня. Это ощущение полной беспомощности. И сколько из нас в нашем поколении чувствуют себя именно так? Хотя есть столько способов связаться через социальные сети, цифровой мир. Часто мы ощущаем себя изолированными, одинокими. И просто удивительно, что мы можем потеряться так легко. Эта песня говорит о том, что такое потеряться в океане, и как в наших жизнях порой происходит что-то подобное. Но я скажу, что за последние 3 года своей жизни я увидел что-то удивительное, что-то невероятное. И это, я говорю сейчас об отношениях с Богом, о моих отношениях с Иисусом. Это мой свет во тьме, это маяк в темном и порой пугающем океане. Вот о чем поется в этой песне. Давайте ее послушаем.

Это была песня «Жало во плоть». Эта песня повела меня в новом направлении, как автора песен. Мне всегда было легче писать баллады, то есть медленные песни. Мой друг на самом деле написал эту песню в скайпе. Он был в Канаде, в Нью-Бронсвилле, а я в Хьюстоне. Нам было трудно связаться и писать песни вместе. И мы подумали, а почему бы нам не сесть за компьютеры, связаться в скайпе и посмотреть, получится ли сесть с гитарами и попробовать написать песню. Так родилась эта песня. Она пришла из беседы об отрывке в Библии, где апостол Павел говорит о жале в его плоти, о том, что не давало ему идти вперед. Мы подумали, что было бы интересно придумать такой город, жало во плоть, и поговорить, что это означает застрять в таком городе, и о том, как можно стряхнуть себя это и стать свободным в новой жизни, и все начать заново, все начать сначала. Вот так и получилась эта песня. И было весело записывать ее и также исполнять эту песню, потому что она так отлично от тех песен в другом стиле. Для меня, как автора, это всегда что-то новое. Как я говорил ранее, я уже довольно долго пишу песни. Это такое удивительное переживание, когда можешь видеть каждый Новый год, каждое новое переживание, как возможность понять, чему Бог старается научить тебя, и как я могу выразить это и поделиться с другими людьми. Я много путешествую уже последние несколько лет, и ощущаю себя кочующим цыганом, нуждающимся в месте, которое можно назвать своим домом. Я постоянно думаю об этом. Это для меня важная тема. Я езжу туда-сюда между Канадой, Хьюстоном в Техасе и Нэшвиллом, Теннесси. И примерно полтора года назад я, наконец, женился. Мы с женой встретились, когда оба были в Гватемале, в миссионерской поездке. Это было удивительное переживание, когда мы смогли соединиться в среде, где мы не могли показать себя в лучшем виде. Мы были уставшими, мы много работали, мы были грязными, потными. Короткие ночи и длинные рабочие дни. Это раскрывает тебя и показывает твое нутро. Но мы сумели увидеть сердца друг друга и узнать друг друга очень хорошо. Супружество — удивительное переживание. Оно так сильно изменило мое восприятие жизни, если бы вы знали. Новый альбом под названием «Восход» создан именно из этого восприятия. Все песни написаны за тот период, когда мы с Ханной женаты и живем вместе. Что-то в той любви, что я чувствую к своей жене, любви, которую я испытываю, расширило мое сердце и помогло мне смотреть на весь мир с большим состраданием, смотреть и иметь возможность переносить то, что происходит вокруг, стоически, спокойно и легко. Любить моих окружающих ближних более глубоко. Так что это интересное путешествие, которое продолжается последние полтора года. И я также увидел, сколько приносит сотрудничество, когда ты работаешь вместе, в команде. Я ощущаю, что Бог призывает всех нас идти на этот риск. Иногда бывает труднее впустить кого-то в свой мир, позволить ему участвовать в твоих делах, чем все делать самому. Но я верю, что все великие дела, которые мы совершаем в жизни, мы совершаем с чувством общности, потому что именно тогда это и значит что-то, когда люди могут соединиться с тобой, и когда они могут проходить с тобой разные периоды твоей жизни, и что-то совершить совместно, именно с тобой, а ты с ними. Делить с тобой Божью любовь или начать какой-то проект или помочь нуждающимся. На эту запись я пригласил как можно больше своих друзей, которых я встречал за многие годы, чтобы они помогли мне или записать песни, петь, играть, или помогли как-то еще. Это было чудесное переживание, потому что я ощутил, что все поднялось на новый уровень. Мы смогли соединить творческие способности друг друга, ободрить друг друга в Господе, обсудить разные нужды, аспекты того, как мы вместе можем общаться в нашем поколении, чем мы можем быть полезными друг другу. Мы обсуждали, что происходит в нашей культуре и как мы можем друг другу помочь. Так что сегодня я призываю всех вас, когда у вас будет шанс, сделайте шаг за пределы своей зоны комфорта, пройдите на этот шаг, сделайте этот риск. Возможно, именно в этом году это может немного пугать, может быть немного страшновато искать новую группу людей для работы. Я понимаю, но вы не будете разочарованы, потому что даже если у вас ничего и не получится, даже если вам будет неуютно и просто удивительно, что Бог тогда может сделать, когда мы открываемся друг для друга? Когда мы честны, я думаю, вы будете удивлены, что Бог сможет сделать через вашу жизнь.
Примите этот небольшой призыв, это послание. Надеюсь, вам понравится следующая песня «Восход», которая родилась в моих отношениях с женой. Для меня это действительно переход от одиночества к общению. Итак, слушайте песню «Восход».

Привет. Было очень здорово, правда? Спасибо, что провели со мной эти полчаса и позволили мне поделиться с вами песнями из моего сердца. Я чувствую себя прекрасно в этот момент моей жизни. Я хотел бы попросить вас связаться со мной в следующий раз. Кто знает, может быть, год или два года или пару месяцев мы с вами не увидимся. Есть разные способы, как мы можем с вами связаться. Я приглашаю вас зайти на мой сайт mattbrauer.com. Там есть ссылки на Facebook и Twitter. Напишите, что вы думаете о шоу, которое вы сегодня видели. Я сделаю все возможное, чтобы ответить каждому из вас. Возможно, мы можем встретиться лично на концерте и как-то ободрить друг друга. Для меня это и есть музыка. В этом суть музыки. Это было бы здорово. Спасибо за ваше время. Благослови вас, Бог.

0: сегодня утром на Кипарисе напряженная атмосфера. Йесода, Джейкоб и Джек улетели на встречу с нашим другом Мэттом, который готовится к большому празднику на той стороне озера. И с тех пор на дереве царит суматоха. Барри потерял очки, и все пытаются помочь ему их найти.
1: Где мои очки? Они были вот здесь.
0: Барри, осторожно! Нет, не туда!
2: Барри, берегись!
1: Они должны быть где-то здесь! Они должны быть где-то здесь! Они были на мне, прежде чем я пошел спать.
3: Доброе утро.
1: Вряд ли. Я ничего не вижу.
3: Это моя вина.
1: А почему твоя вина? Ведь именно тебя я и не вижу.
3: Вчера вечером ты позволил мне взять твои очки.
1: Правда? С чего бы это я?
3: Думаю, ты тогда уже дремал, но твоя голова качалась вверх-вниз. Вот я и подумал, что ты киваешь в знак согласия.
1: О, нет.
0: Том, а сейчас где его очки?
3: Я не знаю. Я надел их, потом уснул, а теперь не могу их найти.
1: Ну вот, раз я ничего не вижу, то не смогу быть на празднике Мэтта.
3: Мне очень жаль.
1: Мне тоже. Просто не понимаю, как ты мог поступить так, так безответственно. Я буду в своем гнезде искать и страдать.
3: Тебе помочь?
1: Нет, я не нуждаюсь больше в твоей помощи. Обойдусь без таких помощничков.
2: Я тебя проведу, Барри.
0: Тем временем Джейкоб и Джек летели с Йесода.
4: Мы уже на месте?
5: Почти.
4: Это озеро шире, чем гусыня, высиживающая птенцов. Оно больше, чем луна в безоблачном небе. Оно такое огромное, как...
6: Думаю, мы уже получили представление о его размере, братишка. Озеро огромное.
5: Сейчас мы будем пролетать над каньоном Удодов.
6: Это должно быть интересно.

0: Чарли.
1: Крейг желает поговорить с тобой. Следуй за мной.
2: Вряд ли я смогу следовать за ним. Я не смогу так перекувыркнуться.
3: А я вообще не думаю, что нам надо следовать за этой птицей.
0: Не волнуйтесь, все хорошо.
4: О злости я хочу кричать. Я зол едва могу молчать. Не вижу леса я.

нужно прощать, но не знаю, как все забыть. Помоги мне птицей доброй быть, только б скорей

0: Его королевское превосходительство пернатор Крейг Удод!
1: Чап-чап-чап-чап-чап-чап-чап!
2: Иеседа, та птица, которую я искал.
3: Хотел бы и я так сказать.
4: Я тоже. А какую птицу ищем мы?
5: Чем я могу тебе помочь, Крейг?
2: Правда ли, что ты пригласил всяких мерзких птиц на праздник?
5: У нас будет праздник с разными интересными птицами, но приглашал их не я.
2: Сборщики налогов, воры и разные бродячие птицы вторгаются на наше озеро.
5: Ты забыл упомянуть больных, несчастных и отверженных.
2: О да, конечно, это еще лучше.
5: И ты хочешь прийти?
2: Нет.
5: Тогда мы должны лететь.
2: Я предупреждаю. Мерзким и отвратительным птицам здесь места нет. Будут ужасные последствия, если ты продолжишь разрушать нашу птичью общину.
5: Если передумаешь, тебе всегда будут рады.
6: Как у тебя дела?
7: Плохо. Я не могу видеть, я не могу читать, я не могу собраться с мыслями и никуда не могу полететь.
6: Думаю, ты уверен, что это моя вина?
7: Конечно, твоя. Ты очень сумасбродная птичка.
6: Не знаю, что это значит, но похоже на оскорбление. А ты надутый хвостун.
7: Ах, уйди с глаз долой.
6: Так и сделаю.
8: Добро пожаловать, Иеседа, Джейкоб и Джек.
5: Спасибо, Мэтт.
3: Ух ты! Да тут намечается пир на весь мир!
8: Моллюски, рыба, орехи, семена, червяки, ягоды – все лучшее для наших друзей.
4: Таких огромных гранатов я еще никогда в жизни не видел.
8: Самые отборные. А где же все остальные?
5: Они в пути.
9: Так нужно решать проблемы.
4: Все время от времени ошибаются.
9: Что ты говорил мне на днях, Барри? Не судите, да не судимы будете.
7: Это было раньше.
4: Ну, ребята, вы же друзья.
9: И? Взгляните, что я нашла.
7: О, мои очки!
4: Они были в твоем гнезде.
7: Том? Я позволил гневу завладеть мной. Очевидно, ты вернул мне очки, но я так крепко спал, что не заметил. Простишь меня?
6: Простить тебя? После того, как ты простишь меня, я с самого начала не должен был брать твои очки. Пусть я и положил их потом на место, но не вовремя.
7: Прости меня, друг.
6: И ты меня.
9: Отлично, полетели.
4: Мы быстро долетели до праздничной поляны Мэтта. Пир был невероятных масштабов.
8: Добро пожаловать, друзья.
3: Эй, привет, ребята. Этот пир настоящий рай для птиц.
4: А вон там желуди размером с апельсин.
8: Вы знакомы с Заком? Он тоже сборщик налогов.
10: Привет, привет! Я так рад тебя видеть!
6: Твоя песня залипла у меня в голове, прямо как смола на дереве.
10: Я воспринимаю это как комплимент.
8: А ты помнишь грифа демона?
11: Привет, Мэгги.
9: Девон, ты замечательно выглядишь.
11: Благодаря Иеседе. А это мой приятель Морти.
4: Привет, мисс.
7: Гарольд, старина Удон, как поживаешь?
0: Крылья линяют, когти ломит. И я уже не могу есть столько червей, как раньше. Но поживаю прекрасно.
2: Не могу поверить, там и Гарольд.
0: Да у них там действительно пир.
2: Составь список. Всех этих птиц надо сторониться.
0: В самом деле? Разве мы и так уже не избегаем большинства из них?
2: За запомни каждую птицу, которая там есть. Мы сделаем так, что они поймут, как ошибались.
1: А птиц-то очень много.
5: Мэтт, спасибо, что пригласил столько друзей. Кто-то называет вас плохими, гнусными и неприятными. Но я называю вас прощенными, достойными и желанными.

0: нужно быть осторожными в своем желании судить и критиковать. Намного лучше всегда прощать. Никогда не судите птиц по их оперению, но всегда обращайте внимание на то, какие они внутри и как поступают. А сейчас, извините, меня ждет гранат с моим именем на нем.
1: Фильм дублирован в студии «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Александр Власенко, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Александр Павлик, Арсентий Примак, Наталья Романько. Песни исполняли Александр Павлик и Арсентий Примак. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: истории Люси Робин. Буду делать, как хочу. Кухня – место, где мы завтракаем, обедаем, пьем чай и общаемся. И здесь кипит целая жизнь. Нет-нет-нет, не у нас, а у посуды. Сегодня все были очень рады, ведь на кухне появилась новая чашка по имени Сэм, которую Марк выиграл на конкурсе.
1: «Здравствуй, Сэм, я Римма»,
0: – вежливо поздоровалась одна из чашек.
2: «Привет, меня зовут Лори».
3: «Привет, а я Бобби».
4: «А я Рич».
5: «Привет, а я Джессика».
6: «Hello».
3: «Всем привет, я Сэм, лучший подарок Марка»,
0: – ответил Сэм.
7: «Добро пожаловать».
8: «Привет, приятно познакомиться».
9: «Привет, малыш, а я Босс. Самая старая чашка в этом доме, ну и самая любимая у главы семейства».
0: Шутливо сказал седоусый чашка Босс.
9: «Чтобы быть здоровым и целым и невредимым, у нас есть правило: мыться, не толкаться, не уходить со своего места. Так что добро пожаловать на нашу кухню».
3: «А, спасибо»,
0: – снисходительно ответил Сэм и уселся на свое место на полке. А на следующий день на кухне произошло новое событие, и не очень приятное. Пропал Сэм, и никто не мог его найти.
1: «Ах, вот ты где! А мы так волновались!»
0: – сказала Рима, увидев Сэма, который выбирался из-под полотенца.
1: «Сэм, ты же пропустил время мытья. Давай, прыгай в раковину, мы тебе сейчас быстренько поможем».
3: «Не нужно мне помогать. Я вообще-то для этого и спрятался»,
1: – сказал Сэм.
0: Все чашки застыли от удивления.
5: «Как это?» – удивилась Лесси.
4: «А вот так. Я не хочу мыться».
1: «Но ведь тогда ты будешь грязным»,
0: – возмутилась Римма.
4: «Ну и что? Подумаешь, грязным-брязным. Какой же я грязный? Я же не в песке валяюсь».
1: «А но тогда из тебя никто не будет пить?»
4: «Еще как будет! Я же любимая чашка Марка. Любимая, а?»
0: Гордо заявил Сэм. Это была правда. Марк действительно очень любил свою новую чашку.
1: «Но тогда тем более нужно следить за собой».
0: Римма отчаянно пыталась объяснить новичку важность исполнения правил.
4: «Все, хватит!»
0: – отрезал Сэм.
4: «Чего это вы все меня учить надумали? Не хочу исполнять ваши правила! Не буду вас слушаться! Вот!»
0: В разговор вмешался Босс.
9: «Ну, сынок, мы тебе только добра желаем. Мы уже старые, мы давно здесь».
1: «Ничего, это я еще не старая, а в расцвете сил», – обиделась Римма.
9: «Ну, мы уже тут не первый день и знаем, как будет лучше для тебя».
4: «А почему это вы решили, что знаете лучше меня? Может, я уже тоже взрослый, чтобы знать, что лучше для меня? Не буду мыться, не буду, не хочу».
0: Стоял на своем Сэм.
8: «Ой, пусть не моется»,
0: – не вытерпела Лесси.
4: «И вообще, я пошел гулять»,
0: – сказал капризно Сэм.
1: «Ой, нельзя, нельзя гулять, можно разбиться»,
0: – разволновалась Римма. Сэм засмеялся.
4: «Ой, насмешили. Наверное, ты уже действительно совсем старая. Я же из нового, не бьющегося материала. Вот. Ну, насмешила, разобьется. Ну-ну, посмотрим».
8: «Ой, пусть прыгает, разобьется и выбросит его», —
0: снова вмешалась в разговор Лесси. Сэм прошелся по столу и прыгнул.
4: Оп!
0: Все замерли от волнения. К счастью, он приземлился на мягкую табуретку.
4: «Вот видите, все отлично. Это значит, что ваши правила вообще никому не нужны. Они бессмысленны.
3: Ваши правила только для того, чтобы я на полке сидел. И все. Так что давайте повторяйте за мной. Прыгайте сюда.
1: Чашки не послушались Сэма. Ведь они очень хорошо знали, что правила, которые есть у них на кухне, очень важны. Каждый день Рима, Босс и другие чашки не переставали повторять Сэму.
9: Сэм, помойся, пожалуйста. Помойся, пожалуйста.
3: Да не хочу я мыться. Да ну чего вы пристали?
1: Сэм, не ходи гулять, там опасно.
9: Ну, есть же правило.
1: Можешь разбиться.
3: Ой, ну даете, а. Мойся, сиди на полке, ну скукотища.
1: И вот однажды Сэм, как обычно, решил снова погулять по кухне. Он разбежался и прыгнул со стола.
3: Оп!
1: Все чашки в испуге замерли от того, что услышали крик.
3: Ой, ой, больно, ой, больно, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!
9: Что случилось?
1: Что случилось? Что случилось?
8: Разбился.
1: Осторожно, они посмотрели на пол и увидели, что Сэм отбил себе ушко.
3: Мое ушко, ушко, ушко мое!
1: Кричал Сэм.
3: Ой, как болит!
1: Сэм не мог понять, как такое могло произойти. Ведь он всегда так прыгал со стола. Но сегодня табуретку поставили в другое место, и Сэм упал прямо на пол.
9: Ой-ой-ой!
1: Он был напуган. Ему было больно и очень страшно. Он боялся, что теперь его выбросят. Но Сэму повезло. Марк очень любил свою чашку и решил не выбрасывать ее, а склеить.
9: Так, сейчас приклеим. Вот, будешь как новенький. Как же ты...
1: Марк старательно ремонтировал Сэма.
9: Как же так получилось?
1: Теперь у Сэма появилась другая важная работа. Он держал салфетки на столе. Сэм сожалел, что не послушался и попал в беду. Теперь он понял, что правила, какие есть на кухне, придуманы не для того, чтобы мешать играться, а чтобы сохранить и уберечь. Такие правила есть в разных местах. Дома, в детском саду, в школе. И там они нужны не для того, чтобы мешать нам играться, а чтобы сохранить нас и уберечь. Теперь Сэм сам следил, чтобы все новички, которые появлялись на кухне, исполняли правила и даже помогал им быть послушными. Выходит, что правила нужны. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Добро пожаловать на четвертый из восьми вечеров для семьи, который посвящен теме «Если бы любовь» вместе со всеми вечерами в череде назначенных встреч. Мы размышляем над темой истиной и концепцией, которая является основополагающей для самого Бога, ибо Он есть любовь, и для бытия человека, ибо Всевышний создал нас для любви, для радости, для счастья. И вот тема, которую мы попытаемся рассмотреть сегодня, тема четвертая в этой череде встреч, называется так: «Главный секрет супружеского счастья». Вот то, без чего счастья никак невозможно достичь. Главный секрет супружеского счастья. Рассказывают историю о том, как однажды молодой человек проходил по улице и

И он услышал, как продавец цветов нахваливает свой товар и как-то пытается вот заохотить покупателей. И в том числе к нему обращается и говорит: молодой человек, купите цветы для своей жены. Он говорит: я не женат, отстаньте. Ну, она не сдается и говорит: тогда купите цветы для своей невесты. Тот опять бурчит: нет у меня никакой невесты. И тогда продавец говорит: ну, тогда купите цветы себе, поздравьте себя с тем, что вы такой беззаботный и жизнерадостный человек, что у вас нет никаких проблем. Если у вас нет жены, если у вас нет невесты, значит, это повод для торжества и радости. Согласны? Как-то подозрительно вы реагируете. Еще одна история, которая вот как-то должна нас в эмоциональном отношении настроить, называется «Плохие слова». Случилось так, что вот молодая семья после свадьбы и медового месяца возвращается в жилье, которое сняли для того, чтобы там вот создать семейное гнездышко. И через буквально несколько дней совместной жизни, уже после медового месяца, вдруг молодая жена звонит своей маме и говорит: «Мама, ты представить себе не можешь, какие страшные слова он произносит в мой адрес». И мама говорит: «Да вроде он такой был приятный молодой человек и так далее. Что за страшные слова?» Она говорит: «Я даже не могу их повторить вслух, они мне такую доставляют горечь и такую досаду». Но мама говорит: «Если ты не скажешь, я тебе помочь не смогу». Но та собралась духом и говорит: «Представляешь, он мне говорит: готовить еду, делать уборку в доме, стиркой заниматься. Я такие страшные слова никогда в своей жизни не слышала. Я боюсь, что это не моя пара». Представляете? В действительности очень многие не подготовлены абсолютно к семейной жизни. И даже те, кто уже состоит в браке, бывает и не один год, и то вот выдают порой такие истории, что диву даешься. Вот эта история называется «На приеме у психолога». Как вам нравится эта сладкая парочка? Ой, давайте посмотрим на сладкую пару. Вот она. Фух, я чуть не испугался. Так, итак, значит, что они делают? Купаются? А мне кажется, обнимаются. Вам не кажется, что они обнимаются? Ну, как бы то ни было. А давайте так скажем, они, купаясь, обнимаются. Нравится такой вариант? Так вот, на приеме у психолога речь идет о чем? О том, что... Как то обыкновенно водится, жена пришла к специалисту по семейным отношениям и опять, как часто водится, как часто бывает, жалуется на мужа, что он не проявляет к ней никаких знаков внимания. Но это было уже после того, как вначале муж пришел и жалуется, говорит: «Моя жена... Она такая безрадостная, вот ничем ей не угодишь, постоянно у нее вот кислая мина, постоянно она недовольная, вот не улыбнется, и вот такая угрюмая, как будто бы, не знаю, в депрессии какой-то, что мне можно делать?» Ну и вот психолог говорит: «Приведите жену», и он ее приводит, и что происходит дальше? Психолог говорит: «Вам нужно вместе прийти». Пришли они вместе. И, посмотрев на то, как они общаются, он сразу же определил, в чем причина. И говорит мужу: «С вашего позволения, можно вашу жену?» Вот. Он поставил ее рядышком, и так вот, знаете, как часто мужчины делают, смерил ее с головы до ног и говорит: «Вы очень привлекательны». Ну... Она вот, знаете, стояла, плечи опустив и так далее. И тут вдруг раз, немножечко приободрилась. Потом он говорит: «Вы знаете, у вас очаровательнейшая улыбка». Но она еще более расплылась в улыбке. Теперь уже все воспряло. Тогда все формы теперь как-то налились. И он говорит опять мужу: «С вашего позволения, можно ее обнять?» Он подошел. И как прижмет ее крепенько, вот так основательно, знаете,
у нее аж сердце стало чаще биться. И потом, наконец, он говорит: «Снова вы не возражаете мужу?» Он говорит: «Нет, не возражаю». И он взял ее и поцеловал основательно. Ну все, депрессия ушла, она, как говорится, стоит, радуется, цветет. И психолог обращается к мужу и говорит: «А вы понимаете, что нужно делать?» И вот ответ мужа. Он говорит: «Я смогу приводить ее к вам только максимум 2 раза в неделю». Ну вот так. Вот так. Теперь поэзия. Алексей Плещеев. «Тобой лишь ясны дни мои, ты их любовью озарила, и духа дремлющая сила на зов откликнулась любви. Молю того, кто весь любовь, он примет скорбное моленье и, не спаслав мне искупленье, к добру меня направит вновь, чтобы душа моя была твоей души достойна ясной, чтоб сердце преданности страстной ты постыдиться не могла». Это разговор человека и слова, выражающие высокую оценку того спутника жизни, с которым он хочет быть дальше, и которого весьма и весьма высоко ценит. И он думает, что он недостоин вот любви этой высокой, прекрасной особы. Ирина Снегова. «У нас говорят, что, мол, любит и очень, мол, балует, холит, ревнует, лелеет. А помню, старуха-соседка, короче, как встарь в деревнях говорила, жалеет. И часто платок, натянувший потуже, и вечером в кухне, усевшись погреться, она вспоминала сапожника мужа, как век он не мог на нее насмотреться. Поедет он с молоду, помнится, в город. Глядишь, уж летит, да с каким полушалком. А спросишь, чего, мол, управился скоро? Нет, скажет, но знаю, меня ему жалко. Зимой мой хозяин точает бывало, а я уже лягу, я спать мастерица. Он встанет, поправит на мне одеяло, да так, что не скрипнет под ним половица, и сядет к огню в уголке своем тесном, не стукнет колодка, не звякнет гвоздочек, дай Бог ему отдыха в Царстве Небесном, и тихо вздыхала. Жалел меня очень. В ту пору все это смешным мне казалось. Казалось, любовь чем сильнее, тем злее, трагедии, бури, какая там жалость. Но юность ушла. Что нам ссориться с нею? Недавно, больная бессонницей зябкой, я встретила взгляд твой, тревога в нем стыла. И вспомнилась вдруг мне та старая бабка, как верно она про любовь говорила. Итак, какова настоящая любовь? Что в действительности является секретом супружеского счастья? Мы подошли непосредственно к Священному Писанию. Я приглашаю вас сосредоточить внимание на отрывочке, который в христианской традиции называется гимном любви. Это первое послание апостола Павла к Коринфянам, 13 глава, стихи 4 и 5. И там говорится о том, как любовь себя проявляет, и в том числе для пользы нашей темы сегодня сказано: «Любовь не ищет своего». Любовь не ищет своего. Вот какова ее природа.
Посмотрим на ряд иных переводов этого отрывочка. Согласно переводу Стерна, любовь не эгоистична. Согласно современному переводу Российского библейского общества, любовь не себялюбива. Согласно одному из американских переводов, it does not seek its own interest. Она не ищет своих собственных интересов. И еще один перевод,

она не настаивает на своем мнении. Вот какова настоящая любовь. Если она не ищет своего, если она не себялюбива, то тогда чего она ищет и чьей пользы она ищет? Она ищет интересов и пользы, и ищет послужить объекту любви. Любовь по своей природе всегда на кого-то направлена. И истинная любовь, она всегда нацелена на объект любви. И все, что объекту любви важно, вот этого она желает, вот к этому стремится, вот над этим работает. Кто из вас знает, а должны знать многие, какое слово используется здесь в подлиннике для рассказа вот об этой возвышенной любви? Древнееврейское слово «агапы». Спасибо, совершенно верно. И вот многие исследователи долгое время пытались понять, откуда это слово в греческом языке. Потому что в классическом греческом оно практически не используется. И даже появилась версия, что как будто бы авторы, писатели апостольских писаний, от Матфея до Откровения, как будто бы они взяли и изобрели это новое слово, чтобы выразить величайшую Божью любовь, подражать которой мы все призваны. Однако при дальнейшем исследовании оказалось, что в греческом языке слово «агапы» является заимствованием. И это заимствование из древнееврейского языка, на котором написаны Тора, Пятикнижье Моисеева и пророки, то, что называют Ветхим Заветом. И оказывается, в древнееврейском языке это слово звучит так – «агава», «агапе» и «агава». Дело в том, что когда мы работаем с переводом разных терминов на разные языки, то порою нет достаточных звуковых средств в каком-то языке, чтобы полностью звучание передать. И потому самое близкое, что греки могли, вот, используя принцип транслитерации, то есть попытки буквально просто записать буквами другого языка изначально оригинальный термин, вот что они смогли сделать, то и получилось. То есть «агава» превратилась в «агапе», потому что «п», «ф» и «в» часто перемежаются в зависимости от языка. Так вот, оказалось, что это слово еврейское. И оно используется в Священном Писании задолго до апостольских писаний, задолго до первого века нашей эры. Давайте посмотрим, что оно значит. Корнем, корневой основой этого термина является глагол. Я вам на экране показываю две формы этого глагола, как это выглядит в подлиннике. Глагол, означающий «давать». Оказывается, «любить» дословно – это «давать». И для тех, кто конспектирует, два примера. Книга Судей, 1 глава, 15 стих, где сказано «дай мне». Вот это слово используется в подлиннике. И Захарии, 11 глава, 12 стих, известное пророчество, где Господь говорит «если угодно вам, дайте мне плату мою». Да? И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. Пророчество о цене, которую дали за предательство Иисуса Христа. Так вот, вот это слово «дайте мне плату» – это слово «агава» – это корень, который является основой для греческого термина «агапы». Теперь вопрос, на который все присутствующие должны ответить с легкостью. Помните ли вы место в Священном Писании, где любовь, любить и давать соседствуют в рамках одного известнейшего заявления, одного стиха Священного Писания? В апостольских книгах. «Ибо так возлюбил Бог мир». Что сделал? Возлюбил. Что? Отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Где записано? Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Спасибо. То есть, в действительности, то, что Бог возлюбил, это проявилось в чем? Что Он отдал. Любовь по своей природе отдает, она служит. Теперь, когда мы говорим о человеческих отношениях, то давайте прочитаем в послании апостола Павла к римлянам, в 15 главе, первые три стиха, которые раскрывают эту природу любви далее. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословие
любовящих тебя пали на меня». Итак, что мы призваны делать, согласно тексту? Угождать. Сказано, каждый из нас должен угождать ближнему во благо. Ну и тогда появляется первый вопрос. А кто же первый будет угождать? Так вот, муж и жена, и вот они решают, кто сегодня или кто должен. А почему я должна начинать угождать? Пусть он начнет. Так? А тот говорит, нет, уж если я буду, как говорится, источником, или в данном случае объектом, надо выяснить, что источник значит, что объект значит. Давай вначале ты попробуешь, а потом мы разберемся. То есть вот это вот вопрос, кто первый начнет, что текст отвечает, кто начинает первый угождать ближнему? Давайте посмотрим еще раз. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Итак, кто начинает? Тот, кто сильнее духовно. Тот, кто считает себя более в нравственном отношении зрелым. Тот, кто считает себя сильным в Господе, в вере, в духовности, в нравственности. Вот тот всегда первым угождает. Он не ждет, когда ему вначале должное принесут, положат, уважат и так далее, послужат. Нет, он начинает служить. Помните вчера, когда мы исследовали, что Библия говорит о том, как стать великим? Кто больше всех? Тот, кто больше всех служит. Кто из вас хочет быть большим, пусть будет слугою. Потому тот, кто в действительности осознает себя сильным, он начинает угождать. Тот, кто духовно более зрел. Еще одно место. Как это преломляется теперь, вот уже в частности, во взаимоотношениях мужа и жены. 1 Коринфянам, 7 глава, стихи 33 и 34. Что делает муж? Какова задача мужа? Если уже он муж, если у него есть жена, какова цель его жизни? Что Библия говорит, что апостол Павел пишет? Сказано угодить жене. Ну, не все поверят сразу, я понимаю. Давайте прочитаем. 1 Коринфянам 7 глава, стихи 33 и 34. Сказано, женатый заботится о том, как угодить жене. А жена, сказано, какой у нас стих там? 34. Замужняя заботится о том, как угодить мужу. И там сравнивается, что если человек не женат, если не замужняя, то тогда только один объект угождения – Господь. А теперь, если брак создан, то появляется второй объект угождения – муж или жена. Итак, дорогие мужья, какова ваша задача? Что говорит Господь? Угождать жене. Дорогие жены, какова ваша задача? Угождать мужу. А что значит угождать? Так, заботиться. А скажите, кто составляет список того, как угождать? Тот, кто угождает, или тот, кому угождают? Ой. Итак, вот допустим, Господь говорит, делайте, что мне угодно. Кто определяет, как Богу угождать? Ну, естественно. Значит, муж кому должен обратиться с вопросом, как угождать жене? К жене. Тот, кому ты хочешь угодить, того ты спрашиваешь, что тебе хочется, дорогая моя? Как тебе угодить сегодня? Представляете, какой опасный вопрос. Потому что мужья уже заранее, они боятся, что сейчас такой длинный список, да, на 10 страниц будет. И потому не задают такой вопрос. Но тут у нас выбора нет, дорогие. Если да, если не женат, только Господу угождаешь. Но если женился, угождай жене, говорит Священное Писание. То есть любовь, она не ищет своего, она не своих интересов ищет, а она направлена на другого, и она угождает. Послание к Галатам в 5 главе в стихах 13 и 14 это описано так, сказано, «Любовью служите друг другу». Итак, любовь агапе. Любовь, которая происходит от греческого слова, от еврейского слова «агава», означает «давать», «давать»,
отдавать, жертвовать. Это означает служить. И потому Священное Писание говорит, мужья и жены должны угождать друг другу. Они должны любовью служить друг другу. Давайте посмотрим на некоторые образцы любви в Священном Писании. Я должен предупредить, что в Библии идеальных, безгрешных людей практически не описано, правда? В отношении Еноха сказано, что он ходил пред Богом, и ни один грех Еноха не описан, да? В отношении некоторых, фактически три человека только названы, вот что если бы кто и праведностью своей мог бы души свои спасти, то они бы. Но это, скажем так, редкое исключение, правда? Но это означает, что все остальные грешники, и часто грешники еще те. Так? Потому, когда мы говорим об образцах любви, то все эти образцы, они лишь верны только по отношению к какой-то части жизни той или иной супружеской пары. И то, к чему мы сейчас обратимся, безусловно, не является образцом во всех случаях, но мы же собираем с вами лучшие, самые возвышенные образцы любви, правда? Поэтому давайте посмотрим. Это отношение Сары к Аврааму. Ну, вы поняли, почему я такое длинное вступление, да, делал. Потому что далеко не все было у этой пары идеально, далеко не всегда они служили друг другу, но тем не менее. Каким было отношение Сары к Аврааму? 1 Петра, 3 глава, 1, 6 стихов. Давайте прочитаем. Первое послание апостола Петра, 3 глава, стихи с 1 по 6. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя ее его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». И так сказано, что вы, речь идет о христианах, вы, дети кого? Сары, вы дети Сары. И потому она для вас образец. Как она называла Авраама? Господином. В действительности ли это так? Помните ли вы, чтобы где-нибудь она говорила: «Господин мой Авраам», как вот принято в некоторых семьях, «Петр Степанович, уважаемый мой, любимый муж, что пожелаете сегодня на ужин?» Да? То есть, когда она называла его господином, есть вот такие примеры в Священном Писании? Давайте откроем книгу Бытие, 18 главу, прочитаем стихи с 1 по 3 и затем с 9 по 15. 18 глава, стихи с 1 по 3. «И явился ему Господь у дубравы Мамры, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: „Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего“». То есть это посещение небесных гостей. И вот когда Авраам и Сара, и там слуги, они принимают их, дальше происходят следующие стихи с 9 по 15. «И сказали ему: „Где Сара, жена твоя?“ Он отвечал: „Здесь, в шатре“. И сказал один из них: „Я опять буду у тебя в это же самое время, и будет сын у Сары, жены твоей“. А Сара слушала у входа в шатер сзади его». То есть ее не было видно. «Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сары прекратилось. Сара внутренно рассмеялась, сказав: „Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар“. И сказал Господь Аврааму: „Отчего ты рассмеялась, Сара, сказав: „Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын“. Сара же не призналась, а сказала: „Я не смеялась“, ибо она испугалась». Но он сказал: „Нет, ты рассмеялась“. Итак, почему испугалась Сара? Потому что она поняла, что слова, которые она сказала внутренно,
Гости услышали. Она сказано, внутренно рассмеялась и внутренно сказала. Значит, для нас это открывает важный принцип. Как она называла Авраама своим Господом?

Господином в каком формате? Внутренно. Не притворно, знаете, как вот когда гости, тогда показать уважение и почет своему мужу, а потом, а ну-ка, кто у нас там был? Степан Семенович, или как уж его...

когда она говорит «Господин мой стар», является образцом внутреннего отношения. Она именно внутренно рассмеялась. Потому вот здесь у нас образец того, как надо служить именно друг другу и почитать другого высшим себя. Не на словах, и тем более не на показ, а в действительности внутренне так относиться. Но вот интересно, а считал ли Авраам Сару госпожой? Об этом мы узнаем во второй части сегодняшней встречи.

Господь Иисус Христос, Он хочет, чтобы мы служили своему городу и другим городам, и в субботу будут какие-то подарки, какое-то угощение. Но почему это мы делаем? Почему мы призваны это делать? Благовествовать нищим, исцелять разбитые сердца. Написано, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу. Провозгласить свободу и прощение, как юбилейный год в Израиле был, это все прощалось. Там всем все прощалось. Там все долги. Потому что Господь Иисус Христос говорит, идите проповедуйте Евангелие, кто будет верить, он будет спасен. И вот трагичная часть того, что следующего часть стиха, для тех, кто не верит, написано, кто не будет веровать, он будет осужден. И вот эти дни я все думаю о том, что вот мы очень мало об этом говорим, потому что мы с вами спасены, и нам свойственно радоваться и быть благодарными Богу за то, что мы имеем. Но Господь нас предупреждает, что те люди, кто не поверит, а Библия говорит, как поверят, если не услышат? А как услышать, если не будут посланы? Это простые слова, но это фундаментально. Как услышат, если не будут посланы? То есть, в смысле, из церкви Святым Духом. И как написано, ну, благословенны или стопы благовестника, да, это важно. И вот Господь говорит, и поэтому мне хочется сказать об этой части, которая очень серьезна, она так ответственностью нависает как бы и на нас, потому что

что от нас зависит, если услышат люди, от нас зависит, если они, ну, получат вот этот выбор, ясное, четкое Евангелие. И поэтому Бог говорит церкви, что идите и проповедуйте. Поэтому я хочу сегодня показать несколько священных писаний. Они базовые, но они важны для нас, чтобы мы могли... Чтобы мы могли помнить это, когда, почему мы проповедуем. Слава Господу, почему мы проповедуем. И поэтому я прошу место Писания также открыть со мной. Это интересно. Наверное, я оставил в офисе свои записи. Ничего, будем тогда проповедовать по памяти. Хорошо. Ну, если можно, Наташенька, в офисе там. Значит, друзья, здесь написано такое слово Матфея. 25 глава. Помните, Господь сказал это слово, чтобы мы кормили людей, чтобы мы принимали их, чтобы мы заботились о них. И Он говорит: «Я был наг, и вы одели меня. Я был болен, и вы пришли ко мне. Я был в темнице, а вы посетили меня». Тогда праведник скажет: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим», то есть когда мы Тебя видели голодным, когда мы видели Тебя там, нуждающимся в одежде и так далее. И Господь сказал: «То, что вы сделали одному из наименьших, то сделали мне». И потом Он скажет тем, которые по левую сторону, то есть которые не сделали, Он их отвергает, и Он говорит такие серьезные слова. Смотрите, Матфея 25:41. Он говорит: «Идите от меня, проклятые», то есть те под проклятием, это говорит Иисус, да, «в огонь, который вечный, который уготован дьяволу и его ангелу». То есть вот эти места Писания, они нас шокируют, потому что это серьезное как бы предупреждение тем, кто вот, ну, не пошли путем Иисуса, да, кто не стали любить и служить своим ближним. Потому что фактически то, что вы сделали кому-то, значит, вы проявили Божью любовь. И здесь Господь говорит вот об таких серьезных вещах. И в церкви об этом говорится обычно немного, потому что в основном все спасенные, и мы не говорим об этом так серьезно, как вот этот молодой человек там в России, да, он начал проповедовать, говорит: «Иисус придет, будет Божий суд, ну, до 2000 года мы точно не дотянем, как бы это уже, нам просто нет шансов». Ну, так он говорил, как он понимал. Но мы, конечно, так не говорим сейчас в церкви, и мы не говорим так, но Павел говорил серьезно. И он настолько говорил серьезно о суде вечном, извините, да, значит, он говорил настолько серьезно о суде вечном, что даже царь Агриппа пришел в страх. Он пришел конкретно в страх, он испугался. Потому что Павел говорил серьезно, что будет, ну, ответ перед Богом, отчет перед Богом. Это значит, обратная сторона Евангелия заключается в том, что если ее не принять, то на людей возлагается большая серьезная ответственность. И вот 2 Фессалоникийцам 2:20, там написано так. 2 Фессалоникийцам, пожалуйста, откроем. 2 глава, 20 стих. Вот, спасибо за текст, который мы сейчас вот увидим. Здесь говорится так. Нет, 12 стих, извините. 2 Фессалоникийцам 2:12. «Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». То есть Бог говорит об осуждении. Это не наше с вами служение в церкви. Да? Мы не имеем служения осуждения, мы имеем служение оправдания. Но будущее осуждение, вот Павел говорит, что возлюбили, он выше пишет, «за это Бог пошлет им действие заблуждения, так что они будут верить лжи». То есть, ну, там обольщение всякое. И написано: «Да будут осуждены не веровавшие истине». Иисус сказал: «Кто будет веровать и креститься, будет спасен, кто не будет веровать, осужден». Это так чисто напоминание нам, чтобы мы помнили, что нависает над теми людьми, которым мы не проповедуем. Иоанна 3 глава, Иисус Христос говорит: «Верующий в Сына Божия», это Иоанна 3:36, «имеет жизнь вечную. А неверующий сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Это Христос сказал в той же речи, которую говорил Никодиму. Итак, мы видим эти и другие места Писания, которые говорят о суде вечном. Даже это входит в основу первых, как начатков учения. Павел говорит: «Невозможно оставивши, говорит,

Оставивши в начатке учения, поспешим к совершенству. Не будем уже полагать основания обращения от мертвых дел к вере в Бога, ну, то есть верующим писать, чтобы они опять обратились к Богу, учение о крещениях, о возложениях рук и о суде вечном. То есть суд вечный – это то, что люди все понимали, что вот эта милость Божия – это как отсрочка, можно сказать, от суда, представляете? Это если люди вот не покаялись, не обратились, они, это просто еще отсрочка. И об этом говорит Петр, второе послание Петра, он говорит ясно, что не медлит Господь исполнением обещания. Он не просто медлит, он долготерпит нас, желая, чтобы никто не погиб. Никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Второе Петра, быстренько скажу. Второе Петра, 3 глава, 9 стих. Потому что некоторые люди будут в последнее время говорить, наглые ругатели будут. Они говорят, ну а где пришествие? Вот где? Но Библия говорит, такие люди не знают, он говорит, что мир же будет сожжен огнем. То есть первый мир был потоплен водой, он, а второй вообще будет сожжен огнем. Такое будет происходить. Поэтому Бог не медлит. Он долготерпит. Желая, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Кто может сказать на это аминь? Итак, мы видим, что чтобы никто не погиб. И обычно мы, когда говорим в церкви, мы говорим о Божьей благости, о Божьей любви, и это совершенно правильно. Но мы должны помнить, что есть в случае, если кто не поверит, Библия говорит, он будет осужден. И Бог говорил еще в Ветхом Завете, я не хочу смерти грешника. Помните, Бог говорит, я не хочу смерти грешника. Но Бог не может принять грех, Он не может согласиться с грехом, Он не может взять это в свою славу. Помните, Он сказал, Иисус рассказал историю, когда был пир такой брачный, знаете, и просто человек вошел не в брачной одежде, там было, ну, наверное, может быть, какая-то грязная, рабочая, старенькая одежда, я не знаю, что там было, но Иисус на таком примере рассказал, что обычно на свадьбу люди очень красиво одеваются, и... Но он говорит, этот человек, он был одет неправильно. Суть была не в его одежде физической здесь. Иисус говорит, что он был неправедным, то есть его одежды были, очевидно, грязными, то есть его сердце не было чистым. И поэтому он говорит, друг, как ты сюда пришел? Вот как ты сюда попал? Я думаю, когда кто-то приходит на брак или приходит на какое-то большое мероприятие, его обычно встречают и даже переодевают. Ну, что я имею в виду? Я имею в виду конкретные вещи в России, когда, например, на большом шоу выступает там, ну, ребенок, и вот его папа, он тут должен быть среди болельщиков, это, или мама, например, ну, папа. А папа, известная проблема, что, допустим, он в алкоголе, он просто вот весь, знаете, что с ним делают? Его встречают там в Москве, то есть его там, извините, промывают кровь капельницами, потом одевают чистую одежду, помыли, побрили, чтобы он был вот красивым, готовым к вот этому празднику своей дочери, потому что самому человеку не остановиться. И вот добрая администрация, скажем, вы понимаете, это такой процесс, вот чтобы он был достойным, чтобы камера на него вот направлена была, и он был такой причесанный, его там всех постригают, одевают, чтобы вот папа, вот, который был пьющим, они говорят, я слышу, как работает команда, они говорят, мы его прокачаем, давайте папу сюда, вызывай все-таки, пусть он приедет, пусть он посмотрит на свою доченьку, на сына там, давайте мы его очистим, мы его оденем. Я говорю о том, что, чтобы пойти в эту аудиторию, в этот праздник, то есть человек должен был достойно, чтобы попасть к президенту, там написан дресс-код, человек должен быть одет соответственно, чтобы попасть в небеса, Бог хочет, чтобы у людей было, у нас было чистое сердце. Чистое сердце увидят Бога, Матфея 5:8. Скажите аминь, друзья. Аминь. И поэтому вот Бог ради этого пришел на землю. Ради этого, вот чтобы вот достигнуть, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Иоанна 3:15, чтобы никто не погиб, но каждый имел жизнь вечную. Иоанна 3:16, чтобы так возлюбил Бог тоже, чтобы никто не погиб. Давайте обратим внимание на слова, чтобы никто не погиб. Давайте скажем, чтобы никто не погиб. Чтобы никто из моих детей не погиб, скажите аминь. Чтобы никто из моих знакомых не погиб. Представляете, вот почему Иисус пришел на землю в таком образе. Потому что Он пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их. Матфея 1:21, Рождество, слава, аминь. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. То есть то, что Он говорит, чтобы лучше исправилось, чтобы, там, как Он сказал, чтобы сокрушенное не сломалось, но лучше исправилось. Ну, там место Писания. Бог пришел, чтобы... погибшим, наипаче погибшим овцам дома Израиля. Представляете, если мы с вами что-то пожертвуем, и там в Санкт-Петербурге вот кормят, проповедуют Евангелие, и там наш с вами посев. То есть мы
Вот хотя бы вот этим послужим, да. Или какие-то вещи вязаные передадим. Или что-нибудь такое привезем, чтобы они... Это ведь тоже вклад в Евангелие, согласитесь? Правда же? Но Бог хочет, чтобы мы это делали, чтобы мы понимали, что без Бога люди не просто могут замерзнуть, заболеть. Без Бога люди могут погибнуть навеки, потому что не приняли Его. И Бог любит везде. Людей в Украине, в Беларуси. Повсюду Господь любит людей. Везде нужда. Но вот здесь мы рядом, вроде как ближе можно реальнее помочь. Вот. И есть другие места, вот в Белоруссию церковь, извините, в Украину отправляли, там работают с людьми, с инвалидами. Все, слава Богу. Это важно, это очень-очень важно. Но Бог хочет, чтобы мы понимали, что тот, кто верует и крестится, будет спасен. Кто не верует, будет осужден. И вот поэтому Иисус стал человеком, повторяю. Поэтому Иоанн Креститель стал вот таким отчаянным, вот только ради того, чтобы быть услышанными народом. Бог начал и повел его в пустыню. Я напоминаю эту проповедь. Господь его одел вот в такую одежду, то есть он выглядел дико, он выглядел странно, он говорил разумно, мудро, но он выглядел необычно. И поэтому он не ел и не пил, и говорили в нем бес. То есть о нем так вот некоторые говорили. А о Сыне Человеческом, об Иисусе говорили, он друг мытарей и грешников. То есть он спокойно с ними говорит, он им проповедует, то есть он их не отворачивается, не отвергает. Слава Богу, Господь колено исцеляет правое. Слава Господу, Иисус здесь. И я хочу сказать, что вот попробуйте услышать меня, и я хочу сам это принять еще глубже в сердце. Павел говорит, я для всех сделался всем, чтобы пасти некоторых. Вот почему учителя воскресной школы, они становятся как бы дети, они детским манерами, детским сердцем. Они рассказывают детям Евангелие на их уровне. Вы понимаете, друзья? Это ради их спасения. Аминь. Вот почему с молодежью работают на таком языке или так, как они могут понять. Это только, чтобы они были, чтобы быть услышанными. Вот почему с бездомными работают люди часто, которые сами были в нужде, бездомные, они понимают их. Вот почему с больными работают те, кто были раньше болели и пережили это все. Они как бы вот делают все, чтобы спасти людей. Кто-то работает в правительстве, кто-то создает государственную программу образования, вот как вот эта сестра, благословит ее Господь. И Господь всюду хочет использовать людей, чтобы достигнуть Евангелием. И мы должны это не потерять. То есть не потерять, вот, потому что мы действительно наслаждаемся в Боге. Вот Божье присутствие, Божий Дух Святой, Божья забота, чудеса. Они постоянно сопровождают нас. Если мы ходим во Христе, да, мы пребываем в Нем. Это прекрасная жизнь. На самом деле это так. Но есть также другая категория людей, которые могут быть там, где мы. Как вот этот человек. То есть он был бездомным, он сидел с пивом на этой скамейке. И вот эти две женщины, они пришли и говорили об Иисусе. И он говорит, я пришел, на меня так посмотрели, удивились, как это я пришел. Ну, не все же приходят. А я, говорит, пришел. И я решил, говорит, отдать свое сердце Христу. И вот теперь Бог употребляет этого человека. Поэтому есть опасность, которая нависает над каждым, кто не примет Евангелие. И это не угроза с нашей стороны, нет. Это ни в коем случае не какой-то шантаж, извините, или какое-то такое воздействие. Нет, это психологическое воздействие. Это реальная опасность. Поэтому Господь говорит, я стою у двери и стучу, как бы, кто услышит голос мой, я приду к нему, я буду с ним вечерить. Иисус проповедовал грешным, он проповедовал нищим, проповедовал голодным, потому что люди там были голодны, он проповедовал больным, проповедовал буквально всем и призывал учеников это делать. И вот слово говорит нам о суде вечном. Очень многие-многие священные писания. Там книга Откровения показывает, что будет там. Книга Даниила там. Да, многие книги там Ветхого Завета. И Иисус об этом много рассказывает. Он рассказывает о богаче Лазаре. Он говорит об аде. Он говорит серьезные вещи очень. Он говорит о фарисеях очень серьезно, что Иоанн говорил там, что вы не думайте, как вы избежите будущего гнева. То есть Божий гнев на самом деле, он изольется потом на грешников. И вот поэтому, чтобы этого не произошло, Господь хочет направить тебя и меня с благой вестью. Поэтому вот из-за благой вести в Советском Союзе сидели узники в тюрьмах. Не просто были наказаны, они были посланы туда Богом, потому что система СССР, она в то время, она не позволяла проповеди Евангелия в тюрьмах.
Поэтому это все шло через отдельных людей, которые там сидят. Теперь и поэтому христиане должны были пойти в армию. Я думал, ну зачем я там? Что я там должен делать? Ну какую пользу я там принесу? Я так думал. Я понимал, что нужно туда идти, и я сказал, направьте меня, куда вы считаете нужным. Но я думал, ну какую пользу я там принесу? Ну что я там сделаю вот в этой Байкал-Амурской магистрали? Все. Ну понимаете, потом я понял, для чего это нужно было. Потому что никто нигде им никогда не говорил о Боге вообще ничего. Они ничего не знали. Вообще ничего не знали. И не было там ни радио, ни телевидения, ни газет. И один только наименьший Володя, юноша, вот со своими проповедями. Вот. Это ничего, никакой информации. И это было просто нужно. Вот почему Бог направляет в армии, вот почему Бог направляет на какие-то работы, на какие-то особые места, участки опасных работ, чтобы там благовествовать Евангелие. Как вы думаете, нет ли в этом именно Божьего плана, чтобы мы оказались в таком месте, где достигнуть Евангелием, где кто-то принял Иисуса? Мы не живем, как обычные люди. Мы живем с миссией, чтобы их спасти. Чтобы спасти хотя бы некоторых. И поэтому, если наша церковь, она буквально вся будет наполнена Духом Евангелия, и мы будем все помнить и понимать, что те, которые не поверят, они погибнут. Кроме того, они не исцелятся от болезней, ну, потому что если они не услышат благую весть, они не будут исполнены Святым Духом, они не будут слышать Господа, они не получат плоды Духа в свою жизнь, они не станут благословением для других, не станут проповедниками-пастырями, потому что им никто не проповедовал, потому что никто к ним не пришел. Один знакомый брат, он служил на семейном радио иногда, но он из города Пскова. Константин, вот он, Лупуштян, по-моему, да, его. Он служил в армии с моим другом Константином из Баптистской церкви. И когда мы с ним встретились, и мы общались, он знал меня немножко, мы просто познакомились после армии, и вот он там служит. И я узнал от него, что он служит в Сибири. А для меня Сибирь — это очень как бы важно, ценно. Кстати, там были вот пастыря из Сибири тоже. И я у него спрашивал про эти города. Он говорит, я знаю эти города, мы были там, мы вот там находились. Я рассказал, где служил. И говорит, вот в этом городе, он назвал один из городов, вот рядом, где моя воинская часть, или поселок. Говорит, у них долго-долго не было пастыря. И они меня просили, дайте нам пастыря. Он старший пресвитер был. И дайте нам пастыря. Ну, он говорит, у меня нет, ну не знаю. Говорит, вы молитесь. Возможно, ваш пастырь еще под забором валяется пьяный. Ну, он так, они сказали, еще там находится. И вы знаете, так и получилось. Человек, который вот именно погибал, он действительно валялся под заборами, он был такой погибающий. Бог его спас. Бог его, они молились. И Господь сделал его служителем, сделал его пастырем. Можете ли воздать Богу славу за это? Аллилуйя, аллилуйя. Вот, поэтому вот моя проповедь сегодня, она в такой, в определенной простоте, но она в определенной ответственности. Что если мы примем на себя вот это бремя ответственности, Павел говорит, я должен. И если я не буду это делать, горе мне, я не знаю, что за этим словом горе. Несчастье, наказание, отвержение от Бога, я не знаю, но горе... Мне там что угодно может быть, просто горе, если я не благовествую, потому что это необходимая обязанность для меня. А за что мне будет награда? Вот там было слово пастырям, я, правда, не все сказал, за что награда как бы Бог дает нам, потому что есть благословение праведника, есть благословение, ну, когда вот мы сеем, мы пожинаем, а есть награда. И вот награда дается, Павел говорит, за что? За то, что я проповедую Евангелие безвозмездно. То есть он всюду, он это делал. Там, знаете, есть служители, которые бесплатно проповедуют, есть которые вот, ну, с поддержкой, да, есть за минимальные какие-то деньги проповедуют. Но, естественно, эти деньги не являются такими финансами, которые там могут их украсить их жизнь и там создать им быт и все. Нет, это просто, но Бог видит это все. И у него есть особая награда, кто проповедует, и проповедует искренне, бескорыстно, в смысле. И поэтому есть награда тем за посвящение. И я говорил об этом, потому что помните женщину, эту замечательную женщину Руфь? Вот это была несчастная женщина, которая стала благословенной и счастливой, потому что она потеряла мужа, была несчастна, то есть она лишилась своего счастья, судьбы. Вот. И теперь она счастливая, потому что она решила пойти за матерью Наиминь, то есть к народу Божьему. Она пошла к народу Божьему, моавитянка, язычница. И тогда, когда Ваос встретил ее и разрешил ей на поле пользоваться всем, она спросила, что я заслужила, чем я заслужила, почему ты так относишься ко мне? Он сказал, я слышал то, что ты сделала.
для своей свекрови. То, что ты оставила свой дом, ты оставила свою родину, ты оставила своих богов, ты оставила все и пошла сюда, чтобы под крыльями Божьими успокоиться. И да будет тебе полная награда. И вот полная награда, она дастся именно посвященным людям, которые посвящены Богу очень сильно. Есть благословение, потому что мы дети Божьи. Мы благословляем деток, потому что то они наши. Все. Неважно, в каком он состоянии ребенок сейчас, хорошо учится или плохо, там, мы все равно благословляем. Бог любит церковь, греет и питает, но у него есть награда. И это награда всем, кто будет проповедовать, кто будет именно посвящен. И вот эта женщина, Руфь, она посвятила себя. Она сказала, ее уговаривали, ее убеждали. Знаете, иногда люди говорят тебе, ну, как Петр сказал, что ну останься там, здесь. Или Петру, извините, Павлу сказали, останься здесь, не иди в Иерусалим, останься здесь. Или Петр говорит Иисусу, да не будет с тобой это Господь. Или кто-то тебе скажет, ну, отдохни там, ну, не надо. Есть другие, кто это сделает. Но эта женщина, она сказала, куда ты пойдешь, туда я. И твой Бог будет моим Богом. Я умру там, где ты умрешь. Я тебя не покину. То есть вот это вот... И она ее перестала уговаривать. И тогда пошли обе вместе. Вот это посвящение, оно приносит полную награду. Что приносит еще полную награду во сто крат? Вы знаете, ну, тот, кто вот отдаст, кто пожертвует. И там касается земля, там жилье, там что-то другое, родные, близкие. То есть приходится человеку выбирать. Говорит, Бог говорит... Во сто крат больше. То есть это максимально. И награда за что, Павел говорит? За то, что я бегу. Я бегу. Все бегут, но один получает награду. Я повторю, все бегут, 1 Коринфянам 9, но один получает награду. Так он, так бежите, чтобы получить. Значит, мы должны бежать, то есть стремиться вести активный образ жизни, в смысле думать о евангелизации следующей, думать о разных слоях населения, бежать. Павел говорит, я сохранил свой бег. То есть течение, это старое слово означает бег. Я часто это повторяю. Я сохранил свой бег, и теперь мне готовится венец. То есть теперь мне готовится награда. Бог действительно хочет ускорить наш бег. Он хочет нас распространить. Это энергичный путь такой. Это просто спешить выполнить волю Божию. И поэтому он говорит, я бегу. И я бьюсь никак на неверное. Я не бьюсь просто, ну, за то, чтобы получить что-то, какую-то земную награду. Он говорит, я не просто бью воздух, разбиваю просто словами и там движением. Нет, я, говорит, так делаю, чтобы, ну, усмиряю и порабощаю свое тело. То есть я подчиняю себя вот этой цели, задаче. И если мы будем молиться дальше, я верю, что Бог открыл нам Россию, открыл нам другие страны. Бог, конечно, откроет. Он, конечно, хочет, чтобы Евангелие пошло до краев земли. И я представил на один момент, а если мне дадут разрешение? А если мне будет разрешено евангелизировать? А если я где-нибудь, мы опять поедем куда-нибудь в какие-то города, и там буквально будем проповедовать открыто в каких-нибудь организованных собраниях, безвозбранно, то есть непрепятственно. И если мы будем, ну, Бог будет действовать, это ведь так прекрасно. Поэтому Господь, Он сегодня вот дает такие мысли, и поэтому Павел сделался всем. Поэтому некоторые вот театральным образом показывают Евангелие, как это понятно, другие там рассказывают истории, притчи, детские рассказы, молодежные всякие такие проблематику. Но люди несут Евангелие. Цель, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Потому что тот, кто верит, будет спасен. А кто не верит, будет осужден. Спасибо за внимание. Я воздаю Богу славу. Я очень серьезно хотел бы с вами помолиться. Спасибо.

0: Здравствуйте. В последнее время мы все чаще слышим об интровертах и экстравертах. И, возможно, мы уже давно причислили к тому или иному типу личности всех своих знакомых и себя в том числе. Но так ли все просто? Сегодня поговорим об интровертах и экстравертах. На наши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Флорьянович. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, как я уже сказала, сейчас очень много информации о том, кто такие люди-интроверты и кто такие люди-экстраверты. И мы, читая о них так или иначе, думаем, вот я, наверное, такой. Нет, я все-таки такой. А вот моя подруга, мой друг, мой муж, вот они, наверное, вот такие. Да? Вот, казалось бы, ответы лежат на поверхности. Но если изучать любой предмет, как бы глубоко, возникают вопросы. Итак, давайте сегодня разберемся все-таки, кто такие интроверты, да, и экстраверты. Что мы о них знаем в первую очередь?
1: Конечно же, интроверты и экстраверты — это такие полюса разные, да, но это важно представлять как шкалу. Не как, я бы сказала, противоположные планеты, да, ты либо экстраверт, ты либо интроверт, и ничего схожего быть не может. Нет, я предлагаю представлять это как такую шкалу, где на одном конце интроверсия, на другом экстраверсия. И то, кто мы являемся, это такой, можно сказать, бегунок на этой шкале. И он вот где-то расположен, либо, можно сказать, по центру, и мы амбиверты, это когда и экстраверт, и интроверт, и все это в нем так сочетается. Либо бегунок немножко смещен какой-либо стороне. И мы, можно сказать, в большую степень где-нибудь на 60-65% экстраверты,

0: или там, или интроверт. Угу. Конечно, вот это вот точное вычисление, угу. никто нам этого не вычислит. Да, мы можем разные тесты проходить, и там в одном тесте будет столько-то, настолько я экстраверт, в другом вы настолько. Но самое главное, для чего нам это? Это для того, чтобы не вешать ярлыки на себя и на других под названием «этот плохой, так как он не такой, как я». Вот он, я его не понимаю, значит, все, я с ним не буду взаимодействовать, он, не знаю, там, агрессивный и так далее, я его не понимаю, он как бы плохой, все. И вот эти разные типажи, да, они нам помогают просто понять других людей, которые от нас отличаются. Понять и перестать в какой-то степени их менять. И на них, можно сказать, натаскивать то, как мы смотрим на этот мир, как мы его воспринимаем и как мы восстанавливаемся.
1: Понятно. То есть, когда мы говорим, ну вот что с него взять? Ну понятно, это экстраверт. Ну что вы там хотите? Какая там глубина? Да, или ну это интроверт. Ну он вас подведет, он там в последний момент закроется в своей комнате. Вот, никого не впустит. И вот, в общем, вот эти вот как бы даже гипертрофированные описания, как бы вот мы слышим, что, например, интроверты, они в себе, они больше размышляют, но мы гипертрофируем это описание, и мы наделяем уже вот человека, если еще сами мы при этом не такие, действительно плохими чертами, да, характера.
0: Да.
1: Но вот хочется все-таки разобраться, вот интроверты какими чертами обладают и какими обладают экстраверты, чем они отличаются друг от друга.
0: Вот и сейчас вы дали хорошие такие примеры, да, того, как уже, можно сказать, ставят гипертрофированные клише на людей. Да. И вы знаете, вот во всех этих историях, когда так происходит, люди слишком сильно делают акцент на том, что на важности, какой именно человек, какому типу он принадлежит. На самом деле все гораздо сложнее. И вот такое вот упрощение до экстраверта, интроверта, до разных типов темперамента и так далее, это просто для того, чтобы нам понимать, что люди разные, это нормально и это ценность. Нам просто нужно понимать, кто какой. Но часто из-за этого же есть такая обратная сторона. Люди все путают. Абсолютно все путают, потому что и интроверт, и экстраверт могут быть воспитанными и невоспитанными. Ага. Да? То есть есть и другие черты разные характера, да, есть разный опыт и так далее. Принципы, ценности, и все это в одном ключе. Иногда путают интроверсию, экстраверсию с сангвиником, меланхоликом, флегматиком, да, и так далее. И действительно начинают ассоциировать, что интроверты — это более закрытые такие люди, больше в себе, а экстраверты — это более такие открытые и активные. Но на самом деле экстраверсия и интроверсия — это то, как человек восстанавливается, откуда он черпает ресурс. То есть интроверты — это те люди, которые наполняются от времени больше наедине, больше от больше такого одиночества. Им нравится, они восстанавливаются так. А экстраверты — это те, которые питаются общением с людьми. Они, попав в большую компанию, они этим наслаждаются. И они не истощаются. Интроверту тоже, может быть, нравится быть в этой компании шумной, но он просто быстрее истощится, и ему нужно будет время восстановиться самим собой. Вот, то есть не надо путать, очень важно не путать вот эту вот интроверсию, экстраверсию с именно типом темперамента, типом восприятия информации и так далее. А часто пытаются все впихнуть вот только в эти два типа и разделить мир так на два полюса.
1: Ага, понятно. То есть мы делим людей только по типу восполнения энергии. Ну, как ему удобнее восполнять энергию. То есть и в принципе это достаточно такая, ну... что ли, черта, если можно так сказать. Вот, как ты восполняешь энергию, это твое личное дело.
0: Да.
1: В общем-то, она не касается работы, отношений.
0: Да.
1: То есть человек, интроверт, может восполнить прекрасно энергию, проведя вечер дома один или только с семьей, выйти утром на работу, быть душой компании, выйти на сцену, провести какую-то презентацию для тысячной аудитории. Это интроверт, но просто он восстановился наедине с собой. То есть, ну как бы вот я правильно понимаю?
0: Да, абсолютно правильно, потому что, например, я, если я веду какую-то программу, если я выступаю, если я тем более с подростками, я буду яркой, я буду настолько активно все делать, но я интроверт. И я когда это говорю, люди говорят, ты ничего не понимаешь, ты не знаешь. Извините меня, с образованием и таким опытом я не знаю, что это такое. То есть у людей настолько уже укоренилось, что интроверты — это тихие, закрытые, экстраверты — это яркие, активные, позитивные. Но на самом деле это просто тип восстановления, да, то, откуда я черпаю вот этот вот ресурс для себя. То есть да, я интроверт, просто это все мне очень нравится, но оно меня просто истощает, я устаю. И потом мне нужно время просто наедине с собой, с книжечкой, с мужем, и все. Я отдохну, восстановлюсь и буду опять готова покорять этот мир. То есть в то же время я буду и активной, и открытой, и позитивной.
1: Ну, насколько я понимаю, что если стоит какая-то задача, и человек как бы интроверт, он может действительно быть на виду, он все выполняет, ну, как бы действительно, ну, там, на сцене, как я уже сказала, да, общается с большим количеством людей под задачу, да. Если такая задача не стоит, он выбирает какой-то другой вид деятельности для себя. И экстраверт тоже, ну, как бы вот привыкли говорить, что, ну, более поверхностные экстраверты. Им лишь бы в большой компании там куда-то, ух, побежали, там 30 человек, я вместе с ними, и неважно там, какая глубина за этим стоит. На самом деле, я так понимаю, экстраверты, они тоже могут быть и вдумчивыми, и очень умными, и как бы иметь хорошее образование, и его, ну, как бы воплощать в своей работе, но восстанавливать энергию они действительно будут в шумной компании. Но это не поверхностные люди.
0: Да, действительно. Да, конечно же, мы можем какую-то, возможно, корреляцию где-то провести, что, да, действительно, чаще всего интроверты могут быть люди, которые более так замкнутые, более выбирающие, выбирают такое уединение, они не любят быть на сцене. Такое может быть чаще всего, но так, как бы мы так привыкли. И мы не случайно к этому привыкли. Но вот ставить вот так конкретно, что только так и все, ну вот это уже не совсем корректно. Потому что действительно и интроверты, и экстраверты могут быть также оба и глубинными, глубокими людьми, да, и могут быть и позитивными. То есть это не такое, не клеймо.
1: Вот что получается, еще раз, в который раз я убеждаюсь в том, как бы что получается с нашим восприятием, да, других людей, когда мы психологию не понимаем, мы ее не знаем, мы где-то нахватались, что-то там прочитали несколько страниц, все понятно. И давай этих сюда, этих туда. Туда умные, туда красивые. Да, да. Да, условно говоря, а мне куда? Мне разорваться? Тогда можно сказать, ты амбиверт. Да. И тогда ты удовлетворишь как бы собственное самолюбие. Ну, я и такой, лучшее взял и отсюда. Да? Да. А вот что касается темпераментов. Я так понимаю, что, допустим, холерик или сангвиник может быть и интровертом. Если как бы, ну, такое возможно. Да. И наоборот, экстравертом может быть и меланхолик, и флегматик.
0: Да, так? Современное такое восприятие именно темпераментов, да, современная психология, она это допускает. То есть раньше действительно было прям как будто бы так, не знаю, жестко, и так она и формулировалась, да, что именно вот экстраверсия, которая направлена там на людей, это вот такой-то темперамент. Но сейчас действительно допускается, что и сангвиник, и холерик могут оказаться интровертами. Более того, мы же, конечно же, понимаем, что не бывает чистых, так сангвиник, меланхолик, то есть чистых вот не бывает. И понятное дело, мы, конечно же, говорим о том, что все гораздо сложнее. Что сюда же и характер, ценности, прошлый опыт, воспитание, то есть все туда. То есть наш характер, он не состоит только из нашего темперамента. Это большой набор разных характеристик. То есть, и, соответственно, поставим два сангвиника, и они будут разными. Один может оказаться интровертом, потому что он так восполняет свой ресурс. А другой может оказаться действительно экстравертом, и нам просто так легче воспринимать. Мы привыкли, что, скорее всего, раз он такой активный, наверное, ему и нравится это, значит, он экстраверт. А может оказаться так, что да, ему нравится, но он больше любит восстанавливаться в одиночестве. То есть да, в большинстве чаще всего встречается такое сочетание, что холерик и сангвиник — это экстраверты, а меланхолик и флегматик — это больше так интроверты. Но дело в том, что типы темперамента это не единственная классификация, да, не единственные типы, и все больше разных моделей предлагается, и более такие усложненные. Вот, вообще темпераменты очень давно известны, еще в Месопотамии их упоминали, просто там это все было связано с разными жидкостями внутри. Сейчас уже к этому все не приравнивают. Вот какая, какой там жидкости
1: кровь,
0: там.
1: Желчь.
0: Да, да, кровь, желчь и так далее. Сейчас уже это не, к этому не имеет отношения, да, но все равно все развивается, разные типы появляются. И главное, чтобы мы понимали, что для чего нам это? Нам это, опять же, для чего? Для того, чтобы всех как бы записывать в какую-нибудь категорию, или для того, чтобы лучше понимать себя и, соответственно, выбирать какие-то себе занятия, которые нам более комфортные. То есть, например, если интроверт, он больше любит восстанавливаться наедине с собой, то если его работа вообще в полное время будет связана с обществом, с людьми, то ему, конечно же, нужно будет много времени восстанавливаться. Но если он себе предпочтет или выберет, чтобы его работа в большей части занимала, например, какую-то, можно сказать, такой более один на один, да, может быть, больше, когда он наедине чаще, то тогда он будет меньше истощаться. Да, он может иногда выходить так публично, да, ему может получать от этого удовольствие, но просто ему нужно больше времени на восстановление. Вот если мы просто знаем какие-то такие вот уникальные моменты про себя, мы можем и жизнь свою выстраивать так, чтобы она была для нас комфортнее, качественнее, эффективнее.
1: Ну вот вы еще говорили о том, что очень влияет на человека также воспитание, которое он получил, и ценности, которые у него есть. Вот, допустим, мы привыкли считать, что холерики — это очень взрывные люди, они, допустим, часто агрессивные, не попадайся им на глаза, если у них плохое настроение, и вообще, так скажем, очень сложный типаж. Очень сложный, да? Вот, и особенно если ты не холерик, а кто-то другой холерик. Ты сразу, ну, не, это как бы плохо быть холериком, да? Вот, и вроде как кажется, это вообще не христианский характер, так скажем. Но вот представим, что холерик принял Бога, он стал верующим, и он хочет жить по библейским принципам. И его характер меняется, и Бог его меняет. И он научится сдерживать свой гнев, а какие-то свои хорошие черты, такие сильные, такие как, может быть, целеустремленность, да, энергия, он использует для служения Богу. И то есть Господь, он любой характер облагораживает.
0: Да. Действительно, и любой характер, он может раскрывать определенные качества и служить также Богу. То есть мы не просто так разные. Мы не просто так. Это действительно, когда мы разные, да, и мы объединяемся, мы становимся более уникальными, мы становимся сильнее. То есть, например, коллектив, в котором есть разные люди. Но так как нам тяжело быть с людьми, которые отличаются от нас, часто коллектив, можно сказать, выпихивает из своей среды того, кто не похож на них. И получается так, что весь коллектив интровертов, весь коллектив, ну, не знаю, там, сангвиников, весь коллектив там, только флегматиков. И они как бы замыкаются. Или весь коллектив консервативных людей, потому что новаторство они не принимают. Вот. И когда мы вот так вот выпихиваем из своей среды, мы консервируемся. И либо мы не обращаем внимания на какие-то вещи, которые, да, работали из года в год, и они продолжают работать, а мы только новаторские идеи внедряем и не успеваем анализировать. Либо наоборот, мы слишком сильно консервируем, что ничего нового не принимаем, и из-за этого не можем быть своевременны, современны и давать какой-то своевременный или актуальный ответ обществу. То есть вот это все очень важно, потому нас Бог и создал разными, чтобы мы дополняли друг друга в той деятельности для Него. И действительно, вот вы правильно заметили, что когда мы холерика видим, да, мы можем ему сразу такое клеймо ставить, что ты не христианин, потому что ты вот таким родился, холериком. Вот, и правда, воспитанный холерик отличается от невоспитанного холерика. И мы можем в воспитанном холерике даже не разглядеть его, потому он так сильно над собой поработал. Да, многие говорят, что это разные вещи, работать над своим характером и над своими акцентуациями характера. Даже есть такое, то есть акцентуации, такие сильно выраженные качества характера. Вот мы над ними можем работать. Действительно, холерик со своим таким взрывным, и в то же время он может взрываться и, как можно сказать, гневом, но также он может так легко и на что-то поджигаться, на какие-то идеи, на что-то хорошее. Это тоже очень хорошее такое качество. Вот, поэтому Тут очень важно, как мы с этим себя ведем, то есть как мы с этим работаем. То есть мы позволяем Богу менять нас, мы тоже проявляем свою такую ответственность в этом, чтобы мне действительно жить по библейским принципам. Или мы пускаемся на самотек и себе клеймо ставим. Ну, я же холерик, что с меня взять?
1: Да, и я думаю, тоже еще очень важно, наверное, смотреть, ну, брать лучшее от других.
0: Да.
1: Вот, например, кто-то склонен к риску, а мы более спокойные, и мы боимся рисковать.
0: Да,
1: и мы при этом много теряем.
0: Да.
1: А мы смотрим на других людей и видим, о, так оказывается, можно сделать так.
0: Да,
1: ну-ка я так немножко тоже попробую. Да? Вот. А кто-то, кто склонен к риску, ему наоборот нужно где-то более быть спокойным.

0: Коином и анализировать больше. Он смотрит на других людей и учится у них, ну, как бы перенимая и эти черты характера,
1: да, это
0: вот, которые тоже помогают в некоторых случаях.
1: Это правда.
0: Мы друг друга как бы воспитываем, можно так сказать.
1: Да.
0: Итак, Ирина, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всегда помните о том, что на этой земле есть только один человек, которого вы можете изменить. И этот человек — вы.

0: Здравствуйте. Клуб 700 – одна из самых продолжительных программ в истории телевидения. На протяжении многих лет мой отец брал интервью у звезд и известных людей. Вот несколько лучших моментов из его легендарной карьеры. Мы у золотых ворот Иерусалима. Их еще называют восточными. Это ворота, через которые Иисус Христос вошел в город. Он сошел с Ильонской горы и заехал в город. Люди восклицали: «Осанна! Блажен грядущий во имя Господне!» Франклин, рад снова видеть тебя в Клубе 700. Что ты чувствовал, когда на инаугурации молился во имя Отца, Сына и Святого Духа? Я знал, что может подняться дискуссия. Но на двух республиканских съездах я молился во имя Господа Иисуса Христа. Они знали, кого приглашают. Я служитель Евангелия. Нет другого имени, через которое я могу приблизиться к престолу Божьему, только Христос. Поприветствуйте в Клубе 700 прекрасную Дженнифер О'Нил из Малибу, Калифорния. Добро пожаловать! Рад тебя видеть.
1: И я рада видеть тебя.
0: Ты начала свою карьеру в 15 и словно не изменилась. Как тебе это удается? Что ты делаешь?
1: Я много тренируюсь. Работаю, и кое-кто присматривает за мной.
0: Да, это точно. Со мной в студии один из величайших питчеров всех времен, Орел Хершайзер. И он научит меня правильно подавать, а я, возможно, покажу ему рецепт шейка против морщин. Вот это да. Итак, что нужно делать? Я брошу мяч. И мы посмотрим, что покажет радар. Хорошо. Он так далеко? Это не слишком далеко? Да, далековато. Хорошо, сейчас брошу. Давай, бросай. Что показывает радар? 75. Хочешь бросить? Хочу. У меня тут есть мяч. Ты взял его для меня. Ты бросал ранее? Да, но не так, как ты. Хорошо. Итак, что нужно? Нужно собраться и бросить. Ты бросил намного сильнее меня. Каким-то образом радар показал 99. Я не понимаю, как. Ты говоришь, что сейчас больше людей приходят к Господу, чем ранее. Да, мы видим, как они приходят к Господу. Но наша задача — их наставить, чтобы они развивались как христиане. Я считаю, что это очень важно. Мы должны молиться за тех, кто учит и ведет Божьих детей, чтобы они были учениками, и чтобы мы все вместе могли собрать урожай. Шон, рад видеть тебя в Клубе 700. Пэт, мы поменялись ролями. Да. Это ты постоянный гость в нашей студии. Я считаю, что лучшие моменты — это когда ты и Аллен спорите по поводу великих моральных проблем современности. И вы отлично это делали. Спасибо, что пригласили меня. Иди сюда. Вот так, так. Ну ладно, хватит. Поприветствуйте Эми Грант, которая споет песню «Эль Шаддай».

0: Эми, я так рад видеть тебя.
1: Давно не виделись.
0: Это правда. Помню, как ты записала свой первый кроссовер-альбом. Ты тогда спросила мое мнение. Это было здорово. Бог благословил тебя. Мне позвонили и сказали, мы хотим, чтобы вы выступили перед кабинетом президента Рейгана. Я ответил, всегда хотел увидеть фарфор Нэнси. И мне очень повезло. Я встречался с президентом Рейганом несколько раз. А потом мне предложили выступить перед кабинетом Буша. Я тогда спросил, в каких-каких кустах я должен быть? Рады представить в клубе 700 Роберта Дюваля. Рад видеть тебя. Здесь есть несколько твоих фанатов. Прежде чем мы поговорим о фильме, скажи вот что. Сейчас мы в Вирджинии. И я читал статью, в которой говорилось, что у тебя есть ферма в 200 акров, а в другой написали, что там 350. Что из этого правда? 360. То есть все были неправы. Как прошел твой полет? Потрясающе! Моя жена купила билеты эконом-класса. Я прилетел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк за $8. Хочу сказать вам, что за эти деньги вас никто не будет обслуживать. Когда пилоты поднимаются на борт, то говорят, что вас ждет чудесный полет. А потом они 15 минут рассказывают о том, что во время полета ты можешь погибнуть. Это расслабляет всех.
1: Мы с тобой давно знакомы.
0: Да, ты была еще в старом здании, в Портсмуте.
1: Да, ты назвал его тортильей.
0: И не только.
1: Когда мы ужинали с тобой и с моей дочерью Дороти после свадьбы Дасти, ты сказал, Господь сказал мне, что у меня будет христианская сеть с множеством станций. А потом мы сняли с тобой тот выпуск. И я сказала себе, он либо величайший провидец, которого я только видела, либо чудак.
0: Есть люди, которые до сих пор не знают наверняка.
1: Лично мы с Беном остановились на провидце.

0: Я помню это. Когда Рой Роджерс и Дейл Эванс приезжали в наш город, то обязательно заходили в студию. А я сразу становился важным человеком среди одноклассников. Все хотели услышать мои истории о них.
1: Это были чудесные дни. Как приятно вспоминать всех людей, которых Бог приводил сюда. Это люди веры. Им нравилось то, что твой отец делал для них. Они приходили и рассказывали о том, в кого верили.
0: Когда я просматриваю эти чудесные моменты, вспоминаю еврейскую молитву об умерших. Пусть память о нем будет благословением. И когда мы вспоминаем отца, нас переполняют чувства, связанные с его необыкновенной жизнью.
1: Да, я даже не представляю, как это — расти со всем этим. Уверена, у тебя осталось множество воспоминаний. Далее мы расскажем о пробуждении в прямом эфире, которое засняли наши камеры. Вы узнаете о незабываемом потоке чудес от людей, которые пережили их лично. 5 лет Шейла Уолш сидела в этой студии рядом с Пэтом Робертсоном в роли ведущей клуба 700. Она рассказала нам о мужчине, который был не просто соведущим. Для нее Пэт был наставником, учителем, другом и отцом, о котором она мечтала.
0: Бог любит вас, и Его сила безгранична. Мы хотим познать Иисуса Христа. Обратитесь к Господу от всего сердца.
1: Я помню, как жила в Лос-Анджелесе. Я поехала с Билли Грэмом в Крусейд в Канаду. А когда вернулась, то на автоответчике было сообщение. Ты бы не хотела приехать в Вирджиния-Бич, чтобы 3 дня вести клуб 700 с доктором Пэтом Робертсоном? Я понятия не имела, что это такое. В Шотландии, откуда я родом, не было христианского телевидения. Я была современной христианской певицей. Помню, как включила телевизор посмотреть «Клуб 700». Я поняла, что у меня нет подходящего наряда, пошла в торговый центр и сказала, «Мне нужно 3 христианских платья и как можно скорее». Я купила их и полетела в Вирджиния-Бич. Сначала мне было страшно. Есть импозантные люди, вроде доктора Билли Грэма. Пэт был таким же. Я помню, как сидела рядом с ним, когда нам давали отчет до выхода в эфир, и молилась о возвращении Христа. Я думала, Господи, это идеальный момент для того, чтобы прийти и спасти этот день.
0: Это клуб 700. Приветствуем всех, кто присоединился к нам. Мы рады видеть Шейлу Уолш, нашу новую ведущую клуба 700. Мы рады, что ты с нами. Мне очень приятно.
1: Спасибо, я счастлива быть здесь.
0: И я рад, что ты здесь.
1: Хорошая программа — это когда ты можешь говорить о чем-то с глубоким уважением. Я ни на секунду не забывала об этом. Я очень уважала Пэта за те годы, что он изучал Слово Божье. За то количество времени, что он проводил в молитве на коленях перед тем, как прийти в студию. Даже если он опаздывал, я знала, что он встречался с Богом перед съемками. Я считаю, что это был один из величайших даров Божьих. Он позволил мне быть соведущей Пэта. Я многому научилась у него.
0: В обществе существует разрыв. Одна группа становится очень богатой, у них денег больше, чем можно мечтать. А вторая группа все глубже погружается в бедность. Мы рассмотрим некоторые причины.
1: Я знала, что могу быть самоуверенной. Но он проявлял благодать. Помню, как однажды после эфира сказала Пэту, что не согласна с тем, что он сказал. Он ответил, «Ты можешь не соглашаться со мной, если подкрепишь свою точку зрения Писанием». Это было весьма любезно с его стороны. Я многому научилась.
0: Мы посмотрим на беженцев из Мозамбика и на саму страну. Тысячи людей рискуют жизнью, чтобы обрести свободу.
1: Тяжело сосчитать, сколько раз Пэт выходил в прямые эфиры. Без посвящения невозможно понять, что нужно для того, чтобы каждый день быть готовым к съемкам. Я никогда не думала, что Пэт занимался всем этим только ради зрителя. Бывали моменты, когда было трудно. Бывали моменты, когда идеи и темы были непопулярными и критиковались. Если бы он делал это только для себя, для всей своей семьи, то было бы легко отчаяться и все бросить. Но если ты знаешь глубоко внутри, что Бог неба и земли призвал тебя ради этого времени, то ты будешь каждый день верно приходить и делать то, к чему Он тебя призвал. Это не то, о чем можно сказать, вот пять моментов, в которых Пэт был прав. Повторяйте их. У Пэта было призвание, дар и помазание, и я не видела, чтобы кто-то еще имел подобное. Он был лучшим.
0: Внутри вас есть дух, который будет жить даже после того, как ваше тело умрет. Ваш дух будет жить вечно. Где он будет? У вас есть только один выбор. Вы можете либо выбрать Господа, принять Его и навеки быть с Ним в славе, либо отвергнуть Его и заплатить цену за то, что вы сделали на земле. И это будет неприятно, это будет вечное отделение от Бога.
1: Пэт играл разные роли в моей жизни. Он был чудесным наставником и учителем. Я помню, как в первую неделю он сказал: «Я советую тебе подписаться на Economist, Time и Newsweek, потому что ты абсолютно не разбираешься в текущих событиях». Он был добр ко мне, несмотря на то, что я говорила в программе. Кроме того, он играл роль отца в моей жизни. Я желала этого. Я потеряла отца, когда мне было всего 5 лет. Я считаю, что отец позволяет тебе стать настоящей собой. Проявляется твоя серьезная, нежная, добрая и веселая часть. Пэт всегда давал мне волю. Часто случалось, что после съемок операторы или продюсеры говорили мне: «Сегодня тебя точно уволят, тут нет вариантов, только увольнение». А Пэт просто смеялся и говорил: «До встречи».
0: Божье слово пребывает вовек.
1: Аминь.
0: Тебе это нравится?
1: Да.
0: Хорошо.
1: Надеюсь, что...
0: Я бы хотел, чтобы остальные
1: не
0: так думали.
1: Не спеши.
0: Ну, знаешь ли.
1: Вот дает.
0: А что еще?
1: Иногда летели искры. Потому я так сильно уважаю его. Нельзя просто сидеть и кивать головой. Пэт один из тех, кто знал, что делает. Но это не всегда видно на телевидении. Все видели его серьезным, разбирающимся в актуальных событиях, хорошо знающим Божье Слово. Но Пэт также был очень веселым человеком. У него было чудесное чувство юмора. Он любил смеяться. Мне нравилась эта его сторона. Мне нравилось, что он разрешал мне быть собой. И это позволяло ему показать ту сторону, о которой не все знали. Людям это нравится.
0: У меня слезы наворачиваются на глаза.
1: Особенно подходят под штаны.
0: Только посмотрите.
1: Когда я думаю о наследии клуба 700, невероятной привилегии быть частью его истории, то думаю о маленькой девочке из рыбацкой деревни на западном побережье Шотландии, которая случайно попала в клуб 700 и оказалась рядом с такой легендой, как Пэт Робертсон. Только Бог мог придумать такое.
0: Отче, во имя Иисуса, благослови всех, кто здесь. Касайся людей по всей стране, в нашей студии и где бы нас ни смотрели. Касайся нас своим духом во имя Иисуса. Аминь.
1: Мне тяжело произносить «вспоминайте Пэта». Моя жизнь навеки изменилась из-за него. Очень много моментов не попали в камеру. Я хочу, чтобы люди помнили Пэта как сильного, благочестивого, преданного Царству Божьему слугу, который нес послание за пределы студии.

0: и в Портсмуде или Вирджиния-Бич, по всему миру. Я хочу, чтобы они знали, что его волновала операция благословения. Это было важно для него. Он хотел, чтобы бедные люди, о которых никто не знал и не хотел заботиться, увидели, что Христос видит их и любит. Я хочу, чтобы все знали, что он был веселым и добрым человеком и одним из моих лучших друзей. Такое точное и подробное описание. Гордон, больше всего меня коснулись ее слова о том, что никогда не забывал о том, почему начал заниматься этим. Многие люди получают видение, а затем забывают о нем. Но он всегда говорил об этом. Вы должны знать путь на небо.
1: Его секрет был в том, что каждое утро он проводил на коленях в молитве. Я помню это с раннего детства. Я просыпался, занимался делами на ферме и шел в школу. Но когда я вставал, он уже не спал. Он стоял на коленях. Он становился на колени, клал Библию на стул. Он ежедневно встречался с Богом. Это позволяет не забывать об изначальном призвании. Если пребывать в смирении перед Господом Богом, то не нужно ни о чем волноваться. Одна из главных вещей, которым он научил меня. Гордон, есть лишь одно положение, которое никто не может забрать у тебя, когда ты стоишь на коленях. Я запомнил это на всю жизнь.
0: Вот это да, мудрые слова для всех нас. Ведь именно близость с Богом дает победу.
1: Она решает все. И мы видим это вокруг нас, в нашей студии, во всем мире. Мы видим это в том наследии, которое Он оставил нам.
2: В мире много печали. Только добрая весть может согреть сердца, вернуть утерянную надежду и печаль превратить в радость. Мы несем весть о Божьей любви тем, кто в ней больше всего нуждается. Присоединяйся к проповеди Евангелия. CBN Эммануил.
1: Это был 1968 год. Америка горела. Бунтовщики жгли наши города, во Вьетнаме шла война. Казалось, что надежды нет, но Бог показал, что Он остается во главе. Началось пробуждение, и множество чудес происходило в прямом эфире. Пэт Робертсон запустил марафон, чтобы собрать деньги на международную программу «Клуб 700». И когда команда готовилась к тому, чтобы нести Евангелие по всему миру, началась вторая волна пробуждений, прямо здесь, в студии. Нам начали поступать деньги, мы сказали, мы достигли цели, но давайте молиться за людей. И когда мы начали это делать, сошло помазание. Мы провозглашали, во имя Иисуса, будь исцелен, во имя Иисуса, прозри, пусть рак уйдет. И происходили чудеса. Вы смотрите и слушаете марафон CBN 1968 года. Звоните нам прямо сейчас. Только что 10 человек приняло Господа, а один заново посвятил Ему свою жизнь. Слепая женщина, которой 63 года. Многие годы была слепа. После молитвы в CBN вдруг сказала, «Слава Богу, я вижу». Мы только что помолились, и теперь этот человек может садиться. Кто говорил про проблемы со спиной? Вот ответ на молитву. Руби звонила нам 2 недели назад, у нее были проблемы с глазом. После молитвы 3 врача подтвердили, что ее глаз полностью здоров. Друзья, я ощущаю необычное помазание Духа, мир в Духе. Я верю, что Бог обращается к людям по домам, призывая их ко спасению. 39-летний мужчина сказал Господу. Только что кто-то принял Христа по телефону. Он отдал свою жизнь Иисусу. Иисус пришел в Tidewater. Это дни славы.

Это дни, когда мы можем вкусить небеса, когда слава Божья наполняет дома. Семьи принимают Иисуса Христа как Спасителя. Сила Божья сошла на эту местность. Это было удивительно. Один человек позвонил и спросил, «Это второе пришествие Иисуса?» Мы сказали, «Нет, это просто пробуждение». Однажды сила Божья пришла в такой силе, что я не мог управлять аппаратурой, направлять камеру. Я начал со слезами, а потом полилось. Еще больше слез, и я уже не видел экрана. Это навсегда изменило меня. Позвонила одна женщина. У ее ребенка была косолапость. Папа начал молиться о ней, а она начала кричать. «Я слышу попкорн, слышу попкорн, я слышу попкорн!» Кости девочки начали щелкать, и ноги пришли в норму прямо на глазах у мамы. Как-то в студию привели человека, мужчину. Когда мы с Пэтом были на сцене, он был практически слеп. Они начали молиться о нем, чтобы он прозрел. Камера была направлена на него. Затем Пэт сказал ему, «Брат, поднимись и подойди во имя Иисуса». Через 2 минуты глаза мужчины начали фокусироваться, и он прозрел. Я видел это, он прозрел. Это не было идеальное зрение, но он перестал быть слепым и мог пойти. Эти события разожгли огонь в общине. И мы продолжаем это делать. Как приятно видеть чудеса после молитвы. Мы молимся с уверенностью, полагаясь на Иисуса, на Его обетование. Вы увидите чудеса. Это было великое излияние, с которого началось молитвенное служение. Клуба 700. Мы с Терри будем молиться о вас. Ожидайте чуда. Ожидайте, что Бог исполнит свое обещание. Когда вы приходите к Нему в молитве, веря в обетование, не полагаясь на себя, на свои дела, на свою доброту, все это не имеет никакого значения. Важно лишь то, что Иисус сделал на кресте. И когда вы полагаетесь на это, вы получаете чудеса.

Если у вас есть Библия, давайте откроем книгу Захарии в Ветхом Завете. Захария, 4 глава. Об этом я хочу говорить сегодня. Захария, 4 глава. Я начинаю читать с 6 стиха. «Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора? Перед Зарававелем ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне. Руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам». Мне нравится стих. «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля, то семь — это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». Я хочу поговорить об этом удивительном седьмом стихе. «Выйдешь, восклицая, благодать, благодать». Это формула чуда, которую Бог хочет вложить в ваш дух, когда вы встречаете препятствия и вызовы. Библия много говорит о благодати. Слово «благодать» встречается 125 раз. Из 21 книги Нового Завета 16 книг начинаются со слов «благодать вам». Послание Ефесянам говорит о богатстве и славе Его благодати. Библия учит, что есть четыре слова, которые переводятся как «благодать». Благодать — это очень важное слово в Новом Завете, поэтому вам надо понять концепцию благодати. В послании Ефесянам 3 говорится, что есть спасающая благодать. Благодатью вы спасены, не делами. Вы не должны быть хорошими, чтобы прийти к Богу. Вы приходите к Нему, чтобы стать хорошими. Спасает Его благодать, а не ваши заслуги или дела. Мы спасены благодатью. Библия говорит об оправдывающей благодати. Благодатью мы оправданы, и поэтому у нас есть мир с Богом. Вы оправданы. Эти слова означают, что вы как будто никогда не грешили в Божьих глазах. Есть благодать, которая сходит на вас. Если вы грешите, но исповедуете свой грех, изменяетесь, то Бог полностью покрывает и оправдывает вас. Его благодать спасает, а потом оправдывает вас в глазах Бога, как если бы я никогда не грешил. Библия говорит также о научающей благодати Божьей. Сегодня не хватает такого учения о благодати. Писание говорит, что благодать Божья явилась, послушайте внимательно, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Иногда люди говорят: «Я под благодатью, поэтому могу жить, как хочу. Могу спать со своей девушкой, могу совершить прелюбодеяние, ведь я под благодатью». Когда благодать приходит, то она учит жить святой, посвященной, благочестивой жизнью. Если вы не хотите быть похожими на Иисуса, значит, то, что у вас есть, это религия. И Иисус изменит вас. Благодать преобразит вас. Она даст вам силу не быть тем, кем вы были раньше. Тот, кто во Христе Иисусе, рожденный свыше, тот новое творение.

Благодать будет учить воздерживаться нечестия и почитать Бога. Есть четвертый вид благодати, на котором я хочу сосредоточиться. Это благодать, наделяющая силой. Павел сказал, что три раза молился Богу, чтобы он удалил жало из его плоти. Трижды Бог говорил: «Моей благодати достаточно для тебя». Другими словами, Павел принес это жало к престолу благодати, и Бог не удалил его. Бог дал ему благодать, чтобы все преодолеть и победить. Иногда Бог творит чудеса мгновенно. Нам нравится именно это. Мы поколение микроволновок, но мы служим Богу медленно в арке. Бог позволяет благодати сойти на вас, что дает вам силы преодолевать препятствия. Поэтому послание Евреям 4:16 говорит, чтобы мы приходили смело. Послушайте эти слова. «С дерзновением приходили к престолу благодати, чтобы получить помощь во время трудностей». Это то место, где на вас может сойти Божья благодать. Даже когда у вас проблемы, вызовы, то есть что-то под названием «Божья благодать», наделяющая силой, она даст вам силу для того, чтобы свергать горы, проходить несчастья, побеждать гигантов. Это Божья благодать, наделяющая силой. Вот что получил Зарававель. Когда он вернулся, Библия говорит, что страна и город были сравнены с землей. Он сказал: «Я собираюсь отстроить храм, я восстановлю стены, я восстановлю нашу жизнь». Он начал с храма. Он не начал со своего собственного дома. Зарававель сказал: «Если мы хотим это сделать, то мы должны положить основание для Дома Божьего». Он положил основание для Божьего дома и начал чудо. У него была благодать Божия. Когда он положил основание, то сразу перед ним возникла духовная гора. Он спросил: «Кто эта гора? Кто ты?» Мне нравится, что он стал говорить горе своей жизни. В Марка 11 говорится, что нам надо обращаться к своим горам. Горы — это проблемы. Горы в нашей жизни представляют собой то, что пришло остановить, помешать и победить нас. Когда в его жизни возникла гора, он не дал ей напугать себя. Он стал говорить ей. Иисус сказал об этом в Марка 11 главе. «Если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Зарававель сказал: «Кто ты, гора? Назови себя, кто ты». Написано: «Потому что к тому времени, когда Бог пройдет через тебя, ты станешь гладкой равниной». Не знаю, кому я сегодня проповедую. Это горит в моем сердце. Вы начали что-то. Бог творит чудеса. И вдруг вы столкнулись с горой разочарования, которая говорит: «Сдавайся, ничего не получится. Ты уже пытался, и ничего не получилось. Выбрось белый флаг». Я хочу напомнить вам, что вы служите Богу, который дает не только спасающую и оправдывающую благодать. Он дает не только научающую благодать, но Он дает благодать, наделяющую силой. Когда Он пройдет через гору, то она превратится в ровную долину. У кого-то скоро что-то произойдет. Если вы верите в это, то прославьте Бога, хлопайте в ладоши, скажите: «Благодарю за благодать, наделяющую силой». Благодать, которая сравнивает горы. Повернитесь к кому-то и скажите: «У тебя все получится». Писание говорит, что Зарававель пал духом и потерял надежду. Проект был закрыт. Ничего не происходило целых 16 лет. Мечта угасла. Но я хочу сказать, что не бывает так, чтобы Бог начал что-то, а потом у него не было бы сил это завершить. Вопрос в том, найдет ли он кого-то, кто продержится, пока Бог проложит путь там, где его нет. Мы слишком быстро сдаемся, слишком быстро все бросаем. Мы уходим от чуда до того, как Бог сделает то, что хотел сделать. Иногда надо сказать: «Я выстою, даже если мне это непонятно,

Если кажется, что ничто не происходит, я буду верен в малом. Я не буду пренебрегать небольшим началом. Держитесь за то, что Бог начал. В вашей жизни могут появиться препятствия, но придут и другие времена. Если Бог начинает что-то, то установленное им время для каждой цели придет. Кто-то уже очень долго держался, но теперь вы видите гору разочарования. Бог начал, но теперь кажется, что все ушло. В момент разочарования к Зарававелю пришел пророк и сказал: «Так говорит Господь». Эти два слова: «Начни вновь». «Начни вновь». Я знаю, что вы уже пытались, но начните вновь. Верьте и начинайте снова. Начните мечтать, надеяться. Начните молиться и хвалить. Пусть ваши ожидания обновятся. Достигайте людей. Надейтесь и начинайте снова. Повернитесь к кому-то и скажите: «Время начать вновь». Бог завершит то, что Он начал. Придет время, когда Он скажет: «Начни вновь». Затем пророк сказал: «Что надо сделать?» Он сказал: «Взять краеугольный камень». Это очень странно, но я хочу показать, как это действует. Пророк сказал: «Взять краеугольный камень». Это последний камень в строительном проекте. Это как разрезание красной ленты и посвящение здания. Краеугольный камень означал окончание строительства. Это финальный камень. Последняя часть строительного материала, которая завершала сооружение. Его устанавливали, и все восклицали: «Мы завершили! Готово!» У него было это основание. У Зарававеля были внешние и внутренние проблемы. Он пал духом. На его строительном проекте выросли тернии. Вокруг бегали ящерицы. Камень был сложен грудами. Металл лежал где попало. Ничего не происходило 16 лет. Пророк сказал: «Возьми краеугольный камень, завершающий камень, и положи его на строительном участке. А потом кричите: „Благодать! Благодать!“» Краеугольный камень представляет собой Иисуса Христа. Он камень, который отвергли строители. Он камень, который кричал на кресте: «Свершилось!». Надо сосредоточиться на этом камне, а также на том, если Бог что-то начал, то Он и завершит. Я хочу, чтобы вы взяли краеугольный камень, который представляет собой завершенное дело. Многие из нас знают, что это такое – смотреть на незавершенное. Это духовный период вашей жизни. В вашем видении, в вашей мечте Бог что-то начал, но потом появилась гора, и больше ничего не происходит. Что вам делать? Он говорит вам сосредоточиться на Иисусе, главном краеугольном камне. Вы говорите этому камню, вы кричите: «Благодать! Благодать на нем!» И из этого камня начинает выходить благодать, которая наделяет силой. Она дает вам силы сделать то, чего вы не могли прежде. Это будет не сила и мудрость человека или его способности, но моей, наделяющей силой благодатью, которая сойдет на вас. То, чего вы не могли сделать без меня, вы сможете сделать, когда на вас сойдет наделяющая силой благодать. Я представляю Зарававеля. Разрешите мне проповедовать так, как я хочу. Я представляю Зарававеля. Скажем, что это Библия, это краеугольный камень. Он говорит: «Это глупо. Ничего не происходит. У нас нет разрешения. Проект строительства заморожен. У нас нет денег, у нас ничего нет». Но человек Божий говорит: «Возьми краеугольный камень, завершающий камень». Он сказал: «Говори ему». «Ладно, буду говорить то, что он сказал. Благодать». Пророк посмотрел на него и сказал: «Я не сказал шептать благодать, я сказал воскликни благодать».
благодать. Пророк говорит, разве я сказал кричать благодать только один раз? Я сказал, кричи благодать. Благодать. Благодать. Когда он стал кричать «благодать» к краеугольному камню, один из переводов говорит, что люди начали бежать на перегонки. Вот кто-то прибежал со строительным материалом, кто-то с деньгами. Вот пришел тот, кто знает, как делать кладку. Пришел тот, у кого есть стекло. Люди стали сбегаться отовсюду. Они пришли с севера, с юга, с востока, с запада. Я вижу в этом истину для вас и для себя. Вы знаете, что это такое? Видеть несбывшуюся мечту, которую Бог призвал вас делать. Пророк сказал, «Так говорит Господь, ты кричал, благодать, благодать незавершенному видению, которое Бог тебе дал. Теперь через Его наделяющую силой благодатью я могу сделать все. Через Его благодать у меня есть благоволение. У меня будут финансы. Я получу все необходимое, чтобы построить то, что Бог мне повелел. Благодать, благодать». Писание говорит, что пророк сказал, «Руки Зарававеля положили основание, и руки Зарававеля окончат его». Не считай этот день чем-то маловажным. Благодать, благодать. Он сказал, что все получится. Он даст вам наделяющую силой благодать, чтобы осуществить мечту, которую Он вам дал. Мы все знаем, что такое незавершенные дела. Господь, ничего не происходит, что мне делать? А Он говорит, начни кричать, благодать, благодать. Благодать. Вдруг приходит решение, начинают происходить чудеса. Вот чему я научился. Когда Бог дает вам видение, то появляются преграды, которые говорят, что у вас ничего не получится. Не позволяйте этой горе говорить вам и заставить забыть о чуде. Откройте уста и скажите горе «благодать, благодать». Я не могу победить своей силой и крепостью, но я сражаюсь не своими силами. Иисус Христос висел на кресте. Он пролил свою кровь, в которой есть благодать. Благодать, которая дает силы делать то, к чему меня призвал Бог. У меня есть видение. У вас есть мечта, и Бог говорит, время начать вновь. Я исполню мечту, которую я начал в вашей жизни. И не важно, что прошло 16 лет. У кого-то из вас гора зависимости. Алкоголь, наркотики. Как это победить? Говорите горам. Благодать, благодать. Это больше, чем слова. Это секретная формула, которой я научился. Когда я сталкивался с вызовами, проблемами, которые выступали на это служение, на мою семью, когда мои дочери сходили с прямой дороги, то я заходил в их ванную, когда они уходили в школу. Дьявол не будет играть по правилам, и я не буду. Я помазывал маслом их ванную, их комнаты, и говорил «благодать, благодать, благодать, благодать». Мы не должны сражаться в одиночку. Это сражение не наше, оно Господне. Разрешите благодати сражаться, разрешите ей победить. Пусть она достигнет их, освободит и избавит. Благодать, благодать. У вас проблемы на работе? Придите на работу. Ходите и тихонько говорите «благодать, благодать». Если необходимо, зайдите в ванную и кричите «благодать, благодать». Если нужно, то во время обеденного перерыва сядьте в машину и говорите этой горе «благодать, благодать». Контракт будет подписан. Благодать, благодать. Давайте потренируемся. Я хочу, чтобы дьявол услышал вас в аду. Благодать, благодать. Ад трепещет. Не тогда, когда вы говорите «Я достоин, я сделал что-то», но когда вы говорите «благодать, благодать». Ухватитесь за это. Кому из вас нужно, чтобы Бог сравнял гору с землей? Все возможно Богу. Он может сделать намного больше того, о чем вы просите или помышляете. Научитесь кричать о благодати.
Благодать! Благодать! Давайте вспомним то, что у вас есть незавершенного. Может, это сын или дочь. Или это бизнес. Может быть, призвание или мечта. Подумайте об этом прямо сейчас. Бог начал это, и вы знаете, что это Он начал. Писание говорит, что начавший в вас доброе дело будет верен и совершит его. Он начал. Но поднялись горы, и вы пали духом. Вы видите это? Я хочу, чтобы эти слова были у вас на устах. Слова приносят умножение. То, что вы будете говорить, умножится. Вы будете кричать «благодать». Я не хочу, чтобы вы делали это только один день. Пусть это станет частью вашей молитвенной жизни. Когда вы встретите горы и вызовы, то идите с уверенностью «благодать, благодать». Вы не понимаете, что это такое проповедовать. Иногда я чувствую, «Господи, я растерян, мне нечего сказать людям. Я проповедовал уже всю Библию от Бытия до Откровения. Когда я это чувствую, то говорю, благодать, благодать, благодать, наделяющая силы». Вы можете сделать то же самое. Вот в чем секрет. Бог сказал, что руки Зарававеля сделают это. Мне нравится последний стих. «Не пренебрегай днем малого начала». Все, что Бог делает, начинается с малого семени, а вы начинаете этому говорить «благодать, благодать, благодать». Люди начали бежать со всех ног, стараясь помочь этому осуществиться. Божьи финансы, Божья помощь, Божье благоволение, благословение. Они бежали, стараясь помочь этому осуществиться, и Бог совершил это. На вас есть благодать, у вас все получилось. Поднимите руки. Встаньте и поднимите руки. Прямо там, где вы есть, поднимите руки. Вы вспомнили что-то? У кого из вас есть что-то незавершенное? Вы знаете, что Бог начал это, но вы не увидели завершения. Поднимите руки, как знак, что это вы. Откройте уста, и следующие 30 секунд начинайте кричать «благодать». Мне все равно, кто что подумает. Откройте уста и кричите «благодать». Когда вы это делаете, то что-то начинает происходить, что-то начинает меняться. Благодать, благодать. Видение оживает, мечта начинает говорить, благословение начинает течь, появляется активность, ангелы начинают двигаться, небеса начинают откликаться, бесы начинают отступать. Благодать, благодать. Говорите горе зависимости, говорите горе болезни, благодать, благодать, рак, благодать, благодать, рак, наделяющая силы благодать, благодать, благодать, болезни сердца, благодать, благодать, депрессии, благодать, благодать, долги, благодать, благодать, мне нужны деньги на обучение, благодать, благодать. Мне нужна машина. Благодать, благодать. Мне необходимо жилье. Благодать, благодать. Наделяющая силы. Мне надо, чтобы сделка состоялась. Благодать, благодать. Мне надо, чтобы мое служение ожило. Благодать, благодать. Кричите, кричите, кричите. Я знаю, это звучит как безумие, но мы говорим нашим горам. Мы говорим нашим горам. Наш Спаситель сказал нам это делать. Благодать, благодать.

lost in the lie that it was up to me to make a name the world.

Библия содержит обширное описание культур многих государств – Израиля, Египта, Вавилонии, Римской империи и других. В историческом повествовании о народах этих стран встречается интересная терминология государственных должностей и званий, а также описание чинов и характеристик главных и второстепенных персонажей. Процесс выяснения, кто есть кто, невероятно увлекателен, и сегодня я расскажу о самых интересных должностях, упомянутых в Библии, учрежденных не только в Израиле, но и в соседних государствах. Конечно же, список не исчерпывающий. Тем не менее, посмотрите сюжет до конца, и я уверен, что это видео точно обогатит вас новыми знаниями, которыми и вы сможете поделиться со своими друзьями. В Библии встречаются несколько типов советников. Во-первых, советниками или начальниками общества названы люди, которые привлекались в качестве помощников или консультантов при принятии царем или народом важных решений. Насколько их советы или мнение был решающим в принятии решений, остается загадкой. Кроме того, советником назывался специалист в законе Моисея для разъяснения или толкования непонятных или сложных мест. Ахитофел, советник Давида и Авессалом, отдавал советы, к которым относились, как если бы кто спрашивал наставления у Бога. К сожалению, потом сей мудрец предал Давида. Старейшины Израиля давали советы царю Равааму, как и друзья, с которыми вырос Равоам, хотя советы друзей оказались злыми. Словом «деописатель» в синодальном тексте передано еврейское слово, обозначающее титул «мазкир», дословно «напоминающий», «докладывающий». Это была высокопоставленная придворная должность, существовавшая со времен Давида и до конца монархии. В Ветхом Завете не уточняются, каковы были непосредственные обязанности этого человека, но, вероятно, он вел официальные записи и предоставлял царю необходимую информацию о важнейших событиях и давал ему соответствующие советы. Также считают, что в круг обязанностей дееписателя входил придворный церемониал и аудиенции. Писец – одна из важнейших должностей при дворе израильских царей от Давида до Сидекии. Писец, вероятно, был личным секретарем правителя. Во времена царей Иоаса и Иосии данный чиновник осуществлял надзор над средствами, собранными для ремонта храма. Кроме того, писцы являлись должностными лицами храмовой, гражданской и военной администрации. Эти должности занимали левиты. Как и другие профессии, занятие писца могло стать семейной традицией. Род писцов первой книги Паралипоменон именуется племенем саферийцев, от древнееврейского слова «сойфер», то есть «переписчик манускриптов». Они занимались профессиональной переписью священных книг Ветхого Завета и изречений пророков. Эти лица впоследствии образовали сословие книжников. О переписчиках смотрите видео «Кто такие книжники?» Начальник дворца или начальник над домом царским. Соответствующий титул обозначал главного управляющего царским дворцом, который занимал должность царедворца-распорядителя. Предположительно, этот чин отвечал за снабжение дворца провизией и прочим. Нес ответственность за придворный церемониал, через него осуществлялся доступ к царю. Три высших придворных чиновника – дееписатель, писец и начальник дворца – во время осады Иерусалима Синнахирибом вели переговоры с ассирийцами, как посланцы царя Езекии. Друзья, рад, что вы смотрите очередной выпуск. Буду рад еще больше, если вы поделитесь им со своими близкими или друзьями. Будет здорово, если данное видео поможет вам открыть новые темы, которые можно было бы исследовать в библейской группе, домашней церкви или на одном из богослужений. Привратник. В богатых частных домах надзор за входной дверью поручался рабу или рабыне. Многое о городских привратниках мы узнаем из первой книги Паралипоменон. В обязанности привратника у городских ворот входило своевременно

0: открывать и запирать ворота. Привратники, наблюдая за тем, как люди и повозки продвигались через ворота, могли задерживать тех, кто казался им подозрительным. В обязанности левитов входила и охрана святилища. Давид определил на это служение 4000 человек. Привратники дежурили поочередно, день и ночь, неся вахту у ворот храма, у сокровищниц и у кладовых. Они же собирали с израильтян денежные подати. Эти лица во главе с начальником стражи при храме упоминаются и в Новом Завете. Они должны были следить за тем, чтобы в храм не вошел кто-либо ритуально нечистый. Какой-либо человек с палкой, с пыльными ногами или в обуви. А также за тем, чтобы на внутренний двор не вступила ни одна женщина, который предназначался исключительно для мужчин. Еврейское слово «сарис» обозначает евнуха кастрата, каковой использовался для охраны и обслуживания царских гаремов. Нередко евнухи добивались значительного влияния при царских дворах. Этим объяснялось расширение сферы их деятельности, что привело к обобщению самого понятия «евнух», которое могло обозначать просто высокопоставленных чиновников, часто именуемых в синодальном переводе «царедворцами». В книге царей 25 главы один евнух упоминается как военачальник. В 39 главе книги «Бытие» упомянут женатый евнух по имени Потифар. Ну, тот самый, который выкупил Иосифа.
1: Ну, муженек, купил что-нибудь?
2: Необычный товар. Иудея.
1: Да он совсем мальчишка. Смотри, не прогадай.
0: Да, в синодальной Библии он именуется царедворцем, но в оригинале, на древнегреческом, он определен как евнух, служивший при дворе египетского фараона. Начальник дома или домостроитель. Это человек, управляющий хозяйством в доме своего господина. Прекрасным примером домоправителя является Иосиф в доме все у того же Потифара. Эта должность предполагает большое доверие со стороны хозяина, поэтому апостол Павел называет апостолов и епископов домостроителями тайн Божьих. Каждый верующий, благодаря тому, что он обладает доверенными ему Богом дарами, является домостроителем многоразличной благодати Божьей. Виночерпий – чиновник из ближайшего окружения государя. Главный виночерпий возглавлял всех остальных. Он вместе с другими был ответственным за снабжение царского стола напитками. При нередких на Востоке случаях отравления ядами эта должность считалась особо ответственной, а потому царь должен был доверять своему помощнику. В свою очередь, это давало виночерпию возможность влиять на царя. В Библии упомянуты виночерпий при дворе фараона, Соломона и при персидском дворе. Хлебодар – должность при дворце египетских правителей. Как и в предыдущем описании, главный хлебодар возглавлял группу подчиненных хлебодаров. Это был человек, раздающий хлеб во время трапезы или пиров. В других переводах – главный пекарь. А вот кто такой надзиратель? Первое, что приходит на ум – это мерзавец с кнутом, который бьет изможденных рабов, ну или охранник в фашистском концлагере. Действительно, в Библии над еврейским народом в Египте были поставлены надзиратели, следившие за качеством и своевременностью выполнения евреями тяжелых работ. Но далее по библейскому тексту становится понятным, что слово «надзиратель» в синодальной Библии – термин не столько самостоятельный, сколько собирательный. Надзирателем можно было назвать и старейшину, и начальника, и чиновника, и старосту, и распорядителя. А в англоязычной Библии надзиратель именуется офицером. Хелифеи и Филифеи, в других переводах Киритеи и Пелитеи. Предположительно, под этими терминами значатся критяне и филистимляне. Тут есть некоторая историческая подоплека в том, что филистимляне прибыли в Ханаан с острова Крит. Хелифеями и Филифеями назывались отборные воины, составлявшие личную гвардию царя Давида. Проще говоря, телохранители. Ранее античным аналогом хелифеев являются преторианцы в Римской империи. Во второй книге царей мы узнаем, что хелифеи не поддержали мятежа и остались на стороне Давида. Есть мнение, что под этими должностями подразумеваются либо скороходы, либо палачи. Однако далеко не все библеисты с этим согласны. Нефинеи. Это слово в основном встречается в книгах Ездры и Неемии. Дословно означает «подаренные». Нефинеями назывались работники при храме, которые исполняли черновую тяжелую работу. Иисус Навин превратил в храмовых рабов жителей Гаваона, заставив их рубить дрова и черпать воду для Дома Божьего. Однако во времена Ездры они, как и священники с левитами, были освобождены от налогов. Позже при Неемии обязательство соблюдать закон, принятое израильтянами, касалось и нефинеев. Наименование других должностей и званий при дворце или в народе я закрепил в отдельном списке. Можете поставить видео на паузу и почитать. Это были казначеи, хранители сокровищ, сборщики податей, смотрители над стадами. Отдельно отмечаются смотрители над верблюдами и смотрители над мелким скотом. Заведующие продовольствием, заведующие царскими имениями и виноградниками, садовники, хранители одежд и многие другие. В завершении сюжета я дам разъяснение не столько библейских званий и должностей, сколько терминов, обозначающих качественные характеристики человека, хотя нередки случаи, когда качества людей являются их профессией. Блудник или блудница. Первичное значение этих слов – это, конечно же, проституция как женская, так и мужская. Причем характеристика эта не ограничивается культовой проституцией или сексом за деньги. Новый Завет уточняет, что близость мужчины и женщины вне брака является блудом. По этой причине пророки стали называть блудом всякое идолопоклонство. Вещун – предсказатель. Захария называет вещунами лжепророков. Самохвал – хвастун, хвалящийся самим собою. Но здесь слово говорит само за себя. Наушник – доносчик или сплетник. Переметчик – перебежчик, сдавшийся в плен неприятелю. Совопросник – спорщик или философ. Хищник – мошенник, грабитель или вымогатель, то есть тот, кто занимается различными формами хищений. Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. А вот человека-хищник – это одна из самых омерзительных профессий, существующих и в наши дни, а именно работорговец или похититель людей с целью их продажи. Похищение людей было особенно распространенным явлением в античную эпоху. А теперь добрые характеристики. Правый, то есть праведный. Ратоборец – воин. Споборник – помощник. Наперсник – дословно возлежащий на груди, будь то любимец или доверенный человек. Общники – те, кто имеет между собой что-либо общее, либо люди, состоящие в общении. Подведем итог сказанному. Какое звание для современного человека сегодня самое почетное? Уверен, кто-то из вас занимает высокую государственную или корпоративную должность, кто-то имеет научную степень или звание лауреата известного конкурса. Быть может, когда-то вас особо отметили орденом или медалью за определенные заслуги в спорте, в производстве или в целом перед государством. Это действительно почетно. Но сегодня почетно многое. Почетно быть священнослужителем и почетно быть предпринимателем. Я также не вижу разницы, например, между талантливым врачом и профи в строительном деле. Однако это сфера лишь профессиональных качеств человека. Выше всего этого наши внутренние качества, независимо от положения в обществе. Доброта, скромность, сострадание, жертвенность, честность, умение радоваться за успехи других. Набор этих качеств определяет наше звание перед Богом. Павел пишет: «Так вот я, ставший узником ради Господа, умоляю вас, живите достойно того призвания, к которому вы призваны Богом». А что это за призвание, которое вмещает в себя все вышеперечисленные качества? Призвание быть христианином. Самое почетное на этой планете – это быть настоящим, а не фейковым христианином, который таков по сути, а не по наружности, кто таков по качеству сердца, а не по конфессиональной принадлежности. За это вы точно не получите от людей награду. Наоборот, скорее всего, будет так, как сказал Христос. Вас будут преследовать, оскорблять, клеветать на вас из-за меня. Радуйтесь и ликуйте, велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, которые жили до вас. Вот что действительно почетно. Почетно в глазах Бога.

прекрасен и велик. Мой Бог, кто я, что сумел ступить на твой порог? Ты услышал, когда во тьме кричал

0: Hallelujah. Praise the Lord. We are so happy to see all of you today. This is a good day today.
1: Сегодня хороший день.
0: Слава Богу. Everybody said it's a good day today.
1: Все скажите, сегодня хороший день.
0: Praise God.
1: Слава Богу.
0: Amen. We are a church and we are so happy that we are a church.
1: Мы церковь, и мы так рады, что мы церковь.
0: Amen. But you know, we were not made for this building.
1: Но вы знаете, мы созданы не для этого здания.
0: We were made for the world.
1: Мы созданы для мира.
0: Amen. We were made to change the world.
1: Мы созданы для того, чтобы изменять мир.
0: Amen. I was born in the south of Sweden.
1: Я родился на юге Швеции.
0: But I was not made for the south of Sweden.
1: Но я сотворен не для юга Швеции.
0: I was made for the world.
1: Я сотворен для мира.
0: Amen. We are not made only for this building.
1: Мы сотворены не только для этого здания.
0: This is the beginning of this work.
1: Это начало этого мира.
0: But we are going to go to the whole world.
1: Но мы пойдем в весь мир.
0: Amen. On Wednesday I will fly to China.
1: В среду я полечу в Китай.
0: We will just be home and wash my clothes and then I go to China.
1: Я приеду, постираюсь и поеду в Китай.
0: That's what I do when I'm home. I wash my clothes.
1: Это то, чем я занимаюсь дома. Я стираю.
0: I don't wash them,
1: Нет,
0: but my wife
1: Нет, я не стираю, конечно, но моя жена стирает.
0: She's very nice to me.
1: Она очень так хорошо ко мне относится.
0: She sent her greetings to you.
1: Она посылает вам привет.
0: Yes. We have been married now for 33 years.
1: Мы женаты уже 33 года.
0: And it's wonderful.
1: И это здорово.
0: We have 5 grandchildren.
1: У нас 5 внуков.
0: And 5 children now.
1: И уже 5 детей.
0: And we are so happy for them.
1: И мы так рады, что
0: Praise
1: это есть.
0: God.
1: Слава Богу.
0: And all of them are serving God.
1: Все они служат Богу.
0: Amen. They Praise God.
1: Слава
0: Amen.
1: Богу, да.
0: So on Wednesday I will fly to China.
1: Итак, в среду я полечу в Китай.
0: And we will go to secret meetings.
1: И мы пойдем, у нас будут такие тайные собрания.
0: In deep of China.
1: В глубоких таких частях Китая.
0: And we will meet leaders from all China.
1: И мы встретимся с лидерами со всего Китая.
0: And we will teach them the word of God.
1: И будем учить их слово Божье.
0: So please pray for this meeting.
1: Поэтому молитесь за эти собрания.
0: They're very important meetings.
1: Это очень важные собрания.
0: So please pray that God will make His way there.
1: Я прошу, молитесь, чтобы все было так, как хочет Бог.
0: Amen. We were made for this world.
1: Мы сотворены для этого мира.
0: Amen. You are going to take the gospel from this place to all over the world.
1: Вы понесете Евангелие отсюда во весь мир.
0: Amen. I don't know if you heard the story about the camel.
1: Я не знаю, слышали ли вы историю о верблюде.
0: And the camel baby.
1: И о верблюжонке.
0: And the camel baby asked his mother.
1: И у верблюжонок он спрашивает маму.
0: Why do we have such a big feet, mama?
1: Мама, почему у нас такие большие ноги?
0: You know, camels have very big feet. They have three, you know, they not two, they have three.
1: Вы знаете, у них большие ноги и у них не два как бы таких разветвления на копытах, а три.
0: And mama said that's because when we walk in the sand.
1: И мама говорит, потому что нам приходится ходить по песку.
0: In the desert.
1: В пустыне.
0: We will not sink down.
1: Чтобы мы не наши ноги не утопали в песке.
0: And the baby camel asks his mother.
1: И верблюжонок спрашивает маму.
0: But why do we have such a big eye look?
1: А почему у нас такие большие ресницы?
0: Oh, that's because the sand shall not go into our eyes.
1: А это чтобы песок не попадал нам в глаза.
0: When we walk out in the desert, in the hard places.
1: Когда мы ходим в таких сложных, тяжелых местах пустыни.
0: We will not get any sand in our eyes.
1: Чтобы песок нам в глаза не попал.
0: Oh, that's good, mama.
1: Это хорошо, мама.
0: And the baby asks his mother again.
1: И опять верблюжонок спрашивает
0: маму. But why do I have these two mountains on my back?
1: А для чего мне вот эти два горба на спине?
0: Oh, that's because when we walk in there, we have water.
1: Это для того, чтобы пока мы ходим, у нас была там вода.
0: So we can walk for weeks and weeks.
1: Так что мы можем ходить неделями.
0: And the baby said to his mother.
1: И верблюжонок спрашивает, говорит маме.
0: That's good, mama.
1: Это хорошо, мама.
0: But why are we still in a zoo then?
1: Но почему мы тогда?
0: In a zoo.
1: Почему мы тогда в зоопарке?
0: Да. Amen. I said amen.
1: Аминь.
0: Amen. Sometimes
1: Иногда
0: we the church becomes like a zoo, you know.
1: Церковь становится как зоопарк.
0: But we need to be in the world.
1: Но нам нужно выйти в этот мир.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Hallelujah. Do you have your Bible with this morning?
1: У вас есть с собой Библия сегодня?
0: Hold up the Bible, make the devil melt a little bit.
1: Поднимите Библию, пусть дьявол понервничает.
0: Ah, praise God. It's wonderful.
1: Это здорово.
0: Let's open our Bibles to
1: Давайте откроем наши Библии.
0: To the book of 1 Corinthians.
1: На первом послании Коринфянам.
0: The 16th chapter.
1: 16 глава.
0: 1 Corinthians.
1: 1 Коринфянам.
0: 16 chapter.

0: Before I start,
1: прежде чем я начну,
0: my title of my sermon today,
1: сегодня название моей проповеди,
0: is called "I believe in the body of Christ".
1: Такое: я верю в тело Христово.
0: I believe in the body of Christ.
1: Я верю в тело Христово.
0: Now there are many wonders of the world.
1: В мире есть много чудес.
0: Have you heard about the seven wonders of the world?
1: Вы слышали, что есть семь чудес света?
0: We have the Taj Mahal in India.
1: Yes, Taj Mahal в Индии.
0: You were there, you saw Taj Mahal.
1: Вы были там и вы видели Taj Mahal.
0: Etibar maybe saw the Taj Mahal.
1: Etibar, может быть, видел.
0: It's a beautiful building.
1: И это прекрасное строение.
0: We have the tower in Pisa.
1: У нас есть Пизанская башня.
0: Beautiful building.
1: Прекрасное строение.
0: And we have the Chinese Wall where I was a few weeks ago.
1: И также у нас есть Китайская стена.
0: The Chinese Wall is probably the most powerful building on the earth.
1: Великая Китайская стена, вероятно, самая могучая постройка на всей земле сейчас.
0: It's 5,500 kilometers long.
1: Она 5500 километров в длину.
0: It's 7 meters wide.
1: И 7 метров в ширину.
0: 7 meters high.
1: И 7 метров в высоту.
0: Stones.
1: И вся из камней.
0: For 5,500 kilometers.
1: Все 5500 километров.
0: Amazing building.
1: Это удивительная постройка.
0: Powerful building.
1: Такая сильная.
0: And this summer there was an election who was the seven most beautiful buildings in the earth.
1: И этим летом проходил выбор, голосование о том, новые чудес, 7 чудес света.
0: I didn't vote for the Chinese Wall.
1: Я не проголосовал за Китайскую стену.
0: I didn't vote for Taj Mahal.
1: И не проголосовал за Taj Mahal.
0: I didn't vote for the Eiffel Tower in Paris.
1: И я не проголосовал за башню в Париже.
0: I voted for the body of Christ.
1: Я проголосовал бы за тело Христово.
0: I think the body of Christ is the most beautiful building on the earth.
1: Я думаю, что тело Христово это самое прекрасное создание на земле.
0: Слава Богу. Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: The most beautiful.
1: Самое прекрасное.
0: You can find in Baku.
1: Что можно найти в Баку?
0: Is the believer of Jesus Christ.
1: Это верующий в Иисуса Христа.
0: Amen. And you know when God speaks about the body of Christ.
1: И знаешь, когда Бог говорит о теле Христовом.
0: He speaks.
1: Он говорит
0: about something very powerful.
1: О чем-то очень сильном.
0: Now the body of Christ
1: тело Христово
0: is not only we.
1: Это не только мы.
0: It's not only our church.
1: Это не только наша церковь.
0: It's not only word of life.
1: Это не только слово жизни.
0: The body of Christ
1: но тело Христово
0: is every believer
1: это каждый верующий,
0: who believes in Jesus Christ.
1: Который верит в Иисуса Христа.
0: Amen. Everyone who has Jesus in his heart
1: каждый, кто, у кого Иисус живет в сердце,
0: belongs to the body
1: принадлежит к телу,
0: are our children.
1: И это наши дети.
0: You know, when you get born,
1: вы знаете, когда вы родились,
0: you cannot choose who you're going to have as brothers and sisters.
1: Вы не выбирали себе братьев и сестер.
0: Amen. You didn't choose your brother.
1: Вы себе братьев не выбирали.
0: I have a little brother.
1: У меня есть младший брат.
0: I couldn't choose him.
1: Я его не выбирал.
0: He just showed up one day.
1: Он просто в один день появился.
0: Yeah. Suddenly he was home in my house.
1: Вдруг он оказался в моем доме.
0: I was 5 years old.
1: А мне было 5 лет.
0: And I had a little brother.
1: И вот у меня младший брат.
0: I couldn't make a vote for that.
1: Я не смог за это проголосовать.
0: He just came.
1: Он просто появился.
0: Amen. Amen.
1: Я сказал аминь.
0: But I love my brother.
1: Но я люблю моего брата.
0: I love and my relatives. I cannot even make choice either.
1: И также и родственников я себе не выбираю.
0: I have to have them.
1: Я просто их имею.
0: Amen. Some, if I could make a choice, I would not choose some of my relatives.
1: Может быть, если бы я мог бы, я бы не выбрал кого-то из своих родственников.
0: I love them, but I would not choose them.
1: Я их люблю, но я бы себе их не выбирал.
0: But they are my relatives.
1: Но они мои родственники.
0: Amen.
1: Аминь.
0: If I can choose my brother,
1: если бы я выбирал себе братьев,
0: I would choose them again.
1: Я бы себе этого брата выбрал.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Слава Богу.
0: But you see, that's the same with Christians.
1: Но видите ли, в христианстве то же самое.
0: We cannot choose who's going to be our brother and sister.
1: Мы не можем выбрать себе, кто нам будет братом или
0: сестрой.
1: They're
0: born with us.
1: Они родились с нами.
0: They live with us.
1: И они живут с нами.
0: They are there.
1: Они просто есть.
0: Amen. And we have to live with them all our life.
1: И нам придется жить с ними всю нашу жизнь.
0: Amen. When you see a believer from other church,
1: когда ты видишь верующего из другой церкви,
0: you can say, "Hallelujah, you're my brother."
1: Можешь сказать, "Аллилуйя, ты мой брат."
0: Amen. Amen. They have the same father.
1: У них один тот же отец.
0: They have the same life flowing in them.
1: Та же жизнь течет через них.
0: So we believe to the same father.
1: И мы верим в одного и того же отца.
0: Слава Богу. In my garden, I have a tree. I told the pastors yesterday.
1: Вчера я пасторам рассказывал. У меня в саду есть дерево.
0: I have an apple tree.
1: Яблоня.
0: Not many have apple trees, but I have apple tree.
1: Не у всех сейчас есть яблони, но у меня есть.
0: But only one apple tree.
1: Но только одна.
0: But on that tree,
1: и на этом на этой яблоне,
0: there are 4 kinds of apples on that tree.
1: Растут 4 вида яблок.
0: Wow, Four different kinds.
1: Четыре разного вида.
0: They are all apples.
1: И все, они все яблоки.
0: But they are different kinds.
1: Но они разных сортов.
0: They take the nutrition from the same earth.
1: Они получают питание из одной и той же земли.
0: Go through the same middle, you know.
1: Они попадают в один и тот же ствол.
0: But have different branches.
1: Но там разные ветки.
0: They are all apples.
1: И все это яблоки.
0: But they look differently.
1: Но у них разный вид.
0: And they taste differently.
1: И у них разный вкус.
0: Amazing.
1: Удивительно.
0: But they are all apples.
1: Но все это яблоки.
0: And that's a good picture of the body of Christ.
1: И это хорошая картина о теле Христа.
0: We look differently sometimes.
1: Мы иногда по-разному выглядим.
0: Sometimes we worship differently.
1: Иногда мы по-разному поклоняемся.
0: But we believe to the same God.
1: Но мы верим в одного Бога.
0: Hallelujah. And we love each other.
1: И мы любим друг друга.
0: And we love all the people of God.
1: Мы любим всех людей Божьих.
0: Amen. So I want to encourage you today.
1: Итак, я хочу вас сегодня
0: ободрить. Love the body of Christ.
1: Любите тело Христово.
0: Amen. Love the church.
1: Любите церковь.
0: The church is the most beautiful thing on the earth.
1: Церковь — это самое прекрасное, что есть на земле.
0: Amen. So when we talk about the church today,
1: итак, когда мы говорим сегодня о церкви,
0: this morning,
1: сегодня утром,
0: I want you to know,
1: я хочу, чтобы вы
0: you
1: знали,
0: need the body of Christ.
1: Вам нужно тело Христово.
0: Say, I need the body of Christ.
1: Скажи, мне нужно тело Христово.
0: You need the people of God.
1: Вам нужны люди Божьи.
0: I need you.
1: Мне нужны вы.
0: Maybe you need me sometimes.
1: Может быть, иногда вам нужен я.
0: But I need you.
1: Но мне нужны вы.
0: I have a need of the believers.
1: У меня есть нужда в верующих.
0: Praise God forever.
1: Слава Богу вовеки.
0: I said praise God forever.
1: Я сказал слава Богу вовеки.
0: I love my family of God.
1: Я люблю мою Божью семью.
0: This is the biggest wonder of the earth.
1: Это самое прекрасное, самое большое чудо на земле.
0: Amen. You see, sometimes I say, "Oh, I can make it myself."
1: Иногда мы думаем, я сам справлюсь.
0: I don't need to go to church.
1: Мне не нужно ходить в церковь.
0: I can stay home on Sunday.
1: Я могу дома остаться в воскресенье.
0: I can meet God in my house.
1: Я могу и дома встречаться с Богом.
0: You cannot meet God in your house on Sunday morning.
1: Ты можешь встретиться с Богом.
0: He's not there.
1: Ты не можешь встретиться с Богом в воскресенье утром. Его там нету.
0: God goes to church.
1: Бог идет в церковь.
0: Yeah. Amen. I said, "Amen."
1: Я сказала, аминь.
0: God will not sit in your house.
1: Он не будет у тебя дома.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: I believe in right traditions.
1: Я верю в традиции.
0: To go to church.
1: Что нужно ходить в церковь.
0: On Sunday morning.
1: По воскресенье.
0: Or Sunday afternoon.
1: По утром воскресенье или
0: That's
1: днем.
0: That's a holy tradition for
1: Это,
0: us.
1: Это святая традиция для нас.
0: Amen. The church cannot save us.
1: Церковь не может нас спасти.
0: But the church can keep our salvation.
1: Но церковь поможет сохранить наше спасение.
0: We need the brothers and the sisters.
1: Мы живем с братьями и сестрами. Нам нужны они.
0: Oh, I can listen. I can see video on TV or television. I can see Christian program.
1: Я могу посмотреть по телевизору христианские программы или видео какое-то.
0: I can see CNN, TBN.
1: Я могу включить CNN или TBN.
0: Ба-ба-ба, да-да-да. Oh, there are 7-8 channels now.
1: Сейчас так где-то 7-8 каналов есть христианских.
0: Christian television.
1: Христианском телевидении.
0: But that cannot take the place of the local church.
1: Но это не может занять место поместной церкви.
0: You need a body.
1: Тебе нужно тело.
0: You need to hear your pastor.
1: Тебе нужно слушать своего пастора.
0: Amen. You need to come to this and meet the believers.
1: Тебе нужно приходить сюда и встречаться с верующими.
0: I was in my apartment this morning.
1: И я тоже был дома сегодня утром.
0: And I listened to TBN.
1: И слушал TBN.
0: Good sermon.
1: Хорошая проповедь.
0: Wonderful.
1: Чудесная.
0: But you know what?
1: Но знаешь что?
0: It was better to come here.
1: Лучше прийти сюда.
0: To see you.
1: И увидеть всех вас.
0: To meet you.
1: Встретиться с вами.
0: To see real flesh and blood.
1: Увидеть настоящую кровь и плоть.
0: That we can worship together.
1: И что мы можем поклоняться
0: We can praise God together.
1: Мы можем славить Бога вместе.
0: In my apartment.
1: А дома
0: Only me
1: только я
0: and the television
1: и телевизор
0: and the walls.
1: И стены.
0: And somebody's working on the roof, on the roof also.
1: И кто-то там на крыше что-то стучал.
0: In Azerbaijan they work every day.
1: В Азербайджане каждый день работают.
0: Yeah. I don't need alarm clock in the morning.
1: Мне не нужен будильник по утрам.
0: Somebody's boom, boom, boom.
1: Кто-то там начинает бум-бум-бум.
0: Good morning, Carl Gustav. You are in
1: Azerbaijan. Доброе утро, Карл Густав, ты в Азербайджане.
0: Yeah. Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: But it was so wonderful.
1: Но это так здорово.
0: To just come in this room today.
1: Просто попасть в этот зал сегодня.
0: And to see you.
1: Увидеться с вами.
0: You are more than anything else.
1: И вы больше, чем все, что угодно.
0: This summer.
1: Этим летом.
0: I was a little bit bad in my voice.
1: Я немножко потерял голос.
0: And I had a little problem with my voice.
1: У меня были проблемы с голосом.
0: So I was home a little bit and rested.
1: И я остался дома на какое-то время, немножко
0: It's
1: отдохнул.
0: It's very hard for me to rest.
1: И мне очень трудно отдыхать.
0: I don't like resting.
1: Я не люблю отдых.
0: I like to work.
1: Мне нравится работать.
0: I like to travel.
1: Мне нравится путешествовать.
0: I like to preach.
1: Мне нравится проповедовать.
0: But pastor said I forbid you to preach.
1: Пастор Руль сказал мне, я запрещаю тебе проповедовать. Я говорю,
0: You stay home.
1: Останешься дома.
0: And rest your voice.
1: И отдыхай и восстанавливай голос.
0: And I've been preaching for 32 years.
1: И а я проповедую уже 33 года.
0: Yeah. So the voice needed rest a little bit.
1: И поэтому голосу немножко нужно отдохнуть.
0: So I was in my garden.
1: Итак, я был в саду.
0: And suddenly I found I had a rope like this.
1: И у меня вот там была веревка такая.
0: It was laying in like this.
1: Она вот так лежала там в саду.
0: And I started looking upon it every day.
1: И я смотрел на нее каждый день.
0: And suddenly God started speaking to me about this rope.
1: И вдруг Бог начал говорить со мной об этой веревке.
0: And he said, "This is like the body of Christ."
1: И он сказал, это как тело Христово.
0: You see?
1: Видите?
0: But this is not one rope.
1: Но это ведь не одна веревка.
0: These are thousands of small ropes.
1: Посмотрите, здесь тысячи разных ниточек.
0: This is you.
1: Это ты.
0: You are nothing more than this.
1: Вы ты не больше, чем вот это.
0: Yeah. And I'm the same.
1: И я тоже.
0: Я тоже. I don't say you are less.
1: Я не говорю, что ты вот такой маленький.
0: You see?
1: Видишь?
0: So big you are.
1: Вот такой ты.
0: Amen. Now try to put it yourself somewhere.
1: И я сейчас тебя куда-нибудь положу.
0: Where did you go?
1: Куда ж ты пошел?
0: You can very easy try to break that.
1: Попробуй, подуй на нее.
0: Break it.
1: Дуй. А, порви ее.
0: Oh. Was it easy?
1: Легко?
0: Yes. Of course.
1: Конечно же.
0: Some people say, I said, I will make it myself.
1: Но кто-то говорит, я сам все сделаю.
0: Here are three, four.
1: Вот их трое или четверо.
0: A whole cell group.
1: Это ячейка.
0: And they decide.
1: И они решают.
0: We are the new church of Baku.
1: Мы новая церковь в Баку.
0: Слава Богу. We're going to change the world.
1: Мы изменим этот мир.
0: Amen, hallelujah.
1: Аминь, аллилуйя.
0: We have our own revelation.
1: У нас есть свое откровение.
0: Oh yes, amen. And the devil look upon you.
1: А дьявол смотрит на тебя.
0: You are nothing.
1: Ты ничто.
0: Excuse me, but you are nothing.
1: Извините, конечно, но ничто.
0: Look.
1: Посмотри.
0: You can even start five.
1: Даже может быть
0: пять. This is 20 people.
1: Это уж 20 человек.
0: What is this?
1: Что это?
0: Nothing.
1: Ничего.
0: Will not affect the world.
1: Это не окажет влияния на мир.
0: But when we are together.
1: Но когда мы вместе.
0: Try to break it now.
1: Попробуй порви.
0: You see?
1: Видишь?
0: You cannot break anything here.
1: Не порвешь такое.
0: Игорь, come on.
1: Игорь, ну давай. Ну давай же.
0: Come on.
1: Давай.
0: You see?
1: Видите?
0: You cannot break it.
1: Не рвется.
0: You cannot break it.
1: Не рвется.
0: You see?
1: Видите?
0: With this rope.
1: В такой веревкой.
0: You can do many things.
1: Можно многое сделать.
0: You can hang yourself with it.
1: Можно повеситься.
0: But you can also lift up people with it.
1: Но также можно и вести людей.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Я сказал, слава Богу.
0: You can take your car after this rope.
1: Ты можешь этой веревкой машину потянуть.
0: Да. You can lift a train with this rope.
1: Можно и даже можно вытащить.
0: The train. You can lift a train.
1: Можно и поезд поднять этой веревкой.
0: It's powerful.
1: Она сильная.
0: When we are together.
1: Когда мы вместе.
0: We are strong.
1: Мы сильны.
0: I said, when we are together,
1: я сказал, что когда мы вместе,
0: we are strong.
1: Мы сильны.
0: Are you following what I'm saying?
1: Вы следуете за тем,
0: you
1: что я
0: говорю? You cannot break somebody who's together with other people.
1: Ты не можешь сломать кого-то, кто стоит вместе с другими людьми.
0: But what we have done in the body of Christ?
1: Но что мы делаем в теле Христовом?
0: We have become like this.
1: Мы становимся вот такими.
0: You know, in Protestant church,
1: знаешь, в протестантских церквях,
0: we have 23,000 different denominations.
1: У нас 1023 разных деноминаций. 23 тысячи, извините,
0: да.
1: Разных
0: 23
1: деноминаций.
0: 23 тысячи.
1: Мы все время как-то разделяемся.
0: Suddenly we look like this.
1: И вдруг мы начинаем вот так уже выглядеть.
0: You look like my wife look in the morning.
1: Вы выглядите так, как моя жена утром.
0: Yeah. This is how my wife looks when she wakes up in the morning.
1: Вот так моя жена выглядит, когда просыпается утром.
0: Yeah. And probably me too.
1: Может быть, и я тоже.
0: Amen. I said, you maybe look the same when you wake up in the morning.
1: Возможно, и вы также утром выглядите.
0: It takes some things to fix your hair.
1: Необходимо что-то сделать, чтобы привести в порядок волосы.
0: I say it's natural.
1: И я говорю, что это естественно.
0: But this is how the body of Christ becomes. And what is this?
1: И что это?
0: To wash the floor with something.
1: Это для чего? Чтобы можно пол подмести.
0: But when we come together.
1: Но когда мы сходимся вместе.
0: Look what happened.
1: Посмотри, что происходит.
0: Became one.
1: Мы становимся одно.
0: Hallelujah. When one church
1: когда одна церковь
0: has one vision,
1: имеет одно видение,
0: One line.
1: Одну жизнь.
0: Work together.
1: Действует вместе.
0: We can change the world.
1: Тогда мы можем изменить мир.
0: I said we can change the world.
1: Я сказал, что мы можем изменить мир.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So when I'm going to read the scripture for you today,
1: и когда я буду читать сегодня для вас стихи,
0: I'm going to read it out about three brothers that God has been speaking to me this summer.
1: И я буду говорить это из трех о трех братьев, с которыми я говорил этим летом.
0: Their life story,
1: их истории жизни,
0: is so small,
1: они небольшие.
0: You can have it on a gravestone.
1: Можно их, они поместятся на могильном камне.
0: Only one verse they mention.
1: Один просто стих, одно слово упомянуто.
0: But very interesting brothers.
1: Но очень интересные братья.
0: The first one
1: первый
0: is Fortunatus. Fortunatus.
1: Fortunat.
0: The other one is Achaios.
1: Другого Ахай зовут.
0: And the other one is Stephanas.
1: И третий Стефаний.
0: Not Stephen in the
1: не,
0: book of Acts.
1: Не Стефан из книги Деяний.
0: This is Stephanas.
1: Это Стефанос.
0: You don't hear many preachers preaching about this, brother.
1: Вы, наверное, не слышали много проповедей об этих трех братьях.
0: You heard people talking about Paul.
1: Вы слышали о том, что писал Павел?
0: Have you heard about Pavel?
1: Вы слышали о Павле?
0: Да. You know Pavel.
1: Вы знаете Павла.
0: Everybody knows about Pavel.
1: Все знают, кто такой Павел.
0: But nobody knows about anything about Stephanas.
1: Но никто ничего не знает о Стефаносе.
0: Fortunatus.
1: О Фортунате.
0: And Achaios.
1: И Ахае.
0: But I'm going to teach them to
1: Но
0: you about today.
1: Я сегодня буду учить о них.
0: So go with me to the first Corinthians now again.
1: Давайте мы откроем 16 главу 1 Коринфянам. И 15 стих.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Я сказал слава Богу.
0: I urge you, brethren.
1: Прошу вас, братья.
0: You know the household of Stephanas.
1: Вы знаете семейство Стефана.
0: That is the first fruit of Achaia.
1: Что он есть начаток Ахаи.
0: They have devoted themselves to the ministry of the saints.
1: Что они посвятили себя на служение святым.
0: Everybody say devoted.
1: Все скажите посвятили.
0: With other words, they were not only given their life, they were addicted to the body of Christ.
1: Другими словами, они не просто отдали свою жизнь, но они уже прилепились к телу Христову.
0: They were They have given their lives to serve other Christians.
1: Они отдали свои жизни на то, чтобы служить другим христианам.
0: And I want to encourage you today.
1: И я призываю вас сегодня.
0: Be a person.
1: Станьте таким человеком.
0: That will give your life for other people.
1: Который отдает свою жизнь для других людей.
0: Be a person who devote themselves to the body of Christ.
1: Станьте человеком, посвятившим себя телу Христову.
0: After this summer, I've had one prayer in my life.
1: После этого лета у меня появилась молитва в жизни.
0: I want to be a Christian.
1: Я хочу стать христианином.
0: That are devoted to serve other Christians.
1: Который посвятил себя для тому, чтобы служить другим христианам.
0: I don't want to be served. I want to serve.
1: Я не хочу, чтобы служили мне. Я сам хочу служить.
0: Amen. And then look what it says in verse 17.
1: И посмотрите, что говорится в 17
0: стихе. And I'm so glad about the coming of Stephanas.
1: И я рад прибытию Стефана,
0: Fortunatus,
1: Фортуната
0: and Achaios,
1: и Ахаика.
0: For what there was lacking on your part, they supplied.
1: Они восполнили для меня отсутствие ваше.
0: For they refreshed my spirit.
1: Ибо они мой и ваш дух успокоили.
0: Hallelujah. You can be a person
1: Ты можешь стать человеком,
0: who refresh other people's spirits.
1: Который успокаивает или освежает дух других людей.
0: Paul was a man of God.
1: Павел был мужем Божьим.
0: Probably the strongest man ever lived in history.
1: Вероятно, самый сильный из всех живущих на земле.
0: After Jesus Christ.
1: После Иисуса Христа.
0: He had bigger miracles than all of us together would have.
1: У него были чудеса больше, чем у нас у всех вместе взятых.
0: He started the churches.
1: Он начинал церкви.
0: He was in prison.
1: Он был в тюрьме.
0: He overcame everything.
1: Он все преодолевал.
0: Amen. But he needed.
1: Но ему нужны были.
0: Everybody say he needed.
1: Все скажите, ему были нужны.
0: Three small brothers.
1: Три небольших брата.
0: Achaios, Fortunatus, and Stephanas.
1: Ахаик, Фортунат и Стефан.
0: Who came to him?
1: Которые пришли к нему.
0: And refreshed his spirit.
1: И освежили его дух.
0: He needed the body of Christ.
1: Ему было нужно тело Христово.
0: He needed other believers.
1: Ему были нужны другие верующие.
0: You and I, we need the believers.
1: Мы с тобой нуждаемся в других
0: we
1: верующих.
0: We need each other.
1: Мы нуждаемся друг в друге.
0: Hallelujah. One time a lady came to me.
1: Однажды ко мне пришла женщина.
0: I was a pastor at that time.
1: Я тогда был пастором.
0: And she had her nose up like this.
1: И у нее нос был вздернут вот так вот.
0: Be careful to have your nose too high.
1: Будьте осторожны, не слишком высоко задирайте нос.
0: You can drown when it rains.
1: Можно задохнуться, когда будешь пить.
0: When it rains.
1: Извините, когда дождь идет. Захлебнешься.
0: You can drown when it rains.
1: Захлебнешься, когда идет дождь, если слишком высоко нос поднять.
0: And she said to me.
1: И она сказала мне.
0: Carl Gustav.
1: Carl Gustav.
0: Is this the perfect church?
1: Это совершенная церковь.
0: If the perfect is a perfect church,
1: если это совершенная церковь,
0: I will come to the church.
1: Тогда я буду ходить в нее.
0: And I thought.
1: И я подумал.
0: I know it was not perfect.
1: Я знаю, что она не совершенная.
0: The pastor was not perfect.
1: И ведь пастор сам не совершенный.
0: Only Jesus was perfect.
1: Только Иисус совершенен.
0: What should I ask this lady?
1: Что же мне сказать этой женщине?
0: I asked her.
1: И я спросил ее.
0: It was perfect.
1: Она была совершенной.
0: Until you came today.
1: Пока вы сюда не пришли.
0: No, it's not perfect anymore.
1: Она уже несовершенная теперь.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: And she got my message.
1: И она уяснила то, что я хотел сказать.
0: Yeah. But you know, sometimes.
1: Но знаешь, иногда.
0: We think we must have a perfect church.
1: Мы думаем, что должны найти совершенную церковь.
0: But we don't have a perfect church.
1: Но нам не нужна совершенная церковь.
0: But we still need each other.
1: Но мы все равно нуждаемся друг в друге.
0: Слава Богу. I said we still need each other.
1: Я сказал, что мы все равно нуждаемся
0: we
1: друг
0: need
1: в
0: the
1: друге.
0: People of God.
1: Нам нужны
0: we
1: люди
0: each
1: Божьи.
0: Other.
1: Нам нуж...
0: And
1: мы
0: we
1: нуждаемся
0: can change the world
1: друг
0: together.
1: В друге, и мы можем вместе спасти мир.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So now when I go to China next week,
1: теперь, когда я на следующей неделе поеду в Китай,
0: in the spirit, you go with me to China.
1: В духе вы вместе со мной поедете туда.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You pray for me.
1: Будете молиться за меня.
0: Maybe some of you will do.
1: Может быть, кто-то из вас будет.
0: Because And therefore, I'm not alone there.
1: Потому что я буду там, и я буду чувствовать, что я там не один.
0: We are together.
1: Но мы там вместе.
0: Working for revival in the world.
1: Будем работать для пробуждения в мире.
0: Слава Богу. Baku is working in China.
1: Баку работает в Китае.
0: Baku is working in Vietnam.
1: Баку работает во Вьетнаме.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Baku is working in India.
1: Баку работает в Индии.
0: Together.
1: Вместе.
0: With other churches.
1: С другими церквями.
0: We are together in a bigger world.
1: Мы все вместе в большом мире.
0: If you only see yourself.
1: Если ты смотришь только на себя.
0: We are this little branch.
1: Тогда мы тогда вот такая маленькая ниточка.
0: No, we are a big rope together.
1: Мы большая веревка.
0: I said we are a big rope together.
1: Я сказал, что вместе мы большая веревка.
0: And we can change the world together.
1: И мы вместе можем изменить мир.
0: Слава Богу. We are the body of Christ.
1: Мы тело Христово.
0: We are bigger than ourselves.
1: Мы больше, чем мы сами.
0: I'm part of something bigger than myself.
1: Я больше, я часть чего-то большего,
0: I'm part of something greater than myself.
1: Я часть чего-то большего, чем я сам.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: So when my children were small,
1: итак, когда мои дети были маленькие,
0: we decided,
1: мы решили,
0: we're going to bring the children to the church.
1: Мы будем водить детей в церковь.
0: Yeah. We don't let them home.
1: Мы не будем оставлять их
0: we
1: дома.
0: Pull them to the church.
1: Мы будем брать их в церковь.
0: We've, sometimes I had to force my children to church.
1: Иногда приходилось их заставлять идти в церковь.
0: Yeah. And I said, tell this story many times.
1: И я рассказывал эту историю много раз.
0: When I was driving the car to the church,
1: когда я ехал на машине в церковь,
0: and the children was in the back,
1: дети сидели на заднем сиденье,
0: fighting with each other,
1: и дрались друг с другом.
0: And I was driving the car.
1: А я еду, я веду машину.
0: Quiet!
1: А ну тихо!
0: I prayed and I screamed at them.
1: Я молюсь и кричу на них одновременно.
0: So when I came to the church,
1: итак, я доехал до церкви.
0: Sometimes I was so angry.
1: И я был таким злым.
0: Because they were fighting all the time.
1: Потому что всю дорогу они
0: they
1: там
0: were beating
1: дрались.
0: Each other.
1: Они побили друг дружку.
0: And they were so bad.
1: И так все было плохо.
0: So I came to the church and Asha said, "Welcome to church."
1: И я подошел к церкви и вместо указателя говорит,
0: "Добро пожаловать
1: в церковь."
0: Спасибо.
1: Я говорю, спасибо.
0: And we put them in the children's church.
1: И мы отдали их в детское служение детей.
0: И сказал, слава Богу.
1: И сказал, слава Богу.

0: часов.
1: The whole Sunday operation.
0: На всю эту операцию воскресенья.
1: My wife and I sat together.
0: Мы с женой сидели вместе.
1: We have been to church.
0: Мы побывали в церкви.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: But you know,
0: но знаете,
1: and we said, is it worth all this work?
0: И мы думали, да стоит ли вообще этим заниматься?
1: Today we know.
0: И сегодня мы знаем.
1: Today we can say.
0: Сегодня мы можем
1: yes,
0: сказать, да.
1: It was worth everything.
0: Стоит.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
1: Glory to God.
0: Слава Богу.
1: When I had my 50th birthday.
0: Когда мне исполнилось 50?
1: It was long time ago.
0: Это было уже давно.
1: Three years ago.
0: Три года назад.
1: I was in Ukraine.
0: Я был на Украине.
1: And we had 5,000 people coming to the birthday party.
0: И на мой день рождения пришли 5,000 человек.
1: It was a big birthday.
0: Был такой большая вечеринка.
1: Much cakes.
0: Большой случай.
1: Да. Cakes.
0: Много тортов было.
1: Да. And we were eating together and celebrating together.
0: И мы ели и вместе праздновали.
1: And some people said some nice words to me.
0: И люди выходили, говорили хорошие слова.
1: And my daughter.
0: И моя дочь.
1: When I came home, started to have a speech to me.
0: Когда я приехал домой, она стала мне тоже говорить.
1: And my little daughter was in Ukraine with me.
0: Моя младшая дочь была со мной на Украине.
1: She had a speech to me.
0: И она тоже говорила.
1: And it's very interesting.
0: И что интересно?
1: What your children will say to you when you get 50.
0: Интересно, что твои дети скажут тебе, когда и тебе исполнится 50?
1: That's the test of your life.
0: Это проверка всей твоей жизни.
1: Because I know everybody else will say, "Oh, Carl Gustav is a nice person."
0: Потому что все остальные говорят, Карл Густав такой милый человек.
1: But my family.
0: Но семья.
1: They will speak the truth.
0: Они скажут правду.
1: So I was nervous.
0: Я поэтому нервничал.
1: What will they say?
0: Что же они мне скажут?
1: Before 5,000 people.
0: Перед 5,000 человек.
1: They will say, "Oh, my father was a bad father."
0: А вдруг она скажет, у меня такой плохой отец.
1: Oh, he. He was hard on us.
0: Он был с нами такой жесткий.
1: But my little daughter.
0: Но моя младшая дочь.
1: She went up and said.
0: Она поднялась и сказала.
1: Papa.
0: Папа.
1: I was always wondering.
0: Я все время думала.
1: Where you were when I was a small boy.
0: Где же ты, когда я, где ты, когда я была маленькая девочка?
1: So oh God, here comes.
0: Я думаю, ну вот началось.
1: When I was playing with my other children.
0: Когда я играла с другими детьми.
1: In the park.
0: В парке.
1: You were not there.
0: Тебя там не было.
1: I said, "Oh my God!" Here
0: я goes. Думал, Боже мой, это вот.
1: But you were in Ukraine.
0: А ты был на Украине.
1: With these people.
0: Вот с этими людьми.
1: Thank you, Papa.
0: Спасибо, папа.
1: That you didn't stay with me in the park.
0: За то, что ты со мной там в парке не остался.
1: But you went to the world and preached the gospel.
0: Но пошел в этот мир и проповедовал Евангелие.
1: Hallelujah! Oh, I said, oh, слава Богу!
0: Слава Богу!
1: Test number one is done now.
0: Итак, первая проверка пройдена.
1: Then my second daughter came.
0: Приходит вторая дочь.
1: And my daughters, to be honest,
0: мои дочери, если честно,
1: they are speaking directly into my life if they need to.
0: Они, если нужно, прямо все мне говорят.
1: I know when they come.
0: Я знаю, что как
1: when
0: они.
1: They, when they come like this.
0: А когда они подходят вот так.
1: Papa, we love you.
0: Папа, мы тебя так любим.
1: I always said, how much money do you
0: я
1: want?
0: Я всегда говорю, сколько вам нужно.
1: But sometimes they say, "Papa."
0: Но иногда они говорят так, папа.
1: Oh, and I know, you know.
0: И уже я знаю, что будет.
1: And my oldest daughter especially.
0: Моя особенно старшая дочь.
1: So now she was her turn to speak.
0: Вот теперь ее черед говорить.
1: She said, "Papa."
0: Она говорит, папа.
1: I want to speak to you now.
0: Я теперь хочу тебе кое-что сказать.
1: Said, oh, God.
0: Я говорю, да, Боже, Боже.
1: She said, "There's one thing I want to thank you for."
0: Она сказала, есть одно, за что я хочу тебе сказать спасибо.
1: Oh. What is that?
0: Что это?
1: That you took me to church every Sunday.
0: За то, что каждое воскресенье ты меня привозил в церковь.
1: Yeah, that's. I want to thank you.
0: Я хочу поблагодарить тебя.
1: And I thought when I heard that.
0: И когда я это услышал, я подумал.
1: Nobody knows the trouble I have seen.
0: Никто не знает, что мне пришлось пережить ради этого.
1: It was not so easy all the time.
0: Это не так легко было всегда.
1: But now she is married.
0: Но сейчас она замужем.
1: She has two children.
0: У нее двое детей.
1: It's my grandchildren.
0: Это мои внуки.
1: Every Sunday are in church.
0: И каждое воскресенье они в церкви.
1: I see my little grandson.
0: Я вижу моего маленького внука.
1: He said, "Дедушка."
0: Он кричит, дедушка.
1: Oh, I love you.
0: Я люблю тебя.
1: And I love them.
0: И я люблю их.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I think it's very important.
0: Я думаю, это очень важно.
1: To bring the family to the house of God.
0: Приводить всю семью в дом Божий.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказала аминь.
1: They need other believers.
0: Им нужны другие верующие.
1: Don't

0: Isolate your children from the church.
1: Не изолируйте своих детей от церкви.
0: Take them to church.
1: Приводите их в церковь.
0: Bless them with the church.
1: Благословляйте их церковью.
0: Oh no, we buy a video computer. They can sit play home, play video when we are in church.
1: Нет, мы купили им видео, купили компьютер. Они могут сидеть и дома играться, пока мы в церкви.
0: No, bring them with you.
1: Нет, приводите их с собой.
0: Bring them with you.
1: Приводите их с
0: собой. Serve God.
1: Служите Богу.
0: We need the body of Christ.
1: И нам нужно тело Христово.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: When Paul was on his last trip,
1: когда Павел был в своем последнем путешествии,
0: he was tired.
1: Он был уставший.
0: He was exhausted.
1: Он был уже истощенный.
0: He was just ready to give up.
1: Он уже был готов сдаться.
0: He had been in prison for 2 years.
1: Он уже в 2 года находился в
0: тюрьме. They had beaten him.
1: Его били.
0: He had been in shipwreck.
1: Он прошел через кораблекрушение.
0: And this mighty man of God,
1: и это могучий муж Божий,
0: is going to his execution.
1: Он уже идет к своей казни.
0: He's going to die for his faith.
1: Он умрет за свою веру.
0: And when the brothers in Rome hear this,
1: и когда братья в Риме услышали это,
0: they started to walk 60 kilometers.
1: Они прошли пешком 60 километров.
0: How far is it to Сумгаит?
1: Сколько до Сумгаита?
0: 35. It's to Сумгаит back and forth. Walk.
1: Это Сумгаит и обратно.
0: In the summertime.
1: Летом.
0: Just to see Paul.
1: Только ради того, чтобы встретиться с Павлом.
0: And when they see Paul,
1: и когда они увидели его,
0: tears come down his eyes.
1: Слезы выступили у них на глазах.
0: And he see,
1: и они увидели.
0: And he says in the Bible,
1: и Библия говорит,
0: when he saw the brothers,
1: когда он увидел братьев,
0: he got new strength.
1: Он обновился в силе.
0: Hallelujah. He got new strength.
1: Он обновился в силе.
0: He got new strength.
1: Он обновился в силе.
0: When you come to the church,
1: когда вы приходите в
0: when
1: церковь,
0: you come to the believers,
1: когда вы приходите к верующим,
0: you will receive new strength.
1: Вы обновитесь в силе.
0: Amen. Sometimes you see brothers, you lose your strength.
1: Иногда из-за некоторых братьев и теряешь силу.
0: But I believe.
1: Но я верю.
0: In the body of Christ.
1: В тело Христово.
0: Слава Богу. Say I believe.
1: Скажи я верю.
0: In the body of Christ.
1: В тело Христово.
0: Praise God.
1: Слава Богу за это.
0: Amen. I said, "Amen."
1: Я сказал аминь.
0: When you walk alone,
1: когда ты идешь один,
0: when you work alone,
1: когда ты работаешь один,
0: you will not be powerful.
1: То ты не будешь силен.
0: But when you work together,
1: но когда ты работаешь вместе
0: serve
1: с кем-то,
0: together,
1: когда вы служите
0: we'll
1: вместе,
0: be strong together.
1: То тогда вы будете сильны вместе.
0: Many years ago, I was in Magadan.
1: Много лет назад я был в Магадане.
0: In Russia.
1: В России.
0: I preached for thousands of people there.
1: Я проповедовал там и собралось тысячи людей.
0: Many people came to the Lord.
1: И многие люди отдали жизни Господу.
0: And I was very tired after that meeting.
1: И после этого собрания я очень устал.
0: So the pastor said.
1: И пастор мне сказал.
0: Carl Gustav, do you want to go fishing?
1: Карл Густав, хочешь пойдем на рыбалку?
0: I said, of course, I love fishing, but я I говорю, don't want to fish now.
1: Я говорю, конечно, я люблю рыбалку, но я не хочу сейчас.
0: Because
1: рыбачить.
0: Every pastor takes me to fishing.
1: Потому что все пасторы меня тащат на рыбалку.
0: And nobody. I never got any fish.
1: И я никогда ничего не ловлю.
0: It's like you, huh?
1: Это как ты, да?
0: I don't. God doesn't love preachers to fish because we never get fish.
1: Я не думаю, что Богу нравится, когда проповедники идут на рыбалку, поэтому мы никогда ничего не ловим.
0: Everybody else got fish, but we never got fish.
1: Все другие ловят рыбу, а у нас ничего не попадается.
0: But this pastor said.
1: Но этот пастор сказал.
0: I promise you.
1: Карл Густав, я обещаю.
0: You will get fish.
1: Ты поймаешь рыбу.
0: You are not in Sweden now.
1: Ты сейчас не в Швеции.
0: You are in Russia.
1: Ты в России.
0: He will get fish one way or another.
1: Здесь так или иначе как-нибудь рыба попадется.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: So here we went out there.
1: Итак, мы пошли.
0: To a river.
1: К реке.
0: They took, put some funny things on my.
1: Мне на ноги надели такие смешные вещи.
0: Some big boots.
1: Такие большие высокие сапоги.
0: And I went into the water.
1: И мы вошли в воду.
0: And I threw out my.
1: И я бросил удочку.
0: And suddenly I got a fish directly.
1: И сразу же мне попалась рыба.
0: Whoa! I was like this.
1: Я вот такой был.
0: Big salmon like this.
1: И такая большой лосось. Большой сом.
0: Salmon.
1: Большой лосось.
0: Wow, I put again.
1: Я еще раз закинул.
0: Wow. I got a salmon again.
1: И еще раз поймал лосося.
0: I got so many salmon.
1: И у меня столько было лосося.
0: And the Lord spoke to me.
1: И Господь сказал мне.
0: Are you happy now, Carl Gustav?
1: Ну как, Карл Густав, ты радостный?
0: Класс. And he said, "But you are not the most happy here today."
1: Но он мне сказал так: "Но ты сегодня не самый радостный."
0: Look at over there.
1: Посмотри туда.
0: There are two other men there.
1: Там еще было двое.
0: Russian people.
1: Русских.
0: They have a net.
1: У них была сеть.
0: They take in 200 fishes every time.
1: Они за раз 200 рыб брали.
0: 200 fishes.
1: 200 рыб.
0: Every time.
1: За раз.
0: So when you get 10, they get 200.
1: Так что когда у тебя 10, у них 200.
0: And I said, why?
1: И он говорит, почему?
0: Because they work together.
1: Потому что они работают вместе.
0: You're alone.
1: Ты один.
0: But they work together.
1: А они вместе.
0: Amen.
1: Amen.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: But look over there.
1: А еще дальше посмотри.
0: There's some other, they had to cut the whole river off.
1: Там еще одна. Они просто перегородили всю реку.
0: Typical Russians, you know.
1: Это типичные русские.
0: They cut, build the whole thing there, and
1: они там что-то построили.
0: All the fish were swimming into their little thing.
1: Вся рыба, которая плыла, попадалась им.
0: There were thousands of salmon.
1: Там уже тысячи лососей были.
0: And suddenly I looked, there were salmon around my legs.
1: И я вдруг посмотрел, и вокруг моих ног плавал лосось.
0: I could pick with my hands in their basket.
1: Я мог просто рукой ее поймать.
0: And I came home with a big salmon like this.
1: И я вернулся домой вот с таким большим лососем.
0: I could pick my own.
1: Которого я сам поймал.
0: In this Russian's place up there.
1: Вот на этом в русском таком месте.
0: And the Lord spoke to me.
1: И Господь сказал мне.
0: They are more powerful.
1: Они сильнее.
0: Because they work together.
1: Потому что они работают вместе.
0: And they're organized.
1: И они организованы.
0: Amen. I said amen. Don't be yourself.
1: Не будь одиночкой.
0: Be a part of something bigger than yourself.
1: Стань частью чего-то, что больше тебя самого.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Be a fortunatus.
1: Будь.
0: Be a fortunatus.
1: Будь тем, кто стремится к фортунатам.
0: Fortuna.
1: Будь фортунатом.
0: Or Achaios.
1: Или Ахайком.
0: Or Stephanos.
1: Или Стефаном.
0: A person.
1: Человеком.
0: Who every time you meet somebody.
1: Который каждый раз, когда видит кого-то.
0: Refresh somebody's spirit.
1: Он обновляет, освежает кого-то в духе.
0: You can greet somebody like this.
1: Ты можешь стать кем-то таким.
0: Hello, Rosim.
1: Привет, Расим.
0: Or you can say.
1: Или сказать так.
0: Good to see you, brother.
1: Как я рад тебя
0: Hallelujah.
1: Видеть, брат.
0: God is with you.
1: Я так рад за тебя.
0: Amen. Расим.
1: Расим.
0: Хороший вид тебя. Yes, amen. Hallelujah. Come on, brother.
1: Давай, брат.
0: Don't give up.
1: Не сдавайся.
0: Fight on.
1: Давай, продолжай.
0: You can be a person like
1: Ты можешь
0: that.
1: Стать вот таким
0: that
1: человеком,
0: all the time
1: который всегда
0: put strength into other people.
1: Вкладывает силу в Божий народ.
0: We all need encouragement sometimes.
1: Мы все иногда нуждаемся в поддержке.
0: I told the brothers yesterday.
1: Вчера я говорил братьям.
0: This summer.
1: Этим летом.
0: Pastor Ulf forbid me to preach.
1: Пастор Ульф запретил мне проповедовать.
0: Because my voice like this.
1: Потому что у меня вот такой был голос.
0: I came to Donetsk.
1: Я приехал в Донецк.
0: I couldn't even open my voice.
1: Я едва мог раскрыть рот.
0: It was broken totally.
1: Он полностью был сломан.
0: I said to God.
1: И я сказал Богу.
0: God.
1: Боже.
0: My voice is my life.
1: Мой голос это моя жизнь.
0: And he said no.
1: А он сказал нет.
0: I am your life.
1: Я твоя жизнь.
0: You have still two hands.
1: У тебя есть две руки.
0: You can hug somebody.
1: Ты можешь обнять кого-то.
0: You have still two feet.
1: У тебя по-прежнему есть две ноги.
0: You can walk for me.
1: Ты можешь идти для меня.
0: Hallelujah. You can collect money for me.
1: Ты можешь для меня собирать деньги.
0: You can bless others. You can
1: ты
0: hug somebody.
1: Благословлять других. Ты можешь обнимать людей.
0: But I was very sad.
1: Но я был так опечален.
0: You can't imagine how it feels for a preacher without voice.
1: Вы просто не представляете, как себя чувствует проповедник без голоса.
0: I felt I was dying.
1: Я чувствовал, что я умираю.
0: And the doctor couldn't help me.
1: И врачи мне не могли помочь.
0: So, and one day.
1: И однажды
0: I was going in my garden,
1: я вошел в сад
0: watching this rope,
1: и увидел, смотрел на эту веревку.
0: Watched my apple tree,
1: посмотрел на дерево.
0: And they knocked on the door.
1: И постучали в дверь.
0: And a little brother,
1: и один брат.
0: Not an apostle,
1: он не был апостолом.
0: Not a preacher,
1: не был как проповедником.
0: Not a prophet,
1: не пророк.
0: Just a normal little brother
1: просто
0: in our church.
1: Обычный небольшой брат из нашей церкви.
0: If I tell his name,
1: если я назову его имя,
0: you have never heard his name.
1: Вы никогда его не слышали.
0: And you will never hear his name.
1: И не услышите.
0: Only today you will hear his name.
1: Только сегодня вы его узнаете.
0: His name is Lajeri.
1: Его звали Лажери.
0: Лажери. You've never heard him.
1: Даже.
0: You have never seen him.
1: Вы ведь никогда его не слышали, не видели.
0: But he knocks on my door.
1: Но он постучал мне в дверь.
0: Nobody else came.
1: Никто больше не вошел.
0: But he came.
1: А он вошел.
0: And he opened the door.
1: Он раскрыл дверь.
0: I said, Why is he here?
1: И я спросил, а что ты здесь делаешь?
0: And he had some flowers to me.
1: А у него были цветы для меня.
0: He said, "Here's some flowers for you."
1: Он сказал, я принес вам цветы.
0: I heard you have a hard time now.
1: Я услышал, что у вас трудности.
0: But don't worry, Carl Gustav.
1: Не волнуйся, Карл Густав.
0: Все будет хорошо. Everything's gonna be well.
1: И он ушел.
0: I mean, normally I don't like flowers.
1: Знаете, обычно я цветы не люблю.
0: I think they die in 2 days. So why should we buy them?
1: Я думаю, что их покупать, они через два дня завянут.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: But this flower this time.
1: Но на этот раз вот эти цветы.
0: I love this flower.
1: Как они мне понравились.
0: If they fell down after 2 days.
1: Даже если они через два дня завянут.
0: And I was hanging like this.
1: И
0: know?
1: Вот так будут висеть.
0: And they were still beautiful for
1: все
0: me.
1: Все равно они для меня будут красивыми.
0: Because he refreshed my spirit that day.
1: Потому что он в тот день освежил меня в духе.
0: It was not the flowers.
1: И не сами цветы.
0: But it was him.
1: Но он сам.
0: Who came. With strength to my life.
1: Который пришел, принес силу в мою жизнь.
0: Слава Богу. I said,
1: слава Богу.
0: We need each other.
1: Мы нужны друг другу.
0: Tell your neighbor.
1: Скажи своему соседу.
0: I need you.
1: Ты нужен мне.
0: Tell your other neighbor.
1: Скажи другому.
0: You need me.
1: Я нужен тебе.
0: Hallelujah. I said, Hallelujah.
1: Я сказал Аллилуйя. Слава Богу.
0: Hallelujah. Hallelujah. The body of Christ.
1: Тело Христово.
0: Is the most fantastic thing on the earth.
1: Это самое фантастичное, что есть на земле.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Say thank God.
1: Скажи слава Богу.
0: For the body of Christ.
1: За тело Христово.
0: The body of Christ.
1: Тело Христово.
0: Is something so beautiful.
1: Это что-то такое прекрасное.
0: Now look at this wall here.
1: Посмотрите сейчас на эту стену.
0: If I take out one stone like
1: если
0: this,
1: я отсюда вытащу один камешек.
0: And put here.
1: И поставлю сюда.
0: It's beautiful.
1: Он, конечно, симпатичный.
0: But it's more beautiful when we are together.
1: Но красивее, когда они все вместе.
0: Amen.
1: Amen.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: The wood.
1: Дерево.
0: If it was only one piece here,
1: если бы здесь была одна доска,
0: we had to walk like this.
1: Нам бы пришлось ходить вот так.
0: It's wonderful.
1: Красиво, конечно.
0: But it's more wonderful.
1: Но красивее.
0: When we have a floor together.
1: Когда у нас весь пол.
0: Паркет together.
1: Когда у нас паркет весь.
0: Yesterday I saw a beautiful parquet.
1: Вчера я увидел такой красивый паркет.
0: Wow, it was so beautiful.
1: Такой красивый.
0: It was many, many different.
1: Там было разных много частей.
0: But together it was like a mosaic.
1: Но вместе просто как мозаика.
0: Have you ever seen mosaic?
1: Ты когда-нибудь видел мозаику?
0: Small and stones.
1: Маленькие-маленькие стеклышки.
0: You take up one.
1: Один вытащит.
0: Say, who are you?
1: Сказать, ты кто?
0: Ничего. A little stone.
1: Маленькие стеклышко.
0: When you put together.
1: Но укладывается вместе.
0: Красиво. Yo. And you say, wow.
1: И все говорят,
0: nobody
1: oh.
0: Say wow to one stone.
1: Никто не говорит оу на одно стеклышко.
0: But when you see a whole mosaic.
1: Но когда видишь всю цельную мозаику.
0: When you see a church.
1: Когда видишь церковь.
0: Full of people.
1: Наполненную людьми.
0: Doing the works of God.
1: Когда, которые творят дела Божьи.
0: We can change the world.
1: Мы можем изменить мир.
0: Слава Богу. Some years ago.
1: Несколько лет назад.
0: I was flying to Simferopol.
1: Я был в Симферополе.
0: In Krim.
1: В Крыму.
0: It was January.
1: Это был январь.
0: Normal people go to Krim in the summertime.
1: И обычно люди ездят в Крым летом.
0: But I'm not normal, you see.
1: Но я же ненормальный.
0: I go in the wintertime.
1: Я поехал зимой.
0: Not for vacation.
1: Не в отпуск.
0: But I'm going to preach.
1: Но я поехал проповедовать.
0: And I was in a little plane.
1: И я летел в небольшом самолете.
0: I don't know if you ever seen this in Azerbaijan.
1: Я не знаю, видели ли вы такие в Азербайджане.
0: They call An-24.
1: И его называют An-24.
0: An-2, you know, it's a little propeller plane.
1: Вы знаете, он с пропеллерами.
0: You cannot speak with the passengers because you, it's too loud.
1: Там, когда сидишь, невозможно даже друг с другом разговаривать, такой шум.
0: And we were flying.
1: И мы летели.
0: And we were going down.
1: И уже снижались.
0: And it was bad weather.
1: И погода была плохая.
0: And suddenly.
1: И вдруг.
0: Oh, it went up again.
1: Мы пошли опять наверх.
0: Oh. And it went again and down again.
1: И опять стали снижаться.
0: And we were nearly down on the.
1: И уже почти сели и опять вверх.
0: So what is this? Что это такое? So the pilot said.
1: Пилот сказал.
0: We cannot land here.
1: Мы не можем приземлиться.
0: We fly to another city.
1: Мы полетим в другой город.
0: So, other city?
1: Другой город?
0: What will happen now?
1: Что же будет?
0: She said, I asked the steward, where are we flying?
1: И я спросил стюардессу, куда мы летим?
0: She said, Запорожье.
1: Она говорит, в Запорожье.
0: Запорожье?
1: Запорожье?
0: Oh, that's where they make the nice cars.
1: А, это там, где делают красивые машины.
0: Yeah.

0: Ukrainian Mercedes.
1: Украинский Мерседес.
0: Да. I drove one time in Zaporozhye car.
1: Однажды я был в Запорожце.
0: And I did two times before it taught to turn right. You know, I took the wheel.
1: У меня пришлось руль крутить в два раза больше, чтобы повернуть.
0: And then it started to go right.
1: И потом уже повернул направо.
0: Very interesting car.
1: Очень интересная машина.
0: I love it.
1: Она мне нравится.
0: I wish I had one.
1: Хотел бы я одну иметь.
0: Now, so we were landing there.
1: Итак, мы приземлились там.
0: And the weather was bad there too.
1: И там тоже была плохая погода.
0: But we came down.
1: Но мы все-таки сели.
0: And the pilot said.
1: И пилот сказал.
0: Sorry, we cannot help anymore now.
1: Интересно, извините, дальше мы уже ничем не можем помочь.
0: The plane will go maybe in one or two days.
1: Самолет, вероятно, может быть через день или два отправится.
0: Help yourself.
1: Ну, идите сами, что хотите делать.
0: And I thought.
1: Я подумал.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: I didn't know anybody.
1: Я тут никого не знаю.
0: I didn't have. I couldn't speak with anybody.
1: Я не смог ни с кем поговорить.
0: No interpreter.
1: У меня нет переводчика.
0: Snow high like this.
1: Вот такой выше глубины снег.
0: And I had summer clothes.
1: И у меня летняя одежда.
0: Because I was going to Crimea.
1: Потому что я же думал, я в Крым еду.
0: And thin shoes.
1: И туфли на тонкой подошве.
0: And I jump, and it was blowing cold.
1: И был очень метель была.
0: I went out like this.
1: И вот так вот я шел.
0: And I saw the rich businessmen on the plane.
1: И я увидел, там было три бизнесмена в самолете.
0: Many businessmen were there.
1: Много было бизнесменов из Киева.
0: They felt the same.
1: И они также себя чувствовали.
0: And they said no taxis now.
1: И сказали, что такси тоже нету.
0: It's 20 kilometers to the city.
1: И до города 20 километров.
0: I said, oh God, walk 20 kilometers like this.
1: Идти пешком 20 километров.
0: And the hall was closed.
1: И дорога закрыта.
0: I said, oh God.
1: И я сказал, Боже.
0: And I never forget it.
1: И я никогда не забуду.
0: It was 2 o'clock in the middle of the night.
1: Это было 2 часа ночи.
0: And I hear somebody say.
1: И я услышал, как кто-то сказал.
0: Карл Густава.
1: Карл Густав.
0: Somebody called my name.
1: Кто-то назвал меня по имени?
0: Is God taking me home? What is
1: it? Что, Бог меня уже забирает или что?
0: Oh. And I see a little man.
1: И я увидел такого небольшого человека.
0: Карл Густав.
1: Карл Густав.
0: Сюда. Come, come, come.
1: Иди.
0: It was the pastor of Zaporozhye.
1: Это был пастор из Запорожья.
0: I said, here's your car.
1: И он говорит, вот вам машина.
0: Nobody had a car.
1: Ни у кого там машины не было.
0: You should see this businessman from Kiev.
1: Видели бы вы этих бизнесменов из Киева.
0: Who is this very important person?
1: Кто этот человек такой важный?
0: He, nobody knew he was landing.
1: Никто же не знал, что мы здесь приземлимся.
0: And he has a limousine here.
1: А для него привезли лимузин.
0: Wow. I jumped into the car.
1: Я сел в машину.
0: I said goodbye, everybody.
1: Сказал до свидания всем.
0: Wow. And I thought.
1: Я подумал.
0: I'm not a rich man.
1: Я не богатый человек.
0: I don't have any money.
1: У меня нет денег.
0: I have some money, but I'm not a rich man.
1: У меня есть какие-то деньги, но я
0: but
1: не богат.
0: But I am rich.
1: Но я богат.
0: I have the body of Christ.
1: У меня есть тело Христово.
0: Hallelujah! Somebody had called this brother.
1: Летом я позвонил этому.
0: Somebody called this pastor.
1: Кто-то позвонил этому пастору.
0: And said Carl Gustav is landing in 2 hours.
1: И сказали, что Карл Густав там приземлится через 2 часа.
0: He took me to a train.
1: И он взял меня туда.
0: And the next morning I was in Симферополь.
1: Посадил меня на поезд, и на следующее утро я был уже в Симферополе.
0: And I could start to preach.
1: И начал там проповедовать.
0: And God gave me revelation that day.
1: И Бог дал мне в тот день откровение.
0: It's good.
1: Хорошо.
0: To be connected.
1: Быть связанными.
0: With something bigger than yourself.
1: С чем-то, что больше, чем ты сам.
0: Слава Богу. We have each other.
1: У нас мы есть друг у друга.
0: We can lose everything.
1: Мы можем потерять все.
0: But we cannot lose each other.
1: Но мы не можем потерять друг друга.
0: Amen. I need Rasim.
1: Мне нужен Расим.
0: I need you.
1: Мне нужны вы.
0: I need the body of Christ.
1: Мне нужно тело Христово.
0: You are my friends.
1: Вы мои друзья.
0: And I love you very much.
1: И я очень сильно
0: you
1: вас
0: are the
1: люблю.
0: Blessings in my
1: вы
0: life.
1: Самые лучшие, что
0: I
1: есть в моей жизни.
0: I have nothing else to live for. Praise God.
1: Слава
0: Let's
1: Богу.
0: Stand up, everybody.
1: Давайте мы встанем.
0: Hallelujah. Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Let's lift our hands to
1: Давайте
0: the Lord
1: мы поднимем
0: right now.
1: Руки Господу сейчас.
0: And just praise Him for a while.
1: И будем славить Его.
0: Thank you, Lord.
1: Спасибо, Господь.
0: For the power of the Spirit this morning.
1: За силу в духе в это утро.
0: I thank you for the body of Christ.
1: Спасибо за тело Христово.
0: I thank you, Lord.
1: Спасибо, Господь,
0: that you have called us together.
1: За то, что ты призвал нас
0: быть вместе. We have a calling.
1: У нас есть призвание.
0: To love the whole body of Christ.
1: Любить все тело Христово.
0: We have a calling.
1: У нас есть призвание.
0: To stand together.
1: Стоять вместе.
0: In the Spirit, Lord.
1: В духе, Господь.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: For the body of Christ.
1: За тело Христово.
0: For the body that you have put together.
1: За тело, которое ты создал вместе, тело верующих из разных деноминаций.
0: From different places.
1: Из разных мест.
0: I thank you for every person.
1: Спасибо за каждого человека.
0: In this room this morning.
1: В этом зале сегодня.
0: Thank you, Lord, for they are important.
1: Спасибо, Господь, что каждый из нас важен.
0: They work together.
1: Они работают вместе.
0: They go together.
1: Они идут вместе.
0: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Кора барама шакара ламанда ла ламанда. Кора бараманда ла ламанда. Oh Lord, I pray.
1: Господь, я молюсь.
0: For all the people of God here.
1: За всех людей Божьих
0: Father,
1: здесь.
0: Father, we love the whole body of Christ.
1: Отец, мы любим все тело Христово.
0: We love the body of Christ.
1: Мы любим тело Христово.
0: We love the believers.
1: Мы любим верующих.
0: We love everybody.
1: Мы любим всех.
0: Who loves you, Lord?
1: Кто любит тебя, Господь?
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Oh, Father.
1: Отец.
0: We believe.
1: Мы верим.
0: We believe.
1: Мы верим.
0: We are one body.
1: Что мы одно тело.
0: Jesus, you prayed.
1: Иисус, ты молился.
0: That we all be one.
1: Чтобы все мы были едины.
0: We pray for that.
1: И мы молимся
0: that
1: за
0: we
1: это.
0: All be one.
1: Чтобы все мы были едины.
0: Thank you for fellowship.
1: Спасибо за общение.
0: With other people.
1: С другими людьми.
0: Thank you for fellowship.
1: Спасибо за общение.
0: Thank you for we are killing. Enmity.
1: За то, что мы убиваем вражду в теле Христовом. Во имя Иисуса.
0: We pray for unity of the believers of Baku.
1: Мы молимся за единство верующих в Баку.
0: We pray right now.
1: Мы молимся сейчас.
0: That you will raise up.
1: Чтобы ты поднял.
0: You will raise up.
1: Чтобы ты поднял.
0: The body of Christ in Baku.
1: Тело Христово в Баку.
0: Every believer,
1: каждый верующий,
0: together standing together,
1: чтобы стал рядом друг с другом,
0: in this nation,
1: в этой стране,
0: we stand against division.
1: Мы стоим против разделений.
0: Let the division go away.
1: Пусть разделение уйдет.
0: We bind division.
1: Мы связываем разделение.
0: We bind division.
1: Мы связываем разделение.
0: And splits.
1: И расколы.
0: And we proclaim unity in the body of Christ.
1: И мы провозглашаем единство в теле Христовом.
0: In this nation.
1: В этой стране.
0: Father, we thank you.
1: Отец, мы благодарим тебя.
0: For the power of God.
1: За силу Божью.
0: For the power of God.
1: За силу Божью.
0: Taking us together.
1: Которая соединяет нас вместе.
0: Taking us together.
1: Соединяющая нас вместе.
0: Taking us together.
1: Соединяет нас вместе.
0: For your kingdom, Lord.
1: Для твоего царства.
0: For your kingdom.
1: Для твоего царства.
0: Oh Lord.
1: Господь.
0: Thank you for every believer.
1: Спасибо за каждого верующего.
0: That lives in Baku.
1: Который живет в Баку.
0: That lives in Azerbaijan.
1: Который живет в Азербайджане.
0: Strengthen them today.
1: Укрепи их сегодня.
0: Strengthen every church in Baku.
1: Поддержи и укрепи каждую церковь в Баку.
0: Oh Lord, I pray.
1: Господь, я молюсь.
0: I pray, Lord.
1: Я молюсь.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Today I want to say to you.
1: Сегодня я хотел бы сказать.
0: I want you to make a declaration today.
1: Я хочу бы сегодня сделать заявление.
0: That you need the body of Christ.
1: Что вам нужно тело Христово.
0: You need other people.
1: Вам нужны другие люди.
0: We need God, yes.
1: Да, нам нужен Бог.
0: We need the Holy Spirit.
1: Да, нам нужен Святой Дух.
0: But we need each other.
1: Но мы нужны друг другу.
0: We need each other.
1: Нам нужны и другие люди.
0: Have you ever seen the birds flying in the sky?
1: Вы видели, как звезды летают, как птицы вылетают по воздуху?
0: The big birds.
1: Большие птицы.
0: That never fly alone.
1: Они никогда не летают в одиночку.
0: They fly in a formation like that.
1: Они летают вот такой формой.
0: Like a V.
1: Они летают клином.
0: And you know what?
1: И знаешь что?
0: They do that.
1: Они делают это.
0: Because they fly longer.
1: Потому и они летают дальше.
0: And if somebody is
1: Если кто-то из них устал, они все останавливаются и ждут друг друга. Это тело Христово.
0: Sometimes you are like me. I was this summer.
1: Иногда вы бываете такими, как я этим летом.
0: I needed somebody.
1: Мне был нужен кто-то.
0: To put his hands around my body.
1: Чтобы он обнял меня.
0: Said, Carl Gustav, keep on going.
1: И сказал, Карл Густав, не останавливайся.
0: Don't give up.
1: Не сдавайся.
0: Everything's going to be well again.
1: Все будет хорошо.
0: It was not a powerful man.
1: Это не был какой-то могучий человек.
0: But it was a person.
1: Но это был человек.
0: who refreshed my spirit.
1: Который обновил меня в духе.
0: And I got new strength that day.
1: И в тот день я получил новую силу.
0: Praise God.
1: Слава Богу.
0: You can be a person like that.
1: Ты можешь стать таким человеком.
0: You can go home and visit somebody who's not been in church for a long time.
1: Ты можешь пойти домой к кому-то, кого уже давно не видно в церкви.

0: церкви.
1: You can encourage somebody.
0: И там ободрить кого-то.
1: Maybe didn't come to the cell group for a long time.
0: Может быть, этот человек давно не приходит на ячейку.
1: Hug them and say, "You're welcome
0: Просто
1: back."
0: Просто обними их и скажи: добро пожаловать, возвращайся.
1: Amen. Every time you see somebody,
0: каждый раз, когда ты видишь кого-то,
1: don't expect something from that person.
0: Не ожидай ничего от этого человека.
1: Give something to that
0: Но
1: person.
0: Дай ему что-то.
1: Слава Богу.
0: Слава
1: I said, "Слава Богу."
0: Я сказал: "Слава Богу."
1: Today, this morning,
0: сегодня, этим утром,
1: I think there's an anointing here.
0: Я чувствую, что здесь есть помазание.
1: God is speaking to us.
0: И Бог говорит к нам.
1: We will need each other.
0: Что мы нужны друг другу.
1: For the rest of our life.
0: До конца жизни.
1: We will need each other.
0: Мы нуждаемся друг в друге.
1: We cannot make it ourselves.
0: Мы сами не справимся.
1: I'm too weak.
0: Я слишком слаб.
1: I cannot make it without you.
0: Я ничего не сделаю без вас.
1: I need you.
0: Мне нужны вы.
1: I need the body of Christ.
0: Мне нужно тело Христово.
1: I need my believers.
0: Мне нужны верующие.
1: I need the people of God.
0: Мне нужны люди Божьи.
1: They are the most precious I have.
0: Это самое драгоценное, что у меня есть.
1: My house is wonderful.
0: У меня прекрасный дом.
1: I have a car.
0: У меня есть машина.
1: I have things in my I have clothes.
0: У меня есть одежда.
1: But you know what?
0: Но знаете что?
1: There's nothing like a person of body of Christ.
0: Ничто не сравнится с человеком из тела Христова.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: To meet a person, the eyes are shining, Jesus.
0: Знаешь, встретиться с человеком, у которых в глазах сияет Иисус.
1: They maybe belong to another church.
0: Возможно, он из другой церкви.
1: But I feel the love from them.
0: Но я чувствую любовь.
1: And I love them.
0: И я люблю их.
1: And I have decided.
0: И я решил.
1: I'm gonna love the whole body of Christ.
0: Я буду любить все тело Христово.
1: I'm gonna love every believer.
0: Я буду любить каждого верующего.
1: Every believer is my
0: каждого,
1: brother.
0: Каждый верующий.
1: And my sister.
0: Это мой брат и моя сестра.
1: Today I look at about brothers and sisters.
0: Сегодня я смотрю на моих братьев и сестер.
1: We are together.
0: Мы вместе.
1: For a big cause.
0: Мы ради, вместе ради большой цели. И Бог благословит вас. Благослови вас Бог сегодня. Благослови вас Бог.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Today,
0: сегодня
1: we are standing here.
0: Мы стоим здесь.
1: And let's worship God together.
0: Давайте мы будем поклоняться Богу вместе.
1: Let's worship the Lord this morning.
0: Будем поклоняться Господу сейчас.
1: Jesus, we thank you.
0: Иисус, мы благодарим Тебя.
1: I thank you for the body of Christ.
0: Я благодарю Тебя за тело Христово.
1: I thank you for every believer
0: Спасибо
1: here.
0: За каждого верующего.
1: I thank you, Lord,
0: Спасибо, Господь.
1: That we know that we got from death to life because we love.
0: Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь.
1: Oh Lord,
0: Господь,
1: we don't want to take away salvation from the world by hating each other.
0: Мы не хотим удалить спасение из этого мира через ненависть друг к другу.
1: Because you said in your word, when the world sees that we're one, they will believe.
0: Потому что ты сказал, что когда мир увидит, что мы едины, они уверуют.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Oh, Rabasagalalamania. Thank you, Jesus, on the cross you killed the enemy.
0: Спасибо за то, что на кресте ты поразил вражду.
1: On the cross you did that.
0: На кресте ты это сделал.
1: You killed enmity between people.
0: Ты убил вражду.
1: And reconciliation came.
0: И пришло примирение.
1: Today I thank you.
0: Сегодня я благодарю тебя.
1: I thank you, Lord.
0: Я благодарю тебя, Господь.
1: I thank you, Lord.
0: Я благодарю тебя, Господь.
1: They have devoted themselves.
0: Они посвятили себя.
1: To the ministry of the saints.
0: Служению святым.
1: They had devoted.
0: Они посвятили себя.
1: Make a devotion today.
0: Сделай посвящение сегодня.
1: Be addicted to the body of Christ.
0: Прилепись к телу Христову.
1: Be addicted to the church.
0: Прилепись к телу.
1: The church is not your hobby, it's your life.
0: Церковь это не твой дом, это не твое хобби, это твоя жизнь.
1: This is your home.
0: Это твой дом.
1: This is your spiritual home.
0: Это твой духовный дом.
1: Every believer needs a home.
0: Каждому верующему нужен дом.
1: I'm so glad.
0: И я так рад.
1: Of Stephanos, Fortunatus, and Achaios.
0: За Стефана, Ахаика и Фортуната.
1: But was lacking on your part day supply.
0: Потому что они восполнили недостатки.
1: They went in and helped, but nobody helped.
0: Они шли и помогали тогда, когда никто другой не помогал.
1: For they refreshed my spirit.
0: Они обновили мой дух.
1: Hallelujah. They refreshed. The apostle.
0: Они успокоили, обновили апостола.
1: All of us need refreshment sometimes.
0: Всем нам периодически нужно освежение.
1: I need it.
0: Мне это нужно.
1: Probably you need it too.
0: Вероятно, и вам тоже.
1: Amen. So I want you right now to stay forth and to pray for me.
0: И сейчас я хотел бы, чтобы вы молились за меня.
1: Pray for me.
0: Молитесь за меня.
1: I need your prayer.
0: Мне нужна ваша молитва.
1: I will pray for you.
0: Я буду молиться за вас.
1: But please pray for
0: Но,
1: me
0: пожалуйста,
1: now.
0: Молитесь за меня.
1: Right now.
0: Сейчас.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо.
1: Oh. Oh. Oh. Да,

0: But Racine, take the mic. Pray. Hallelujah. Just pray. You need to pray.
1: Hallelujah, во имя Иисуса Христа из Назарета, Отец наш Небесный. Мы поднимаем пред Тобой Твоего слугу, Господь. И мы молимся во имя Иисуса Христа из Назарета о освежении, Господь, о крепости в Его жизни, о силе, которую Ты посылаешь, Господь, для нас. Ту же силу пошли Ему, Господь, для того, чтобы Он мог более послужить Тебе и народу Твоему святому, Отец наш Небесный, по всему лицу земли, Господь. И мы благословляем нашего брата и нашего духовного отца, Господь, во имя Иисуса Христа из Назарета. Мы благодарим Тебя, Господь, за Карла Густава. Мы благодарим Тебя и мы благословляем Карла Густава. И весь народ скажет.
0: Аминь.
1: И весь народ скажет.
0: Аминь.
1: И весь народ скажет.
0: Put your hands on your neighbor right now.
2: Возложите сейчас руки на своих
0: соседей. And start to pray for your neighbor.
2: И начните молиться за
0: Refresh
2: ближнего.
0: Your neighbors.
2: Просто придет освежение к ним.
0: If you have a need, tell your neighbor.
2: Если есть какая-то нужда у вас особая, скажите
0: And
2: своему
0: start to pray
2: ближнему.
0: For your
2: и
0: right now.
2: Молитесь друг за друга.
0: Tell your neighbor if you have a need.
2: Скажите своему соседу, если
0: Everybody
2: есть у вас нужда.
0: Pray right now.
2: И молитесь сейчас все.
0: In the name of Jesus. In the name of Jesus.
2: Во имя Иисуса.

из TBN, из студия из Дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями», ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Смоки Робинсон и Айвори. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Привет! Мы снова встречаемся на передаче «Леон с друзьями». У нас сегодня в гостях Смоки Робинсон и Айвори.

0: Praise the Lord. All right. Start of the morning.
1: Так хорошо знать о том, что мы

не звезды, но Иисус есть звезда. Он суперзвезда. Он сверхъестественная звезда. Но я хочу сказать, что время от времени мы сталкиваемся с такими людьми, которые кажутся нам больше самой жизни. Сегодня один из этих людей находится здесь на передаче, или он с друзьями. Он мой хороший приятель. Я хочу, чтобы вы поприветствовали Смоуки Робинсона. Да, тебя так и встречают всегда во время музыкальных концертов, которые мы проводим. Иногда они пожимают людям руки и говорят, я смотрю прямо через тебя, знаешь. Я просто рад, что музыканты, как артисты, способны заметить общую связь. Мы оба разделяем что-то общее. Но перед тем, как мы поговорим об этом, я знаю, что многим из молодых людей хотелось бы знать, откуда ты родом и как ты начинал. Знаешь, мы работаем с многими домами, которые принимают детей и так далее, интернатами. И у многих детей просто разрушены жизни, старина. Мы пытаемся найти для них семьи. Я думаю, что твое участие в передаче, возможно, принесет им надежду, потому что и твой путь был длинным. У тебя было удивительное начало. Я не знаю, насколько оно было удивительным, но я знаю, что в твоей музыкальной карьере было много успеха. И я хочу, чтобы ты... как бы вернулся к этим дням и рассказал нам о том, как ты начинал. Прежде всего, я хочу сказать, что я очень рад присутствовать здесь, потому что вы занимаетесь такой благородной работой. Я знаю, что многие дети нуждаются в семьях, в хороших христианских семьях, где бы их правильно воспитали, где бы их настроили в правильном направлении. Так что это удивительно. Когда ты позвонил и рассказал мне об этом, это сразу взволновало меня. Я вообще-то приболел в несколько последних дней, но я действительно ждал этой передачи. И я хотел сюда прийти. Я надеюсь, что мое появление здесь принесет какую-нибудь пользу этим детям, потому что это действительно стоящее дело. Мое начало. Ну что ж, я начал где-то в 1981 году. Нет, конечно. Нет. Я родился в Детройте. Конечно же, в Детройте появился и Мотаун. Когда мне говорят о том, как много талантливых людей родилось в Детройте, я всегда подчеркиваю, что они говорят, это знаю о Мотауне, который известен по всему миру. На самом деле, по всему миру очень много талантливых людей в каждом маленьком городе или в селе везде. Так уж получилось, что Детройт благодаря Берри Горди стал истоком. У Берри Горди была мечта, которую он смог осуществить. И он сделал это таким образом. Музыку молодых людей смогли услышать по всему миру. Мы в этом очень нуждались. Мне повезло, потому что я оказался в правильном месте в нужное время. И как раз я закончил школу, и я встретился с ним на прослушивании, и в то время он писал песни. Но в то время еще не было Мотауна в Детройте. Но Берри Горди уже был там. А Берри был создателем песен. Он писал песни для Джеки Уилсона. И Джеки Уилсон был один из моих идолов, когда я вырастал. Итак, со своей группой я пошел на прослушивание к менеджерам Джеки Уилсона. И просто случайно получилось так, что и Берри был там. И в тот день он принес некоторые из своих новых песен. И вместо того, чтобы петь популярные песни других артистов, мы пели те песни, которые я написал еще в школе. Знаешь, я всю свою жизнь пытался писать песни. Но это не произвело на менеджера Джеки Уилсона никакого впечатления. Они сказали нам, «Эй, уходите, придите еще раз». У нас было четверо парней и девушка. Моя бывшая жена Кладет была с нами в то время. И они подумали, что мы слишком похожи на популярную тогда группу Platters, потому что и у них был парень, который пел высоким голосом, и девушка, и все такое. Таким образом, они считали, что мы не способны ни на что новое. Но, как я сказал в то время, Берри принес несколько своих песен. Так уж получилось, что это были... такие песни, как «Одинокие капельки слез» и «Быть любимым». На него произвело впечатление то, что он никогда не слышал тех песен, которые мы пели. Итак, когда прослушивание закончилось, когда нас вышвырнули вон, он поймал нас и спросил, откуда мы взяли свои песни.
И в то время у меня в папке было около 100 песен. И я сказал ему, что я сам написал песни. И как автор песен, он, конечно, заинтересовался, ему особенно понравились две песни. Мы разговорились, и я начал показывать ему свои песни. Он был очень терпелив. Он не был одним из тех, которые говорили, «Ну хорошо, я послушаю в другое время» и так далее. И я показал ему, по крайней мере, 25 своих песен. То есть каждую песню, он просто был очень терпелив, и он сказал, «Нет, я думаю, что ты должен сделать то и то вот здесь. Я считаю, что вот этот должен, вот так должно быть». Я всегда держал ритм, и у меня... В моих песнях иногда не было смысла, и иногда не было рифмы. Но в первый стих совершенно отличался от второго, но по ритму не подходили. И тогда он объяснил мне, что делать. Он мне говорит, что песня должна быть как короткая песня или короткая книга. В ней должно быть середина и конец, и все эти части должны быть связаны между собой, и начало, и так далее. Для меня это было как бы началом для самого. Вскоре после этого он записал нас. Как я сказал, в то время не было Мотауна, и так мы записались на некоторых компаниях в Нью-Йорке и в Чикаго, и никто нам не платил. Наша первая запись стала как бы популярной, она называлась «Есть работа» в ответ на запись «Найди работу» группы «Силуэты», и потому что их песня в то время была для всех как гимн, знаешь. И так мы записали песню «Есть работа», которая хорошо была принята, но никто нам не платил. Берри планировал открыть фирму записи. И однажды он сказал, «Эй, смотрите, так или иначе, вам никто не платит». И так он решил рискнуть. Он одолжил из их семейного фонда $800 и основал Мотаун. О, знаешь, это просто история. Да, у тебя так много золотых и платиновых альбомов, ты был вице-президентом компании, у тебя было так много успеха. Это только доказывает, что происхождение не играет роли. Знаешь, например, Опра Уинфри и многие другие выходцы из сельской местности, и вдруг они стали популярными, потому что они поверили в себя. И я слышал, как Зиг Зиглер однажды сказал, «Твои отношения, а не способности, поднимают тебя на высоту». И действительно, это так. Потому что, когда у тебя есть уверенность, ты всего можешь достичь. А как ты обрел спасение? Как ты перешел от всего этого успеха к своему настоящему положению? Знаешь, Леон, я всегда был Божьим человеком. Я вспоминаю, когда мне было 4 или 5 лет. Я всегда ощущал присутствие Бога. Я бывало, конечно, и не делал то, что нужно, когда я был со своими друзьями. Особенно, когда ты в гетто и все такое. Многие из моих партнеров, многие из них уже мертвы или сидят в тюрьме из моих друзей. Да, из-за того, что они делали. Мне также предлагали делать все, чем они занимались. Знаете, нельзя слепо следовать за кем-то. Они приходили в мой дом. Моя мама умерла, когда мне было 10 лет. Моя старшая сестра вернулась домой и стала жить с нами. И в то время у нее уже было своих 6 детей, но потом родились еще. И в доме жило 11 детей. И мой дом был постоянным местом сборищ. И в нем всегда было 30 или 40 детей. Я часто искал своих друзей среди всей этой толпы, и поэтому было очень много народу. И моя сестра была матерью для всех. И все-таки они приходили ко мне и говорили, «Эй, приятель, сегодня мы будем грабить бензоколонку». Я отвечал, «Нет, я не хочу это делать. Вы можете грабить бензоколонку, а я не пойду». И на следующий день они сидели в тюрьме или еще что-нибудь такое. Для меня не было обязательным следовать за ними, я никогда не следовал. Но я всегда ощущал присутствие Бога в своей жизни. И я чувствовал, что Бог как бы наблюдал за мной. А некоторые вещи Он просто не позволял мне делать. Так что я всегда ощущал присутствие Бога. Однако я не знал, кто такой Иисус. Я слышал когда-то, как мама и моя вся семья разговаривали об Иисусе, и я вроде как знал, что Иисус — это Сын Бога. Но у меня не было вообще понятия о значении Иисуса. Итак, после длительного времени я ушел из группы «Чудеса». Прошло 3 года, я обратно вернулся к ним. И я опять собрался на гастроли как соло-артист. У меня был план, у меня всегда считали тихим певцом. Я надеялся, что я смогу вернуться, но я боялся, потому что я всегда раньше выступал с группой «Чудеса».
И я не знал, примут меня или нет, как артиста. Таким образом, я сказал себе, я возьму этот мир просто штормом. И так у меня появилась запись «Тихий шторм». И я нанял несколько человек, и тем временем, пока я этим занимался, на прослушивание пришла молодая женщина, и ее звали Айвори Стоун. И она мне понравилась, как она пела, и все. И однажды я сказал, я всегда пытался уговорить ее, чтобы она пошла на свидание со мной и так далее, но она всегда отказывалась. Она говорила, нет, ты женат и так далее. Ну, так или иначе, я однажды, она позвонила мне и говорит, у меня есть что-то для тебя. Я ответил, замечательно. Я подумал, что она скажет, хорошо, мы сможем с тобой пойти куда-то. И так она пришла в мой дом и принесла с собой пакет. Я открыл его, а в нем Библия. А на ней написано «Моему брату во Христе» и так далее. И в то же время у меня был друг, Леон Кеннеди. Леон и я... Я был продюсером одного фильма. Мы вместе выпустили фильм. Главные роли в этом мире исполняли его тогдашняя жена Джен Кеннеди, Роджер Моусли. Это было глубокое переживание, которое в действительности и привело меня ко Христу. Короче говоря, когда мы закончили фильм, Леон и Джен поехали на Филиппины снимать еще один фильм. И они вернулись обратно в разное время. И Леон и Джен проводили много времени со мной. И мы разговаривали. И Джен вернулась на 2 недели раньше Леона. Она пришла к нам. Но я ушел наверх в свою комнату, и я поговорил с ними немного. Но Леона не было, так что я пошел наверх смотреть телевизор. И я лежал в своей кровати, смотрел телевизор, и вдруг услышал голос. «Смоуки, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне. Я хочу, чтобы ты познакомился с моим сыном, и я хочу, чтобы рассказал об этом своим друзьям». И я внятно это слышал. И я думаю, что один из моих друзей пробрался и шутит надо мной. Я обыскал всю спальню, и никого там не было. И я выключил телевизор и спустился вниз на кухню. Я испугался, потому что я очень четко слышал этот голос. Но я никому ничего не сказал. Клодет и Джен разговаривали внизу. Я не произнес ни слова, а просто сидел. Я был испуган. Прошло 2 недели, Леон вернулся из Филиппин. Мы все сидели внизу, и он сказал, «Эй, старина, пошли наверх, я хочу рассказать тебе что-то». Потому что я никому не хочу рассказать, потому что все подумают, что я сумасшедший. Я согласился, мы пошли наверх. И я думаю, что он мне расскажет что-то из мужских приключений. И он говорит, «Старина, около 2 недель, когда Джен уехала домой, я был в гостинице, и я приготовился уже ложиться в кровать. И я лежал там, и вдруг голос пришел ко мне и сказал, «Леон, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне, узнал моего сына и рассказал своим друзьям». Я просто свалился на пол, потому что я то же самое слышал в то же самое время. Я знал, что мне нужно узнать, кто такой Христос, и познакомиться с ним. И начали мы посещать занятия по Библии. Фрэнк Уилсон, один из лидирующих продюсеров Мотауна, мой очень дорогой друг, он мой брат. Я знаю его много-много лет. И как вы теперь знаете, он тоже служитель, проповедник. Он проводит для нас занятия по Библии. Он и тогда проводил эти занятия, мы стали их посещать. И я узнал о том, кто такой Иисус. Это было в 1977 году. В то время я принял Иисуса как своего Господа и Спасителя. Однако за это время произошло и то, что я отошел от веры, но Он всегда был со мной. И когда Он владеет тобой, Он тебя больше никогда не отпустит. Ты пытаешься иногда, ты можешь сбиться с пути и так далее. Я отошел довольно длительное время, длинное расстояние. У меня была даже и проблема с наркотиками. Но он никогда не отпускал меня. Он всегда держался за меня. Но моя самая любимая вещь в мире — это следы. Знаешь, это поэма. Она у меня везде, в большом формате, в маленьком и так далее. Это небольшое стихотворение, это небольшая поэма. Однажды человек уснул, ему приснилось, что он идет по берегу вместе с Господом. И он сказал Господу, «Господи, я иду по берегу вместе с тобой, и я вижу 2 пары следов. Но каждый раз, когда в моей жизни возникает какая-нибудь опасность или угнетен, я вижу только 1 пару следов. Почему ты оставляешь меня в это время?» И Господь ответил, «Сын мой, ты видишь только 1 пару следов, потому что я несу тебя». Это так прекрасно. И вот что это сделает. Он никогда не отпускает тебя. Он всегда держал меня за пиджак и говорил, ты никуда не пойдешь. Знаешь, я хочу посвятить песню этому. Хорошо?
Присоединись ко мне на музыкальной площадке. Сюрприз, сюрприз. О, здорово. Какой сюрприз.

0: Praise the Lord.
1: Praise the Lord. And I believe the same thing.
2: Я верю, что то же самое является правдой для вас. Я верю, что Иисус может спасти вас. Вы слышали рассказ Смоуки о том, что произошло в его прошлом? Даже после того, как он стал спасен, он отошел от веры. Но мы не будем говорить об этом. Мы поговорим о том, что «я был потерян, а теперь нашелся». Но что происходит с теми, которые становятся спасенными, но потом у них возникают проблемы? Многие чувствуют, что Господь как будто не примет вас. Вы чувствуете, что ваши проблемы Господь не поймет? Не позволяйте дьяволу говорить об этом. Это ложь из ада. Господь сказал, что никогда не покинет вас. Вы можете посмотреть на нас. Все мы сделали что-то плохое. И после того, как мы стали спасены, но Иисус никогда не отпускал нас. Он очень, очень мягкий. Он стоит на Своем Слове, и Он выполняет его. Он всегда рядом с вами и всегда будет звать вас за собой.

И вам нужно только поверить в это. Писание говорит, что если мы исповедуем Его устами, если мы исповедуем Господа Иисуса Христа, и если мы поверим всем сердцем в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, тогда мы станем спасены. Мы обретем спасение. И те из вас, которые хотят отдать свою жизнь Царю Царей и Господу Господь, я хочу, чтобы вы просто повторили за мной эту небольшую молитву. Давайте сделаем это прямо сейчас. Отец на небесах, я иду к Тебе, такой, какой я есть. Когда Ты смотришь в мое сердце и видишь смятение, устрани его от моей головы до моих ног. Наполни меня новой жизнью, новым направлением, потому что тех, кого освобождает Сын, действительно свободны. Господь Иисус, я принимаю кровь. Я принимаю кровь Иисуса, которую Ты пролил за меня. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы посвятили свою жизнь Господу и помолились, я хочу, чтобы вы написали нам по адресу, который будет на вашем экране. Расскажите кому-нибудь, напишите нам. Напишите на передачу «Леон с друзьями» и на TBN. Мы любим вас, благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе.

0: Уходят болезни, уходит депрессия, когда звучит его фортепианная музыка. Об этом в нашем следующем выпуске передачи «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Представьте себе, что вы еврей, и вы живете в Киеве, на Украине, и вы хотите попасть в Соединенные Штаты, но вы не можете это сделать из-за коммунистического режима. Так как же жилось еврею в Киеве при коммунистах? Алеша Рябинов, расскажите нам.
2: Я родился в еврейской семье, и, конечно, я помню самые различные виды гонений. И я бы сказал, даже проявление очевидного антисемитизма. Например, я знаю, что мой отец по окончании консерватории не смог остаться работать в Киеве. Всего только лишь потому, что он еврей. Ему пришлось искать работу в Сибири. Я сам, несмотря на свою еврейскую национальность, никогда не имел возможности приобщаться к иудаизму. Я абсолютно ничего не знал о традициях моего народа, потому что это было строго запрещено. Многие попадали в тюрьму или лишились работы, если пытались узнать о вере или начинали практиковать иудаизм как религию. Когда мне было 17 или 18 лет, мои дедушка и бабушка решили уехать в Соединенные Штаты. Не успели они принять это решение, как об этом всем стало известно. В это время я учился в музыкальном училище. Я просто хочу пояснить, музыкальный колледж или училище и консерватория — это разные вещи. В училище я мог получить степень бакалавра как исполнитель по классу фортепиано. Я как раз заканчивал учебу в этом колледже, готовился поступить в консерваторию, чтобы продолжить образование. В это время стало известно, что мои бабушка и дедушка решили выехать из Советского Союза. Мой дедушка был искусствоведом и критиком, потому его имя было широко известно в артистических и музыкальных кругах. Мне объявили, что в связи с тем, что мои дедушка и бабушка уезжают в Соединенные Штаты, в капиталистическую страну, я не могу рассчитывать на поступление в консерваторию.
0: А насколько это было важно?

0: смогли бы вы учиться в консерватории или нет?
1: Ну, во-первых, в то время, если даже один из членов семьи уезжал в капиталистическую страну, это означало, что и остальные члены не заслуживают доверия.
0: Нет, я спрашиваю, почему обязательно надо было учиться в консерватории? Разве нельзя заниматься музыкой самостоятельно?
1: Ну, понимаете, на молодого человека, живущего в России, существует сильнейшее давление в смысле получения хорошего образования. Моя семья хотела, чтобы я получил по возможности самое лучшее образование, и я должен был его получить.
0: Пожалуйста, скажите честно, вы были сильно подавлены тем, что не можете учиться в консерватории?
1: Не могу сказать, что я был подавлен, скорее, серьезно озабочен. У меня было множество страхов, что будет с нами дальше. Дело было даже не в консерватории, ведь если бы мы остались, мне было бы исключительно сложно найти работу в связи с тем, что часть моей семьи уехала в Соединенные Штаты.
0: Насколько важна была для вас музыка?
1: К тому времени она стала частью меня.
0: Вы мне рассказывали, что ваша семья была исключительно музыкальной. Расскажите об этом поподробнее.
1: Да, моя мама играет на гитаре в классическом стиле, мой папа был скрипачом, а дедушка был скрипачом и композитором. У нас в семье несколько поколений музыкантов.
0: Итак, подытожим. Вы еврей по национальности, живущий в условиях антисемитизма, не можете выехать в Америку и не можете поступить в консерваторию. А как насчет Бога? В то время вы верили в Бога?
1: Изначально я назвал бы себя неверующим, но постепенно я начал искать Бога. Дело в том, что когда единственной религией, которую насильно навязывали людям, был атеизм, все остальное было незаконным.
0: То есть, другими словами, было противозаконно быть кем бы то ни было, кроме как атеистом.
1: Совершенно верно. Я называю атеизм религией, потому что только веря в это, можно доказывать, что Бога не существует. Научные доказательства по этому поводу отсутствуют. Меня часто спрашивают, как я впервые услышал о Боге. И я всегда говорю, что я знаю, насколько Бог чудесен, насколько изобретателен. Он может говорить человеку и через атеизм. На самом деле, именно атеисты дали мне знание о Боге.
0: Каким образом?
1: Конечно же, на уроках атеизма, которые входили в учебную программу. Им же приходилось объяснять, кто он такой, который не существует. Им приходилось давать какие-то знания о Боге. Поэтому первые свои познания о том, кто такой Бог, я получил от атеиста. А потом я начал думать, если он не существует, зачем тогда они из кожи вон лезут, чтобы доказать, что его нет?
0: Какое значение в вашей жизни имела тогда музыка?
1: К тому времени она стала моей жизнью и моей профессией. Я даже представить себе не мог, что я занимаюсь чем-то другим. Я очень люблю игру на фортепиано.
0: Алеша, вы сказали, что у вас были какие-то опасения. Скажите, чего вы боялись?
1: В основном того, что я не знал, что со мной будет завтра. Смогу ли я вообще найти работу? Понимаете, они арестовывали людей даже за то, что те хотели эмигрировать. Они их просто забирали. Я хочу сказать, что в то время было множество причин опасаться.
0: А вы сами пытались эмигрировать?
1: Сначала удалось эмигрировать моим бабушке и дедушке. После этого я стал понимать, что для меня это был единственный возможный выход, поскольку все двери для меня были закрыты. И тогда я подумал, пожалуй, я пойду по их стопам. И мы посоветовались и подали документы на выезд. Это было начало очень длительного процесса. Мне пришлось ждать ответа примерно 8 месяцев, что было обычным явлением в 1979 году. Я тогда очень нервничал, поскольку ответа не было, и я оставался в полной неизвестности. Тогда-то мне в голову и пришла эта мысль, точнее, это даже была не моя мысль. Моя мама начала говорить так: «Нам надо просить у Бога, если Он реально существует, то, возможно, он сможет нам помочь».
0: Почему ваша мама говорила так? Ведь она была тоже еврейским атеистом.
1: Думаю, она и сейчас еврейский атеист. Но знаете, во время кризиса все обращаются к Богу.
0: Так вы сами обращались к Богу?
1: Я понял, что ни друг, никто другой не сможет мне помочь. И что есть сверхъестественный Бог, который обладает сверхъестественной силой. Так почему бы не попробовать? И поэтому я решил первым делом поискать синагогу. Но я не знал, где она может находиться, а спрашивать у людей я боялся.
0: Но почему? Почему вы боялись спросить, где синагога?
1: Это было такое время, было так много антисемитизма.
0: И так возникает вопрос, где еврею, который к тому же был украинским атеистом, найти Бога, которому можно помолиться? Он не хотел открыто расспрашивать о том, где находится синагога, потому что в условиях антисемитизма могли быть любые осложнения.

0: Я Сидрот, веду это расследование. Со мной в студии украинский еврей Алеша Рябинов. Он хочет уехать в Америку, потому что его карьера не может состояться из-за его еврейской национальности. Ему всегда внушали атеизм. И вдруг ни с того ни с сего его мама предложила ему помолиться Богу. Он стал рассуждать так: где обычно молятся Богу? Для этого ходят в синагогу. Но он боялся расспрашивать, где находится синагога, вследствие сильнейшего антисемитизма, который был при коммунистическом режиме. Вместо этого он отправился в русский православный храм. А вы раньше были там когда-нибудь?
1: Я заходил в эту церковь несколько раз, потому что там на стенах были прекрасные картины, а я люблю искусство и культуру.
0: Итак, вы пошли в храм. И что же было потом?
1: В тот раз я пошел туда, а это была русская православная церковь, а я был абсолютно невеждой в отношении Бога. Я увидел там на стенах изображение множества святых, и я подумал, кому тут можно помолиться, ведь я хотел помолиться Богу.
0: И вы видели все эти картины?
1: Да.
0: Изображение множества святых, и вы не знали, кому из них следует молиться?
1: Так оно и было. Я подумал, который из них Бог? Я повнимательнее посмотрел по сторонам и увидел Иисуса на кресте. Это было изображение распятия. Тогда я понял, что передо мной Бог. Я не знаю, почему так сделал, но я подошел к Нему и сказал: «Иисус, если Ты и вправду Бог, у Тебя есть блестящая возможность доказать мне это. Выведи меня из этой страны, и это будет для меня знамением». Я вышел из храма, прошла примерно неделя, и мы получили разрешение на выезд.
0: Вы поблагодарили Бога?
1: Значительно позже. А тогда, когда стали разворачиваться все эти события, у меня еще было столько неверия. Я подумал, наверное, это простое совпадение. Мне понадобилось какое-то время, чтобы во всем разобраться. Но я это хорошо запомнил. И когда мы выехали, то в Австрии и в Риме это снова и снова приходило мне на память. Теперь-то я знаю, что Бог напоминал мне об этом. Но это я понял только в Соединенных Штатах.
0: А что было дальше на вашем пути поисков Бога в Штатах?
1: Когда я оказался в Соединенных Штатах и обосновался в Чикаго, я продолжил свое музыкальное образование, чтобы получить степень магистра в университете ДePaul, и стал все больше интересоваться своими еврейскими корнями. Теперь я был в свободной стране, и я был намерен воспользоваться этой свободой, чтобы больше узнать о своих предках. Однажды я спросил кого-то: «Ты не знаешь хорошей книжки по истории еврейского народа?» А этот кто-то оказался рожденным свыше христианином. И вот эта девушка говорит: «Лучшая книга по еврейской истории называется Библия. Ты что, не читал Библию?» И я почувствовал себя неловко. Вообще-то я прочел много книг, но как раз эту не читал. Поэтому я побыстрее достал себе Библию и начал ее читать. И я действительно верю, что Бог начал говорить со мной через свое слово, потому что его слово обладает силой. Сначала я прочел Ветхий Завет и почти ничего не понял. Но я увидел, сколько милости было у Бога по отношению к народу Израиля. Я также отметил для себя, что как только этот народ переставал ходить Божьими путями, тут же вся нация попадала под угнетение и подвергалась нападению врагов. Я стал проводить аналогию с тем, что когда я жил в России, это тоже была безбожная страна, потому что там отвергали Бога, и именно поэтому народ был так сильно угнетен. А потом я дошел до Нового Завета. Сначала у меня возникли сомнения, я подумал: минуточку, евреи не должны читать Новый Завет. Но потом я решил, ведь я в свободной стране, и я хочу узнать, о чем говорится в Новом Завете. Я начал читать и испытал настоящий шок, когда узнал, что Иисус был никто иной, как еврей.
0: И что было потом?
1: Я стал читать дальше и ясно увидел, как сильно он любил свой народ, так сильно, что отдал за него свою жизнь. Я ясно понял это и сказал ему: «Бог, дай мне знак. Вы же знаете, написано, что евреи будут искать знамения, а греки — мудрости». Вот я и искал. Ранним утром я был один в своей комнате, и я сказал: «Господь, дай мне знак». И тут же комнату наполнил очень яркий свет, настолько яркий, что это просто не могло быть солнечным светом. Я знал, что это больше, чем солнечный свет. Вы знаете, что Библия называет Иисуса светом миру.
0: Алеша, с вами раньше случалось что-нибудь подобное?
1: Никогда.
0: Можно предположить, что именно тогда вы назвали Иисуса своим мессией.
1: Это было совершенно сверхъестественное знамение. После этого я продолжал исследовать Библию и увидел, что Иешуа, Иисус, был евреем, и что он на самом деле умер вместо меня. Я смог ощутить Божью любовь, потому что нет больше той любви, как если кто положит жизнь свою за тебя, чтобы ты мог жить. И не просто жить, а иметь жизнь вечную. Будучи атеистом, я и представить себе не мог, что могу жить вечно. Ведь это самое удивительное — вдруг обнаружить, что если ты знаешь Бога, который есть вечный Бог, то и ты сможешь жить вечно.
0: А затем начинают происходить очень странные вещи. Его сестра, тоже еврейка, становится верующей в Мессию. Итак, я полагаю, что вы тотчас же последовали ее примеру.
1: И вот как разворачивались события. Она пригласила к нам домой группу верующих для изучения Библии под руководством опытного учителя. Он появился у нас дома и предложил мне присоединиться к их занятиям. Я сказал: «Конечно». И когда однажды он учил из послания к римлянам, он посмотрел мне прямо в глаза и спросил: «Ты хотел бы принять Иисуса своим спасителем?» Этот вопрос застал меня врасплох. Я открыл был рот, чтобы сказать «нет».
0: Почему вы хотели сказать «нет»? У вас же было знамение, Бог ответил на вашу молитву.
1: Может быть, все дело в гордости. Я не хотел признавать перед моей сестрой, что верую в то же самое, во что верит и она. Но оказалось, что я просто не смог сказать «нет». К своему удивлению, я услышал, что отвечаю «да».
0: Вы слышите? Я думаю, это еще более сверхъестественно, чем когда он увидел свет. Он не хотел признавать, что верить в Иисуса. Но я хочу сказать вам что-то очень важное. Как только он смог произнести это вслух, в его жизни произошел прорыв. И теперь, когда он играет на фортепиано, это уже не просто какая-то музыка. Он играет для Бога, и Бог приходит. Когда мы снова увидимся, он будет играть на фортепиано, и Бог обязательно придет. С вами Сид Рот, ведущий этой передачи, и со мной в студии русский еврей Алеша Рябинов, который видел сверхъестественное знамение, и который, несмотря на то, что испытывал как еврей сильное давление, чтобы признать себя верующим в Иисуса, все-таки сделал это. У него просто не осталось выбора, ему пришлось это сделать, потому что однажды, познав истину, невозможно молчать. Теперь, когда он играет на фортепиано, происходят чудеса исцеления, депрессия оставляет людей. Но я чуть не забыл важную деталь. В Америке вы женились на мессианской верующей, тоже еврейке, и вместе отправились в Израиль, где стали молиться за людей, за незнакомых людей, стучась к ним в дома.
1: Да, я ходил по домам и был свидетелем совершенно невероятных вещей. Я видел, как евреи приходили к Иисусу. По-моему, 5 русскоязычных евреев уверовали в Господа.
0: Это было уже в Израиле.
1: Да, это было в Израиле. Однажды мы пришли в дом, где жила женщина с мальчиком, и мы стали рассказывать им о Господе. Они не говорили ни по-английски, ни по-русски. Поэтому с нами была женщина, наш друг, которая им переводила, а у мальчика была эпилепсия. Мы начали за него молиться. А через пару недель мы позвонили нашему переводчику, и она сказала, что мальчик показался врачам, и они подтвердили, что у него больше нет никакой эпилепсии.
0: Вы слышали, что он сказал? Никакой эпилепсии. Алеша, я хочу попросить вас сейчас пойти к фортепиано и сыграть. И знаете, что сейчас будет происходить? Прежде всего, вы испытаете мир. К вам придет настоящий мир. Он будет играть мелодию, которую никогда еще не играл. Эта мелодия будет звучать специально для вас, и вы получите исцеление во имя Иисуса. Алеша Рябинов.

Это была песня с небес, песня от Бога. Алёша играл ее только для вас. И пока он играл, вы испытывали этот сверхъестественный покой, мир. А что, если бы вам сказали, что вы теперь можете испытать такой покой, что бы ни происходило вокруг? Этот мир несет в себе река жизни. Это сверхъестественный сладостный покой. Вы будете иметь его, если поверите, что Иисус умер за ваши грехи, и искренне покаетесь перед Богом в своих грехах и скажете Богу: «Прости меня, я грешник. Я верю, что Иисус умер за мои грехи, и что благодаря Его крови ты никогда больше не вспомнишь о моих грехах, что я чист перед тобой. И теперь, когда я стал чистым, Иисус, войди в мое сердце, будь Господом моей жизни. Я провозглашаю твое господство во всех областях моей жизни. Начните говорить ему о своей любви. Начните поклоняться ему. Скажите ему, как сильно вы его любите.

0: Не могу сосредоточиться. Мысли не поддаются контролю. Знакомое состояние? Возможно ли управлять мыслями? Как направить их духовное, созидающее русло? Сегодня мы беседуем с Дмитрием Александровичем Фокиным, магистром богословия, кандидатом исторических наук, проректором по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, добрый день.
1: Добрый день.
0: Очень рады вас видеть. Очередная наша встреча, которая продолжает целый цикл про библейское мышление. И сегодня поговорим про контроль. Мы все любим контролировать, знаем, что все процессы, которые нам более-менее знакомы, они, так можно сказать, подотчетные, да, они подлежат контролю. Но вопрос, который сегодня возникает у многих из нас, можно ли контролировать свои мысли, свое мышление, и как с этим быть?
1: Спасибо большое за вопрос. Действительно, у нас до этого были передачи, которые были посвящены тому, что такое библейское мышление, как с этим жить и так далее. Вот сегодня хотелось бы более в практическое русло перейти. Нужен ли контроль мыслей, каким образом контролировать свои мысли и так далее. Действительно, бывают такие навязчивые состояния, когда ты не можешь отказаться от своих мыслей. А бывает так, что твои мысли текут рекой, и ты никак их не контролируешь, они сами по себе управляют, можно сказать, тобой. Вот что делать в этом случае? На самом деле, таких инструментов, прикладных инструментов, которые позволяют контролировать твои мысли, их достаточно много, и они все описаны в Священном Писании. И, наверное, первый инструмент, наиболее важный инструмент, он заключается в том, что наши мысли, они являются порождением нашего мировоззрения и наших ценностей. То есть для того, чтобы управлять наши мысли сознательно или несознательно, нам нужно прежде всего сформировать наше мировоззрение и наши ценности. И каким образом это сделать? Конечно же, это все делается посредством того, что мы смотрим, какую информацию мы поглощаем и так далее. Очень важно понять, а какое мировоззрение у меня сейчас и как мне достичь библейского, ну, такого духовного мировоззрения, христианского мировоззрения. На самом деле, если мы немножко вот вдумаемся о том, что мы действительно хотим в нашей жизни, то мы придем к заключению, что на самом-то деле мы недалеки от того, чтобы иметь христианские ценности, чтобы следовать им. Потому что по большому счету, если взять вот большинство людей, таких среднестатистических, мало кто хочет из них убивать, мало кому приятен какой-то конфликтный разговор и так далее. Если никто никому не мешает, то никто не хочет кому-то там мстить или создавать проблемы и так далее. Как правило, я имею в виду. И даже если мы возьмем, ну, например, совсем каких-нибудь там падших алкоголиков, то вряд ли или мало кто из них думает о том, что в своих мечтах, что вот ему бы там 10 литров водки, например, купил бы кто-то и все. Многие мечтают об отношениях, о том, чтобы отношения с родственниками были лучше и так далее. У меня, например, вот был друг, он пивной алкоголик. То есть ему там далеко за 30, он живет один. Он каждый день после работы покупает себе пиво, играет в компьютер. И вот каждый вечер он напивается, просыпается и идет на работу. Я вот у него спрашиваю, ну вот, Юра, а о чем ты мечтаешь? Он говорит, ну я мечтаю, чтобы у меня появилась там девушка, и чтобы мы с ней перед Новым годом вместе наряжали елку. И ну, нет у него таких вот мыслей, чтобы вот напиться в стельку и все. Кроме того, был проведен недавно эксперимент среди американских ученых. Они что сделали? Они взяли две группы мышей, и для одних мышей создали идеальные райские условия. Для других мышей создали всевозможные проблемы, которые только можно. И начали предлагать наркотические средства для одной и для другой группы мышей. Так вот, та группа мышей, которые были счастливы, которые находились в прекрасных условиях, они не принимали ни наркотики, они просто от них отказывались. А те, которые были вот в подавленных, тяжелых условиях, они все принимали наркотики. О чем это говорит? О том, что на самом деле, вот в глубине души, каждый человек хочет вот тех ценностей, о которых говорит Священное Писание. Вот христианство — это про любовь. И все мечтают о том, чтобы любить и быть любимым. Все мечтают, чтобы уйти от страхов. Все мечтают о том, чтобы Бог управлял их жизнью, чтобы Он помогал им в жизни и так далее.
0: Дмитрий Александрович, а можно заставить себя не думать о плохом? Да, так сказать, не думать о грехе? И если, допустим, человек задается этим вопросом, то, ну, а почему ему не нужно об этом думать? Может быть, для него это не является такой проблемой, как для верующего того же человека?
1: Ну, давайте посмотрим на этот вопрос со светской точки зрения и с точки зрения христианства. Угу. Вот, почему для человека светского может быть проблемой какие-то вот негативные мысли, какие-то плохие, навязчивые мысли и так далее? Ну, потому что человек, он пытается каким-то образом компенсировать свои негативные состояния. И вот в этих способах компенсации много нездорового. То есть он говорит себе, ну хорошо, раз со мной произошла та или иная плохая ситуация, то мне можно то-то или то-то. И вот то, что человек себе разрешает, как правило, связано с очень таким быстрым удовлетворением или получением удовольствия. А это, ну, как правило, это не всегда полезно. То есть это может быть там сладкое, кофеин, алкоголь или что-нибудь еще, или, может быть, какие-то зависимые состояния, которые приносят облегчение. Потому что, ну, мы понимаем, что если мы хотим иметь долгосрочные перспективы, какие-то хорошие последствия для нашей жизни, то это очень часто связано с тем, что нам нужно прилагать труд, совершенствоваться, развиваться и так далее.
0: Но тут можно сказать еще, что очень часто хорошее, да, оно очень долго добивается,
1: да,
0: и прикладывает много усилий. И иногда люди думают, ну зачем мне столько тратить времени, да, на выполнение этой задачи, если она столько ресурсов потребует, каких-то ограничений и тому подобное.
1: Да, совершенно верно. Но не исключено, что Бог может допускать какие-то негативные явления в нашей жизни или в жизни светского человека для того, чтобы наконец-то обратить его внимание на то, что он живет неправильно. Такое тоже может быть. И в этом случае какие-то проблемы могут быть даже играть какую-то положительную роль. Но вот для христиан, я прошу прощения, закончу, да, почему вот такие вот негативные мысли, навязчивые мысли могут иметь отрицательное влияние? Во-первых, потому что, ну давайте будем честными, как можно полюбить Бога, от которого ожидаешь только одни проблемы? Это сделать очень тяжело, да, то есть как можно полюбить человека, с которым постоянно связана какая-то проблема, какая-то сложность, какие-то тяжелые состояния и так далее. Все-таки, ну, в общем, Бог, Он помогает людям приобретать вот те навыки поведения или открывает нам ту информацию, которая помогает нам, ну, скажем так, хоть немножко, но жить легче, да, то есть строить правильные отношения, правильно относиться к себе, к окружающему миру и так далее. Еще один фактор, который очень важно учитывать. Дело в том, что когда мы не имеем вот этого вот

0: общего мировоззрения, не имеем ценностей, то это вот самая лучшая питательная среда для того, чтобы наши мысли разбредались. Потому что, ну, а зачем их контролировать? Ради чего их контролировать? Почему я должен себя ограничивать? Ради чего себя ограничивать? То есть, ну вот, например, один мой знакомый, он убежденный атеист, он отрицает Бога, отрицает христианство, у него это вызывает раздражение. Он говорит, почему я должен себе отказывать в каких-то удовольствиях? Я живу только вот одну жизнь, скоро я умру, поэтому я должен получать от жизни все и так далее. И на самом деле он убежденный эгоист такой. Вот, и все больше и больше он теряет своих друзей и знакомых, потому что никто не хочет с ним общаться.
1: Вот смотрите, мы затрагиваем тему, да, формирования мышления, ну и даже мировоззрения, получается, ценного. Но мы с вами, так сказать, неосознанно, да, или осознанно пришли к тому, что все-таки это очень долгосрочный процесс. Иногда мы говорим длиною всей жизни, а очень долгого пути. А есть ли такие лайфхаки короткого пути, где ты вот сделал несколько шагов, и раз мышление поменялось, раз мысли поменялись, чтобы не в течение всей жизни идти, а более короткого срока?
0: Да, конечно, вот формирование нашего мировоззрения, это занимает очень длительный период. Но Библия нас учит тому, как вот в сию минуту можно изменить наши мысли, изменить наше состояние. Конечно, ну вот в более краткой перспективе очень важна гигиена мышления и очень важно то, какую информацию мы поглощаем. Вот, например, во 2 Петра, 3 главе, 5 стихе написано: «Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою». О чем этот стих? То если вот вдуматься, да, то здесь говорится о том, что мысль — это знание, и это даже следствие знания. То есть тут апостол Петр, он говорит, «Думающие так не знают, что Бог все сотворил, что и земля составлена из воды и водой». Отрицание человеком или нежелание признавать человеком то, что Бог является Творцом, оно приводит и к соответствующему ходу мыслей. Но вместе с тем, если человек поглощает правильную информацию, если он читает Священное Писание, осознает, что есть Творец, то это и меняет ход его мысли, потому что он опирается на те знания, которые он приобретает. Еще очень важно соединить с Богом то, что доставляет нам удовольствие. Например, о чем я веду речь? Например, приучить себя благодарить Бога или провозглашать обетование любви Божьей. Тут очень сильный терапевтический эффект. Почему? Потому что когда мы связываем с Богом то, что нам приносит удовольствие, а действительно, и когда мы благодарим Бога за что-то, или когда мы вникаем в Божью любовь в нашей жизни, то это приносит нам облегчение. Если мы верим в это, если мы начинаем думать об этом, то это придает нам и силы, и дает надежду определенную, то это действительно позволяет нам уйти от наших негативных мыслей, посвятить свои мысли Богу, утвердиться в надежде, которую Бог дает, и так далее. Еще очень важно молиться о переключении мысли. То есть бывает так, что настолько одолевают какие-то негативные мысли, что просто нужно встать на колени и молиться. Это большая работа, но это необходимо. Например, в Деянии 8 главе 22 стихе написано: «Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего». То есть о чем здесь призывает Священное Писание? Что нужно молиться Богу, чтобы вот этот вот помысел сердца был отпущен.
1: Дмитрий Александрович, да, а вот в связи с этим вопрос. Ну, вы так затронули о молитве, да, она действительно играет такую ключевую роль. Но сегодня, опять же, люди очень много используют техник, да, для переключения, кстати, изменения своего сознания. Одна из таких техник — это тоже медитация, да, такое переключение с одного мышления на другое. Ну, можно так об этом сказать. Вот

0: Можно ли молитву в этом контексте на медитацию заменить или какое-то такое, ну, свое внутреннее размышление?
1: Очень важно понимать, что имеется в виду под медитацией. Потому что медитация — это слово, на самом деле, которое пришло из христианства. И даже Мартин Лютер употреблял это слово в своих сочинениях. Но потом, когда стали популярны восточные религии, то они позаимствовали это понимание, это понятие для тех практик, которые они используют в восточных религиях. Тут есть принципиальная разница, потому что в восточных религиях под медитацией понимается уход в самого себя, внутрь себя, а в христианстве под медитацией понимается наоборот, обращение к Богу, то есть выход из самого себя. Кому? К Богу, обращение к другой личности. Поэтому, когда мы делимся своими мыслями с кем-то, то нам действительно становится легче. Если мы их переживаем самих в себе, то это может привести, наоборот, к негативным каким-то последствиям.
0: Хорошо, спасибо большое. Есть ли у нас еще какие-то шаги, да, может быть, парочку, которые нам помогут вот в той тематике, которую мы рассматриваем?
1: Да, конечно. Вот в Марка 8 главе, 33 стихе написано: «Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: „Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое“». То есть здесь мы вспоминаем эту историю, когда сатана стал прикословить Христу, и Христос, он просто сказал: ну, отойди от меня, перестань со мной говорить. И это для нас пример того, что иногда для того, чтобы изменить ход наших мыслей, нужно перестать общаться с теми людьми, кто думает не по-библейски или которые являются носителем какого-то вот порочного образа жизни. Ну и кроме того, очень важно признаваться перед Богом о плохих мыслях. Почему это важно? Потому что вот иногда никакой способ не помогает. И вот что тогда делать? И вот в этом случае можно просто рассказывать Богу о своих каких-то даже греховных мыслях, говорить: «Боже, я переживаю вот это вот состояние, я хочу там осуществить такой-то и такой-то грех, но ты, пожалуйста, меня останови». То есть ты не можешь переключиться, но тогда ты можешь хотя бы говорить об этом с Богом. И Бог в этом случае, он готов и способен помочь тебе от этих мыслей отойти.
0: Спасибо, Дмитрий Александрович, за такую тему, актуальную, насущную, за практические примеры, которые, мы верим, нам помогут. Ну а с вами, дорогие зрители, мы прощаемся на короткое время и будем рады новым встречам.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви Оливисты Юля Ненемяги. Приветствую, Юля!
1: Здравствуйте!
0: Ну, добро пожаловать на Life TV!
1: Очень приятно!
0: Это уже не первая наша с тобой программа, и хочется эту атмосферу церкви Оливисты принести сюда. Это благословение, это пробуждение. Мы очень любим эту церковь. Это наша святыня. Это одна из самых красивейших церквей нашей Эстонии. Я знаю, что ты в молодости еще был там, в этом пробуждении.
1: Точно.
0: И ты был молодой такой музыкант, да?
1: Молодой хиппи, который...

0: И уже обратил к Господу длинными волосами сперва.
1: Тебя пускали с длинными волосами?
0: И с бородом. Да, пускали.
1: Никто не прогонял?
0: Не прогоняли, нет.
1: И расскажи, как

0: той падал. Еще не было время, духа святого, но это было так сильно, где-то полминута от меня тысячи разные стороны, вся грех, вся нечистая убежала. Я стала снова, я родился свыше. Там впереди алтаря у левистек Иисус распят.
1: И ты уже точно знал, что ты будешь служить Богу? Ты принял это решение?
0: Я про служение Богу ничего не знал. Я даже не знал, как Его служить. Я только знал, что я хочу жизнь новую. Эта жизнь, которой я жил, была нехорошей. Наркотики, милиция, такие моменты, где я близко смерти, как я хотел много-много раз себя кончить с тобой, повесить и прыгать из церковного пасня нигулиста. Это была внутренняя такая борьба, где ты ищешь любовь. Ты готова жениться каждому первому, кто скажет, я люблю тебя. Я не нашел. Хотя был с хиппи вместе.
1: Ты такую серьезную музыку слушал, тяжеленькую.
0: Ну да, мы слушали, да. Led Zeppelin, Uriah Heep, и там Jimi Hendrix, Yes, Deep Purple, такие, King Crimson, ну такие... Разные группы в то время мы слышали с хиппими вместе. Да.
1: Что основное, что происходило в это время, это чудеса, исцеления, и люди все это помнят. Но не было никакого такого учения, никто не заставлял ничего делать, просто люди сами приходили.
0: Чудеса начали как-то... Контрабандам принесли Духа Святого. Дух Святой у нас был. Были, видите, финские братья, которые строили гостиницу Виру. Один из них пришел к пастору Рейну и сказал, я хочу вам учить от Духа Святого. И он начал все про Духа Святого, как креститься Духом Святым. И маленькие по маленьким люди стали креститься Духом Святым. И, конечно, стали молиться за людей. Но большие чудеса, они начали только тогда, когда пророчество Катрина Кульмана совершилось. Катрин Кульман сказал в 1974 году в Иерусалиме, на конференции, которую я сам видел. Скоро это, что вы видите тут. Все люди, как за них молились, падали на спину. Падали на спину. От силы Духа Святого. Скоро это будет во всем мире. Это будет в Финляндии и через Финляндию в Советском Союзе. 3 года позже Бог избрал пятидесятнического пастора Нила Уливайна, который был 80% инвалид, но Бог его избрал и наполнил его Духом Святым. И как он начал говорить, люди стали в зале падать везде, чудеса стали совершиться. И как сразу, как эта сила проявилась там, один мужчина, Тойво Ринканен, финн, простой брат, он принял все, что Бог дает. И он приехал в Советский Союз, и старого друга Александр Попова встретил. И следующий они пришли в Олевисто. Я был в этом служении, был все хиппи. И мы были собраны, И доктор дверь откроет,

0: Мы молились, мы молились. Бог, посели Духа Святого. Спаси Таллин, спаси Эстонию. И как мы там молились, приходят два мужчины. Первого я знал, Александр Попова. Хорошо знал, он с нами молился часто. И той Боринканен с ним. И первые слова, которые он говорит, это как прямо из Нового Завета к римлянам. Я прихожу к вам полным благословением Божьим. Первый раз я слышал, кто-то так скажет. И он недолго говорил про Духа Святого, немножко говорил. Все стулья ложили к стену и предлагали, кто хотят, что молиться за Духом Святым, кто хочет наполниться Духом Святым. Вот тогда это случилось. Я был второй или третий, я не помню, но первый человек, которого он молился, он так упал сразу. Я был совсем легкий, я как нес вверх и падал так мягко, так сильно помазание, так сильная святость, так сильная доброта, любовь, такое блаженство, как ты там лежишь, ты не хочешь никуда не идти, никогда вставать, потому что такая сила на тебя. Первое, и мы все получили, и брат Рей получил тот самый. Вот после этого, как брат Рей и его сотрудники тоже в этот вечер получили помазание, новые помазания, прямо из пробуждения в Финляндии. И вот тогда, следующий вечер евангельский, который Эфата хора пел, люди свидетельствовали, вот следующий вечер люди стали у нас тоже упасть. Как молились они, они упали. Упали и селились. Мы, конечно, говорили, что не важно, что ты упадешь. Важно, что ты встретишься с Богом. Важно, что ты исцелишься. Важно, что ты наполнишься. Но люди все равно, они все принимали это. И где-то две недели после этого, как Духа Святого секретно принесли нам в Эстонию, мы были молитва у брата Рейна в доме. Молились, что вечером, Господи, покажи свою славу. Покажи свою славу, наполни все. И звонят. ГКБ стал знать, что люди из Украины прибыли и окружают вся церковь Олевисте, хотят получить внутрь. Посылайте человека, кто может их пропустить, потому что было не очень теплое время. И я помню, мы быстро кончили там молитву у Рейна, быстро кушали суп, который варил Эника, УМС, жена Рейна. И приехали в Олевисте, и мы их пустили. Должны были начинать служение 6, но их было так много. Они были так голодные, и они хотели Бога. Они хотели встретиться с Богом. И мы начали служение для них 2 часа дня. И брат Рейн и другие братья, которые служили молитвы, они впереди. Им было так мало места, что хоть вся мебель была выведена, на них прижимали люди. Рейн начал говорить им проповедь, которую нам говорил Лаймон Ситилукс из Австралии. Они привезли такую новую мысль, στο σάμι κλάμνη Ιησούς. Πατέσλη τη πουστίνια, βόδου τη πιανέτνια κάπλια, τη μου τη σμαλίτσα, Κόσποδη δάιμνε στα κάνμα του, νο έσλη τη μου τη σμαλίτσα, για χατσιο Ιησούσα, τη πιωσιόγιαστη. Εντάκ, μνόγια πρεδμέτε ράσνια, ρέιν ουτσίλιχ. Как тухся, то и показывает одному человека. Рейн очень хорошо говорил по-русски. И тухся, то и показывает на одного мужчину, который стоит двумя костылями. Говорит, скажи ему, встань и ходи. Рейн говорит, против Духу Святому. Как я ему скажу, встань и ходи, он уже встает. Дух Святой сказал, все равно скажи, встань и ходи. И так он сказал, встань и ходи. Это тогда случилось после этого. Это как бомба Духа Святого. Сила Божия так внезапно, так сильно падала на всех. Нападала на этого человека, который костылями. Он начал пробовать одну ногу, поднимать вторую ногу, пробовать и костыль вверх. И начал и прыгать, и танцевать, и всех обнимать. И костыли вверху подняли. И так все эти люди единодушно стали кричать так сильно славу, как я никогда в мире не слушал раньше. Эта слава была «Слава Богу! Аллилуйя!» И так от всего душу, от всего силу Богу они 20 минут так звали «Славу! Славу! Славу!» И люди вокруг всего церкви слышали где-то 2-3 километра. Это был самый сильный звук, который люди когда-то в мире делали, который я слышал. Это самый сильный слава. Это было как 120 паровоза одновременно свистят. Это был такой слава, как водопад. Это на всех Дух Святой падал. Так сильно. Я помню это. Потом выяснилось, что эти люди, которые пришли, они многие были подпольным церкви. И что у них пророки стали там петь. «Мой любовь, Таллин! Мой любовь, Таллин! Мой народ, езжайте в Таллин! Мой любовь, Таллин! Вижу большого церкви! Езжайте в Таллин!» Они стали искать, где Таллин. И нашли карты в Советском Союзе, в Эстонии. И туда железная дорога ходит. Конечно, они пришли. Я был в этом первый раз. И я был и второй, и третий раз. И это, что случилось там, это было самое большое пробуждение, которое через 70 лет в Советском Союзе где-то случилось. Это было такое пробуждение, что люди везде исцелялись. Когда пришли в церковь, уже исцелялись. Когда ушли, исцелялись. И на месте исцелялись.
1: Мне так нравится, что с разных мест приезжали в нашу Эстонию.
0: Да, из Сыктывкара, из Владивостока, из Грузии, Армении, многие места Украины, люди, очень много украинцев были. Целыми селами они пришли.
1: И люди не думали, где они будут жить, где они будут ночевать. Они вообще не думали,
0: да, места не было, нигде не было.
1: Никакого комфорта не было.
0: Нет, нет. Некоторые могли быть у верующих наших братьев и сестры, но большинство было просто в Балтийском вокзале, постелили газеты, И там они лежали.
1: В этом зале ожидания?
0: Да, в зале ожидания. Они... Потому что церковь у нас каждый день 11.
1: Закрывалась.
0: Закрывалась.
1: И открывалась утром во сколько?
0: И утром, когда служение было. Только во время служения можно было открывать. А сила Божья очень сильно работала. Очень сильно.
1: Интересно, что мы не видели всего этого, что происходило в Оливисте. Но по вашим рассказам, по вашим книгам мы верим, и мы все это сопереживаем. Мы прославляем Бога за это время и верим, что оно вернется. Потому что на Live TV мы тоже мечтали всегда, чтобы разные народы поклонились Иисусу, чтобы они пришли и сказали: «Иисус Господь», прославили Его. Вот эта атмосфера, которая была там, она, конечно, была прекрасна и чудесна.
0: Конечно, потому что, например, там были звуковые эффекты, можно так сказать. Там было так, что как стрелял кто-то из револьвера, и все люди смотрели, где это было. И там один очень высокий осет, где-то почти 2 метра, он стал себе повернуть. Голову повернуть и сказать: «Нету, нету, нету, нету, нету», говорит всем. И все смотрели, что, чего нету. Выяснилось, у него была такой большой опухоль сюда сзади. Так он мог свою шею повернуть, как волк, вот всем телом. Не мог так голову повернуть. Так, как это, как стрельба была, моментально он исцелился. Он был так счастлив. Он так радовался, и все люди радовались. В другой раз Бог не хотел после первого молитвы Рейна исцелить человека. Почему-то не исцелил. Брат Рейн вместе с одним пастором из Июма, там Эно Тулик, было с ним в тот раз. И придет папа с 10-летним мальчиком. Глухонемой. Возложите руки на сына. Они возложили. И помолились. Ничего не случилось. А там из этого села было еще людей. Они держали очередь. И пустили молодого юноша такой впереди, так что он скоро был обратно у Рейна с папой вместе. И ничего не случилось второй раз. И тогда они нашли еще одного человека в очереди, кто дал им место. И они скоро опять у Рейна были и у Эно Тулика. Помолитесь за моего сына, глухонемой. Папа говорит. Теперь Рейн стала очень сердитым. Но Дух Святой ему сказал: не сердись. Бесплатно получили, бесплатно дайте. И как Дух Святой это сказал, Рейн сказал: ну что будем делать? Будем молиться. И он как сказал: во имя Иисуса Христа, Дух немощи, выйди! И тот раз они ушли. Они пошли туда, где старые задние двери Мария зала. И там этот юноша говорит папу: батя, пойдем домой. Стала говорить, стала слышать одновременно. Бог так делал тоже. Это стало известно во всем этом село. Я не помню, как назывались это село, где они жили. Но следующий евангельный вечер, весь село, все люди, маленькие, большие, все приехали, потому что все знали этого юноша. Не может говорить, не может слышать. Все его знали, молодого. И теперь он говорит. Исцелен.
1: Столько чудес было. Люди с инвалидных колясок вставали. Люди начинали видеть, которые были, может, кто-то слепой.
0: Слепые видели, правильно.
1: И бросали свои костыли.
0: Да,
1: это было просто невероятно. И ведь это время Советского Союза.
0: У нас был пресвитер Уло Мерило. И он был такой наполненность любви человек. И он ходил туда КГБ. И как ему сказали, сейчас все запретить, молодежную работу, все кончит, эвата вечера кончит, все молитвы кончит. Так он после этого, как его очень нажимали, очень ему говорили, он придет, зовет Рейна Уэмэса к себе, не надо с вами говорить. И они говорили, как два друга, ничего не сказал. Так что это не случилось. Я помню, как КГБ майор Тимуск приходил раньше, как начался этот вечер, один раз. Он пришел туда, зал Марию, всех выгонил, только я остался, и там Леа, который на рояле играл. И это майор стала кулаком так махнуть и махнуть, и ругать, и говорить, мы вас всех делаем дураками, мы кончим, мы закроем церковь, мы все это разрушим. Но он был так красный с лицом, так ярость наполнена гневом. После этого брат Рейн должен был начинать вечер, честно что. Говорит, теперь мы смотрим на Бога, мы пойдем во имя Иисуса. И они пошли и служили людей. Так что надо было, что начинается Олимпия, хотели чистить Сталин. И что в 80-м году, 1980 году, они тогда сказали, что нашим законодательством написано, это эстонский церковь, только на эстонском могут тут говорить. КГБ сказал, церковь будет закрыта, если еще говорят по-русски. Я помню, как тяжело это было всем. Рейн послал меня на двери, Мария часовня, Мария зал, и сказал, ты скажи каждому, тут сегодня по русскому языке не будут служить. Я помню этот день. Я помню, много раз мы клонились на колени, просили, Боже, Боже, помоги. Прости, что мы сделали. Прости, что мы слушали. Прости, что мы кончили пропущение. Что мы слушали власти. Много-много раз Рейн это открыто покаялся. Мы все другие. Но мы знаем, что пророчество, которое дали пятидесятники, сестры, в 1942 году было пробуждение у нас в Таллине маленький. И сестра пятидесятники получили слово от Бога. Один сестра стала говорить, в церкви Олевисте будет пробуждение, мой народ. Но это огонь погаснет. Когда это время погасения кончится, тогда опять огонь сойдет вверх. Теперь 45 лет от этого, как этот огонь окосили. И мы ждем, что опять видно будет огонь. И будет такое пропустение, которого раньше не видели. И тогда придет Иисус. А такое пророчество было в 42-м году, что начинается пропустение. В 42-м сказали, но 30 лет позже это наполнилось.
1: Я верю, что это не важно, на каком ты языке говоришь.
0: Этот язык Господь избрал, чтобы весь Советский Союз слушал о таллинских движениях.
1: Сегодня уже написано несколько книг о пробуждении Вольвеста. Расскажи, пожалуйста, какие книги уже написаны сегодня?
0: Написана первая книга «Большое советское пробуждение». И это Том Кройтер, американский автор, пришел. Мы с ним ходили, многим свидетелям. Мы переводили эту книгу. И туда еще добавили чудеса, которые наши люди записывали на магнитофонные пленки. И оттуда мы слово на слово все писали. И мы поставили добавку, эстонскую книгу, где только чудеса. Только чудеса, которые люди говорили у микрофона. В разных языках есть это. Очень много людей получили благословлено из этих книг. То есть, там много истории написано, и какое время было, и как это все начало.
1: Я хочу еще поговорить о твоем личном служении. Ты продолжаешь служить Вольвесте.
0: Да.
1: Остаешься таким верным,
0: да.
1: Простым, веселым и всегда доступным.
0: Да.
1: И ты служишь Вольвесте уже сколько лет?
0: Как пастор из 1993 года. Но я был один из первых, который на полное время приходил уже работу раньше. В 88 году я уже как диаконом. Тогда везде мы на улицах вели пробуждение и поклонились на Ратушной площади, везде с людьми, многие мы звали к Господу. В 1988, а в 1993 меня руку положили и Рейну, пасторам. Благословили нас.
1: Это чудесно, что Вольвесте и сегодня остается очень важной.
0: Он был и раньше важный, потому что там в Вольвесте всегда был дух такой, где люди искали Бога. Уже несколько сотни лет раньше у нас есть материалы, где Вольвесте проповедует, и многие люди придут наполнять Вольвесте, и там такой дух ревности, дух искания Бога. Пастор Рейн сказал, как вам это пропущение началось? Что ваш секрет? Он сказал, такое жажда. И я желаю эту жажду каждому, кто нас смотрит и слушает.
1: Да, и аминь. И хочется верить, что это придет опять.
0: Этот огонь поднимается опять. Это слово пророческое, которое дали в 1942 году, как это время погасения кончится, огонь пламенит опять.
1: Я попрошу тебя помолиться прямо в камеру за людей, которые хотят этого огня.
0: Дорогой зритель, поставь свои руки вперед и скажи, Господу обратись, приди Дух Святой, наполни меня от головы до ног, приди Дух Святой, полностью отдам тебя к тебе, наполни меня Духом Святым, наполни меня Духом Святым, милеем, наполни меня от головы до ног, Я все принимаю, все сила, все помазание, все принимаю. Я принимаю Твою славу, я принимаю Твое слово, принимаю Тебя всем телом, всем существом моим. Я принимаю Тебя, Дух Святой, приди, живи мне, наполни меня от головы до ног, наполни тело чудеса. Кто хочет исцелиться сейчас, время исцеления, Ария Молфе Ведекер Минола Майалата, принимай сейчас Твое исцеление, нога, спину, уши, глаза, везде, кто у Тебя есть немощи, принимай. Принимай здоровье, принимай жизнь в изобилии, жизнь в изобилии, Дух Святой. Зайди на всех, которые даже не слушают, слушают сейчас. Зайди на всех, наполни, спаси, покажи свою славу. От головы до ног наполни всех, и мы славим Тебя, что Ты даешь Духа Святого. Того не по меру, а без меры. Мы принимаем Дух Святой. И огонь будет опять везде, везде. Пробуждение, огонь пробуждения везде, везде, везде. Я вижу Бога Великого на троне благословленного. Ты благослови всех. Аминь.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами, и Божьих благословений вам, и до свидания.
0: До свидания.

всеми вечерами в череде назначенных встреч. Мы размышляем над темой, истиной и концепцией, которая является основополагающей для самого Бога, ибо Он есть любовь, и для бытия человека, ибо Всевышний создал нас для любви, для радости, для счастья. И вот тема, которую мы попытаемся рассмотреть сегодня, тема четвертая в этой череде встреч, называется так: «Главный секрет супружеского счастья». Вот то, без чего счастья никак невозможно достичь. Главный секрет супружеского счастья. Рассказывают историю о том, как однажды молодой человек проходил по улице, и он услышал, как продавец цветов нахваливает свой товар и как-то пытается вот заохотить покупателей, и в том числе к нему обращается и говорит: молодой человек, купите цветы для своей жены». Он говорит: «Я не женат, отстаньте». Ну, она не сдается и говорит: «Тогда купите цветы для своей невесты». Тот опять бурчит: «Нет у меня никакой невесты». И тогда продавец говорит: «Ну, тогда купите цветы себе, поздравьте себя с тем, что вы такой беззаботный и жизнерадостный человек, что у вас нет никаких проблем. Если у вас нет жены, если у вас нет невесты, значит, это повод для торжества и радости». Согласны? Как-то подозрительно вы реагируете. Еще одна история, которая вот как-то должна нас в эмоциональном отношении настроить, называется «Плохие слова». Случилось так, что вот молодая семья после свадьбы и медового месяца возвращается в жилье, которое сняли для того, чтобы там вот создать семейное гнездышко. И через буквально несколько дней совместной жизни, уже после медового месяца, вдруг молодая жена звонит своей маме и говорит: «Мама, ты представить себе не можешь, какие страшные слова он произносит в мой адрес». И мама говорит: «Да вроде он такой был приятный молодой человек и так далее. Что за страшные слова?» Она говорит: «Я даже не могу их повторить вслух, они мне такую доставляют горечь и такую досаду». Но мама говорит: «Если ты не скажешь, я тебе помочь не смогу». Ну, та собралась духом и говорит: «Представляешь, он мне говорит: готовить еду, делать уборку в доме, стиркой заниматься. Я такие страшные слова никогда в своей жизни не слышала. Я боюсь, что это не моя пара». Представляете? В действительности очень многие не подготовлены абсолютно к семейной жизни. И даже те, кто уже состоит в браке, бывает и не один год, и то вот выдают порой такие истории, что диву даешься. Вот эта история называется «На приеме у психолога». Как вам нравится эта сладкая парочка? Ой, давайте посмотрим на сладкую пару. Вот она. Фух, я чуть не испугался. Так, итак, значит, что они делают? Купаются? А мне кажется, обнимаются. Вам не кажется, что они обнимаются? Ну, как бы то ни было. А давайте так скажем: они, купаясь, обнимаются. Нравится такой вариант? Так вот, на приеме у психолога речь идет о чем? О том, что, как то обыкновенно водится, жена пришла к специалисту по семейным отношениям и опять, как часто водится, как часто бывает, жалуется на мужа, что он не проявляет к ней никаких знаков внимания. Но это было уже после того, как вначале муж пришел и жалуется, говорит: «Моя жена, она такая безрадостная, вот ничем ей не угодишь, постоянно у нее вот кислая мина, постоянно она недовольная, вот не улыбнется, и вот такая угрюмая, как будто бы, не знаю, в депрессии какой-то, что мне можно делать?» Ну и вот психолог говорит: «Приведите жену», и он ее приводит, и что происходит дальше? Психолог говорит: «Вам нужно вместе прийти». Пришли они вместе. И, посмотрев на то, как они общаются, он сразу же определил, в чем причина. И говорит мужу: «С вашего позволения, можно вашу жену
Вот.

Он поставил ее рядышком, и так вот, знаете, как часто мужчины делают, смерил ее с головы до ног и говорит: вы очень привлекательны. Ну, она вот, знаете, стояла, плечи опустив и так далее, и тут вдруг раз, немножечко приободрилась. Потом он говорит: вы знаете, у вас очаровательнейшая улыбка. Но она еще более расплылась в улыбке, теперь уже все воспряло, тогда все формы теперь как-то налились. И он говорит опять мужу: с вашего позволения, можно ее обнять? Он подошел и как прижмет ее крепенько, вот так основательно, знаете, у нее аж сердце стало чаще биться, и потом, наконец, он говорит: снова, вы не возражаете мужу? Он говорит: нет, не возражаю. И он взял ее и поцеловал основательно. Ну все, депрессия ушла, она, как говорится, стоит, радуется, цветет. И психолог обращается к мужу и говорит: вы понимаете, что нужно делать? И вот ответ мужа. Он говорит: я смогу приводить ее к вам только максимум 2 раза в неделю. Ну, вот так. Вот так. Теперь поэзия. Алексей Плещеев. Тобой лишь ясны дни мои, ты их любовью озарила, и духа дремлющая сила на зов откликнулась любви. Молю того, кто весь любовь, он примет скорбное моленье, и, не спаслав мне искупленье, к добру меня направит вновь, чтобы душа моя была твоей души достойна ясной, чтоб сердце преданности страстной ты постыдиться не могла». Это разговор человека и слова, выражающие высокую оценку того спутника жизни, с которым он хочет быть дальше, и которого весьма и весьма высоко ценит. И он думает, что он недостоин вот любви этой высокой, прекрасной особы. Ирина Снегова. У нас говорят, что, мол, любит и очень, мол, балует, холит, ревнует, лелеет. А помню, старуха-соседка, короче, как встарь в деревнях говорила, жалеет. И часто платок, натянувший потуже, и вечером в кухне, усевшись погреться, она вспоминала сапожника мужа. Как век он не мог на нее насмотреться. Поедет он с молоду, помнится, в город. Глядишь, уж летит, да с каким полушалком. А спросишь, чего, мол, управился скоро? Нет, скажет, но знаю, меня ему жалко. Зимой мой хозяин точает бывало, а я уже лягу, я спать мастерица. Он встанет, поправит на мне одеяло, да так, что не скрипнет под ним половица. И сядет к огню в уголке своем тесном, не стукнет колодка, не звякнет гвоздочек, дай Бог ему отдыха в Царстве Небесном, и тихо вздыхала. Жалел меня очень. В ту пору все это смешным мне казалось. Казалось, любовь чем сильнее, тем злее, трагедии, бури. Какая там жалость? Но юность ушла. Что нам ссориться с нею? Недавно, больная бессонницей зябкой, я встретила взгляд твой. Тревога в нем стыла. И вспомнилась вдруг мне та старая бабка, как верно она про любовь говорила. Итак, какова настоящая любовь? Что в действительности является секретом супружеского счастья? Мы подошли непосредственно к Священному Писанию. Я приглашаю вас сосредоточить внимание на отрывочке, которых христианская традиция

Традиция называется гимном любви. Это первое послание апостола Павла к Коринфянам, 13 глава, стихи 4 и 5. И там говорится о том, как любовь себя проявляет, и в том числе для пользы нашей темы сегодня сказано: «Любовь не ищет своего». Любовь не ищет своего. Вот какова ее природа. Посмотрим на ряд иных переводов этого отрывочка. Согласно переводу Стерна, любовь не эгоистична. Согласно современному переводу Российского библейского общества, любовь не себялюбива. Согласно одному из американских переводов, it does not seek its own interest. Она не ищет своих собственных интересов. И еще один перевод, она не настаивает на своем мнении. Вот какова настоящая любовь. Если она не ищет своего, если она не себялюбива, то тогда чего она ищет и чьей пользы она ищет? Она ищет интересов и пользы и ищет послужить объекту любви. Любовь по своей природе всегда на кого-то направлена. И истинная любовь, она всегда нацелена на объект любви. И все, что объекту любви важно, вот этого она желает, вот к этому стремится, вот над этим работает. Кто из вас знает, а должны знать многие, какое слово используется здесь в подлиннике для рассказа вот об этой возвышенной любви? Древнееврейское слово «агапы». Спасибо, совершенно верно. И вот многие исследователи долгое время пытались понять, откуда это слово в греческом языке. Потому что в классическом греческом оно практически не используется. И даже появилась версия, что как будто бы авторы, писатели апостольских писаний, от Матфея до Откровения, как будто бы они взяли и изобрели это новое слово, чтобы выразить величайшую Божью любовь, подражать которой мы все призваны. Однако при дальнейшем исследовании оказалось, что в греческом языке слово «агапы» является заимствованием. И это заимствование из древнееврейского языка, на котором написаны Тора, Пятикнижье Моисеева и пророки, то, что называют Ветхим Заветом. И оказывается, в древнееврейском языке это слово звучит так – «агава», «агапе» и «агава». Дело в том, что когда мы работаем с переводом разных терминов на разные языки, то порою нет достаточных звуковых средств в каком-то языке, чтобы полностью звучание передать. И потому самое близкое, что греки могли, вот, используя принцип транслитерации, то есть попытки буквально просто записать буквами другого языка изначально оригинальный термин, вот что они смогли сделать, то и получилось. То есть «агава» превратилась в «агапе», потому что «п», «ф» и «в» часто перемежаются в зависимости от языка. Так вот, оказалось, что это слово еврейское. И оно используется в Священном Писании задолго до апостольских писаний, задолго до первого века нашей эры. Давайте посмотрим, что оно значит. Корнем, корневой основой этого термина является глагол. Я вам на экране показываю две формы этого глагола, как это выглядит в подлиннике. Глагол, означающий «давать». Оказывается, «любить» дословно – это «давать». И для тех, кто конспектирует, два примера. Книга Судей, 1 глава, 15 стих, где сказано «дай мне». Вот это слово используется в подлиннике. И Захарии, 11 глава, 12 стих, известное пророчество, где Господь говорит: «Если угодно вам, дайте мне плату мою». Да? И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. Пророчество о цене, которую дали за предательство Иисуса Христа. Так вот, вот это слово «дайте мне плату» – это слово «агава» – это корень, который является основой для греческого термина «агапы». Теперь вопрос, на который все присутствующие должны ответить с легкостью. Помните ли вы место в Священном Писании, где любовь, любить и давать соседствуют в рамках одного известнейшего заявления, одного стиха Священного Писания? В апостольских книгах. «Ибо так возлюбил Бог мир». Что сделал? Возлюбил. Что? Отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Где записано?

Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Спасибо. То есть, в действительности, то, что Бог возлюбил, это проявилось в чем? Что Он отдал. Любовь по своей природе отдает, она служит. Теперь, когда мы говорим о человеческих отношениях, то давайте прочитаем в послании апостола Павла к римлянам в 15 главе первые 3 стиха, которые раскрывают эту природу любви далее. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня». Итак, что мы призваны делать, согласно тексту? Угождать. Сказано, каждый из нас должен угождать ближнему во благо. Ну и тогда появляется первый вопрос. А кто же первый будет угождать? Так вот, муж и жена, и вот они решают, кто сегодня или кто должен, а почему я должна начинать угождать? Пусть он начнет, так? А тот говорит, нет, уж если я буду, как говорится, источником или в данном случае объектом, надо выяснить, что источник значит, что объект значит. Давай вначале ты попробуешь, а потом мы разберемся. То есть вот этот вот вопрос, кто первый начнет, что текст отвечает, кто начинает первый угождать ближнему? Давайте посмотрим еще раз. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Итак, кто начинает? Тот, кто сильнее духовно. Тот, кто считает себя более в нравственном отношении зрелым, тот, кто считает себя сильным в Господе, в вере, в духовности, в нравственности, вот тот всегда первым угождает. Он не ждет, когда ему вначале должное принесут, положат, уважат и так далее, послужат. Нет, он начинает служить. Помните вчера, когда мы исследовали, что Библия говорит о том, как стать великим? Кто больше всех? Тот, кто больше всех служит. Кто из вас хочет быть большим, пусть будет слугою. Потому тот, кто в действительности осознает себя сильным, он начинает угождать. Тот, кто духовно более зрел. Еще одно место. Как это преломляется теперь, вот уже в частности, во взаимоотношениях мужа и жены. 1 Коринфянам, 7 глава, стихи 33 и 34. Что делает муж? Какова задача мужа? Если уже он муж, если у него есть жена, какова цель его жизни? Что Библия говорит, что апостол Павел пишет? Сказано угодить жене. Ну, не все поверят сразу, я понимаю. Давайте прочитаем. 1 Коринфянам 7 глава, стихи 33 и 34. Сказано, женатый заботится о том, как угодить жене. А жена, сказано, какой у нас стих там, 34-й, замужняя заботится о том, как угодить мужу. И там сравнивается, что если человек не женат, если не замужняя, то тогда только один объект угождения – Господь. А теперь, если брак создан, то появляется второй объект угождения – муж или жена. Итак, дорогие мужья, какова ваша задача? Что говорит Господь? Угождать жене. Дорогие жены, какова ваша задача? Угождать жене. Мужу. А что значит угождать? Так, заботиться. А скажите, кто составляет список того, как угождать? Тот, кто угождает, или тот, кому угождают? Ой. Итак. Вот, допустим, Господь говорит, делайте, что мне угодно. Кто определяет, как Богу угождать? Ну, естественно. Значит, муж кому должен обратиться с вопросом, как угождать жене? К жене. Тот, кому ты хочешь угодить, того ты спрашиваешь, что тебе хочется, дорогая моя? Как тебе угодить сегодня? Представляете, какой опасный вопрос. Потому что мужья уже заранее, они боятся, что сейчас такой длинный список, да, на 10 страниц будет. И потому не задают такой вопрос.
Но тут у нас выбора нет, дорогие. Если да, если не женат, только Господу угождаешь. Но если женился, угождай жене, говорит Священное Писание. То есть любовь, она не ищет своего, она не своих интересов ищет, а она направлена на другого, и она угождает. В послании к Галатам, в 5 главе, в стихах 13 и 14, это описано так, сказано: «Любовью служите друг другу». Итак, любовь агапе. Любовь, которая происходит от греческого слова, от еврейского слова «агава», означает давать, отдавать, жертвовать. Это означает служить. И потому Священное Писание говорит, мужья и жены должны угождать друг другу. Они должны любовью служить друг другу. Давайте посмотрим на некоторые образцы любви в Священном Писании. Я должен предупредить, что в Библии идеальных, безгрешных людей практически не описано, правда? В отношении Еноха сказано, что он ходил пред Богом, и ни один грех Еноха не описан, да? В отношении некоторых, фактически три человека только названы, вот что если бы кто и праведностью своей мог бы души свои спасти, то они бы. Но это, скажем так, редкое исключение, правда? Но это означает, что все остальные грешники, и часто грешники еще те. Так? Потому, когда мы говорим об образцах любви, то все эти образцы, они лишь верны только по отношению к какой-то части жизни той или иной супружеской пары. И то, к чему мы сейчас обратимся, безусловно, не является образцом во всех случаях. Но мы же собираем с вами лучшие, самые возвышенные образцы любви, правда? Поэтому давайте посмотрим. Это отношение Сары к Аврааму. Ну, вы поняли, почему я такое длинное вступление, да, делал. Потому что далеко не все было у этой пары идеально, далеко не всегда они служили друг другу, но тем не менее. Каким было отношение Сары к Аврааму? 1 Петра, 3 глава, 1, 6 стихов. Давайте прочитаем. Первое послание апостола Петра, 3 глава, стихи с 1 по 6. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя ее его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». И так сказано, что вы, речь идет о христианах, вы, дети кого? Сары, вы дети Сары. И потому она для вас образец. Как она называла Авраама? Господином. В действительности ли это так? Помните ли вы, чтобы где-нибудь она говорила: «Господин мой Авраам», как вот принято в некоторых семьях, «Петр Степанович, уважаемый мой, любимый муж, что пожелаете сегодня на ужин?» Да? То есть, когда она называла его господином, есть вот такие примеры в Священном Писании? Давайте откроем книгу «Бытие», 18 главу, прочитаем стихи с 1 по 3 и затем с 9 по 15. 18 глава, стихи с 1 по 3. «И явился ему Господь у дубравы Мамры, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: „Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего“». То есть это посещение небесных гостей. И вот когда Авраам и Сара, и там слуги, они принимают их, дальше происходят следующие стихи с 9 по 15. «И сказали ему: „Где Сара, жена твоя?“ Он отвечал: „Здесь, в шатре“. И сказал один из них: „Я опять буду у тебя в это же самое время, и будет сын у Сары, жены твоей“. А Сара слушала у входа в шатер сзади его». То есть ее не было видно. «Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сары прекратилось.
Сара внутренно рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар?» И сказал Господь Аврааму: «Отчего ты рассмеялась, Сара, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Сара же не призналась, а сказала: «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». Итак, почему испугалась Сара? Потому что она поняла, что слова, которые она сказала внутренно, гости услышали. Она сказано внутренно рассмеялась и внутренно сказала. Значит, для нас это открывает важный принцип. Как она называла Авраама своим господином? В каком формате? Внутренно. Не притворно, знаете, как вот когда гости, тогда показать уважение, почет своему мужу, а потом: «А ну-ка, кто у нас там был? Степан Семенович, или как уж его? А ну-ка, иди сюда. Ты что-то про меня тут рассказывал своим друзьям». И этот бедный Семен Степанович, или как угодно, он сидит и не знает, откуда деться, потому что он, господин в доме, сейчас понимает свое настоящее место. Не об этом идет речь. А речь идет о том, что она внутренне к нему так относилась. То есть она в действительности выражала ему почтение. Она его просто любила. А любовь что делает? Служит. Любовь удовлетворяет нужды в начале объекта любви. И в данном случае пример, когда она говорит: «Господин мой стар», является образцом внутреннего отношения. Она именно внутренно рассмеялась. Потому вот здесь у нас образец того, как надо служить именно друг другу и почитать другого высшим себя. Не на словах, и тем более не на показ, а в действительности внутренне так относиться. Но вот интересно, а считал ли Авраам Сару госпожой? Об этом мы узнаем во второй части сегодняшней встречи.

Господь Иисус Христос, Он хочет, чтобы мы служили своему городу и другим городам, и в субботу будут какие-то подарки, какое-то угощение. Но почему это мы делаем? Почему мы призваны это делать? Благовествовать нищим, исцелять разбитые сердца, написано, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу. Провозгласить свободу и прощение, как юбилейный год в Израиле был, это все прощалось, всем все прощалось, там все долги. Потому что Господь Иисус Христос говорит, идите проповедуйте Евангелие, кто будет верить, он будет спасен. И вот трагичная часть того, что следующего часть стиха, для тех, кто не верит, написано, кто не будет веровать, он будет осужден. И вот эти дни я все думаю о том, что вот мы очень мало об этом говорим, потому что мы с вами спасены, и нам свойственно радоваться и быть благодарными Богу за то, что мы имеем. Но Господь нас предупреждает, что те люди, кто не поверит, а Библия говорит, как поверят, если не услышат? А как услышать, если не будут посланы? Это простые слова, но это фундаментально. Как услышат, если не будут посланы? То есть, в смысле, из церкви, Святым Духом. И как написано, ну, благословенные или стопы благовестника, да, это важно. И вот Господь говорит, и поэтому мне хочется сказать об этой части, которая очень серьезна. Она так ответственностью нависает как бы и на нас, потому что от нас зависит, если услышат люди, от нас зависит, если они, ну, получат вот этот выбор, ясное, четкое Евангелие. И поэтому Бог говорит церкви, что идите и проповедуйте. Поэтому я хочу сегодня показать несколько священных писаний. Они базовые, но они важны для нас, чтобы мы могли... Сейчас, немножечко. Чтобы мы могли помнить это, когда, почему мы проповедуем. Слава Господу, почему мы проповедуем. Сейчас, секундочку. И поэтому я прошу место Писания также открыть со мной. Это интересно. Наверное, я оставил в офисе свои записи. Ничего, будем тогда проповедовать по памяти. Хорошо. Ну, если можно, Наташенька, в офисе там. Значит, друзья, здесь написано такое слово Матфея. 25 глава. Помните, Господь сказал это слово, чтобы мы кормили людей, чтобы мы принимали их, чтобы мы заботились о них. И Он говорит, я был наг, и вы одели меня. Я был болен, и вы пришли ко мне. Я был в темнице, а вы пришли, вы посетили меня. Тогда праведники скажут, Господи, когда мы видели Тебя алчущим, то есть когда мы Тебя видели голодным, когда мы видели Тебя там, нуждающимся в одежде и так далее. И Господь сказал, то, что вы сделали одному из наименьших, то сделали мне. И потом Он скажет тем, которые по левую сторону, то есть которые не сделали, Он их отвергает, и Он говорит такие серьезные слова. Смотрите, Матфея 25:41. Он говорит, идите от меня, проклятые, то есть те под проклятием, это говорит Иисус, да, в огонь, который вечный, который уготован дьяволу и его ангелу. То есть вот эти места Писания, они нас шокируют, потому что это серьезное как бы предупреждение тем, кто вот, ну, не пошли путем Иисуса, да, кто не стали любить и служить своим ближним. Потому что фактически то, что вы сделали кому-то, значит, вы проявили Божью любовь. И здесь Господь говорит вот об таких серьезных вещах. И в церкви об этом говорится обычно немного, потому что в основном все спасенные, и мы не говорим об этом так серьезно, как вот этот молодой человек там в России, да, он начал проповедовать, говорит, Иисус придет, будет Божий суд, ну, до 2000 года мы точно не дотянем, как бы это уже, нам просто нет шансов. Ну, так он говорил, как он понимал. Но мы, конечно, так не говорим сейчас в церкви, и мы не говорим так, но Павел говорил серьезно. И он настолько говорил серьезно о суде вечном, он говорил настолько серьезно о суде вечном, что даже царь Агриппа пришел в страх. Он пришел конкретно в страх, он испугался. Потому что Павел говорил серьезно, что будет, ну, ответ перед Богом, отчет перед Богом. Это значит, обратная сторона Евангелия заключается в том, что если ее не принять, то на людей возлагается большая серьезная ответственность. И вот 2 Фессалоникийцам 2:20, там написано так. 2 Фессалоникийцам, пожалуйста, откроем. 2 глава, 20 стих.
Вот, спасибо за текст, который мы сейчас вот увидим. Здесь говорится так. Нет, 12 стих, извините. 2 Фессалоникийцам 2:12. «Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». То есть Бог говорит об осуждении. Это не наше с вами служение в церкви. Да? Мы не имеем служения осуждения, мы имеем служение оправдания. Но будущее осуждение, вот Павел говорит, что возлюбили, он выше пишет, за это Бог пошлет им действие заблуждения, так что они будут верить лжи. То есть, ну, там обольщение всякое. И написано, да будут осуждены неверовавшие истине. Иисус сказал, кто будет веровать и креститься, будет спасен, кто не будет веровать, осужден. Это так чисто напоминание нам, чтобы мы помнили, что нависает над теми людьми, которым мы не проповедуем. Иоанна 3 глава, Иисус Христос говорит, верующий в Сына Божия, это Иоанна 3:36, имеет жизнь вечную, а неверующий Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Это Христос сказал в той же речи, которую говорил Никодиму. Итак, мы видим эти и другие места Писания, которые говорят о суде вечном. Даже это входит в основу первых, как начатка учения. Павел говорит, невозможно оставившие начатки учения, поспешим к совершенству. Не будем уже полагать основания обращения от мертвых дел к вере в Бога, ну, то есть верующим писать, чтобы они опять обратились к Богу, учение о крещениях, о возложениях рук и о суде вечном. То есть суд вечный – это то, что люди все понимали, что вот эта милость Божия – это как отсрочка, можно сказать, от суда, представляете? Это если люди вот не покаялись, не обратились, это просто еще отсрочка. И об этом говорит Петр, второе послание Петра, он говорит ясно, что не медлит Господь исполнением обещания. Он не просто медлит, он долготерпит нас, желая, чтобы никто не погиб. Никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Второе Петра, быстренько скажу. Второе Петра, 3 глава, 9 стих. Потому что некоторые люди будут в последнее время говорить, наглые ругатели будут. Они говорят, ну а где пришествие? Вот где? Но Библия говорит, такие люди не знают, он говорит, что мир же будет сожжен огнем. То есть первый мир был потоплен водою, а второй вообще будет сожжен огнем. Такое будет происходить. Поэтому Бог не медлит. Он долготерпит. Желая, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Кто может сказать на это аминь? Итак, мы видим, что чтобы никто не погиб. И обычно мы, когда говорим в церкви, мы говорим о Божьей благости, о Божьей любви, и это совершенно правильно. Но мы должны помнить, что есть в случае, если кто не поверит, Библия говорит, он будет осужден. И Бог говорил еще в Ветхом Завете, я не хочу смерти грешника. Помните, Бог говорит, я не хочу смерти грешника. Но Бог не может принять грех, он не может согласиться с грехом, он не может взять это в свою славу. Помните, он сказал, Иисус рассказал историю, когда был пир такой брачный, знаете, и просто человек вошел не в брачной одежде, там было, ну, наверное, может быть, какая-то грязная, рабочая, старенькая одежда, я не знаю, что там было, но Иисус на таком примере рассказал, что обычно на свадьбу люди очень красиво одеваются, и... Но он говорит, этот человек, он был одет неправильно. Суть была не в его одежде физической здесь. Иисус говорит, что он был неправедным, то есть его одежды были, очевидно, грязными, то есть его сердце не было чистым. И поэтому он говорит, друг, как ты сюда пришел? Вот как ты сюда попал? Я думаю, когда кто-то приходит на брак или приходит на какое-то большое мероприятие, его обычно встречают и даже переодевают. Ну, что я имею в виду? Я имею в виду конкретные вещи в России, когда, например, на большом шоу выступает там, ну, ребенок, и вот его папа, он тут должен быть среди болельщиков, это, или мама, например, ну, папа. А папа, известная проблема, что, допустим, он в алкоголе, он просто вот весь, знаете, что с ним делают? Его встречают там в Москве, то есть его там, извините, промывают кровь капельницами, потом одевают чистую одежду, помыли, побрили, чтобы он был вот красивым, готовым к вот этому празднику своей дочери, потому что самому человеку не остановиться. И вот добрая администрация, скажем, вы понимаете, это такой процесс, вот чтобы он был достойным, чтобы камера на него вот направлена была, и он был такой причесанный, его там всех постригают, одевают, чтобы вот папа, вот, который был пьющим,
Они говорят, мы его я слышу, как работает команда. Они говорят, мы его прокачаем. Мы... Давайте папу сюда, вызывай все-таки. Пусть он приедет, пусть он посмотрит на свою доченьку, на сына там. Давайте, мы его очистим, мы его оденем. Я говорю о том, что чтобы пойти в эту аудиторию, в этот праздник, то есть человек должен был достойно. Чтобы попасть к президенту, там написан дресс-код. Человек должен быть одет соответственно. Чтобы попасть в небеса, Бог хочет, чтобы у людей было, у нас было чистое сердце. Чистые сердцем увидят Бога. Матфея 5:8. Скажите аминь, друзья. Аминь. И поэтому вот Бог ради этого пришел на землю. Ради этого, вот чтобы вот достигнуть, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Иоанна 3:15. Чтобы никто не погиб, но каждый имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Чтобы так возлюбил Бог тоже, чтобы никто не погиб. Давайте обратим внимание на слова, чтобы никто не погиб. Давайте скажем, чтобы никто не погиб. Чтобы никто из моих детей не погиб, скажите мне. Чтобы никто из моих знакомых не погиб. Представляете, вот почему Иисус пришел на землю в таком образе. Потому что Он пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их. Матфея 1:21, Рождество, слава. Аминь. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Погибшее. То есть то, что Он говорит, чтобы лучше исправилось, чтобы, там, как Он сказал, чтобы... сокрушенная не сломалась, но лучше исправилась. Ну, там место писания. Бог пришел, чтобы к погибшим, наипаче погибшим овцам дома Израиля. Представляете, если мы с вами что-то пожертвуем, и там в Санкт-Петербурге вот кормят, проповедуют Евангелие, и там наш с вами посев. То есть мы вот хотя бы вот этим послужим, да. Или какие-то вещи вязаные передадим. Или что-нибудь такое привезем, чтобы они... Это ведь тоже вклад в Евангелие. Согласитесь? Правда же? Но Бог хочет, чтобы мы это делали, чтобы мы понимали, что без Бога люди не просто могут замерзнуть, заболеть. Без Бога люди могут погибнуть навеки, потому что не приняли Его. И Бог любит везде. Людей в Украине, в Беларуси, повсюду Господь любит людей. Везде нужда. Но вот здесь мы рядом, вроде как ближе можно реальнее помочь. Вот. И есть другие места, вот в Белоруссию церковь, извините, в Украину отправляли, там работают с людьми, с инвалидами. Все, слава Богу. Это важно, это очень-очень важно. Но Бог хочет, чтобы мы понимали, что тот, кто верует и крестится, будет спасен. Кто не верует, будет осужден. И вот поэтому Иисус стал человеком, повторяю. Поэтому Иоанн Креститель стал вот таким отчаянным, вот только ради того, чтобы быть услышанными народом. Бог начал и повел его в пустыню. Я напоминаю эту проповедь. Господь его одел вот в такую одежду, то есть он выглядел дико, он выглядел странно, он говорил разумно, мудро, но он выглядел необычно. И поэтому он не ел и не пил, и говорили в нем бес, то есть о нем так вот некоторые говорили. А о Сыне Человеческом, об Иисусе говорили, он друг мытарей и грешников. То есть он спокойно с ними говорит, он им проповедует, то есть он их не отворачивается, не отвергает. Слава Богу, Господь колено исцеляет правое. Слава Господу, Иисус здесь. И я хочу сказать, что вот попробуйте услышать меня, и я хочу сам это принять еще глубже в сердце. Павел говорит, я для всех сделался всем, чтобы пасти некоторых. Вот почему учителя воскресной школы, они становятся как бы дети, они детским манерами, детским сердцем. Они рассказывают детям Евангелие на их уровне. Вы понимаете, друзья? Это ради их спасения. Аминь. Вот почему с молодежью работают на таком языке или так, как они могут понять. Это только, чтобы они были, чтобы быть услышанными. Вот почему с бездомными работают люди часто, которые сами были в нужде, бездомные, они понимают их. Вот почему с больными работают те, кто были раньше болели и пережили это все. Они как бы вот делают все, чтобы спасти людей. Кто-то работает в правительстве, кто-то создает государственную программу образования, вот как вот эта сестра, благословит ее Господь. И Господь всюду хочет использовать людей, чтобы достигнуть Евангелием. И мы должны это не потерять. То есть не потерять, вот, потому что мы действительно наслаждаемся в Боге. Вот Божье присутствие, Божий Дух Святой, Божья забота, чудеса. Они постоянно сопровождают нас. Если мы ходим во Христе, да, мы пребываем в Нем. Это прекрасная жизнь. На самом деле это так. Но есть также другая категория людей, которые могут быть там, где мы. Как вот этот человек. То есть он был бездомным, он сидел с пивом на этой скамейке. И вот эти две женщины, они пришли и говорили об Иисусе. И он говорит, я пришел, на меня так посмотрели, удивились, как это я пришел. Ну, не все же приходят. А я, говорит, пришел. И я решил, говорит, отдать свое сердце Христу. И вот теперь Бог употребляет этого человека. Поэтому
есть опасность, которая нависает над каждым, кто не примет Евангелие. И это не угроза с нашей стороны, нет. Это ни в коем случае не какой-то шантаж, извините, или какое-то такое воздействие, это психологическое воздействие. Это реальная опасность. Поэтому Господь говорит, я стою у двери и стучу, как бы, кто услышит голос мой, я приду к нему, я буду с ним вечерить. Иисус проповедовал грешным, он проповедовал нищим, проповедовал голодным, потому что люди там были голодны, он проповедовал больным, проповедовал буквально всем и призывал учеников это делать. И вот слово говорит нам о суде вечном, очень многие-многие священные писания. Там книга Откровения показывает, что будет там. Книга Даниила там, да, многие книги там Ветхого Завета. И Иисус об этом много рассказывает. Он рассказывает о богаче Лазаре, он говорит об аде. Он говорит серьезные вещи очень. Он говорит о фарисеях очень серьезно, что Иоанн говорил там, что вы не думайте, как вы избежите будущего гнева. То есть Божий гнев на самом деле, он изольется потом на грешников. И вот поэтому, чтобы этого не произошло, Господь хочет направить тебя и меня с благой вестью. Поэтому вот из-за благой вести в Советском Союзе сидели узники в тюрьмах. Не просто были наказаны. Они были посланы туда Богом, потому что система СССР, она в то время, она не позволяла проповеди Евангелия в тюрьмах. Поэтому это все шло через отдельных людей, которые там сидят. Теперь и поэтому христиане должны были пойти в армию. Я думал, ну зачем я там? Зачем я там? Что я там должен делать? Ну какую пользу я там принесу? Я так думал. Я понимал, что нужно туда идти, и я сказал, направьте меня, куда вы считаете нужным. Но я думал, ну, какую пользу я там принесу, ну что я там сделаю вот в этой Байкал-Амурской магистрали, все. Ну, понимаете, потом я понял, для чего это нужно было. Потому что никто нигде им никогда не говорил о Боге вообще ничего. Они ничего не знали. Вообще ничего не знали. И не было там ни радио, ни телевидения, ни газет. И один только наименьший Володя, юноша, вот со своими проповедями. Вот. Это ничего, никакой информации. И это было просто нужно. Вот почему Бог направляет в армии, вот почему Бог направляет на какие-то работы, на какие-то особые места, участки опасных работ, чтобы там благовествовать Евангелие. Как вы думаете, нет ли в этом именно Божьего плана, чтобы мы оказались в таком месте, где достигнуть Евангелием, где кто-то принял Иисуса? Мы не живем, как обычные люди. Мы живем с миссией, чтобы их спасти. Чтобы спасти хотя бы некоторых. И поэтому, если наша церковь, она буквально вся будет наполнена Духом Евангелия, и мы будем все помнить и понимать, что те, которые не поверят, они погибнут. Кроме того, они не исцелятся от болезней, ну, потому что если они не услышат благую весть, они не будут исполнены Святым Духом, они не будут слышать Господа, они не получат плоды Духа в свою жизнь, они не станут благословением для других, не станут проповедниками, пастырями, потому что им никто не проповедовал, потому что никто к ним не пришел. Один знакомый брат, он служил на семейном радио иногда, но он из города Пскова, Константин, вот он Лопуштян, по-моему, да, и он служил в армии с моим другом Константином из Баптистской церкви. И когда мы с ним встретились, и мы общались, он знал меня немножко, мы просто познакомились после армии, и вот он там служит. И я узнал от него, что он служит в Сибири. А для меня Сибирь — это очень как бы важно, ценно. Кстати, там были вот пастыря из Сибири тоже. И я у него спрашивал про эти города. Он говорит, я знаю эти города, мы были там, мы вот там находились. Я рассказал, где служил. И говорит, вот в этом городе, он назвал один из городов, вот рядом, где моя воинская часть, или поселок. Говорит, у них долго-долго не было пастыря. И они меня просили, дайте нам пастыря. Он старший пресвитер был. И дайте нам пастыря. Ну, он говорит, у меня нет, ну не знаю. Он говорит, вы молитесь. Возможно, ваш пастырь еще под забором валяется пьяный. Ну, он так, они сказали, еще там находится. И вы знаете, так и получилось. Человек, который вот именно погибал, он действительно валялся под заборами, он был такой погибающий. Бог его спас. Бог его, они молились. И Господь сделал его служителем, сделал его пастырем. Можете ли воздать Богу славу за это? Аллилуйя, аллилуйя. Вот, поэтому вот моя проповедь сегодня, она в такой, в определенной простоте, но она в определенной ответственности. Что если мы примем на себя вот это бремя ответственности, Павел говорит, я должен.
Я должен. И если я не буду это делать, горе мне. Горе мне. Я не знаю, что за этим словом горе. Несчастье, наказание.

отрицание, отвержение от Бога, я не знаю, но горе мне, там что угодно может быть, просто горе, если я не благовествую, потому что это необходимая обязанность. А за что мне будет награда? Вот там было слово пастырям, я, правда, не все сказал, за что награда как бы Бог дает нам, потому что есть благословение праведника, есть благословение, ну, когда вот мы сеем, мы пожинаем, а есть награда. И вот награда дается, Павел говорит, за что? За то, что я проповедую Евангелие безвозмездно. То есть он всюду, он это делал. Там, знаете, есть служители, которые бесплатно проповедуют, есть которые вот, ну, с поддержкой, да, есть за минимальные какие-то деньги проповедуют. Но, естественно, эти деньги не являются такими финансами, которые там могут их украсить, их жизнь, и там создать им быт и все. Нет, это просто, но Бог видит это все. И у него есть особая награда, кто проповедует, и проповедует искренне, бескорыстно, в смысле. И поэтому есть награда тем за посвящение. И я говорил об этом, потому что помните женщину, эту замечательную женщину Руфь? Вот это была несчастная женщина, которая стала благословенной и счастливой, потому что она потеряла мужа, была несчастна, то есть она лишилась своего счастья, судьбы. Вот. И теперь она счастливая, потому что она решила пойти за матерью Наимень, то есть к народу Божьему. Она пошла к народу Божьему, моавитянка, язычница. И тогда, когда Ваос встретил ее и разрешил ей на поле пользоваться всем, она спросила, что я заслужила, чем я заслужила, почему ты так относишься ко мне? Он сказал, я слышал то, что ты сделала для своей свекрови. То, что ты оставила свой дом, ты оставила свою родину, ты оставила своих богов, ты оставила все и пошла сюда, чтобы под крыльями Божьими успокоиться. И да будет тебе полная награда. И вот полная награда, она дастся именно посвященным людям, которые посвящены Богу очень сильно. Есть благословение, потому что мы дети Божьи. Мы благословляем деток, потому что то они наши. Все. Неважно, в каком он состоянии ребенок сейчас, хорошо учится или плохо, там, мы все равно благословляем. Бог любит церковь, греет и питает, но у него есть награда. И это награда всем, кто будет проповедовать, кто будет именно посвящен. И вот эта женщина, Руфь, она посвятила себя. Она сказала, ее уговаривали, ее убеждали. Знаете, иногда люди говорят тебе, ну, как Петр сказал, что ну останься, Господь, там, здесь. Или Петру, извините, Павлу сказали, останься здесь, не иди в Иерусалим, останься здесь. Или Петр говорит Иисусу, да не будет с тобой это Господь. Или кто-то тебе скажет, ну, отдохни там, ну, не надо, есть другие, кто это сделает. Но эта женщина, она сказала, куда ты пойдешь, туда я. И твой Бог будет моим Богом. Я умру там, где ты умрешь. Я тебя не покину. То есть вот это вот, и она ее перестала уговаривать. И тогда пошли обе вместе. Вот это посвящение, оно приносит полную награду. Что приносит еще полную награду во сто крат, вы знаете. Ну, тот, кто вот отдаст, кто пожертвует. И там касается земля, там жилье, там что-то другое, родные, близкие. То есть приходится человеку выбирать. Говорит, Бог говорит, во сто крат больше. То есть это максимально. И награда за что, Павел говорит? За то, что я бегу. Я бегу. Все бегут, но один получает награду. Я повторю, все бегут, 1 Коринфянам 9, но один получает награду. Так он, так бежите, чтобы получить. Значит, мы должны бежать, то есть стремиться вести активный образ жизни, в смысле думать о евангелизации следующей, думать о разных слоях населения, бежать. Павел говорит, я сохранил свой бег, то есть течение, это старое слово означает бег, я часто это повторяю. Я сохранил свой бег, и теперь мне готовится венец, то есть теперь мне готовится награда. Бог действительно хочет ускорить наш бег, Он хочет нас распространить. Это энергичный путь такой, это просто спешить выполнить волю Божию. И поэтому он говорит, я бегу, и я бьюсь никак на неверное. Я не бьюсь просто, ну, за то, чтобы получить что-то, какую-то земную награду. Он говорит, я не просто бью воздух, разбиваю просто словами и там движением. Нет, я, говорит, так делаю, чтобы, ну, усмиряю и порабощаю свое тело. То есть я подчиняю себя вот этой цели, задаче. И если мы будем молиться дальше, я верю, что Бог открыл нам Россию, открыл нам другие страны. Бог, конечно, откроет. Он, конечно, хочет, чтобы Евангелие пошло до краев земли. И я представил на один момент, а если мне дадут разрешение? А если мне будет разрешено евангелизировать? А если где-нибудь мы опять поедем куда-нибудь в какие-то города, и там буквально будем проповедовать открыто в каких-нибудь организованных собраниях без возможности?

бранно, то есть непрепятственно. И если мы будем, ну, Бог будет действовать, это ведь так прекрасно. Поэтому Господь, Он сегодня вот дает такие мысли, и поэтому Павел сделался всем. Поэтому некоторые вот театральным образом показывают Евангелие, как это понятно, другие там рассказывают истории, притчи, детские рассказы, молодежные всякие такие проблематику. Но люди несут Евангелие. Цель, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Потому что тот, кто верит, будет спасен. А кто не верит, будет осужден. Спасибо за внимание. Я воздаю Богу славу. Я очень серьезно хотел бы с вами помолиться. Спасибо.

0: На наши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Флориянович. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, как я уже сказала, сейчас очень много информации о том, кто такие люди-интроверты и кто такие люди-экстраверты. И мы, читая о них так или иначе, думаем, вот я, наверное, такой. Нет, я все-таки такой. А вот моя подруга, мой друг, мой муж, вот они, наверное, вот такие, да? Вот, казалось бы, ответы лежат на поверхности. Но если изучать любой предмет, ну, как бы глубоко, возникают вопросы. Итак, давайте сегодня разберемся все-таки, кто такие интроверты, да, и экстраверты. Что мы о них знаем в первую очередь?
1: Конечно же, интроверты и экстраверты – это такие полюса разные, да? Но это важно представлять как шкалу. Не как, я бы сказала, противоположные планеты, да, ты либо экстраверт, ты либо интроверт, и ничего схожего быть не может. Нет, я предлагаю представлять это как такую шкалу, где на одном конце интроверсия, на другом экстраверсия. И то, кто мы являемся, это такой, можно сказать, бегунок на этой шкале. И он вот где-то расположен, либо, можно сказать, по центру, и мы амбиверты, это когда и экстраверт, и интроверт, и все это в нем так сочетается. Либо бегунок немножко смещен какой-либо стороне, и мы, можно сказать, в большую степень где-нибудь на 60-65% экстраверты или там, или интроверты. Конечно, вот это вот точное вычисление, никто нам этого не вычислит. Да, мы можем разные тесты проходить, и там в одном тесте будет столько-то, настолько я экстраверт, в другом вы настолько. Но самое главное, для чего нам это? Это для того, чтобы не вешать ярлыки на себя и на других под названием «этот плохой, так как он не такой, как я». Вот он, я его не понимаю. Значит, все, я с ним не буду взаимодействовать, он, не знаю, там, агрессивный и так далее, я его не понимаю, он как бы плохой, все. И вот эти разные типажи, да, они нам помогают просто понять других людей, которые от нас отличаются. Понять и перестать в какой-то степени их менять. И на них, можно сказать, натаскивать то, как мы смотрим на этот мир, как мы его воспринимаем и как мы восстанавливаемся.
0: Понятно. То есть, когда мы говорим, ну вот что с него взять? Ну, понятно, это экстраверт. Ну, что вы там хотите? Какая там глубина? Да, или, ну, это интроверт. Ну, он вас подведет, он там в последний момент закроется в своей комнате. Вот, никого не впустит. И вот, в общем, вот эти вот как бы даже гипертрофированные описания, как бы вот мы слышим, что, например, интроверты, они в себе, они больше размышляют, но мы гипертрофируем это описание, и мы наделяем уже вот человека, если еще сами мы при этом не такие, действительно плохими чертами, да, характера.
1: Да.
0: Но вот хочется все-таки разобраться, вот интроверты какими чертами обладают и какими обладают экстраверты, чем они отличаются друг от друга.
1: Вот и сейчас вы дали хорошие такие примеры, да, того, как уже, можно сказать, ставят гипертрофированные клише на людей. Да. И вы знаете, вот во всех этих историях, когда так происходит, люди слишком сильно делают акцент на том, что на важности, какой именно человек, какому типу он принадлежит. На самом деле все гораздо сложнее. И вот такое вот упрощение до экстраверта, интроверта, до разных типов темперамента и так далее, это просто для того, чтобы нам понимать, что люди разные, это нормально и это ценность. Нам просто нужно понимать, кто какой. Но часто из-за этого же есть такая обратная сторона. Люди все путают. Абсолютно все путают, потому что и интроверт, и экстраверт могут быть воспитанными и невоспитанными. Да? То есть есть и другие черты разные характера, да, есть разный опыт и так далее. Принципы, ценности, и все это в одном ключе. Иногда путают интроверсию, экстраверсию с сангвиником, меланхоликом, флегматиком, да, и так далее. И действительно начинают ассоциировать, что интроверты — это более закрытые такие люди, больше в себе, экстраверты — это более такие открытые и активные. Но на самом деле экстраверсия и интроверсия — это то, как человек восстанавливается, откуда он черпает ресурс. То есть интроверты – это те люди, которые наполняются от времени больше наедине, больше от больше такого одиночества. Им нравится, они восстанавливаются так. А экстраверты – это те, которые питаются общением с людьми. Они, попав в большую компанию, они этим наслаждаются, и они не истощаются. Интроверту тоже, может быть, нравится быть в этой компании шумной, но он просто

0: быстрее истощится, и ему нужно будет время восстановиться самим собой. Угу. Вот, то есть не надо путать, очень важно не путать вот эту вот интроверсию, экстраверсию с именно типом темперамента, типом угу. восприятия информации и так далее. Угу. А часто пытаются все угу. впихнуть вот только угу. в эти два типа и разделить мир так на два полюса.
1: Ага, понятно. То есть мы делим людей только по типу восполнения энергии. Ну, как ему удобнее восполнять энергию. То есть и в принципе это достаточно такая, ну... что ли, черта, если mm-hmm. можно так сказать. А вот как ты восполняешь энергию, это твое личное дело.
0: Да.
1: В общем-то, она не касается работы, отношений.
0: Да.
1: То есть человек, интроверт, может восполнить прекрасно энергию, проведя вечер дома один или только с семьей,
0: да.
1: выйти утром на работу, быть душой компании,
0: да.
1: выйти на сцену,
0: да.
1: провести какую-то презентацию для тысячной аудитории. Это интроверт,
0: да.
1: но просто он восстановился наедине с собой.
0: Все
1: то есть,
0: так.
1: ну как бы, вот я правильно понимаю?
0: Да, абсолютно да? правильно, потому uh-huh. что, например, я, если я веду какую-то программу, если я выступаю,
1: да.
0: если я тем более с подростками, я буду яркой, я буду настолько активно все делать, но я интроверт. И я когда это говорю, люди Даже говорят, ты да. ничего не понимаешь, да. ты не знаешь.
1: Ага. Ага.
0: Извините меня, с образованием и таким опытом я не знаю, что это такое. Uh-huh. То есть у людей настолько уже укоренилось, что интроверты — это тихие, закрытые, экстраверты — uh-huh. это яркие, активные, позитивные.
1: Uh-huh.
0: Но на самом деле это просто тип восстановления, да, то, откуда я черпаю вот этот вот ресурс uh-huh. для себя. То есть uh-huh. да, я интроверт, просто это все мне очень нравится, но mm-hmm. оно меня просто истощает, я устаю. И mm-hmm. потом мне нужно время просто наедине с собой, с книжечкой, с мужем, и все. Я mm-hmm. отдохну, восстановлюсь и буду опять готова покорять этот мир. То есть mm-hmm. в то же время я буду и активной, и открытой, и позитивной.
1: Mm-hmm. Угу. Ну, насколько я понимаю, что если стоит какая-то задача,
0: угу.
1: и человек как бы интроверт, он может действительно быть на виду, он все выполняет, ну, как бы действительно, ну, там, на сцене, как угу. я уже сказала, да, общается с большим количеством людей под задачу, да. Если такая задача не стоит, он выбирает какой-то другой вид деятельности для себя. И экстраверт тоже, ну, как бы вот привыкли говорить, что, ну, более поверхностные угу. экстраверты. Им лишь бы в большой компании там куда-то, ух, побежали, там 30 человек, я вместе с ними, и неважно там, какая глубина за этим стоит. На самом деле, я так понимаю, экстраверты, они тоже могут быть и вдумчивыми, и очень умными, и как бы иметь хорошее mm-hmm. образование, и его, ну, как бы воплощать в своей работе,
0: да.
1: и, но восстанавливать энергию они действительно будут в шумной компании. Но это не поверхностные люди.
0: Да, действительно, mm-hmm. да, конечно же, мы можем какую-то, возможно, корреляцию где-то провести, uh-huh, что, uh-huh. да, действительно, чаще всего интроверты могут быть люди, которые более так замкнутые, более выбирают такое уединение, uh-huh. они не любят быть на сцене. Такое может быть чаще всего, но так, мы так привыкли, и мы не случайно uh-huh. к этому привыкли. Но вот ставить вот так конкретно, что только uh-huh. так и все, ну вот это уже не совсем корректно, uh-huh. потому что действительно и интроверты, и экстраверты могут быть также оба и глубинными, глубокими людьми, да,
1: uh-huh.
0: и могут быть и позитивными. Uh-huh. То есть это не uh-huh. такое, не клеймо.
1: Вот что получается, еще раз, в который раз я убеждаюсь в том, как бы что получается с нашим восприятием, да, других людей, когда мы психологию не понимаем, мы ее не знаем, мы где-то нахватались,
0: да.
1: что-то там прочитали несколько страниц, все понятно. И давай этих сюда, этих туда, туда умные,
0: да.
1: туда красивые, да,
0: да,
1: да, условно говоря, мне куда, мне разорваться, тогда можно сказать, ты амбиверт, да, и тогда ты удовлетворишь как бы собственное самолюбие. Ну, я и такой, лучшее взял и отсюда, да.
0: да.
1: А вот что касается темпераментов, я так понимаю, что, допустим, холерик или сангвиник может быть и интровертом. Если как бы, ну, такое возможно.
0: Да.
1: И наоборот, экстравертом может быть и меланхолик, и флегматик.
0: Да, так? Современное такое восприятие mm-hmm. именно темпераментов, да, современная психология, она это допускает. То есть раньше mm-hmm. действительно было прям как будто бы так, не знаю, жестко, и так она и формулировалась, mm-hmm. да, что именно вот экстраверсия, которая направлена там на людей, это вот mm-hmm. такой-то темперамент. Но сейчас действительно допускается, что и сангвиник, и холерик могут оказаться интровертами. Более того, мы же, конечно же, понимаем, что не бывает чистых, так, сангвиник, меланхолик, mm-hmm. то есть mm-hmm. чистых вот не бывает. И понятное дело, мы, конечно же, говорим о том, что все гораздо сложнее. Что сюда же и характер, ценности, прошлый опыт, воспитание, то есть все mm-hmm. туда. То есть наш характер, он не состоит только из нашего темперамента. Это mm-hmm. большой набор разных характеристик. Mm-hmm. То есть, и, соответственно, поставим два сангвиника, и они будут разными. Один может mm-hmm. оказаться интровертом, потому что он так восполняет свой ресурс. Mm-hmm. А другой может оказаться действительно экстравертом, и нам просто так легче воспринимать. Mm-hmm. Мы привыкли, mm-hmm. что, скорее всего, раз он такой активный, наверное, mm-hmm. ему и нравится это, значит, mm-hmm. он экстраверт. А может оказаться так, что да, ему нравится, но он больше mm-hmm. любит восстанавливаться в одиночестве. Mm-hmm. То есть да, в большинстве чаще всего встречается такое сочетание, что холерик и сангвиник — это экстраверты, а меланхолик и флегматик — это больше так интроверты. Но дело в том, что типы темперамента это не единственная классификация, да, mm-hmm. не единственные типы, и все больше разных моделей предлагается, mm-hmm. и более такие усложненные. Вот. Вообще темпераменты очень давно mm-hmm. известны, еще в Месопотамии их упоминали, просто mm-hmm. там это все было связано с разными жидкостями внутри. Сейчас uh-huh. уже к этому все не приравнивают. Вот какой
1: там
0: жидкости
1: кровь,
0: там...
1: Да, желчь.
0: Ага. Да, да, кровь, желчь и так далее. Сейчас уже это к этому не имеет mm-hmm. отношения, да, но все равно все развивается, разные типы появляются. И главное, чтобы мы понимали, что для чего нам это? Нам это, опять же, для чего? Для того, чтобы всех как бы записывать в какую-нибудь категорию, или для того, чтобы лучше понимать себя и, соответственно, выбирать какие-то себе занятия, которые нам более комфортны. То есть, например, если интроверт, он больше любит восстанавливаться наедине с собой, то если его работа вообще в полное время будет связана с обществом, с людьми, то ему, конечно же, нужно будет много времени восстанавливаться. Но если он себе предпочтет или выберет, чтобы его работа в большей части занимала, например, какой-то, можно сказать, такой более один на один, да, может быть, больше, когда он наедине чаще, то тогда он будет меньше истощаться. Да, он может иногда выходить так публично, да, ему может получать от этого удовольствие, но просто ему нужно больше времени на восстановление. Вот если мы просто знаем какие-то такие вот mm-hmm. уникальные моменты про себя, мы можем и жизнь свою выстраивать так, чтобы она была для нас комфортнее, качественнее, mm-hmm. эффективнее. Mm-hmm.
1: Ну вот вы еще говорили о том, что очень влияет на человека также воспитание, которое он да. получил, и ценности, которые у него есть. Вот, допустим, мы привыкли считать, что холерики – это очень взрывные люди, они, допустим, часто агрессивные, не попадайся им на глаза, если у них плохое настроение, и вообще, так скажем, очень сложный типаж. Очень сложный, да? Вот, и особенно если ты не холерик, да, а кто-то другой холерик, ты сразу, ну, это как бы плохо быть холериком, да? Вот, и вроде как кажется, это вообще не христианский характер, так скажем. Но вот представим, что холерик принял Бога, он стал верующим, и он хочет жить по библейским принципам. Mm-hmm. И его характер меняется, и Бог его меняет. И он научится сдерживать свой гнев, а какие-то свои хорошие черты, такие сильные, такие как, может быть, целеустремленность, да, энергия, он использует для служения Богу. И то есть Господь, он любой характер облагораживает.
0: Да, да, да, да. Действительно, и любой характер, он может раскрывать определенные качества mm-hmm. и служить также Богу. То есть мы не mm-hmm. просто так разные. Мы не просто так. Это действительно, когда мы разные, да, и мы объединяемся, мы становимся более уникальными, мы становимся сильнее. Mm-hmm. То есть, например, коллектив, в котором есть разные люди. Но так как нам тяжело быть с людьми, которые отличаются от нас, часто коллектив, можно сказать, выпихивает из своей среды mm-hmm. того, кто не похож на них. И mm-hmm. получается mm-hmm. так, что весь коллектив интровертов, весь mm-hmm. коллектив, ну, не знаю, там, сангвиников, весь коллектив, там, только флегматиков. Mm-hmm. И они как бы замыкаются. Или весь коллектив консервативных людей, mm-hmm. потому что новаторство они не принимают. Mm-hmm. Вот. И когда мы вот так вот выпихиваем из своей среды, мы консервируемся. И либо мы не обращаем внимания на какие-то вещи, которые, да, работали из года в год, и они продолжают работать, а мы только новаторские идеи внедряем и не успеваем анализировать. Либо наоборот, мы слишком сильно консервируемся, что ничего нового не принимаем, и из-за этого не можем быть своевременны, современны и давать какой-то своевременный или актуальный ответ обществу. То есть вот это все очень важно, потому нас Бог и создал разными, чтобы мы дополняли друг друга в той деятельности для Него. И действительно, вот вы правильно заметили, что когда мы холерика видим, да, мы можем ему сразу такое клеймо ставить, что ты не христианин, потому что ты вот таким родился, холериком. Вот, и правда, воспитанный холерик отличается от невоспитанного холерика. И мы можем в воспитанном холерике даже не разглядеть его. Потому он так сильно над собой поработал. Да, многие говорят, что это разные вещи. Работать над своим характером и над своими акцентуациями характера. Даже есть такое. То есть акцентуации такие сильно выраженные качества характера. Вот мы над ними можем работать. Действительно, холерик со своим таким взрывным, и в то же время он может взрываться и, как можно сказать, гневом, но также он может так легко и на что-то поджигаться, на какие-то идеи, на что-то хорошее. Это тоже очень хорошее такое качество. Вот поэтому... Вот очень важно, как мы с этим себя ведем, то есть как мы с этим работаем. То есть мы позволяем Богу менять нас, мы тоже проявляем свою такую ответственность в этом, чтобы мне действительно жить по библейским принципам. Или мы пускаемся на самотек и себе клеймо ставим. Ну, я же холерик, что с меня взять?
1: Да, и я думаю, тоже еще очень важно, наверное, смотреть, ну, брать лучшее от других.
0: Да.
1: Вот, например, кто-то склонен к риску, а мы более спокойные, и мы боимся рисковать.
0: Да,
1: и
0: да.
1: мы при этом много теряем.
0: Да.
1: А мы смотрим на других людей и видим, о, так оказывается, можно сделать так.
0: Да,
1: ну-ка я так немножко тоже попробую. Да? Вот. А кто-то, кто склонен к риску, ему наоборот нужно где-то более быть спокойным
0: да.
1: и анализировать больше. Он смотрит на других людей и учится у них, ну как бы перенимая и эти черты характера.
0: Да, это
1: вот, точно. Которые тоже помогают в некоторых случаях.
0: Это правда.
1: Мы друг друга как бы воспитываем, можно так сказать.
0: Да.
1: Итак, Ирина, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всегда помните о том, что на этой земле есть только один человек, которого вы можете изменить. И этот человек — вы.

0: Здравствуйте. Клуб 700 – одна из самых продолжительных программ в истории телевидения. На протяжении многих лет мой отец брал интервью у звезд и известных людей. Вот несколько лучших моментов из его легендарной карьеры. Мы у золотых ворот Иерусалима. Их еще называют восточными. Это ворота, через которые Иисус Христос вошел в город. Он сошел с Ильонской горы и заехал в город. Люди восклицали: «Осанна! Блажен грядущий во имя Господне!» Франклин, рад снова видеть тебя в Клубе 700. Что ты чувствовал, когда на инаугурации молился во имя Отца, Сына и Святого Духа? Я знал, что может подняться дискуссия. Но на двух республиканских съездах я молился во имя Господа Иисуса Христа. Они знали, кого приглашают. Я служитель Евангелия. Нет другого имени, через которое я могу приблизиться к престолу Божьему, только Христос. Поприветствуйте в Клубе 700 прекрасную Дженнифер О'Нил из Малибу, Калифорния. Добро пожаловать! Рад тебя видеть.
1: И я рада видеть тебя.
0: Ты начала свою карьеру в 15 и словно не изменилась. Как тебе это удается? Что ты делаешь?
1: Я много тренируюсь. Работаю, и кое-кто присматривает за мной.
0: Да, это точно. Со мной в студии один из величайших питчеров всех времен, Орел Хершайзер. И он научит меня правильно подавать, а я, возможно, покажу ему рецепт шейка против морщин. Вот это да. Итак, что нужно делать? Я брошу мяч. И мы посмотрим, что покажет радар. Хорошо. Он так далеко? Это не слишком далеко? Да, далековато. Хорошо, сейчас брошу. Давай, бросай. Что показывает радар? 75. Хочешь бросить? Хочу. У меня тут есть мяч. Ты взял его для меня. Ты бросал ранее? Да, но не так, как ты. Хорошо. Итак, что нужно? Нужно собраться и бросить. Ты бросил намного сильнее меня. Каким-то образом радар показал 99, я не понимаю как. Ты говоришь, что сейчас больше людей приходят к Господу, чем ранее. Да, мы видим, как они приходят к Господу. Но наша задача — их наставить, чтобы они развивались как христиане. Я считаю, что это очень важно. Мы должны молиться за тех, кто учит и ведет Божьих детей, чтобы они были учениками, и чтобы мы все вместе могли собрать урожай. Шон, рад видеть тебя в Клубе 700. Пэт, мы поменялись ролями. Да. Это ты постоянный гость в нашей студии. Я считаю, что лучшие моменты — это когда ты и Аллен спорите по поводу великих моральных проблем современности. И вы отлично это делали. Спасибо, что пригласили меня. Иди сюда. Вот так, так. Ну ладно, хватит. Поприветствуйте Эми Грант, которая споет песню «Эль Шаддай».

0: Эми, я так рад видеть тебя.
1: Давно не виделись.
0: Это правда. Помню, как ты записала свой первый кроссовер-альбом. Ты тогда спросила мое мнение. Это было здорово. Бог благословил тебя.
1: Да,
0: мне позвонили и сказали, мы хотим, чтобы вы выступили перед кабинетом президента Рейгана. Я ответил, всегда хотел увидеть фарфор Нэнси. И мне очень повезло. Я встречался с президентом Рейганом несколько раз. А потом мне предложили выступить перед кабинетом Буша. Я тогда спросил, в каких-каких кустах я должен быть? Рады представить в клубе 700 Роберта Дюваля. Рад видеть тебя. Здесь есть несколько твоих фанатов. Прежде чем мы поговорим о фильме, скажи вот что. Сейчас мы в Вирджинии. Я читал статью, в которой говорилось, что у тебя есть ферма в 200 акров, а в другой написали, что там 350. Что из этого правда? 360. То есть все были неправы. Как прошел твой полет? Потрясающе. Моя жена купила билеты эконом-класса. Я прилетел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк за $8. Хочу сказать вам, что за эти деньги вас никто не будет обслуживать. Когда пилоты поднимаются на борт, то говорят, что вас ждет чудесный полет. А потом они 15 минут рассказывают о том, что во время полета ты можешь погибнуть. Это расслабляет всех.
1: Мы с тобой давно знакомы.
0: Да, ты была еще в старом здании, в Портсмуте.
1: Да, ты назвал его тортильей.
0: И не только.
1: Когда мы ужинали с тобой и с моей дочерью Дороти после...

0: свадьбы Дасти. Ты сказал, Господь сказал мне, что у меня будет христианская сеть с множеством станций. А потом мы сняли с тобой тот выпуск. И я сказала себе, он либо величайший провидец, которого я только видела, либо чудак.
1: Есть люди, которые до сих пор не знают наверняка.
0: Лично мы с Беном остановились на провидце.

0: Я помню это. Когда Рой Роджерс и Дейл Эванс приезжали в наш город, то обязательно заходили в студию. А я сразу становился важным человеком среди одноклассников. Все хотели услышать мои истории о них.
1: Это были чудесные дни. Как приятно вспоминать всех людей, которых Бог приводил сюда. Это люди веры. Им нравилось то, что твой отец делал для них. Они приходили и рассказывали о том, в кого верили.
0: Когда я просматриваю эти чудесные моменты, вспоминаю еврейскую молитву об умерших. Пусть память о нем будет благословением. И когда мы вспоминаем отца, нас переполняют чувства, связанные с его необыкновенной жизнью.
1: Да, я даже не представляю, как это — расти со всем этим. Уверена, у тебя осталось множество воспоминаний. Далее мы расскажем о пробуждении в прямом эфире, которое засняли наши камеры. Вы узнаете о незабываемом потоке чудес от людей, которые пережили их лично. 5 лет Шейла Уолш сидела в этой студии рядом с Пэтом Робертсоном в роли ведущей клуба 700. Она рассказала нам о мужчине, который был не просто соведущим. Для нее Пэт был наставником, учителем, другом и отцом, о котором она мечтала.
0: Бог любит вас, и Его сила безгранична. Мы хотим познать Иисуса Христа. Обратитесь к Господу от всего сердца.
1: Я помню, как жила в Лос-Анджелесе. Я поехала с Билли Грэмом в Крусейд в Канаду. А когда вернулась, то на автоответчике было сообщение. Ты бы не хотела приехать в Вирджиния-Бич, чтобы 3 дня вести клуб 700 с доктором Пэтом Робертсоном? Я понятия не имела, что это такое. В Шотландии, откуда я родом, не было христианского телевидения. Я была современной христианской певицей. Помню, как включила телевизор посмотреть «Клуб 700». Я поняла, что у меня нет подходящего наряда, пошла в торговый центр и сказала, «Мне нужно 3 христианских платья и как можно скорее». Я купила их и полетела в Вирджиния-Бич. Сначала мне было страшно. Есть импозантные люди, вроде доктора Билли Грэма. Пэт был таким же. Я помню, как сидела рядом с ним, когда нам давали отчет до выхода в эфир, и молилась о возвращении Христа. Я думала, Господи, это идеальный момент для того, чтобы прийти и спасти этот день.
0: Это клуб 700. Приветствуем всех, кто присоединился к нам. Мы рады видеть Шейлу Уолш, нашу новую ведущую клуба 700. Мы рады, что ты с нами. Мне очень приятно.
1: Спасибо, я счастлива быть здесь.
0: И я рад, что ты здесь.
1: Хорошая программа — это когда ты можешь говорить о чем-то с глубоким уважением. Я ни на секунду не забывала об этом. Я очень уважала Пэта за те годы, что он изучал Слово Божье. За то количество времени, что он проводил в молитве на коленях перед тем, как прийти в студию. Даже если он опаздывал, я знала, что он встречался с Богом перед съемками. Я считаю, что это был один из величайших даров Божьих. Он позволил мне быть соведущей Пэта. Я многому научилась у него.
0: В обществе существует разрыв. Одна группа становится очень богатой, у них денег больше, чем можно мечтать. А вторая группа все глубже погружается в бедность. Мы рассмотрим некоторые причины.
1: Я знала, что могу быть самоуверенной. Но он проявлял благодать. Помню, как однажды после эфира сказала Пэту, что не согласна с тем, что он сказал. Он ответил, «Ты можешь не соглашаться со мной, если подкрепишь свою точку зрения Писанием». Это было весьма любезно с его стороны. Я многому научилась.
0: Мы посмотрим на беженцев из Мозамбика и на саму страну. Тысячи людей рискуют жизнью, чтобы обрести свободу.
1: Тяжело сосчитать, сколько раз Пэт выходил в прямые эфиры. Без посвящения невозможно понять, что нужно для того, чтобы каждый день быть готовым к съемкам. Я никогда не думала, что Пэт занимался всем этим только ради зрителя. Бывали моменты, когда было трудно. Бывали моменты, когда идеи и темы были непопулярными и критиковались. Если бы он делал это только для себя, для всей своей семьи, то было бы легко отчаяться и все бросить. Но если ты знаешь глубоко внутри, что Бог неба и земли призвал тебя ради этого времени, то ты будешь каждый день верно приходить и делать то, к чему Он тебя призвал. Это не то, о чем можно сказать, вот пять моментов, в которых Пэт был прав. Повторяйте их. У Пэта было призвание, дар и помазание, и я не видела, чтобы кто-то еще имел подобное. Он был лучшим.
0: Внутри вас есть дух, который будет жить даже после того, как ваше тело умрет. Ваш дух будет жить вечно. Где он будет? У вас есть только один выбор. Вы можете либо выбрать Господа, принять Его и навеки быть с Ним в славе, либо отвергнуть Его и заплатить цену за то, что вы сделали на земле. И это будет неприятно, это будет вечное отделение от Бога.
1: Пэт играл разные роли в моей жизни. Он был чудесным наставником и учителем. Я помню, как в первую неделю он сказал: «Я советую тебе подписаться на «Экономист», «Тайм» и «Ньюсвик», потому что ты абсолютно не разбираешься в текущих событиях». Он был добр ко мне, несмотря на то, что я говорила в программе. Кроме того, он играл роль отца в моей жизни. Я желала этого. Я потеряла отца, когда мне было всего 5 лет. Я считаю, что отец позволяет тебе стать настоящей собой. Проявляется твоя серьезная, нежная, добрая и веселая часть. Пэт всегда давал мне волю. Часто случалось, что после съемок операторы или продюсеры говорили мне: «Сегодня тебя точно уволят, тут нет вариантов, только увольнение». А Пэт просто смеялся и говорил: «До встречи».
0: Божье слово пребывает вовек.
1: Аминь.
0: Тебе это нравится?
1: Да.
0: Хорошо.
1: Надеюсь, что...
0: Я бы хотел, чтобы остальные так думали.
1: Не спеши.
0: Ну, знаешь ли.
1: Вот дает.
0: А что еще?
1: Иногда летели искры. Потому я так сильно уважаю его. Нельзя просто сидеть и кивать головой. Пэт один из тех, кто знал, что делает. Но это не всегда видно на телевидении. Все видели его серьезным, разбирающимся в актуальных событиях, хорошо знающим Божье Слово. Но Пэт также был очень веселым человеком. У него было чудесное чувство юмора. Он любил смеяться. Мне нравилась эта его сторона. Мне нравилось, что он разрешал мне быть собой. И это позволяло ему показать ту сторону, о которой не все знали. Людям это нравится.
0: У меня слезы наворачиваются на глаза.
1: Особенно подходит под штаны.
0: Только посмотрите.
1: Когда я думаю о наследии Клуба 700, невероятной привилегии быть частью его истории, то думаю о маленькой девочке из рыбацкой деревни на западном побережье Шотландии, которая случайно попала в Клуб 700 и оказалась рядом с такой легендой, как Пэт Робертсон. Только Бог мог придумать такое.
0: Отче, во имя Иисуса, благослови всех, кто здесь. Касайся людей по всей стране, в нашей студии и где бы нас ни смотрели. Касайся нас своим духом во имя Иисуса. Аминь.
1: Мне тяжело произносить «вспоминайте Пэта». Моя жизнь навеки изменилась из-за него. Очень много моментов не попали в камеру. Я хочу, чтобы люди помнили Пэта как сильного, благочестивого, преданного Царству Божьему слугу, который нес послание за пределы студии в Портсмуде или Вирджиния-Бич, по всему миру. Я хочу, чтобы они знали, что его волновала операция благословения. Это было важно для него. Он хотел, чтобы бедные люди, о которых никто не знал и не хотел заботиться, увидели, что Христос видит их и любит. Я хочу, чтобы все знали, что он был веселым и добрым человеком и одним из моих лучших друзей. Такое точное и подробное описание. Гордон, больше всего меня коснулись ее слова о том, что никогда не забывал о том, почему начал заниматься этим. Многие люди получают видение, а затем забывают о нем. Но он всегда говорил об этом. Вы должны знать путь на небо.
0: Его секрет был в том, что каждое утро он проводил на коленях в молитве. Я помню это с раннего детства. Я просыпался, занимался делами на ферме и шел в школу. Но когда я вставал, он уже не спал. Он стоял на коленях. Он становился на колени, клал Библию на стул. Он ежедневно встречался с Богом. Это позволяет не забывать об изначальном призвании. Если пребывать в смирении перед Господом Богом, то не нужно ни о чем волноваться. Одна из главных вещей, которым он научил меня. Гордон, есть лишь одно положение, которое никто не может забрать у тебя, когда ты стоишь на коленях. Я запомнил это на всю жизнь.
1: Вот это да, мудрые слова для всех нас. Ведь именно близость с Богом дает победу.
0: Она решает все. И мы видим это вокруг нас, в нашей студии, во всем мире. Мы видим это в том наследии, которое Он оставил нам.
2: В мире много печали. Только добрая весть может согреть сердца, вернуть утерянную надежду и печаль превратить в радость. Мы несем весть о Божьей любви тем, кто в ней больше всего нуждается. Присоединяйся к проповеди Евангелия. CBN Эммануил.
0: Это был 1968 год. Америка горела. Бунтовщики жгли наши города, во Вьетнаме шла война. Казалось, что надежды нет, но Бог показал, что Он остается во главе. Началось пробуждение, и множество чудес происходило в прямом эфире. Пэт Робертсон запустил марафон, чтобы собрать деньги на международную программу «Клуб 700». И когда команда готовилась к тому, чтобы нести Евангелие по всему миру, началась вторая волна пробуждений, прямо здесь, в студии. Нам начали поступать деньги, мы сказали, мы достигли цели, но давайте молиться за людей. И когда мы начали это делать, сошло помазание. Мы провозглашали, во имя Иисуса, будь исцелен, во имя Иисуса, прозри, пусть рак уйдет. И происходили чудеса. Вы смотрите и слушаете марафон CBN 1968 года. Звоните нам прямо сейчас. Только что 10 человек приняло Господа, а один заново посвятил Ему свою жизнь. Слепая женщина, которой 63 года. Многие годы была слепа. После молитвы в CBN вдруг сказала, «Слава Богу, я вижу». Мы только что помолились, и теперь этот человек может садиться. Кто говорил про проблемы со спиной? Вот ответ на молитву. Руби звонила нам 2 недели назад, у нее были проблемы с глазом. После молитвы 3 врача подтвердили, что ее глаз полностью здоров. Друзья, я ощущаю необычное помазание духа, мир в духе. Я верю, что Бог обращается к людям по домам, призывая их ко спасению. 39-летний мужчина сказал Господу. Только что кто-то принял Христа по телефону. Он отдал свою жизнь Иисусу. Иисус пришел в Тайдвотер. Это дни славы. Это дни, когда мы можем вкусить небеса. Когда слава Божья наполняет дома. Семьи принимают Иисуса Христа как Спасителя. Сила Божья сошла на эту местность. Это было удивительно. Один человек позвонил и спросил, «Это второе пришествие Иисуса?» Мы сказали, «Нет, это просто пробуждение». Однажды сила Божья пришла в такой силе, что я не мог управлять аппаратурой, направлять камеру. Я начал со слезами, а потом полилось. Еще больше слез, и я уже не видел экрана. Это навсегда изменило меня. Позвонила одна женщина. У ее ребенка была косолапость. Папа начал молиться о ней, а она начала кричать. «Я слышу попкорн, слышу попкорн, я слышу попкорн!» Кости девочки начали щелкать, и ноги пришли в норму прямо на глазах у мамы. Как-то в студию привели человека, мужчину. Когда мы с Пэтом были на сцене, он был практически слеп. Они начали молиться о нем, чтобы он прозрел. Камера была направлена на него. Затем Пэт сказал ему, «Брат, поднимись». «И подойди во имя Иисуса». Через 2 минуты глаза мужчины начали фокусироваться, и он прозрел. Я видел это, он прозрел. Это не было идеальное зрение, но он перестал быть слепым и мог пойти. Эти события разожгли огонь в общине. И мы продолжаем это делать. Как приятно видеть чудеса после молитвы. Мы молимся с уверенностью, полагаясь на Иисуса, на Его обетование. Вы увидите чудеса. Это было великое излияние, с которого началось молитвенное служение. Клуба 700. Мы с Терри будем молиться о вас. Ожидайте чуда. Ожидайте, что Бог исполнит свое обещание. Когда вы приходите к Нему в молитве, веря в обетование, не полагаясь на себя, на свои дела, на свою доброту, все это не имеет никакого значения. Важно лишь то, что Иисус сделал на кресте. И когда вы полагаетесь на это, вы получаете чудеса.

Если у вас есть Библия, давайте откроем книгу Захарии в Ветхом Завете. Захария, 4 глава. Об этом я хочу говорить сегодня. Захария, 4 глава. Я начинаю читать с 6 стиха. «Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора? Перед Зарававелем ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне. Руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам». Мне нравится стих. «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля, то семь — это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». Я хочу поговорить об этом удивительном седьмом стихе. «Выйдешь, восклицая, благодать, благодать». Это формула чуда, которую Бог хочет вложить в ваш дух, когда вы встречаете препятствия и вызовы. Библия много говорит о благодати. Слово «благодать» встречается 125 раз. Из 21 книги Нового Завета 16 книг начинаются со слов «благодать вам». Послание Ефесянам говорит о богатстве и славе Его благодати. Библия учит, что есть четыре слова, которые переводятся как «благодать». «Благодать»

оправдывающий благодати. Благодатью мы оправданы, и поэтому у нас есть мир с Богом. Вы оправданы. Эти слова означают, что вы как будто никогда не грешили в Божьих глазах. Есть благодать, которая сходит на вас. Если вы грешите, но исповедуете свой грех, изменяетесь, то Бог полностью покрывает и оправдывает вас. Его благодать спасает, а потом оправдывает вас в глазах Бога, как если бы я никогда не грешил. Библия говорит также о научающей благодати Божьей. Сегодня не хватает такого учения о благодати. Писание говорит, что благодать Божья явилась, послушайте внимательно, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Иногда люди говорят, «Я под благодатью, поэтому могу жить, как хочу». Могу спать со своей девушкой, могу совершить прелюбодеяние, ведь я под благодатью. Когда благодать приходит, то она учит жить святой, посвященной, благочестивой жизнью. Если вы не хотите быть похожими на Иисуса, значит, то, что у вас есть, это религия. Иисус изменит вас, благодать преобразит вас, она даст вам силу не быть тем, кем вы были раньше. Тот, кто во Христе Иисусе, рожденный свыше, тот новое творение. Благодать будет учить воздерживаться нечестия и почитать Бога. Есть четвертый вид благодати, на котором я хочу сосредоточиться. Это благодать, наделяющая силой. Павел сказал, что три раза молился Богу, чтобы он удалил жало из его плоти. Трижды Бог говорил, «Моей благодати достаточно для тебя». Другими словами, Павел принес это жало к престолу благодати, и Бог не удалил его. Бог дал ему благодать, чтобы все преодолеть и победить. Иногда Бог творит чудеса мгновенно. Нам нравится именно это. Мы поколение микроволновок, но мы служим Богу медленно варки. Бог позволяет благодати сойти на вас, что дает вам силы преодолевать препятствия. Поэтому послание Евреям 4:16 говорит, чтобы мы приходили смело. Послушайте эти слова. «С дерзновением приходили к престолу благодати, чтобы получить помощь во время трудностей». Это то место, где на вас может сойти Божья благодать. Даже когда у вас проблемы, вызовы, то есть что-то под названием «Божья благодать», наделяющая силой, она даст вам силу для того, чтобы свергать горы, проходить несчастья, побеждать гигантов. Это Божья благодать, наделяющая силой. Вот что получил Зарававель. Когда он вернулся, Библия говорит, что страна и город были сравнены с землей. Он сказал, «Я собираюсь отстроить храм, я восстановлю стены, я восстановлю нашу жизнь». Он начал с храма. Он не начал со своего собственного дома. Зарававель сказал, «Если мы хотим это сделать, то мы должны положить основание для Дома Божьего». Он положил основание для Божьего дома и начал чудо. У него была благодать Божия. Когда он положил основание, то сразу перед ним возникла духовная гора. Он спросил, «Кто эта гора? Кто ты?» Мне нравится, что он стал говорить горе своей жизни. В Марка 11 говорится, что нам надо обращаться к своим горам. Горы — это проблемы. Горы в нашей жизни представляют собой то, что пришло остановить, помешать и победить нас. Когда в его жизни возникла гора, он не дал ей напугать себя. Он стал говорить ей. Иисус сказал об этом в Марка 11 главе. «Если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Зарававель сказал, «Кто ты, гора? Назови себя, кто ты». Написано, «Потому что к тому времени, когда Бог пройдет через тебя, ты станешь гладкой равниной».
Не знаю, кому я сегодня проповедую. Это горит в моем сердце. Вы начали что-то. Бог творит чудеса. И вдруг вы столкнулись с горой разочарования, которая говорит: «Сдавайся».

Ничего не получится. Ты уже пытался, и ничего не получилось. Выбрось белый флаг. Я хочу напомнить вам, что вы служите Богу, который дает не только спасающую и оправдывающую благодать. Он дает не только научающую благодать, но Он дает благодать, наделяющую силой. Когда Он пройдет через гору, то она превратится в ровную долину. У кого-то скоро что-то произойдет. Если вы верите в это, то прославьте Бога. Хлопайте в ладоши, скажите: «Благодарю за благодать, наделяющую силой». Благодать, которая сравнивает горы. Повернитесь к кому-то и скажите: «У тебя все получится». Писание говорит, что Зарававель пал духом и потерял надежду. Проект был закрыт. Ничего не происходило целых 16 лет. Мечта угасла. Но я хочу сказать, что не бывает так, чтобы Бог начал что-то, а потом у него не было бы сил это завершить. Вопрос в том, найдет ли он кого-то, кто продержится, пока Бог проложит путь там, где его нет. Мы слишком быстро сдаемся, слишком быстро все бросаем. Мы уходим от чуда до того, как Бог сделает то, что хотел сделать. Иногда надо сказать: «Я выстою, даже если мне это непонятно, если кажется, что ничто не происходит, я буду верен в малом. Я не буду пренебрегать небольшим началом». Держитесь за то, что Бог начал. В вашей жизни могут появиться препятствия, но придут и другие времена. Если Бог начинает что-то, то установленное им время для каждой цели придет. Кто-то уже очень долго держался, но теперь вы видите гору разочарования. Бог начал, но теперь кажется, что все ушло. В момент разочарования к Зарававелю пришел пророк и сказал: «Так говорит Господь». Эти два слова. Начни вновь. Начни вновь. Я знаю, что вы уже пытались, но начните вновь. Верьте и начинайте снова. Начните мечтать, надеяться. Начните молиться и хвалить. Пусть ваши ожидания обновятся. Достигайте людей, надейтесь и начинайте снова. Повернитесь к кому-то и скажите: «Время начать вновь». Бог завершит то, что Он начал. Придет время, когда Он скажет: «Начни вновь». Затем пророк сказал, что надо сделать. Он сказал: «Взять краеугольный камень». Это очень странно, но я хочу показать, как это действует. Пророк сказал взять краеугольный камень. Это последний камень в строительном проекте. Это как разрезание красной ленты и посвящение здания. Краеугольный камень означал окончание строительства. Это финальный камень. Последняя часть строительного материала, которая завершала сооружение. Его устанавливали, и все восклицали: «Мы завершили! Готово!» У него было это основание. У Зарававеля были внешние и внутренние проблемы. Он пал духом. На его строительном проекте выросли тернии. Вокруг бегали ящерицы. Камень был сложен грудами. Металл лежал где попало. Ничего не происходило 16 лет. Пророк сказал: «Возьми краеугольный камень, завершающий камень, и положи его на строительном участке. А потом кричите: «Благодать! Благодать!» Краеугольный камень представляет собой Иисуса Христа. Он камень, который отвергли строители. Он камень, который кричал на кресте: «Свершилось!» Надо сосредоточиться на этом камне, а также на том, если Бог что-то начал, то Он и завершит. Я хочу, чтобы вы взяли краеугольный камень, который представляет собой завершенное дело. Многие из нас знают, что это такое – смотреть на незавершенное. Это духовный период вашей жизни. В вашем видении, в вашей мечте Бог что-то начал, но потом появилась гора, и больше ничего не происходит. Что вам делать? Он говорит вам сосредоточиться

строится на Иисусе, главном краеугольном камне. Вы говорите этому камню, вы кричите «благодать», «благодать на нем». И из этого камня начинает выходить благодать, которая наделяет силой. Она дает вам силы сделать то, чего вы не могли прежде. Это будет не сила и мудрость человека или его способности, но моей, наделяющей силой благодатью, которая сойдет на вас. То, чего вы не могли сделать без меня, вы сможете сделать, когда на вас сойдет наделяющая силой благодать. Я представляю Зарававеля. Разрешите мне проповедовать так, как я хочу. Я представляю Зарававеля. Скажем, что это Библия, это краеугольный камень. Он говорит, это глупо. Ничего не происходит. У нас нет разрешения. Проект строительства заморожен. У нас нет денег, у нас ничего нет. Но человек Божий говорит, возьми краеугольный камень, завершающий камень. Он сказал, говори ему, ладно, буду говорить то, что он сказал, благодать. Пророк посмотрел на него и сказал, я не сказал шептать благодать, я сказал воскликни благодать. Благодать! Пророк говорит, разве я сказал кричать благодать только один раз? Я сказал, кричи благодать! Благодать! Благодать! Когда он стал кричать благодать краеугольному камню, один из переводов говорит, что люди начали бежать на перегонки. Вот кто-то прибежал со строительным материалом, кто-то с деньгами. Вот пришел тот, кто знает, как делать кладку. Пришел тот, у кого есть стекло. Люди стали сбегаться отовсюду. Они пришли с севера, с юга, с востока, с запада. Я вижу в этом истину для вас и для себя. Вы знаете, что это такое? Видеть несбывшуюся мечту, которую Бог призвал вас делать. Пророк сказал, «Так говорит Господь, ты кричал, благодать, благодать незавершенному видению, которое Бог тебе дал. Теперь через Его наделяющую силой благодатью я могу сделать все. Через Его благодать у меня есть благоволение. У меня будут финансы. Я получу все необходимое, чтобы построить то, что Бог мне повелел. Благодать, благодать». Писание говорит, что пророк сказал, «Руки Зарававеля положили основание, и руки Зарававеля окончат его». Не считай этот день чем-то маловажным. Благодать, благодать. Он сказал, что все получится. Он даст вам наделяющую силой благодать, чтобы осуществить мечту, которую Он вам дал. Мы все знаем, что такое незавершенные дела. Господь, ничего не происходит, что мне делать? А Он говорит, начни кричать, благодать, благодать. Благодать. Вдруг приходит решение, начинают происходить чудеса. Вот чему я научился. Когда Бог дает вам видение, то появляются преграды, которые говорят, что у вас ничего не получится. Не позволяйте этой горе говорить вам и заставить забыть о чуде. Откройте уста и скажите горе «благодать, благодать». Я не могу победить своей силой и крепостью, но я сражаюсь не своими силами. Иисус Христос висел на кресте. Он пролил свою кровь, в которой есть благодать. Благодать, которая дает силы делать то, к чему меня призвал Бог. У меня есть видение. У вас есть мечта, и Бог говорит, время начать вновь. Я исполню мечту, которую я начал в вашей жизни. И не важно, что прошло 16 лет. У кого-то из вас гора зависимости. Алкоголь, наркотики. Как это победить? Говорите горам. Благодать, благодать. Это больше, чем слова. Это секретная формула, которой я научился. Когда я сталкивался

справиться с вызовами, проблемами, которые выступали на это служение, на мою семью. Когда мои дочери сходили с прямой дороги, то я заходил в их ванную, когда они уходили в школу. Дьявол не будет играть по правилам, и я не буду. Я помазывал маслом их ванную, их комнаты и говорил: «Благодать, благодать, благодать, благодать». Мы не должны сражаться в одиночку. Это сражение не наше, оно Господне. Разрешите благодати сражаться, разрешите ей победить. Пусть она достигнет их, освободит и избавит. Благодать, благодать. У вас проблемы на работе? Придите на работу. Ходите и тихонько говорите: «Благодать, благодать». Если необходимо, зайдите в ванную и кричите: «Благодать, благодать». Если нужно, то во время обеденного перерыва сядьте в машину и говорите этой горе: «Благодать, благодать». Контракт будет подписан. Благодать, благодать. Давайте потренируемся. Я хочу, чтобы дьявол услышал вас в аду. Благодать, благодать. Ад трепещет. Не тогда, когда вы говорите: «Я достоин, я сделал что-то», но когда вы говорите: «Благодать, благодать». Ухватитесь за это. Кому из вас нужно, чтобы Бог сравнял гору с землей? Все возможно Богу. Он может сделать намного больше того, о чем вы просите или помышляете. Научитесь кричать о благодати. Благодать, благодать. Давайте вспомним то, что у вас есть незавершенного. Может, это сын или дочь. Или это бизнес. Может быть, призвание или мечта. Подумайте об этом прямо сейчас. Бог начал это, и вы знаете, что это Он начал. Писание говорит, что начавший в вас доброе дело будет верен и совершит его. Он начал. Но поднялись горы, и вы пали духом. Вы видите это? Я хочу, чтобы эти слова были у вас на устах. Слова приносят умножение. То, что вы будете говорить, умножится. Вы будете кричать: «Благодать!» Я не хочу, чтобы вы делали это только один день. Пусть это станет частью вашей молитвенной жизни. Когда вы встретите горы и вызовы, то идите с уверенностью: «Благодать! Благодать!» Вы не понимаете, что это такое проповедовать. Иногда я чувствую: «Господи, я растерян, мне нечего сказать людям. Я проповедовал уже всю Библию от Бытия до Откровения». Когда я это чувствую, то говорю: «Благодать, благодать, благодать, наделяющая силы». Вы можете сделать то же самое. Вот в чем секрет. Бог сказал, что руки Зарававеля сделают это. Мне нравится последний стих. «Не пренебрегай днем малого начала». Все, что Бог делает, начинается с малого семени, а вы начинаете этому говорить: «Благодать, благодать, благодать». Люди начали бежать со всех ног, стараясь помочь этому осуществиться. Божьи финансы, Божья помощь, Божье благоволение, благословение. Они бежали, стараясь помочь этому осуществиться, и Бог совершил это. На вас есть благодать, у вас все получилось. Поднимите руки. Встаньте и поднимите руки. Прямо там, где вы есть, поднимите руки. Вы вспомнили что-то? У кого из вас есть что-то незавершенное? Вы знаете, что Бог начал это, но вы не увидели завершения. Поднимите руки, как знак, что это вы. Откройте уста, и следующие 30 секунд начинайте кричать: «Благодать!» Мне все равно, кто что подумает. Откройте уста и кричите: «Благодать!» Когда вы это делаете, то что-то начинает происходить, что-то начинает меняться. Благодать, благодать. Видение оживает, мечта начинает говорить, благословение начинает течь, появляется активность, ангелы начинают двигаться, небеса начинают откликаться, бесы начинают отступать. Благодать, благодать. Говорите горе зависимости. Говорите горе болезни. Благодать, благодать, рак. Благодать, благодать, рак. Наделяющая силы благодать. Благодать, благодать, болезни сердца. Благодать, благодать, депрессии.
Благодать, благодать, долги. Благодать, благодать. Мне нужны деньги на обучение. Благодать, благодать. Мне нужна машина. Благодать, благодать. Мне необходимо жилье. Благодать, благодать. Наделяющая силой. Мне надо, чтобы сделка состоялась. Благодать, благодать. Мне надо, чтобы мое служение ожило. Благодать, благодать. Кричите, кричите, кричите. Я знаю, это звучит как безумие, но мы говорим нашим горам. Мы говорим нашим горам. Наш Спаситель сказал нам это делать. Благодать, благодать.